0: Су-21 украинский беспилотник над Белгородской, Курской областями и акваторией Черного моря. Россия оказывает неизменную поддержку Республике Сербской на международных площадках, в том числе в Совете Безопасности ООН, заявил Владимир Путин на встрече с главой правительства Республики Савом Миничем и главой правящей партии Милорадом Додиком. Президент сказал, что Россия продолжит развивать отношения с Республикой в экономической, культурной и гуманитарной сферах.
1: Мы желаем правящей коалиции, которую вы представляете, успеха. Рассчитываем, что никакое внешнее воздействие не поменяет настроение большинства населения и не помешает патриотическим силам получить мандат на дальнейшее проведение курса по обеспечению неотъемлемых прав и интересов Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины и ее конструктивному взаимодействию с Россией.
0: Президент Республики Сербская Милорад Додик, в свою очередь, заявил о поддержке целей специальной военной операции и отметил, что российский лидер всегда был прав, предупреждая о действиях Запада. Жизнь вынудит Вашингтон мыслить категориями многополярности. Надо только набраться терпения, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на полях международного дискуссионного клуба «Валдай». Министр отметил, что Европа ведет войну против России. Это не вызывает никаких сомнений.
2: Все наши предложения о том, как выстраивать отношения на международной арене, неоднократно озвучивались президентом. Мы за честный, равноправный диалог, за учет интересов. То, что Соединенные Штаты вынуждены контактировать с такими странами, как Российская Федерация, Китайская Народная Республика. В ходе этих контактов обсуждаются шаги, которые будут отвечать интересам и одной, и другой стороны. Это вот как раз и есть то самое понятие, которое я назвал «жизнь заставит».
0: Лавров призвал изучить военную доктрину России, комментируя предложение Польши разместить производство ракет «Патриот» на своей территории. Вице-премьер Александр Новак потребовал максимально оперативно ликвидировать локальные дефициты топлива и стабилизировать цены на внутреннем рынке. Власти положительно оценивают результаты кооперации федеральных и региональных властей, а также нефтяных компаний. Она позволяет решать возникающие затруднения с поставками дополнительных объемов топлива, а также с работой автозаправочной инфраструктуры. Отопление в Москве начнут включать 1 октября. Подача будет поэтапной и займет несколько дней, сообщил мэр Сергей Собянин. Он отметил, что в первую очередь отопление дадут в детских садах, школах и больницах, а затем в жилых домах, офисах, на предприятиях торговли и промышленности. Глава города подчеркнул, что работы по подготовке к отопительному сезону завершены в срок. О погоде в Москве в ближайшие дни рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В среду и четверг характер метеоусловий аналогичный. По ночам от 5 до 8, днем 13-16. Ну и в конце недели облаков прибавится, правда, до осадков дело не дойдет. Под утром 0 плюс 3, местами заморозки, а днем от плюс 10 до плюс 14. В общем, уникальное сочетание старого бабьего лета с характерной относительно солнечной, сухой и теплой погодой и золотой осени, фенологической фазы массового пожелтения листьев.
0: Погода. В среду 30 сентября в Санкт-Петербурге ясно, плюс 16. В Москве 17 градусов тепла, без осадков. Сейчас в российской столице плюс 7. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность 90%. Новости на сайте vesti.ru.

конец печальной повести. Но вспомню я глаза твои.

«Маяк». Это мы. Это

0: Audio Stories.
1: В Древней Руси долгое время не существовало слова «собака». Четвероногих друзей, а также неугодных людей называли «псами». Происхождение слова «собака» до конца не выяснено, но наиболее убедительная версия связывает его с иранскими языками. В некоторых западнославянских диалектах, например, в польском, это слово до сих пор используется только как ругательство. Похожая история и со словом «лошадь». Оно было заимствовано из тюркских языков, где «алаша» означает «конь» или «мерин». До появления этого термина на Руси употребляли исконно славянские слова «конь» и «кобыла».
0: Аудио сторис.

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле не могли.

0: Audio Stories.
1: На первый взгляд кажется, что жесты должны быть понятны всем, ведь они часто изображают действие или предмет. Однако на практике все гораздо сложнее. Человек с глухотой из России не поймет жесты своего собеседника из Германии или Франции. Жестовый язык – это самостоятельная и очень самобытная система общения, у которой есть собственная лексика и грамматика. Он ничем не уступает устной речи по выразительности и возможностям передачи информации. В мире существует около 300 различных жестовых языков, причем в одной стране их может быть несколько. Границы жестовых языков часто не совпадают с границами звуковых. Например, британский и американский жестовые языки совершенно разные и непонятны друг для друга, хотя англичане и американцы без труда общаются устно. Еще один пример. Австрийский и немецкий жестовые языки являются самостоятельными системами, несмотря на то, что в этих странах говорят на одном звуковом языке. Когда глухие люди из разных стран встречаются на международных мероприятиях, например, на сурдлимпийских играх или конференциях, они используют для общения вспомогательную систему джестуна. Она состоит из наиболее понятных и образных жестов, заимствованных из разных языков, но в ней преобладает американский жестовый язык. Азиатские, африканские и южноамериканские жестовые языки в джестуна практически не представлены. Джестуна – это не полноценный язык, а именно вспомогательная система. Ее словарь ограничен самыми универсальными жестами. Поэтому для успешного общения по-прежнему очень важна мимика.
0: Audio Stories.

0: Маяк.
1: Осень захлебнулась дождями, я

пусть березами с последней сбросит имя твое произнесу. Прошел короткий

0: Audio Stories.
1: Частотный словарь современного русского языка включает порядка 35 тысяч лексических единиц. Словарь утверждает, что самое частотное слово «паразит» – частица «ну». Лексическое значение частицы восходит к глаголу «понукать» – заставлять или торопить, что исторически связано с возгласом возницы, который погоняет лошадь. В современной лингвистике есть гипотеза, согласно которой злоупотребление этой частицы выполняет прагматическую функцию. Говорящий стремится стимулировать речевую реакцию собеседника или ускорить восприятие информации. Примечательно, что аналогичное явление наблюдалось в хеттском языке, где «ну» функционировало как маркер продолжения высказывания.
0: Audio Stories. Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об интересных словах, которые использовали в своей речи ведущие и гости маяка. Скажу больше, они сами же эти слова и придумали. И вот первая ласточка от Владислава Тимкина, ведущего программы «Пойми себя, если сможешь».
3: Какой вы хороший арт-дилер. Приезжайте ко мне на ферму, я вам покажу свой великий десятиптих, как это называется.
2: У Владислава получился десятиптих, и придуман он был по аналогии с диптихом и триптихом. Слово «десятиптих», конечно, получилось оригинальное, но в русском языке есть существительное «полиптих», которое означает композицию из нескольких картин, объединенных одной идеей. Получается, что до трех мы считаем. И нам важно, два или три полотна являются частями композиции, диптих или триптих. А вот дальше больше, и там уже все равно. Пятиптихи, семиптихи или десятиптихи, все они называются одним общим словом – полиптих. О живописи поговорили, теперь переходим к музыке. Вместе с ведущим Вагесей Вумяном и его гостем Петром Климовым.
4: Не спрашивайте, как это объясняется, но человек, который способен создавать настоящую музыку, он что-то внутри себя видит.
3: Он предслышит, да?
4: Предслышит, предвидит.
3: А с вами часто вот эти предвидения, предслышания случаются в процессе работы?
2: В русском языке нет глагола «предслышать» и существительного «предслышания», хотя слова получились очень симпатичные, а главное, точно доносящие определенный смысл. Итак, берем на заметку эти слова «предслышать» и «предслышание». Далее мы разберем одно интересное предложение. Его использовал ведущий Владимир Матецкий. Слушаем.
5: Как Бурлюк кидал свои картины в грязь, чтобы они были обжабанные. Я бы такое слово использовал.
2: Обжабанный. Впервые сталкиваясь с этим словом, чаще доводилось слышать только обжаханный. Хотя значение у обоих сленговых слов одинаковое, находящееся под воздействием запрещенных веществ. Ну а теперь давайте разберемся со словами от Игоря Матвеева, гостя утреннего шоу.
6: В одной, значит, стране, конкретно в Ливане, страна очень такая, знаете, вестернизирована, как вы знаете. Ну, она разделенная, там разные люди, но тем не менее, да, в точительной степени вестернизирована. Все-таки механистически переносить куртуазность западную на куртуазность ближневосточную и даже в вестернизированных обществах, даже среди вестернизированных людей недопустимо. Да.
2: Вестернизированный, опять же, такого слова в русском языке нет, но смысл его понятен, ведь наше прилагательное образовано от существительного «вестернизация». Но это когда общество заимствует определенные убеждения, ценности, обычаи, характерные для Запада. Ну а «вестернизированный» — это значит уже скопировавший эти западные ценности. Ну и на этом выпуск завершаю. Однако приглашаю всех в свой канал в мессенджере Макс. Там много интересного. До встречи. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

Доброй ночи, с вами Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Эта ночь ваша. Если хотите ее сохранить, напишите. Сон@радиомаяк.ру. Мы

0: Audio Stories.
1: Слово «богатырь» не исконно славянское. Оно пришло из тюркских языков и родственно таким словам, как «баятур» или «батыр», что означает «могучий воин». Но если уж говорить о заимствованиях, то даже такая привычная «шапка» тоже не русская. Это слово пришло через немецкий язык из старофранцузского, где слово «чапель» означало «головной убор». Французское слово, в свою очередь, восходит к латинскому «каппа». После этого уже не так удивительно узнать, что и шуба – иностранка. Это слово пришло из жарких стран. Его прототипом считается арабская «джуба». Так называли одежду с длинными рукавами, похожую на платье. Наконец, такие символы русского национального костюма, как кафтан и сарафан, тоже являются заимствованиями. На этот раз из персидского языка.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Для русских людей фамилия стала обязательной лишь на рубеже 19 и 20 веков. Фамилии рождались из прозвищ, имен отцов, профессий или названий родных деревень. Все началось в Великом Новгороде, куда мода на наследственные имена пришла из Литвы. Уже в 1240 году летописец записывал погибших так: «Костянтинь Лугатинец», где суффикс указывал на происхождение. Позже, в XIV-XV веках, фамилии вошли в обиход князей и бояр. Они именовали себя по своим землям – тверские, шуйские или получали прозвища. Интересно происхождение княжеской фамилии Гагарины. Их предок, потомок Всеволода Большое Гнездо, имел 5 сыновей, 3 из которых носили прозвище Гагара. Так могли называть черноволосого человека или весельчака-балагура. От этих черноволосых хохотунов и пошла знаменитая династия. А вот бояре Скрябины получили свое имя за любовь к чистоте. Прозвище «Скряба» происходило от слова «скряпка» – щетка или лопатка для чистки. Так называли тех, кто постоянно что-то скреб и тер.
0: Аудио сторис.

0: Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 8 часов вечера. Жизнь прекрасна.
1: Но вот мало-помалу набиралась публика, приходил аккомпаниатор, покончивший какое-нибудь стороннее дневное занятие у портного или часовщика. На буфете выставлялись сосиски в горячей воде и бутерброды с сыром. И, наконец, зажигались все остальные газовые рожки. Сашка выпивал свою вторую кружку, командовал товарищу. Майский парад, Эйн, Цвей, Дрей. И начинал бурный марш. С этой минуты он едва успевал раскланиваться со вновь приходящими, из которых каждый считал себя особенным, интимным знакомым Сашки, и оглядывал гордо прочих гостей после его поклона. К 10-11 часам гамбринус, вмещавший в свои залы до 200 и более человек, оказывался битком набитым. Многие, почти половина, приходили с женщинами в платочках, никто не обижался на тесноту, на отдавленную ногу, на смятую шапку. Надо было кричать и нагибаться через стол, чтобы расслышать друг друга в общем гамме. И только неутомимая скрипка Сашки, сидевшего на своем возвышении, торжествовала над духотой, над жарой, над запахом табака, газа, пива и над оранием бесцеремонной публики. И он играл без отдыха все заказанные песни. По-видимому, не было ни одной, которой бы он не знал наизусть.
0: Александр Куприн. Гамбринус. Маяк.

0: Audio Stories.
1: Этимологически слово «собственно» является производным от «собственный», которое, в свою очередь, восходит к древнерусским лексемам «собство» и «собь», что значит «имущество». Устойчивое выражение, собственно говоря, исторически подразумевало, что говорящий излагает самую суть дела и берет на себя ответственность за сказанное. Эта ответственность была не абстрактной, она подкреплялась гарантией собственности, поскольку на Руси земельные владения были неотделимы от обязательств службы или наследственного права. Владение землей являлось следствием либо государевой службы, либо наследования родового имущества, что подчеркивало преемственность поколений. Поэтому человек, который говорил, собственно говоря, в случае лжи рисковал не только своей репутацией, но и землей.
0: Аудио сторис.

0: 4 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. В Черном море российскими беспилотниками поражен сухогруз с военным имуществом. В Киеве поражены склад крылатых ракет в локомотивном депо, два центра обработки данных, обеспечивающих передачу информации ВСУ, складской терминал, на территории которого осуществлялось производство и хранение БПЛА самолетного типа. В Одесской области повреждена электроподстанция, в Измаиле портовые объекты. Солдаты и офицеры группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Кирова, Преображенка и Веселянка Запорожской области. Уничтожены два десятка ВСУшников, шесть автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Север» ликвидировали свыше 300 ВСУшников за сутки, сообщил начальник пресс-центра Василий Межевых.
2: В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за освобождение населенного пункта Приколотная Харьковской области. В Сумской области нанесено огневое поражение живой силе и технике формированием трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Хотинь, Киянице, Великая Рыбица и Малая Рыбица Сумской области. Противник потерял свыше 315 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: Средствами ПВО за сутки сбиты 6 управляемых авиабомб и около 300 вражеских дронов. В течение дня уничтожен 21 украинский беспилотник над Белгородской, Курской областями и акваторией Черного моря. ВКС России ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией поражены объекты энергетики, цеха производства и места хранения БПЛА, склады боеприпасов и горючего. Россия продолжит развивать отношения с Республикой Сербской, Боснии и Герцеговины, в том числе в экономической, культурной и гуманитарной сферах, заявил Владимир Путин на встрече с главой правительства Республики Савой Миничем и главой правящей партии Милорадом Додиком. Президент Республики Сербской Додик, в свою очередь, заявил о поддержке целей спецоперации.
3: Я хочу поблагодарить еще раз вас и высказать нашу поддержку целям специальной военной операции. Сказать, что вы всегда были правы, и все ваши предупреждения, которые вы озвучивали, и все, что делают западники, это все видно, и я абсолютно согласен с этим. Все это время я был с вами, рядом с вами, мы об этом всегда говорили, и мне приятно, что вы демонстрируете силу России. Я прекрасно помню первые дни, как это все начиналось, как все было тяжело, но вы выстояли.
0: Владимир Путин сказал, что Россия оказывает неизменную поддержку Республике Сербской на международных площадках, в том числе в ООН. Встреча США и России по раздражителям в двусторонних отношениях только согласуется, сообщил глава МИДа Сергей Лавров на полях заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Министр подчеркнул, что Москва не получала никаких сигналов касательно возвращения дипломатической собственности.
4: Это произойдет скоро, где-то там должны согласовать эксперты конкретные сроки, конкретное место. А речь идет о том, как работают наши соответствующие дипломатические миссии, наши в Соединенных Штатах и американские в Российской Федерации. Там много вопросов, включая, конечно же, и дипломатическую собственность. По этой теме никогда со стороны американцев, уже вот при администрации Дональда Трампа, мы никаких обнадеживающих комментариев не слышим.
0: Глава российской дипломатии также сказал, что Германия хочет не отстать от поезда своими попытками включиться в урегулирование конфликта на Украине. Число преступлений, совершенных иностранцами в Москве, сократилось на 39% по итогам первой половины 2026 года, сообщил мэр Сергей Собянин. По словам градоначальника, результат достигнут благодаря сбору биометрии и получению геномной информации.
5: Создание цифрового контроля на границе Российской Федерации, приняты ряд федеральных законов по усилению контроля в области миграционной деятельности, проведение эксперимента в московском регионе. Вначале мы ввели его на 4 транспортных узлах города Москвы, это основные аэропорты, и железнодорожный переезд Маштакова. Мы создали еще 11 таких постов в Санкт-Петербурге, Новосибирске, ряде других городов.
0: Геномная регистрация мигрантов позволила найти в России около 10 тысяч человек, которые были в розыске, сообщил Собянин на заседании комиссии Совбеза по миграционной политике. Александр Новак поручил профильным ведомствам усилить контроль за формированием цен на топливо. Об этом шла речь на совещании по ситуации на топливном рынке. Вице-премьер также потребовал максимально оперативно ликвидировать локальные дефициты и стабилизировать цены на внутреннем рынке. Особое внимание обеспечению горючим Иркутской, Ленинградской, Пензенской, Омской, Томской областей, Якутии и ряда других субъектов. Новости на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня ясная погода, плюс 16. В Москве 17, тепла и без осадков. Сейчас в столице плюс 6, атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба.

Это мы. Это мы.

0: Аудиосторис.
1: Хирургическое удаление глиомы – агрессивной опухоли головного мозга – одна из самых сложных задач в нейрохирургии. На поздних стадиях новообразование врастает в окружающие ткани, не имея четких границ, и визуально неотличимо от здоровой мозговой паренхимы. Операция проходит в условиях серой зоны, где цена ошибки чрезвычайно высока. Излишне радикальное иссечение чревато необратимым неврологическим дефицитом, а оставление даже минимального объема опухолевой ткани неизбежно ведет к рецидиву. Прорывным решением стала технология, основанная на белке, который выделяют из яда израильского желтого скорпиона. Этот белок прилипает только к определенным белковым каналам на поверхности раковой структуры. Ученые синтезировали этот белок и добавили в него флуоресцентный маркер. Препарат с этим светящимся белком вводят человеку за несколько часов до операции. Пептид избирательно накапливается в опухолевых клетках, игнорируя здоровые ткани. Во время вмешательства хирург использует специальный лазерный осветитель. Под воздействием света опухоль начинает флуоресцировать неоновым цветом, в то время как здоровая ткань остается темной. Это позволяет визуализировать даже мельчайшие опухолевые щупальца и провести максимально точное и безопасное иссечение. Эта технология находится на финальной стадии клинических испытаний в США. Особенно перспективна в педиатрической нейроонкологии, где опухоли часто имеют малый размер и труднодоступную локализацию.
0: Аудио сторис.

спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла, а ты рвалась в бой. Ведь Эльбрус из самолета видно здорово. Рассмеялась ты и взяла с собой. И с тех пор ты стала близкая и ласковая. Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая. Улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две короткие затрещины, но не обиделся, а приговаривал: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая. Ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении: ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

я, каждый раз меня из пропасти вытаскивая. Ты ругала меня, скалолазка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать, вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался в небо.

0: Audio Stories.
1: В конце 1960-х годов в швейцарской фармацевтической компании действовала нестандартная программа по поиску новых биологически активных веществ. Сотрудники, отправляясь в отпуск, получали задание привезти образцы местной почвы. Руководство компании исходило из гипотезы, что географически удаленные регионы могут быть источником уникальных микроорганизмов. В 1969 году сотрудник Ханс Петер Фрей, находясь в Норвегии на плато Херденгервида, собрал образец почвы, из которого был выделен некий грибок. Из культуры этого гриба получили вещество, названное циклоспорином. Первоначальные исследования в качестве антибиотика не выявили у него выраженной активности, и проект был классифицирован как неперспективный. Ключевую роль сыграл иммунолог Жан-Франсуа Боррель. В ходе рутинных проверок он обнаружил, что циклоспорин обладает не антибактериальным, а мощным иммуносупрессивным действием. Вещество избирательно убирало активность Т-лимфоцитов при пересадке органов. Несмотря на это открытие, руководство компании скептически относилось к коммерческому потенциалу препарата, считая рынок трансплантологии слишком узким из-за высокого риска отторжения органов. Боррелю пришлось самостоятельно продвигать исследования, убеждая медицинское сообщество в перспективности циклоспорина. И его стратегия оказалась верной. Создание эффективного иммуносупрессанта послужило толчком к развитию всей отрасли трансплантологии.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В условиях немецкой оккупации польского городка Разводув врач Евгениуш Лазовский применил уникальный метод пассивного сопротивления, основанный на знании микробиологии и психологии противника. Нацистская администрация панически боялась эпидемий, в частности сыпного тифа, который представлял серьезную угрозу для боеспособности войск. Лазовский и его коллега Станислав Матулевич использовали эту уязвимость. Они обнаружили, что введение здоровым людям мертвых бактерий вида Протеус вызывает положительную реакцию в стандартном тесте на сыпной тиф, не приводя к развитию самого заболевания. Это позволило им имитировать эпидемию. Врач начал массово проводить так называемую белковую терапию среди местного населения. Образцы крови, отправляемые в немецкие лаборатории, неизменно подтверждали диагноз тиф. В результате Разводув и прилегающей деревни были объявлены зоны карантина. Немецкие войска и оккупационная администрация избегали посещать этот район, что спасло местное население от облав, депортаций в концлагеря и принудительных работ. Операция находилась под постоянным риском разоблачения. Критический момент наступил с прибытием немецкой медицинской комиссии. Лазовскому удалось сорвать инспекцию, устроив для старших офицеров застолье с большим количеством алкоголя, в то время как младших медиков провели по специально подготовленным очагам заражения, где симулянты демонстрировали симптомы простудных заболеваний. Успешная дезинформация позволила сохранить жизни примерно 8 тысяч человек. История этого подвига стала достоянием общественности лишь десятилетия спустя.
0: Audio Stories. Артистизм без мастерства – это клоунада, а мастерство без артистизма – это просто ремесло.
2: Вадим Эленкрик, музыкант, композитор.
3: Так говорит «Маяк».

0: граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Маяк.

Доброй ночи. Я Василий Стрельников. И мы встречаемся каждое воскресенье в 23:07. Иногда чужой голос говорит о нас точнее, чем родной. Поделитесь такой историей. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: История становления русских фамилий – это настоящая метаморфоза. И лучший пример тому – судьба рода Романовых. Их предком был боярин XIV века Андрей Кобыла. Его сын звался Федор Кошка. И в ту эпоху фамилия еще не передавалась по наследству, поэтому потомки Федора стали известны как Кошкины. Постепенно фамилии усложнялись, вбирая в себя имена дедов и прадедов. Внук Федора, Юрий Захарьин Кошкин, передал своему сыну Роману двойную фамилию – Романов-Юрьев. Фамилия закрепилась лишь в следующем поколении. Дети Никиты Романовича уже безоговорочно именовались Романовыми. Так прозвище превратилось в династическое имя. Русская знать стремилась придать своим фамилиям лоск, заменяя простые русские слова латинскими аналогами. Так охотник на бобров – Бобров – превращался в аристократа Касторского, любитель птиц Скворцов – в утонченного Стурницкого, а гордый Орлов – в благородного Аквилева.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: В начале 20 века, когда медицина была преимущественно визуальной дисциплиной, основанной на микроскопии и анатомических атласах, поступление в медицинский колледж полностью слепого абитуриента казалось невозможным. Тем не менее, Джейкоб Болотин, который родился в 1888 году в семье польских эмигрантов и был полностью слепым, поставил перед собой цель преодолеть социальные и профессиональные барьеры. Финансирование образования потребовало от него исключительной предприимчивости. Работая коми-вояжером в Чикаго, он развил слух и ориентацию в пространстве до такой степени, что его слепота оставалась незаметной для окружающих. Учебный процесс потребовал разработки уникальной методики. Болотин прибегал к помощи студентов-читателей для освоения теоретического материала, в то время как сложные дисциплины, такие как анатомия, осваивались им исключительно тактильным методом. В 1912 году он успешно окончил Чикагский медицинский колледж, став первым в мире полностью слепым лицензированным врачом. Профессиональная реализация Болотина была связана с кардиологией и пульмонологией, областями, где его недостаток превратился в преимущество. Его слуховая чувствительность позволяла выявлять патологические шумы в сердце и легких с точностью, недоступной многим зрячим коллегам. Это обеспечило ему репутацию одного из ведущих специалистов в своей области. Помимо частной практики, Джейкоб Болотин вел активную общественную и преподавательскую деятельность, оказывая бесплатную помощь в неблагополучных районах и выступая с просветительскими лекциями. Его интенсивная деятельность прервалась в 1924 году в возрасте 36 лет. Масштаб его похорон, на которые пришло несколько тысяч людей, стал свидетельством признания его выдающегося вклада.
0: Audio Stories.

«Маяк». «Маяк». Имена собственные. Советский писатель, автор романа «Как закалялась сталь», Николай Островский. Раненый во время гражданской войны, перенесший тяжелые заболевания, с 23 лет и до конца жизни Островский был прикован к постели. С конца 1930 года парализованный Островский с помощью изобретенного им трафарета начинает писать роман «Как закалялась сталь». Посланная в журнал «Молодая гвардия» рукопись получила разгромные отзывы. Печатать произведения отказались. Однако писатель не отчаялся и добился повторного рассмотрения рукописи. Спустя 2 года журнал начал публиковать роман, который сразу приобрел огромную популярность в СССР. Островский был награжден орденом Ленина, а фраза «Как закалялась сталь» стала крылатой. Это мы. Это про нас. Маяк. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

Здравствуй, как живешь, негаданная встреча, как будто вновь к нам молодость вернулась. Дружба, как вино, с годами только крепче. Я знал всегда, что рядом есть твое плечо. Старые друзья.

добрые друзья, и совесть, и надежда, и счастье жить не зря же мы с тобой, друзья. Старые друзья, хотя при чем тут старость, ведь мы с тобой и верим, и мечтаем. Сколько

вставать, мы знаем средства. А даже если чуть редеют шевелюры, зато в груди не гаснет сердце, как летят года, а мы спешим за ним.

0: шевелюры, зато в груди не гаснет сердце. Как летят года, а мы спешим за ними, а мы живем, и пусть они летят. Года!
1: Аудио сторис.
2: Слово «хлеб» пришло к славянам из германских языков. В готском оно звучало как «хлоивс», а в древненемецком – «хлейб». Вероятно, так называли хлеб, приготовленный по новому для славян рецепту. Славянские и германские языки имеют общего предка – праиндоевропейский. Поэтому некоторые ученые считают, что славяне могли знать это слово с древних времен, а не заимствовать его. Однако большинство лингвистов склоняются к версии именно о заимствовании. Анализ языковых процессов позволяет ученым прослеживать историю слов вплоть до глубокой древности. Есть и другие интересные гастрономические заимствования. Например, слово «пельмень» пришло из языков коми и удмуртов, где «пила» означает «ухо», а «нан» – «хлеб», то есть буквально «хлебные ушки». Слово «суп» от французского «соуп», которое восходит к древнегерманскому «супон» – «приправлять». А «огурец» происходит от греческого «агурос», что означает «неспелый».
1: Аудио сторис.

0: 5 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Вооруженные силы России наносят удары по морским судам, задействованным в поставках ВСУ. В северо-западной части Черного моря беспилотниками поражен сухогруз с военным имуществом. В Киеве поражены склад крылатых ракет в локомотивном депо, 2 центра обработки данных, обеспечивающих передачу информации в интересах ВСУ, складской терминал, на территории которого осуществлялось производство и хранение БПЛА самолетного типа. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области освободили населенный пункт Крейдянка. Ведутся бои за Нестерное, Лукашово, Грачевку, Рубленное, Резняково и Приколотное. В Сумской области нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Хотень, Киянице, Великая и Малая Рыбица. ВСУ потеряли свыше 300 боевиков, 4 бронемашины, 25 автомобилей и станцию РЭП. Бойцы группировки «Запад» уничтожили свыше 200 ВСУшников, сообщил старший офицер пресс-центра Леонид Шаров.
2: Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе техники 2 механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Брусовка, Маяки, Сидорово, Райгородок Донецкой Народной Республики, Малиевка и Осиново Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, 15 автомобилей и 2 артиллерийских орудия.
0: В армии России поражены объекты энергетики, цеха производства и места хранения БПЛА, склады боеприпасов и горючего. Средствами ПВО за сутки сбиты 6 управляемых авиабомб и около 300 вражеских дронов. В течение дня уничтожен 21 украинский беспилотник над Белгородской, Курской областями и акваторией Черного моря. Россия продолжит развивать отношения с Республикой Сербской, Боснией и Герцеговиной, в том числе в экономической, культурной и гуманитарной сферах, заявил Владимир Путин на встрече с главой правительства Республики Савой Миничем и главой правящей партии Милорадом Додиком. Президент подчеркнул, что Москва считает неприемлемым навязывание сербскому народу невыгодных условий.
3: Вы знаете наши подходы. Всего, что касается ситуации после того, как Югославия перестала существовать, более справедливое отношение к сербам, к сербскому народу востребовано и необходимо для того, чтобы ситуация была стабильной, потому что дискредитация хотя бы одного из участников всего этого процесса урегулирования не может привести к стабильности и миру на этой непростой территории.
0: Президент Республики Сербской Милорад Додик, в свою очередь, заявил о поддержке целей спецоперации и отметил, что российский лидер всегда был прав, предупреждая о действиях Запада. Европейские страны ведут войну против России, в этом нет никаких сомнений. На это указал глава МИДа Сергей Лавров на полях международного дискуссионного клуба «Валдай». Британский журналист задал министру вопрос о том, применяет ли Россия грубую силу на Украине.
4: То, что это война, которую Европа ведет против нас, это у меня никаких сомнений не вызывает, мы об этом давно говорили. То, что разбомбили и уничтожили иранское руководство вместе с семьями, включая детей, это не грубая сила?
5: Но не прибегает ли Россия каждый день в Украине к грубой силе?
4: Если вы имеете в виду уничтожение инфраструктуры, которая используется нацистским режимом при поддержке Запада для ведения войны против Российской Федерации, то мы прибегаем к грубой силе для подавления этой прямой угрозы нам.
0: Лавров призвал изучить военную доктрину России, комментируя предложение Польши разместить производство американских ракет «Патриот» на своей территории. Контроль на транспортных узлах Москвы охватывает более 50% всех миграционных потоков в стране, заявил мэр Сергей Собянин на заседании комиссии Совета безопасности по миграционной политике. Как отметил градоначальник, улучшилась раскрываемость преступлений, расследование которых не могло сдвинуться с места годами.
6: Обязательная процедура получения генома, геномная регистрация так называемая, это позволило нам обнаружить около 10 тысяч человек, которые представляли оперативный интерес, находились в розыске. Из них 14 человек, которые совершали в разные годы, до 10 лет тому назад, серийные преступления. Значит, около 1000 человек были задержаны граждане, которые совершали тяжкие, особо тяжкие преступления.
0: Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал как можно скорее ввести систему биометрического контроля за въездом мигрантов на всех пунктах пропуска в России. Госкорпорация «Росатом» начала плановый ремонт на первом блоке АЭС «Бушер» в Иране, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, началась остановка, выход на минимальный контролируемый уровень мощности для проведения всех необходимых профилактических предупредительных работ на блоке. Число специалистов «Росатома», возвращенных на иранскую АЭС «Бушер», достигло 80 человек, их численность будет наращиваться. Новости на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня ясная погода, днем плюс 16, в Москве 17 градусов тепла без осадков, сейчас в столице плюс 6, атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба.

0: пока вы спали.
1: С новым утром, друзья мои, с новым днем. Среда на календаре, 30 сентября. Вот и дожили мы до финала первого месяца осени. 5 часов 10 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун. Полтора часа у нас с вами сегодня на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. Ну и, конечно, на анонс передач, которые к эфиру только готовятся. Сегодня день рождения Рунета. Один из, потому что есть дата 7 апреля 1994 года. Тогда был официально зарегистрирован национальный наш домен .ru, но 28 лет назад была проведена перепись Рунета, представляете, и там тоже переписи, и тогда решили 30 сентября учредить в качестве праздника, тоже неофициального. А что случилось-то? Именно в этот момент, как выяснилось, аудитория сети интернет в России впервые достигла символической отметки в 1 миллион пользователей. И вот 28 лет спустя уже 130, а то и 133 миллиона россиян охвачены этим самым всемирно-паутинным явлением, то есть примерно 90-92% населения страны. Вот такие есть данные, не уверен, что на 100% актуальные, но самое свежее, что нашел, делюсь с вами. Ну и, конечно, в этой связи вновь заговорили об интернет-зависимости, о том, как она связана со стрессом и конкретно с изменением уровня кортизола. Ну вот что выяснилось-то, если вот так покопать, нет в международном классификаторе болезней никакой зависимости от интернета. Есть действительно gaming disorder, ну то есть игровое расстройство. Там, да, действительно все в этом самом классификаторе ОКБ-11. Это действительно есть, связано все с видеоиграми. Понятно, что сейчас сложно отделить одно от другого. Очень мало игр, которые были бы совсем интернет-независимыми. Ну, кроме, наверное, настольных. Да и то, тоже, знаете, всякие сообщества и люди объединяют как раз тоже через интернет. Ну и согласитесь, есть большая разница между запрещенными онлайн-казино и с просмотром лекций по истории, психологии, химии, нужно подчеркнуть. Более того, хирурги неоднократно мне рассказывали, как их спасал этот самый интернет, когда можно в каком-то особенно сложном случае, особенно в провинциальной больнице, просто взять и посмотреть, как в похожей ситуации действуют куда более опытные коллеги, и все это тоже происходит благодаря интернету. Так что, опять же, не будем винить топор в преступлении Раскольникова. Топор есть топор, и интернет, в общем, такой же инструмент. Если же вы чувствуете, что ваш друг, товарищ, брат, родственник, ну, как-то уж очень отстраняется от живых людей и находит спасение в интернете, мне кажется, не интернет виноват. Обнимите просто этого человека, пусть он почувствует себя нужным и в офлайне тоже. Ну, а если вы нас слушаете через интернет, каковых, я знаю, людей немало, то, конечно же, с праздником и вас, да и нас всех тоже. Давайте дружно встретим эту среду под музыку на маяке.

0: все вот эти ученые, генные инженеры совсем потеряли совесть. Создали бананы, которые не темнеют даже после чистки и нарезки. Представляете, ужас какой. Просто подозрительно очень, конечно же. На самом деле они не совсем не темнеют, просто день-два в состоянии сохранять свой якобы природный цвет. Потому что, конечно, все противники генной инженерии сейчас, господи, как же можно это есть? Тут хочется сказать, дорогие товарищи, вам бы сейчас предложил кто природный банан настоящий, невидоизмененный, вы бы просто воротили лицо, потому что природные бананы имеют мало крайне общего с сортом Кавендиш, который мы все считаем бананом. Ну, потому что, что это... природный банан. Это такая очень странная субстанция с небольшим количеством мякоти, очень крупными твердыми зернышками. В общем, есть это невозможно. Человек просто столетиями практически уже, можно сказать, выводил этот самый Кавендиш, а сейчас все взяли и сделали быстрее. Ну, конечно, с другой стороны, может просто конкретная компания делает себе рекламу. И об этом вы сегодня сможете узнать, о том, как в принципе работают эти маркетинговые механизмы. Об этом будет идти речь в программе «Как знать» после 14 по Москве. Преподаватель маркетинга и бизнес-спикер Анна Максименко будет рассказывать о том, чем вирусный маркетинг отличается от пермиссионного. Да, это все в рамках цикла «Маркетинговые хакеры» будет происходить. И пока мы ждем свидания с Анной Максименко, другая прекрасная девушка Мария Железнова объяснит нам. Ну, точнее, она в понедельник уже объясняла, но ведь наверняка кто-то прослушал. Так вот, юрист по трудовому спору и медиатор Мария Железнова рассказывала о том, как можно вернуть деньги в случае получения некачественного товара. И вы, конечно, обо всем об этом можете узнать на медиаплатформе «Смотрим», послушав полную версию. А мы сейчас узнаем, почему одного лишь негативного отзыва на товар для возврата денег недостаточно.
1: Отзыв, он сам по себе не является юридической основой для того, чтобы восстановить свои нарушенные права. То есть отзыв – это ваше мнение. Вы высказались, вы описали ситуацию, но параллельно с этим, если вам оказали некачественную услугу, вас обсчитали на кассе, или вам продали товар, а он оказался некачественный, то вы готовите отдельно самостоятельную претензию в адрес обидчика, да, в адрес компании, которая вас обманула или предоставила некачественную услугу. И параллельно разбираете эту ситуацию. При наличии только отзыва вам, конечно, деньги никто и не вернет. А вот если вы в отзыве пишете о том, что заказал шкаф, а его привезли только через 15 дней поломанным, написал в компанию претензию, и вот уже 2 месяца нет ответа, да, то есть это вот немножко совсем уже другая ситуация. То есть вы действуете в двух плоскостях. Вы в правовом, направляя претензию, и в рамках отзыва для того, чтобы, опять-таки, восстановить справедливость или уберечь кого-то от повторного обращения. Надеясь на то, что компания заинтересована в том, чтобы сохранить свою репутацию, они быстрее вас увидят.
2: Пока вы

День сердца вчера был, по этому поводу, конечно, много новостей о том, как сердцу, ну уж хотя бы не навредить. Начнем с того, что открыли для нас ученые из Королевского колледжа Лондона. Обнаружили они пользу от гранатов, грецких орехов и некоторых ягод, не говорят, каких именно. Причем интересный механизм возникновения этой пользы для сердца и сосудов. Это связано не с тем, что содержится в самих упомянутых продуктах, а в том, как организм на них реагирует. Ну вот, например, поели мы граната, и организм вырабатывает уралитин А. Это такое соединение, которое может улучшать работу сердца при одной из сложных форм сердечной недостаточности. Бывает такая ситуация, когда вроде сердце качает кровь нормально, исправно, но становится жестким и хуже расслабляется между сокращениями. Вот из-за этого оно не может нормально наполниться кровью. К счастью, это, повторюсь, встречается нечасто, но вот, оказывается, гранаты, грецкие орехи могут помочь. По крайней мере, животным, точнее, мышам лабораторным помогло. Да, что еще нам рассказывают? Цельнозерновые продукты, говорят, это очень хорошо для сердца, конечно. А вот сколько надо есть? Тут из Тебризского университета прилетела новость о том, что заметная польза начинается уже с 30-40 граммов в день. Да. При этом снижение артериального давления достигается примерно на 60 граммах в день. Плохой холестерин начинает уходить на еще больших количествах. В целом говорят, что оптимальная доза для взрослого человека от 60 до 100 граммов. Ну и напоминают, что цельные злаки содержатся в некоторых крупах, хлеб есть цельнозерновой и так далее. Ну, главное, чтобы оболочка была из зародыша, то есть клетчатка, витамины, микроэлементы. Ну, напомню, что все подобные рекомендации все-таки неплохо бы у своего врача как-то верифицировать, а не модифицировать питание немедленно. Еще про один природный пигмент нам тут напомнили, про ликопин. Он содержится в красных овощах, ну, например, в томатах. Причем, кстати, в отличие от многих других полезных соединений, от витаминов, например, при термической обработке никуда не девается. Ну, то есть, например, если взять томаты и полить их оливковым маслом, допустим, потому что ликопин жирорастворимый, то вот тут сердце и сосуды скажут вам спасибо. Но самое главное, даже очень правильное питание может вам навредить, если вы будете, например, большими дозами употреблять пищу перед сном. А 52% россиян признали, что регулярно перекусывают как раз на ночь. Да-да, что такое регулярно? Чаще двух раз в неделю. 28% делают это время от времени, 20% практически на ночь не едят никогда. Ну и врачи говорят, уж если вы не можете по-другому, ну нет иного времени для приема пищи. Ну хотя бы вот те самые цельнозерновые продукты используйте, то есть пусть ваш наночный бутерброд будет на цельнозерновом хлебе и с какой-нибудь рыбой, а не с колбасой. В общем, дорогие друзья, приятного вам аппетита под музыку на маяке.

0: вы спали.
1: Ну, давайте еще про дела сердечные поговорим. В Японии впервые в обычной клинической практике пациентке точнее, пересадили выращенный из стволовых клеток так называемый сердечный пластырь. Ну, тоже не иначе, как в День сердца целилось издание Asahi Shimbun с этой самой новостью, потому что операцию, конечно, провели некоторое время назад, но врачей тоже можно понять. Вдруг провел, да потом неудачно, не дай бог. Поэтому лучше об успехах заявлять через некоторое время. 50-летняя пациентка, которая перенесла инфаркт миокарда, и были показания к пересадке сердца. И тут кто-то: угу, а у нас же есть способ починить нынешнее сердце. Зачем ждать, когда соответствующий донор разобьется на мотоцикле? И вот действительно трансплантация, все равно это называют трансплантацией, прошла успешно. Говорят, что скоро будет человек жить полноценной, насколько возможно, видимо, после такой операции жизнью. Самое, так, насколько я понял, хорошее в этом во всем — это как раз то, что вот этот пластырь, рехард его называют, первый продукт регенеративной медицины на основе iPS-клеток, так называемых, ну, люди поумнее меня объяснят обязательно в эфире «Маяка», это такой лист, сформированный из кардиомиоцитов, которые выращены, в свою очередь, из стволовых клеток. Самое главное, что здесь вроде бы не должно быть отторжения, как это бывает, когда пересаживают чужой орган, ну и приходится на иммуносупрессорах людям жить всю жизнь. Сегодня в полдень в шоу «Физики и лирики» рубрика «Здоровье дел техники». И доктор физико-математических наук, директор Института биомедицинской инженерии МИСИС Федор Сенатов будет рассказывать о полимерах в медицине, на что способна химия. И интересно, вот химия против стволовых клеток. Можете задать вопрос какой-нибудь на эту тему, даже каверзный. Я уверен, Федор на все ответит. И пока мы ждем полудня, давайте послушаем, о чем шла речь в понедельник, а тогда в шоу «Физики и лирики» старший научный сотрудник лаборатории орнитологии Зоологического института Российской академии наук Иван Стариков рассказывал об уникальных ядовитых птицах.
2: Не так давно, там, в 89 году впервые случай был описан, в 1989, когда есть небольшие птицы, дроздовые мухоловки они называются, по-русски их еще называют, ну, точнее, опять же, это слово из аборигенских языков пришло, питоуи или питохуи, или еще менее благозвучно. Вот, они интересны тем, что это действительно ядовитые птицы. Вот, ядовиты они пассивно, то есть они сами яд не вырабатывают, не как там некоторые другие животные. А это за счет того, что они питаются ядовитыми жуками, там, кожеедами в первую очередь, и постепенно накапливают яд у себя в организме. Вот, при этом у них самих иммунитет. Вот, а люди это заметили, когда ловили местную фауну. Птички даже небольшие, они клюются, если их поймать, понятно, что они там защищают свою жизнь. Вот, и у людей начиналось повышение температуры, лихорадка. Потом выяснилось, что да, то есть сперва это было обнаружено у двуцветной дроздовой мухоловки, и потом еще 4 вида таких же нашли. Вот, и еще один синешапочный эфрит, да, из другого рода. Вот они все интересны тем, что они накапливают в себе различные токсины. Да? Это батрахотоксин, который как раз вот южноамериканские лягушки вырабатывают, знаменитые. Вот, вот этот вот яды довольно сильные. Вот. Но птицы довольно редкие в основном, то есть встретить их, что называется, должно повезти еще.
0: Пока вы спали.

0: пока вы спали.
1: Представьте себе, ведете вы беседу с неглупым человеком, а вокруг вас грохочет аппарат МРТ. А все это так и было, когда исследователи из университета Осаки проводили опыт. Целью было изучить, как же мозг обрабатывает собственную речь и сигналы, поступающие извне. Анализировали контекст разной продолжительности от 1 до 32 секунд, сопоставляли с активностью мозга, подключили к этому еще и большие лингвистические модели, и оказалось, что на коротком отрезке от 1 до 4 секунд зоны префронтальной, височной, теменной коры демонстрировали сходные нейронные представления вне зависимости от того, человек говорил или слушал. А вот когда уже более длинные отрезки пошли в ход, общая картина исчезала, и у разных участников активировались разные области, в том числе связанные с воспоминаниями и попытками понять мысли другого человека. Иными словами, мозг действительно работает как многозадачная машина, что стоит ли удивляться, что сбой. Нет-нет, да и происходит. Большое спасибо товарищам японцам. Теперь мы еще будем думать о том, как сложно мы думаем. Но на наше счастье есть Татьяна Юрьевна Гартман, которая иной раз думает за нас, анализирует то, что говорят в эфире «Маяка», и делает свои выводы. Давайте к выводам и перейдем.
0: Училка против «Маяка».
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы разберем случаи, когда в одном высказывании оказались сразу две ошибки. Такое хоть и редко, но встречается. И вот первый пример от Михаила Степанова, гостя программы «Как знать».
3: А вот она очень хорошо комбинируется не только в качестве маринадов, но и в качестве соусов. На базе них делать соуса и подавать совместно с мясом.
2: Соусов, соуса – это неверно. Правильный вариант – соусы, соусов. В этом слове неподвижное ударение на основе, то есть всегда ударяем первый слог. И это была первая ошибка. А вторая? А вторая – на базе них. Это некорректное выражение. Правильный вариант – на их базе. Местоимение ставим перед существительным, ну и немного меняем его, отсекаем первую «н». На их базе делаем соусы. Вот так будет правильно. И у нас на очереди второй пример от ведущей. Ведущий Маргарита Митрофановой. Слушаем, что она сказала.
4: Современный мир как-нибудь отличается от другого. Материальные блага. Вот то есть ребенка отделяешь, отселяешь. Вот как всегда приводили пример Европу. Они как 19 лет. Нет, школу закончил, 18, ну 19. Все, вали, снимай квартиру, делай, что хочешь, подрабатывай.
2: И здесь опять было две ошибки. Во-первых, хочу исправить материальные блага на материальные блага, конечно же. Ударение в слове «благо» всегда падает на первый слог. Оно неподвижное. Благо. Благо, благами, благом. Во-вторых, прозвучало «закончить школу». Но это неверно. Глагол «закончить» употреблять рядом с названием учебного заведения некорректно. Школу, ну или вуз, институт, колледж, университет. Можно и нужно «окончить», ну или «кончить». Так тоже правильно. Следующий пример к нам попал из кулинарного рецепта Антона Сальникова, гостя утреннего шоу.
5: Вытаскиваем вилкой это авокадо, разминаем его этой вилкой, добавляем сок лайма, кинзы 15 грамм. Кстати, можно или базилика зеленого, или петрушку.
2: Базилика – это неверно. Правильный вариант – базилика. Ударение ставим на третий слог, и там его сохраняем во всех формах. Базилика, базилику, базиликом. Кроме этого, хочу обратить внимание на 15 грамм. И хотя такой вариант в принципе допустим в разговорной речи, все-таки идеальной литературной норме соответствует 15 граммов с окончанием «ов» в родительном падеже множественного числа. Ну и у нас впереди еще одно интересное высказывание с двумя ошибками. Слушаем Александра Романова, гостя утреннего шоу.
6: Интересно, что в мае 30-го года Образцов отправляется в один из самых главных в своей жизни турне. Это так называемый дворовой тур.
2: Итак, первая ошибка. Отправляемся в один турне. Слово «турне» у нас среднего рода. И отправляться следует в одно турне. Но мне кажется, это была просто оговорка. А вот вторая ошибка. Дворовой тур. На самом деле должен быть дворовый тур. В прилагательном, образованном от существительного «двор», ударение падает на суффикс «ов», а окончание должно быть «ый», а не «ой». Слово «дворовой» есть в русском языке, но это не прилагательное, а существительное. Так называли прислугу раньше. Дворовой – это работник, который что-то делает во дворе. Дворецкий – прислуга во дворце. Принцип, надеюсь, понятен. Ну и на этом я прощаюсь с вами здесь, но приглашаю в Макс. Там у меня есть канал. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

Бицефалия. Довольно редкое явление в природе. Это случай, когда живое существо появляется на свет с двумя головами. И вот в США крошечная черепашка с двумя головами появилась на свет. Очень интересно, как подход науки меняется к подобным явлениям. Но если раньше все убегали там в ужасе религиозного характера, потом такие, ага, как интересно, давайте заспиртуем срочно. И теперь все это хранится в кунсткамере, например, в Петербурге. А теперь такие, ой, как здорово, родилось такое существо, давайте мы к нему максимально бережно отнесемся, потому что ясно, что это не разделившиеся просто близнецы, и непонятно, сколько оно проживет. И вот теперь действительно вот этот малыш, который весит всего 5,2 грамма, детеныш бугорчатой черепахи, вот над ним просто, просто сносятся с ним буквально, и говорят, что сам этот вообще представитель этого вида в природе до 40 лет доживают, но вот как будет случай с бицефалией, не очень ясно. И в целом науку это все ужасно интересует, просто случаи такие являются крайне редкими, а ученых, оказывается, занимает очень вопрос, как же организм, недоразделившийся, сохраняет жизнеспособность, сколько там всего общего внутри, и вот теперь все это будут аккуратно исследовать, никого не убивая, что, конечно, очень даже здорово.

0: вполне себе описывается, да, формула работы с травмой, да, утрата, во-первых, никогда не может быть восполнена, она никогда не завершается таким простым однократным актом расставания по щелчку пальцев, а эта утрата требует повторного и много раз повторяемого проживания, своего рода такое ритуальное возвращение к когда-то пережитому разрыву. Я думаю, что любой человек имеет эту травму в сердце, это совершенно естественно, потому что из травмы вообще растет человек, растет его личность, и если кто-то скажет, у меня нет травм, я полностью здоров, значит, эти травмы скрыты за пеленой психики в целях самосохранения, конечно же, да, потому что травма необходима, об этом и Юнг писал, конечно же, травма – это начало нашего «я». И вот это вечное возвращение, да, как у Одиссея домой, вечное возвращение к себе настоящему, к себе истинному, да, это возвращение к утрате чего-то, да, к тому, что сделало нас нами когда-то, но этого никогда не будет. И только вот это постоянное ритуальное повторное посещение, да, себя травмированного, только тогда эта травма может быть, да, эта утрата может быть по-настоящему интегрирована. То есть прощание – это всегда процесс, это никогда не единичный акт. И последние строчки как будто перекрестилась и под темные своды схожу. Перекрестилась, ну, крестное знамение, понятно, да, такой защитный жест перед вступлением в опасное, сакральное, лиминальное, даже, я бы сказал, пространство. Потому что за ним следует не движение куда-то вперед, а вертикальный спуск, как Матова пишет, схожу, и сходит она уже в следующих строчках в 913 год.
1: Пока вы

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк». Наталья Гончарова. Екатерина Сушкова. Нина Чавчавадзе. Полина Виардо и другие спутницы великих поэтов и писателей.
1: Потому что она же тоже вела дневник, и всегда очень интересно сравнивать эти два дневника. И вот Софья Андреевна в дневнике пишет у себя, что если прощать, то навсегда. И прежде всего, конечно, в этот период она должна была простить что? Она должна была простить связь, довольно длительную уже к тому времени, Толстого с крестьянкой Ясной Поляны, Аксиньи. Аксиньи как раз беременна была от графа, и вот эту связь Софья Андреевна должна была ему простить.
0: Женщины, без которых творчество их возлюбленных могло быть совсем другим. Подкаст «Дневник его жены». В любое время в ваших мобильных устройствах и на медиаплатформе «Смотрим».
2: Именно повествование творит смысл, а смысл творит жизнь. И без этого погружения в мир знаков, в мир языка, в мир смыслов, невозможно никакие культурные действия. Большая часть того, что мы сами о себе рассказываем, является продуктами культуры. И не замечая то, каким образом устроено это культурное пространство, внутри которого мы обитаем, ну, неизбежно будет нас приводить в какие-то проблематичные зоны, из которых потом будет сложно выбираться. Читайте книги, думайте, любите.
0: Отыскать себя в культурном пространстве с подкастом «Человек читающий». Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Маяк. Пока вы спали.
1: В антикварном магазине в Японии. Японии много сегодня, но тем не менее. Обнаружили считавшийся утерянным немой фильм 1919 года. Называется он «Ван Архи» американского актера и режиссера Билли Би Вана. Если вы не знаете, кто это такой, ничего страшного. У нас в стране, мне кажется, его знают только киноведы, наверное. Да и то, может быть, не все. На самом деле, человек с удивительной судьбой абсолютно. Начинал он карьеру еще в 19 столетии. Успел поиграть на Бродвее, заработать туберкулез, уехать в деревню, где он натуральнейшим образом жил в Сарае. Из сарая выбрался, уже как-то подлечив туберкулез, после чего вернулся в профессию, сделался и актером кино, которое набрало обороты к тому времени, и режиссером, и свою кинокомпанию основал, но это еще не все, знаете ли. Потом он еще прославился как фермер и молокозаводчик, назовем это так, а под конец жизни сделался тем, что у нас сейчас называется мотивационный спикер. В общем, удивительная биография, совершенно потрясающая. Многие его ленты считались утерянными, и вот постепенно что-то находится, причем за последнее время две картины нашлись. Одна из них, представьте себе, в библиотеке Конгресса США обнаружилась. Я вот думаю теперь, может, и «Бежен Лук» Эйзенштейна где-нибудь отыщется. Было бы, конечно, интересно глянуть. У нас есть некая реконструкция по срезкам, по фотоизображениям, но она очень коротенькая и, конечно, в полной мере замысел великого нашего мастера не раскрывает. Тем временем вы можете раскрыться, раскрашивая картины по номерам. Конечно, художником вы не сделаетесь, говорят нам профессиональные художники. Однако польза все же есть. Во-первых, точность мазка тренируется. Во-вторых, можно научиться работать так со сложными материалами, типа акрила, допустим, на что обычно уходит много времени. То есть шаг такой в сторону уже осознанного самостоятельного рисования сделать можно. Любопытно, кстати говоря, что иконопись наша в какой-то момент тоже напоминала немножко раскраску по номерам, потому что наносился такой специальным стилусом, графьей, так называемый рисуночек нацарапывался, а очень жесткий был канон, и отступать влево-вправо, знаете, было чревато. И вот так постепенно от художника к художнику все это могло переходить, и по мере того, как до самого мастеровитого находилось, чтобы проявлялось постепенно это изображение. Конечно, неправильно сравнивать иконы с раскрасками, я ни в коем случае этого не делаю, но определенные аналогии тут просматриваются. «Мир глазами художника» — так называется цикл, который выходит у нас в программе «Хочу все знать». И в субботу доцент Московского гуманитарного университета, кандидат культурологии Ольга Хлопонина рассказывала, как при строительстве Исаакиевского собора появилась новая художественная техника мозаики.
2: Была разработана техника, которая называется русская мозаика. Это вот те самые малахитовые колонны. И не только малахитовые, там есть лазуритовые и так далее. Когда у нас впечатление, что колонна вырублена целиком из цельного куска камня. Но это не так. Потому что эти камни, во-первых, вот такого размера.
3: Их не существует.
2: Конечно, их просто не существует. Во-вторых, они довольно хрупкие. И вырубить из них было бы сложно, если бы даже у нас была вот такая вот скала. То есть вот то, как это сделано, это техника, когда на криволинейную поверхность, это сложно, так с мастерством вытачивается вот это вот...
3: Кусочек.
2: Кусочки, да, и настолько они подгоняются плотно друг к другу, что создается ощущение цельного камня. Причем обратите внимание, вот если будете, подойдите, посмотрите, и мы тоже уже об этом говорили, насколько подобран рисунок. Вот вы же представляете себе малахит, то есть лазурит, он немножко так, ну, посвободнее в этом смысле, а малахит, там вся его красота вот в этих волнистых линиях. Ну, вот это то, что называется русская мозаика. Потому что был еще тоже тип мозаики, вы его можете найти в Италии, образцы, ну, в разных местах, он похож на то, что мы называем инкрустацию. Это когда из полудрагоценных камней прям вырезается вот такой вот по форме и, ну, как пазл, что ли, собирается. Угу. Только кусочки не одинаковые, как в пазле, а разные. Но вот до совершенства его в таком сплошном красивом, это вот называется с тех пор русская мозаика. И как раз вот в Исааке...
3: Здорово.
2: Да, в Исааке это было сделано.

0: новости.
1: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Российскими военными в Киеве поражены склад крылатых ракет в локомотивном депо. Два центра обработки данных, обеспечивающих передачу информации в интересах ВСУ, складской терминал, на территории которого производились БПЛА самолетного типа. В Одесской области повреждена электроподстанция, в Измаиле портовые объекты. В порту Одессы поражено морское судно, доставившее имущество для ВСУ. Солдаты и офицеры южной группировки войск нанесли поражение формированием 5 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Беленькая, Дружковка, Николаевка, Краматорск и Семеновка в ДНР. Противник потерял более 200 боевиков, бронемашину, 19 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Центр» уничтожили более 400 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт «Веселое поле». В Доброполе в течение суток штурмовые группы 51-й армии наступали в северо-восточной, центральной и южной частях города. В течение суток освобождено 72 здания, уничтожено более 25 военнослужащих ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и артиллерийское орудие «МСТБ».
1: ВКС России ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией поражены объекты энергетики, цеха производства и места хранения БПЛА, склады боеприпасов и горючего. Средствами ПВО за сутки сбиты 6 управляемых авиабомб и около 300 вражеских дронов. В течение дня уничтожен 21 украинский беспилотник над Белгородской, Курской областями и акваторией Черного моря. Россия оказывает неизменную поддержку Республике Сербской на международных площадках, в том числе в Совете Безопасности ООН, заявил Владимир Путин на встрече с главой правительства Республики Саво Миничем и главой правящей партии Милорадом Додиком. Президент сказал, что Россия продолжит развивать отношения с республикой в экономической, культурной и гуманитарной сферах.
3: Мы желаем правящей коалиции, которую вы представляете, успеха. Рассчитываем, что никакое внешнее воздействие не поменяет настроение большинства населения и не помешает патриотическим силам получить мандат на дальнейшее проведение курса по обеспечению неотъемлемых прав и интересов Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины и ее конструктивному взаимодействию с Россией.
1: Президент Республики Сербской Милорад Додик, в свою очередь, заявил о поддержке целей спецоперации и отметил, что российский лидер всегда был прав, предупреждая о действиях Запада. Жизнь вынудит Вашингтон мыслить категориями многополярности. Надо только набраться терпения, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на полях Международного дискуссионного клуба «Валдай». Министр отметил, что Европа ведет войну против России. Это не вызывает никаких сомнений.
4: Все наши предложения о том, как выстраивать отношения на международной арене, неоднократно озвучивались президентом. Мы за честный, равноправный диалог, за учет интересов. То, что Соединенные Штаты вынуждены контактировать с такими странами, как Российская Федерация, Китайская Народная Республика, в ходе этих контактов обсуждаются шаги, которые будут отвечать интересам и одной, и другой стороны. Это вот как раз и есть то самое понятие, которое я назвал «жизнь заставит».
1: Лавров призвал изучить военную доктрину России, комментируя предложение Польши разместить производство ракет «Патриот» на своей территории. Число преступлений, совершенных иностранцами в Москве, сократилось на 39% по итогам первой половины 2026 года, сообщил мэр Сергей Собянин на заседании комиссии Совбеза по миграционной политике. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал ввести систему биометрического и геномного контроля на всех пунктах пропуска в России.
5: То есть это мы по каждому из этих лиц имеем вот такую штуковину, описанную.
6: Там, да, и любой биоматериал, который попадается на месте преступления, я не знаю, там слюна, да, пот, да. Там, частички кожи, волосы и так далее,
5: И все это у нас вот
6: позволяет по этой ДНК определить, кому это принадлежало. Это, конечно, дало толчок для того, чтобы мы задерживали преступников, оперативно раскрывали преступления, которые годами не были раскрыты.
1: Опыт Москвы по внедрению новых механизмов контроля за мигрантами может быть использован в других регионах России, заявил Дмитрий Медведев. Вице-премьер Александр Новак потребовал максимально оперативно ликвидировать локальные дефициты топлива и стабилизировать цены на внутреннем рынке. Власти положительно оценивают результаты кооперации федеральных и региональных властей, а также нефтяных компаний. Она позволяет решать возникающие затруднения с поставками дополнительных объемов топлива, а также работой автозаправочной инфраструктуры. Новости на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Сегодня днем в Санкт-Петербурге ясная погода, плюс 16. В Москве 17, тепла без осадков. Сейчас в российской столице плюс 5 градусов. Атмосферное давление высокое, 762 миллиметра ртутного столба.
0: Маяк.

0: пока вы спали.
1: Среда на календаре, 30 сентября. Еще раз доброго утра всем, доброго дня. Если у вас уже день в Москве, мы еще далековато от дня. 6 часов 14 минут на наших студийных. У микрофона Николай Свистун. Продолжаем наши с вами разговоры. У нас есть еще немного времени на обсуждение актуальных новостей, на то, чтобы послушать пару фрагментов программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и поговорить о том, что будет твориться в эфире «Маяка» в течение ближайших часов. Номер для ваших сообщений прежний, плюс 7-967-103-5533. Отправлять послание можно через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Ну что, давайте о репутации поговорим. Как считаете, есть ли этот вообще институт? Сохранился ли он в наши дни? Иной раз думаешь, человек уже полностью себя дискредитировал, во все не те двери, какие можно, вошел. Наступает Новый год, он в телевизоре. Интересно очень все это происходит. Тут японцы, опять японцы, потому что у них там светает раньше, чем у нас тут. И подбрасывают они нам интересные научные исследования. Вот одно из них посвящено как раз институту. Институту репутации. Такой был эксперимент, довольно странно выглядящий. 2500 человек приняли в нем участие, и каждому предлагалась ситуация, в которой он наблюдает, грубо говоря, за диалогом двух людей. В одном случае, один человек просит у другого помощи, а вот тот, у кого просят, у него в одном случае плохая, очевидная репутация, но конкретному человеку он в основном помогал. А в другом случае у человека хорошая репутация, в принципе, но оба отказывают в помощи. И выяснилось, что, вы знаете, отказ человека с негативной репутацией, с одной стороны, ожидаемо воспринимается более негативно, опять-таки. Дескать, он и так плохой, чего от него еще ждать? Но вы знаете, выяснилось, что в целом то, как именно с нами обращаются люди, для нас важнее, чем некая репутация, созданная человеку, привнесенная в этот фон извне. В общем, этому можно найти объяснение. Дескать, какая нам разница, что о человеке говорят, особенно в эпоху интернета, когда можно говорить что угодно абсолютно безнаказанно, а еще есть разнообразные дипфейки творчества ИИ, которые позволяют человеку вообще в любую дискредитирующую ситуацию поместить, и поди разберись, правда это или нет. И, в общем, по крайней мере, японцы выяснили, на примере японцев, что то, как человек относится именно к нам, для нас важнее, чем то, как он себя вел когда-то в других ситуациях. Но я думаю, что в каждом, например, ныне модном true crime можно найти человека, который там про какого-нибудь маньяка скажет: надо же, такой хороший был сосед, всегда помогал вскопать огород, например. А то, что он там в этом огороде закапывал, соседей это вроде не касалось. Да? Вот, пожалуйста, вам репутация. Можете высказываться, что вы думаете о репутации, плюс 7-967-103-5533. Через Макс, WhatsApp, Telegram можете отправлять свои послания. А пока дружно встречаем эту среду под музыку на маяке.

0: пока вы спали.
1: Шубат, он же чал, он же камыран, а в целом это все молоко верблюдицы. Оказывается, это полезно, если вы вынуждены жить на жирной пищевой диете. Да, выяснилось в опытах на мышах, которым скармливали жирную пищу. Вот если еще и верблюжье молоко давать, то и вправду жир, особенно висцеральный, как-то образуется неохотно. Вот вам, пожалуйста, секрет того, как люди, которые заедают самсой плов, умудряются быть внешне довольно стройными. Осталось найти верблюдов в наших краях. Ну а пока давайте подождем 10 утра. Леонид Глиптерман, президент Международного эногастрономического центра, будет рассказывать об ужине сальвадорской кухни в Москве. Тоже, я уверен, немало там экзотики. И пока мы дожидаемся 10 утра, предоставим слово фониатору и педиатру Виталию Садриддинову, который вчера в честь дня отоларинголога в программе Сергея Стиллавина и его друзья рассказывал о том, какую функцию в нашем организме выполняют аденоиды и гланды, и вообще, когда их нужно удалять.
2: Оба этих органа, это органы, это называется прям лимфоглоточное кольцо пирогового лейера. И, следовательно, они обладают именно лимфатическую функцию, а то есть иммунную функцию. То есть эти два органа, что в горле, гланды миндалины, да, небные, и глоточная миндалина называется аденоиды, это та, которая в носоглотке, которую мы не видим при открытии рта, только смотрим, когда камеры к эндоскопу, мы видим эти аденоиды. Они как раз у нас на страже наших вирусов, бактерий, грибков, аллергенов, нашей изменяющейся экологии не в лучшую сторону. И поэтому, конечно, эти органы постоянно у нас работают, фактически 24/7, и помогают нам защищаться. Но при разных обстоятельствах бывает такое, что эти органы столько перетруждаются, что потом идет их декомпенсация, дисфункция. И тогда приобретают эти органы хронический очаг воспаления, и тогда они начинают мешать жить настолько, что приходится их хирургически убирать. Потом могут люди реже болеть и реже простудные заболевания, тех же ангин не бывает, если мы это убираем. И плюс, и даже иногда помогаем, наоборот, щитовидной железе, потому что вот этот близкий очаг хронического воспаления, мы его можем убрать.
0: Пока вы спали.
1: Виталий Садриддинов, врач-отоларинголог, вчера выступал в программе Сергея Стиллавина и его друзья. Свежий выпуск этого шоу уже совсем скоро, после 7 утра. Ну и, конечно, в 17 вас ждет на прием Никита Карпов, подростковый психолог. Излагайте свои ситуации либо во время эфира, по телефону или в сообщениях, но можно и заранее через медиаплатформу смотрим. Ну а мы пока в прошлую среду, естественно, перенесемся. И вот какой вопрос от слушательницы прозвучал. Имеется в наличии 17-летний юноша, который учится в другом городе дистанционно, хочет найти подработку, но испытывает трудности даже со звонками по телефону. Как ему помочь с социализацией? Ответ Никиты Карпова прозвучит прямо сейчас. А я желаю вам отличной среды. До скорой встречи. Пока.
3: Ну, тут два варианта. Я бы их оба поисследовал. Вариант первый. У него действительно есть сложности с коммуникацией социальной и сложности такого уровня, которые могут сильно помешать ему в его будущей профессиональной учебной деятельности. Судя по тому, что он учится дистанционно, шанс не нулевой на то, что такие сложности есть. И второе, что не настолько надо ему работать, чтобы преодолевать, может быть, не критически большое напряжение. Соответственно, если это первый вариант, то вообще задача достаточно срочная. 17 лет – это тот возраст, когда ему уже скоро-скоро свою жизнь жить. И оно пока у вас есть возможность за него заплатить, я бы очень рекомендовал его отправить к психологу на психологические тренинги для того, чтобы наращивать вот эти компетенции социальные, для того, чтобы приобретать больше уверенности в себе. Параллельно, может быть, вы узнаете про там каких-то наличие у него особенностей и сможете вообще скорректировать там жизненный план. Ну, я не знаю, я сейчас фантазирую, очень мало вводной информации, но, может быть, например, у парня есть аутистический спектр, и для него вообще социальное взаимодействие всегда будет препятствием. Тогда, ну, нужны другие ожидания, нужен другой план. Но если до 17 лет это не вылезло, с высокой вероятностью, в общем, просто высокий уровень социальной тревожности, и с этим совершенно точно можно работать. Я бы проверил обе гипотезы, честно говоря, посмотрел бы, повспоминал бы вообще, как он справляется с социальными ситуациями, ходит ли он в магазин, есть ли у него внешнее общение, общался ли он с девушками, да, вот из этой серии, может ли он там в банк позвонить, что-то спросить. На основании вот уже этой собранной информации уже бы переживал или не переживал про то, что с ним происходит.

0: передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, Ассамблея автомобилистов начинает свою работу в это время, как обычно, под предводительством Федора Буцко. Ну, а я Игорь Женька. Федор, привет.
2: Да, всем привет.
1: Друзья, когда мы говорим «всем привет», это не просто, знаете, вот формы вежливости. Очень хотелось бы чувствовать ваше присутствие, поэтому принимайте участие в Ассамблее автомобилистов, пишите, задавайте вопросы, выражайте свое мнение. Пользуясь любым мессенджером, присылайте свои сообщения на наш номер 8-967-103-5533. Поехали, Федор.
2: Поехали, да. Мы, собственно, любым вопросам и репликам рады, но... В данном случае у нас есть конкретный вопрос. Такой не очень-то приятный вопрос. Сталкивались ли вы с воровством, ну, скажем, топлива из автомобиля? Или вообще с воровством из машины? Напишите, как это было? Что украли? Ну, надеюсь, не вы украли. Я, конечно, не то, чтобы желал, что воровали вы, но в смысле, у вас, но лучше, чтобы это были не вы. Одним словом, напишите, как с этими кражами из автомобилей происходит у вас? Было? Сталкивались? Вспоминайте. А нас побудила к этому вопросу информация, которой сейчас очень много на лентах информагентств европейских, американских. Дело в том, что там в космос улетели цены на топливо. И в жизни автомобилистов вернулось такое забытое действие, когда воруют топливо. То есть в основном нападают на грузовики. Ну, как грузовики, на припаркованные грузовики, да, это не ограбление, это кража, скрытое похищение чужого имущества. А сверлят дырку в бензобаке. И, собственно, уже достаточно много людей обратились в полицию в разных уголках Европы, например, да, с тем, что они стали жертвой этой порочной практики. И, конечно, как это бывает при автомобильных кражах, что ущерб пострадавшего, он намного... выходит за рамки заработанного преступником. Да? То есть, ну, кто-то украл сколько-то литров топлива. Ну, понятно, что не сколько-то, если речь идет о грузовике, там баки большие, там и 1000 литров украсть ведь можно.
1: Ну, понятно, что дырка в бензобаке, это гораздо неприятнее.
2: Ну, конечно, то есть для начала ты подходишь к своей технике, будь то грузовик или там строительная техника, или какой-нибудь коммерческий транспорт, и вот вместо твоих 100 литров дизельного топлива ты просто видишь, что у тебя лужа под машиной. Ясно, что никуда ты сейчас не поедешь, да, вообще заводить машину нельзя. И, это самый варварский вариант. То есть есть еще один, чуть-чуть менее варварский, это когда все-таки вскрыли крышку топливного бака. Но понятно, что их тоже в современных машинах иногда стараются защитить, и так просто ее не откроешь. Ну и поэтому на помощь неблагонадежным или уже преступным гражданам приходит дрель. Ну и, собственно говоря, замена бака – это, может быть, 100 тысяч рублей.
1: Замена бака – это безумные деньги. Замена крышки бака, которая защищена замком, это тоже деньги. Неприятно.
2: Ну да. Тем более, что бензин тоже дорогой. Сейчас же, собственно, на фоне чего это происходит? Что в Европе, мы знаем, там всегда было топливо дорогим. Но вот это «всегда было дорогим», оно тоже разное. Если еще этим летом, бензин там, да и дизель, в общем, примерно схожие деньги стоили в Европе, в рублях, скажем, 170-180 рублей, то сейчас это 250. Собственно, вот этих неблагонадежных появляется больше. Там, не хочется ругаться, да, в эфире. Ну, как бы назвать этих людей, которые делают дырку в бензобаке, да, для того, чтобы слить солярку. Тут уже слов доброго не найдешь.
1: Вот наш, Александр, наш, пишет, да? Да, тоже ты ведь прочитал уже, да?
2: Нет, прочитай ты.
1: Здравствуйте. Из газели слили солярку, но тут же вылили все обратно на землю. Видимо, подростки для мопеда брали.
2: Ну да, да, да. Ну, видимо, так, да. Слили не то топливо, на котором поедет его мопед. Да,
1: а у меня, возможно. Ты знаешь, у меня вчера праздник был. Я скажу честно, за все время проблем с... Ну, я не буду это называть бензиновым кризисом. Бензинового кризиса у нас не было. Были проблемы с бензином в России и в Москве, в частности. Я ни разу не страдал, потому что я езжу очень мало. Вот. Я, наверное, за месяц заправляюсь раза 2-3, не больше. Вот. Вчера я первый раз заправился по цене что-то там в 75 рублей или в 72, или в 73.
2: Ну, в общем, залил топливо по такой государственной невысокой.
1: По нормальной цене. Вот, у меня вчера был проект. Но, правда, пришлось постоять минут 25 целых.
2: Ну, это по-божески, да.
1: Да не, ну это вообще не про что. Вот, и, ты знаешь, и мне понравилось, что заправщик, работающий на бензоколонке, ходил по очереди и заранее всех предупреждал, спрашивал, вы какой бензин заправляете? Такой-то, тогда вот к тем колонкам. Вы такой-то, тогда к тем колонкам. Очень приятно было.
2: Ну да, конечно, тем более, если есть такой администратор, который заранее подскажет, чтобы да, не было, да, вот, да. Машина встала у колонки, да, да, ой, нет, здесь топлива нет, надо задним ходом, там уже его подперли, не проехать. Да. Начинаются вот какие-то нездоровые движения, тем более, что вы знаете же, что на парковках и вот на таких вот местах, как заправка, на самом деле довольно часто происходит ДТП. Мелкие, несерьезные, не те,
1: ну,
2: когда
1: да.
2: там. Ой, это же очень неприятно.
1: У меня вчера, говоря, у меня вчера жена первый раз за всю свою автомобильную карьеру, у меня жена за рулем лет, наверное, 17, первый раз попала в ДТП. Дорогие друзья, будьте внимательны, осторожны в пробках, глядя вперед, взад, впереди стоящего автомобиля. Моя жена была невнимательна.
2: Да, еще опасайтесь воровства. И вот ваши истории, когда у вас из машины что-то украли, мы как раз...
1: Да, вот был ли у вас такой?
2: Принимаем, пишите.
1: Да. Да.
2: 8-967-103-5533. А, конечно, мне в первую очередь вспоминаются 90-е годы, когда вот эти осколки битого стекла, я вот тогда выучил, что лобовое стекло – это триплекс, да. Технология, а боковое – это сталинит, потому что да. этот самый сталинит да. разбивается на много-много маленьких осколков. Как-то в детстве редко стекла были биты в машине. Вот. А в 90-х вот эти битые стекла, они лежали много где, и, собственно, тогда был такой период, когда все время воровали магнитолы, если у кого-то они уже появились, вот не этот старый радиоприемник на частоте УКВ, а вот уже новые, современные, значит, FM диапазон.
1: Нет, у меня, я забыл так называемую панельку от магнитолы, вот, где-то примерно через 40 минут... Мне разбили стекло, вот. На следующий день я поехал в одно известное место в Москве, так называемый Митинский рынок, и купил свою же магнитолу, ну, в смысле, свою же панель.
2: Да, но это было 30 лет назад,
1: да,
2: поэтому
1: давно,
2: многие, наверное, не знают, что такое панель от магнитолы. Да?
1: И ну, слава богу.
2: И слава богу, что не знают, но поскольку уж мы об этом говорим, то давай объясним, что, значит, автомобильные магнитолы зачастую покупались отдельно от автомобиля, устанавливались тоже отдельно, ну и, соответственно, также отдельно их воришки украли. Для того, чтобы не украли магнитолу, люди были магнитолы с ручками, то есть ты в конце поездки должен был так приподнять ручку, вытянуть эту магнитолу, она у вас так выезжала из салазок, вам нужно было вынуть из нее провода силовой, ну и акустический, и, собственно говоря, с этой магнитолой вы шли домой, как с чемоданчиком таким маленьким.
1: Или на работу.
2: Для того, чтобы... Или на работу, или там куда уж вам надо было идти, но в любом случае шел человек, который за такую специальную железную ручку нес радиоприемник. Ну, или и кассетную деку в одном лице, или там компакт-диски позже начались. Для того, чтобы не таскать за собой целый вот такой чемоданчик, ну и в то же время, ну, чтобы не распрощаться с ней, придумали съемную переднюю панель на магнитоле. То есть на магнитолах была специальная кнопочка, которая отстегивала вот эту самую переднюю панель. И тогда вы могли нести с собой, ну, только небольшую часть от магнитолы, которая вроде как становилась неинтересной для преступников, потому что вообще непонятно, что это за марка магнитолы, ну и вообще панельки нет, пользоваться невозможно, соответственно, вот, была такая история. Я однажды стал свидетелем кражи магнитолы, ну, еще мальчишкой, я помню, что я иду, и впереди там была, по-моему, ВАЗ-2106, ну или в любом случае машина, у которой спереди, в передней двери есть так называемая форточка. Да, такое треугольное стекло, которое открывалось поворотом. Оно не вниз уезжало, там, не вбок убиралось, оно так поворачивалось. И вот шли несколько человек, кажется, ну трое их было. они так, пройдя мимо машины, увидели, что там, это, кстати, копейка была, я сейчас вспомнил, я прям картинка перед глазами стоит, машина с круглыми фарами. Они прошлись, тут же повернули, пошли обратно. Один парень ударил в эту форточку каким-то, видимо, профессиональным либо оборудованием, либо просто профессиональным ударом, и ее открыла она, значит, открылась. Второй засунул руку туда и открыл дверь, а третий залез в машину, и буквально через несколько секунд они оттуда уже вылезли из этой машины. Один человек вылез, остальные стояли рядом, и они пошли. Ну, я был мальчишкой, тогда не было мобильных телефонов, и, собственно, там... Кому ты пожалуешься, да, кому-то.
1: Ну, конечно.
2: Но я помню, что это... я явно стал свидетелем такой профессиональной банды вороваек, которые делали свое дело очень слаженно и очень быстро. Это 90-е, собственно. Но в нулевые, ну, наверное, что-то изменилось, уже стали воровать чуть меньше, хотя я как человек автомобильный, вокруг меня люди автомобильные, вот этих историй, когда кто-то забыл что-то в автомобиле, ну, что-то, что могло показаться воришкам там, привлекательным. Не коробка от компакт-диска, а там, рюкзак, например.
1: Нет, у меня, ты знаешь, мне дети мои старшие рассказывали, но это было очень давно, это было лет, наверное, 15-17 назад, когда из машины украли 2 ноутбука. Но!
2: Ух ты.
1: Но! Это было во Франкфурте на Одере. Это самый воровской город Германии. Не надо было оставлять в машине с незатемненными стеклами. Представляешь, машина, Range Rover, стекла незатемненные, номера российские. Понятное дело. Разбили стекло, украли 2 ноутбука.
2: Ну да, вот Александр пишет. Несколько лет назад приехали на монтаж, занесли инструмент в помещение, сразу нажали кнопку сигнализации. За эти минуты или даже секунды успели утащить из салона планшет и карту лояльности АЗС. Значит, искали, приезжала собака с милицией, милиция с собакой, ничего не нашли.
1: Милиция с собакой обещала прийти, да.
2: Ну да, да, да. Лет 20 назад, вспоминает Тони, вытащили стекло в ВАЗ-2106 и украли магнитолу. Вот. Кстати, было время, когда воровали лобовые стекла. Но это уже, конечно, тоже 90-е. Нет,
1: знаешь, нулевые. Когда еще 20 лет назад 2106, это, по-моему, вранье. 2106 20 лет назад не ездили. Шутка. Шутка.
2: Да, что-то, конечно.
1: Шутка.
2: Ездят, ездят. Ладно, ладно. Дмитрий из Омска вспоминает. С решетки и радиатора на парковке отковыряли реношный шильдик. Наверное, дети. Ну, наверное, дети. Да. Детям бы тоже, конечно, объяснить надо, что шильдики – это не предмет коллекционирования, как и вот эти самые колпачки на колесах, да, которые вроде мелочь, но неприятно, если снимают. Вроде ничего страшного не произошло, но вот этот открученный колпачок от незащищенной нитки не очень это приятно.
1: Ты знаешь, Федор, я вот сейчас вот ты вот задал этот вопрос, я подумал, фу-фу-фу, значит, у меня 42 года автомобильного стажа.

0: с ноутбуком. Ноутбук из нее, видимо, торчал. Я уж не стал добивать расстроенного автовладельца, ну, да, потому что ему разбили стекло. И вот, собственно, мне он прислал фотографии, где разбитое стекло. Осколки эти лежат по всему салону. Ну и, собственно, пропала сумка. Кстати, эти осколки, которые якобы не режутся, они на самом деле попадают в машины просто везде. И нет, если так, вы слушай, думаете,
1: их,
0: что...
1: Их надо пылесосить. Это ужасно. Да. У меня в свое время... Вот, у меня, ну, это просто хулиганы. Это было где-то километров 15 от Пятигорска. Вот, просто проезжая мимо, прострелили из пистолета, ну, разумеется, не боевого, прострелили боковое стекло. Вот, ну, под километров через 300 я, наконец, нашел сервис, где мне стекло поменяли. Мне пришлось пылесосить всю машину.
0: Да, и дело в том, что у машины очень много разных ниш, полостей, да, куда эти осколки
1: везде могут попадать. Там ведь
0: небольшой. Да, допустим, салазки, по которым ездит кресло. Да, вы туда, ну, туда добраться-то сложно. И потом часть этих салазок как-то еще ты с пылесосом туда подбираешься. А части, ну, это действительно сложно. И проблема в том, что вот эти осколки, они могут там оставаться бесконечно долго. И вот однажды вы там, ну, не знаю, обронив что-то на пол, не знаю, кошелек у вас упал или какая-нибудь мелочь, и вы лезете рукой под кресло, шарите там, и в итоге достаете окровавленную руку. К сожалению, было, говорю по своему опыту, вам не желаю, поэтому вот, если, не дай бог, что-то такое произошло, вот этому уборке автомобиля надо посвятить там втрое больше времени. То есть, ну, прям очень-очень внимательно. Ну, а чтобы этого не происходило, понятно, что стоит всем помнить, что даже если у вас сумка пустая, и вы-то точно знаете, что в вашей там сумке, в рюкзаке ничего нет ценного, но лучше не оставлять ее в машине, если она может спровоцировать разбитие стекла. А это касается, в принципе, всей вот этой вот мобильной техники, всяких гаджетов, ну, типа навигатор, видеорегистратор, антирадар — это такие вещи, за которыми, ну, тоже могут залезть. И поэтому, если есть возможность их убрать, снять, чтобы они не были на виду, не привлекали внимания воришек, это лучше сделать. Ну и понятно, что не забывать, вот как мои друзья, там, ноутбук в машине, да, всякие телефоны, планшеты и так далее, и так далее, их крадут довольно часто. Ну и, конечно, сумки, кошельки, портфели, там, вор же не знает, что у вас там. Может быть, у вас там мышь повесилась на счету, а в кошельке там 100 рублей последние остались. Ну, а вдруг? Мы же слышим периодически истории о том, что у кого-то из машины украли наличными, и дальше там фигурирует какая-то неприличная сумма в миллионов или даже десятков миллионов рублей. Там. Год назад в Москве на Алтуфьевском шоссе была громкая история. 30 миллионов украли наличными. Ну, то есть человек ехал для какой-то закупки, для своей фирмы, получил, значит, эти деньги, оставил их в машине, вышел, прогулялся, ну, и вернулся к разбитому стеклу и пропавшим деньгам. Поэтому, ну, в общем, будьте внимательны. Вспоминайте, мы уже как-то рассказывали с Игорем эту историю, что есть в Канаде, да, Игорь, ты меня поправь, если я не вспоминаю. В Канаде вот этот закон, что если ты оставил, условно говоря, кошелек в машине, тебе там полиция увидит, что ты там оставил
1: кошелек или видеорегистратор. Не кошелек. Я рассказывал не про всю Канаду, там все-таки это федеративное государство. Я рассказывал только про землю Квебек, вот, про провинцию Квебек. Серьезный штраф грозит тем, кто оставил на стекле присоску для навигатора.
0: Угу. Или сам навигатор, или только присоску.
1: Нет, ладно. Сам навигатор. Ну, одним словом. Нет, ну, сам навигатор тем более. Сам навигатор тем более. Вот. Но сам навигатор никто не оставляет. Как ни странно, в богобоязненной и законопослушной Канаде там из машин часто воруют. Ну, допустим, в том же самом Квебеке, в городе Монреаль, как ни странно, там очень много деклассированных элементов наркоманов. Ружейников зануда учился на права и ездил на красной шестерке в автошколе в 2004 году. Ну и память у вас, Дмитрий. Не, я просто, я даже не помню, что со мной вообще было в 2004 году. Просто не помню, а он помнит.
0: Да, ну, в общем, суть такая, что там можно получить штраф за то, что ты оставил что-то, что может вора подвигнуть к тому, чтобы совершить преступление.
1: Да, то есть, да, именно.
0: Ваша
1: именно
0: тоже ответственность.

0: ответственность в том, чтобы у вас в машине не лежали вещи, которые кажутся ценными и которые видно. То есть, если что, что-то нужно оставить, положите заранее в багажник и пусть лежит там.
1: Не, вот, не видел. Максим пишет. У Porsche разбили стекло и вытащили регистратор.
0: Регистратор... Берегите свои Porsche.
1: Да, регистратор 5000 рублей, ну, разумеется.
0: А мы прервемся ненадолго.
1: А стекло 86 тысяч, разумеется, прервемся.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
3: Ваш внук сбил человека.
4: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
3: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
5: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
6: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
7: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
8: На ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.

0: «Маяк». Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Ну, едем дальше. Едем дальше с воровством. Расправились, надеюсь, что минует вас чаша сия. А давайте о приятном. Давайте поговорим об автомобилях из кинофильмов. На аукцион сейчас выставлен автомобиль «Подводная лодка» из фильма про Джеймса Бонда 77 года. Продавец рассчитывает, что здорово заработает, потому что в следующем году автомобилю будет, и фильму в первую очередь будет полвека, и поэтому интерес к лоту может быть подогрет этим событием, выставили на продажу. А вы вот хотели бы, кстати, стать обладателем какого-нибудь автомобиля из советских фильмов, ну или из российских фильмов? Если да, то какого автомобиля?
2: Какие у нас могли быть автомобили?
1: Вот, какие у нас могли быть автомобили? Вот. Давай вспоминать, конечно, ну, сразу первым делом вспоминаем «Волгу ГАЗ-21»
2: вот.
1: Юрия Деточкина вот. Из фильма «Берегись автомобиля».
2: Людям, которые этот фильм посмотрели в зрелом возрасте, сейчас уже лет 80.
1: Да, ну хорошо. А людям, этот фильм показывают до сих пор, я думаю, по телевизору, поэтому, собственно, тем людям, которые... У людей есть по-прежнему возможность его посмотреть. Хорошо, ладно, ну, если ты имеешь...
2: Так, ГАЗ-21, вот тут вспоминают, ГАЗ-2106, только не 2106, а трешку, 2103, на которой ездил Ипполит в фильме, ну... С легким паром, помнишь? Он на трешке
1: ездит. Желтого, если не ошибаюсь, цвета. Да,
2: или красная все-таки. Или красная.
1: Помню. Хорошо, вот поправьте нас.
2: Какая-то яркая, да.
1: Вот. Вспоминается, конечно, вот эта машина, которую даже назвали потом «Моргуновка». Вот этот смешной маленький автомобиль с открытым верхом, который, значит, Моргунов мог развернуть, просто подняв и развернув из операции «ы».
2: Да. А, ну, слушай, это прекрасный автомобиль.
1: Это машина, которая называлась SMZ-S3A. Это такая двухместная мотоколяска для инвалидов, но поскольку она засветилась в замечательном фильме «Гайдая», и, собственно, он на ней так лихо разворачивал эту машину на 180 градусов. Помните, там был бывалый такой, самый большой, который Моргунов играл.
2: Раллийный москвич из фильма «Гонщики». Фильм «Гонщики» — это тоже фильм, снят 757 лет назад. Это с Леоновым и Янковским. Ну, 70-е годы. 412-й «Москвич». А что там, в общем? Идите, покупайте. Ничего не стоит. Никаких денег.
1: А помните ли вы вот этот фильм «Иван Васильевич меняет профессию»? Там был вот этот вот режиссер Якин, которого Пуговкин
2: играл. А вот пишет об этом. Вот, кабриолет из «Иван Васильевич меняет профессию». Ну, это ЗИС там.
1: Правильно, да. Это собственно, шикарный автомобиль, да. Даже фаэтон такой тип кузова называется, да. Потому что у него тут задняя часть открывается. Тем салоном крыши, она только над задней частью. Да, конечно. Много чего есть еще. Все-таки было, да, понятно, что мы не настолько автомобилизированная страна, как, не знаю, США в тот момент, но тем не менее. А та машина, которая сейчас выставлена на аукцион, это, собственно, был фильм из серии Джеймса Бонда, который назывался «Шпион, который меня любил». И они тогда взяли автомобиль Lotus Esprit S1. Он и тогда уже был очень необычным, клиновидным, двухместным, шикарным спорткаром. И тогда, перед началом фильма, собственно говоря, компания-автопроизводитель дала аж 7 различных кузовов. Там были 2 полностью укомплектованных автомобиля, а еще 5, соответственно, шли для того, чтобы из них можно было сделать разное. И вот одной из машин Джеймса Бонда стал такой Lotus Esprit, у которого есть киль, стабилизатор, перископ, сзади грибные винты, еще в передней части капота был у него 6-ствольный пулемет, были фары, которые... по бокам от него такая. И все это, естественно,
2: дорогие друзья, этот фильм вы не видели.
1: Почему с такой уверенностью?
2: Потому что в 1977 году у нас это не показывали. А когда у нас появился видеопрокат, народ уже смотрел другие фильмы. А этот фильм... Ну, кстати, ты знаешь, я этот фильм посмотрел очень поздно. Я его тоже посмотрел, ну, в 90-х, наверное. Я просто Роджера Мура не любил особенно. А это Джеймс Бонд с Роджером Муром.
1: Ну, в любом случае, люди старались снять этот фильм захватывающим.
2: Да.
1: Сделали автомобиль, который реально использовался для подводных съемок. Да. Это не фейк и не нейросеть, если вы найдете фотографии.
2: На самом деле он был под водой, да.
1: Да, там есть съемочная фотография, где съемочная группа в водолазных костюмах находится в воде, а значит, мимо проплывает этот автомобиль. А вот тот самый с перископом, с винтами грибными, с килем и так далее. А, и машина ходила из рук в руки, ну, там, купил один коллекционер, купил другой. Обычно это были какие-то итальянские богачи, жившие около больших озер, где-то на границе Швейцарии и Италии. Удобное место, если захочется, да, спустить на воду такую машину. Но, видимо, давно никто не спускал. Так ее перепродавали один другому, другой третьему. Потом какой-то чадолюбивый, альтруистичный финский предприниматель ее приобрел и поставил в парке развлечений в детском. Ну, мол, смотрите, мы
2: здесь смотрим. Молодец.
1: А, да, машина там стояла, но почти сгнила. Ну, так, ну, столько внимания ей не уделяли, поэтому ее частично пришлось перекрасить. Там нет двигателя, нет ходовой части, салон там сгнил и так далее. Но известно, что машина оригинальная, поэтому сейчас, когда ее выставили на продажу, надеюсь, ее купит кто-то, кто починит. Я вообще люблю, когда старую технику приводят в хороший вид, и чтобы на нее можно было еще посмотреть, полюбоваться. В общем, работы будет немало, но поскольку фильму 50 лет, то, наверное, найдется тот, кто приобретет этот автомобиль и, собственно говоря, его со временем восстановит. Потому что все автомобили, побывавшие в фильмах, получивших популярность, все эти машины сразу становятся дороже и потенциально могут украшать коллекцию хорошую, ну, где-нибудь на ВДНХ, например, ну, или на каком-нибудь иностранном ВДНХ.
2: Вот очень хорошо сказал. Максим спрашивает, а сколько это стоит? Да немного это стоит, там буквально...
1: Аукцион еще не состоялся, скоро, конечно, узнаем.
2: Несколько сот тысяч, ну, может быть, пару миллионов евро. Копейки.
1: Да вряд ли, поменьше.
2: Конечно! Спасибо, Федор. Спасибо огромное. Хорошей дороги и удачи.
1: Всего вам доброго.

0: Москве 7 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Экипажи танков Т-80 группировки «Восток» уничтожили наступающие штурмовые группы ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Операторы разведывательных БПЛА обнаружили передвижение штурмовых групп противника в направлении позиции подразделений группировки, после чего танкисты выдвинулись на огневые позиции и нанесли поражение живой силе. В результате штурмовые группы неприятеля были уничтожены. В министерстве отметили, что действия танковых экипажей позволили сорвать попытку наступления ВСУ и не допустить выхода к позициям группировки «Восток». Сообщения последних минут. Взрывы прогремели в Киеве, информируют украинские СМИ. Поступают также сообщения о взрывах в Харькове и в городе Черкассы в центральной части Украины. По данным онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации, в столице Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской областях, а также в ряде районов этой области звучат сигналы воздушной тревоги. Отряды кораблей Северного флота высадил морской десант на необорудованное побережье арктического острова на архипелаге Седово в ходе тактического учения в Карском море. Об этом сообщили в Минобороны. По условиям учения отряду кораблей необходимо было ликвидировать вооруженную группу условного противника на острове. С борта патрульного корабля «Иван Папанин» палубным вертолетом К-29 на побережье была доставлена десантно-штурмовая группа из состава отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота, а также пост для корректировки огня корабельной артиллерии. После боевого построения морского десанта был осуществлен марш на технике в назначенный район. Группа разминирования выполнила задачи по противоминной разведке и уничтожению обнаруженных мин и фугасов на маршруте движения. Число преступлений, совершенных иностранцами в Москве, сократилось на 39% по итогам первой половины 2026 года. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на заседании комиссии Совбеза по миграционной политике. По словам градоначальника, такой результат достигнут благодаря сбору биометрии и получению геномной информации.
2: Создание цифрового контроля на границе Российской Федерации, приняты ряд федеральных законов по усилению контроля в области миграционной деятельности, проведение эксперимента в московском регионе. Вначале мы ввели его на 4 транспортных узлах города Москвы, это основные аэропорты, и это железнодорожный переезд Маштакова. Мы создали еще 11 таких постов в Санкт-Петербурге, Новосибирске, ряде других городов.
0: Как отметил Собянин, геномная регистрация мигрантов позволила найти в России около 10 тысяч человек, находившихся в розыске. Верховный суд США разрешил администрации Дональда Трампа временно возобновить программу ускоренной депортации мигрантов в третьи страны. Об этом сообщает CNN. Программа позволяет отправлять мигрантов с окончательными решениями о выдворении не в страны их происхождения, а в другие государства, даже если у них там нет связи. По данным телеканала, в рамках программы уже депортировали около 25 тысяч человек. Программу запустили в марте прошлого года. Правозащитные организации оспорили ее в суде, после чего Федеральный суд Массачусетса заблокировал действия программы. Во Франции во время школьных протестов арестованы 440 человек, пострадали 10 сотрудников Министерства образования, несколько учащихся, пишет Le Monde со ссылкой на министра образования страны Эдуара Жефе. В стране проходят демонстрации из-за перегруженного расписания, переполненных классов, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Главная профсоюзная организация старшеклассников призвала блокировать школы. Работа 338 учебных заведений уже нарушена. Накануне учащиеся подожгли школу в Лилле. Протесты старшеклассников во Франции продолжаются уже более недели. Охотники ликвидировали бурого медведя после появления на улицах Кемерово. В поисках хищника участвовали 8 мобильных групп, сообщили в Министерстве лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса. Было применено 2 беспилотника с тепловизорами. По подсчетам ТАСС, в этом году медведи выходили к населенным пунктам более чем в 40 регионах России. Самая сложная обстановка наблюдается в Восточной Сибири. Там медведи подходили к школам, воинским частям, пытались пробраться в частные дома. От нападения медведей за последние месяцы в России погибли 22 человека. Погода в Москве сегодня будет определять скандинавский антициклон. Осадков днем не ожидается. Воздух прогреется до +16 градусов, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится юго-восточной периферией скандинавского антициклона, поэтому ожидается переменная облачность или небольшая облачность без осадков, ветер северо-западный не более 3-8 метров в секунду, температура воздуха плюс 13-16 градусов, показания барометров стабильные, 761 миллиметр ртутного столба.
0: По словам Тишковца, сухая теплая погода сохранится в столице в ближайшие дни. Завтра в городе станет лишь на градус прохладнее. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: Сейчас в столице плюс 5 градусов, а атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 99%. По данным Фобоса, сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков, температура плюс 15-17 градусов в Ленинградской области, 13-18, ветер северо-восточный 1,6 метра в секунду, давление будет расти и составит 778 миллиметров, что выше нормы.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+. Международный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки. Бал кукол Москва. Выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. Бал кукол Москва. Со 2 по 4 октября. Ждем вас. Москва. Метро Белорусская. Тишинская площадь, дом 1. ТВК Тишинка. Билеты на сайте balkukol.ru. 0+.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
5: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
6: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро вам всем. Добрый день. Заканчивается сентябрь. Uh-huh. Да. И, как вы уже поняли из первой песни сегодняшней, сегодня у нас праздник красоты и естественности. Uh-huh. Сегодня день рождения Моники Белуччи.
2: И таланты, безусловно.
1: Да, да, да, да. Песню исполнили арабский мужчина,
2: ливанского
1: вокалист, да, да.
2: И трубач.
1: И, да. И, соответственно, Моника
2: Она.
1: Ивановна, да, исполнила эту песню замечательную. Значит, чтобы мы представляли, друзья мои, в какой реальности мы находимся.
2: Ну-ка.
1: Прежде всего, я вас хочу погрузить.
2: А потом вытащить.
1: Да, первый снег выпал в Бурятии и Забайкалье. Все.
2: Да.
1: Дальше. Манул Тимофей начал зажировку в московском...
2: Погодите, а предыдущий он завершил?
1: Завершил в предыдущем октябре.
2: Это другая зажировка.
1: Летом он весил всего 3700. Но сейчас уже набрал твердую пятерочку и не думает останавливаться.
2: Мой кот под 9.
1: Да, а это Манул.
2: И у него нет зажировки.
1: У него есть зажировка. Слушайте, ну и, наконец, нам как-то, ну, как неуютно без споров в общественном пространстве, да, неуютно. Поэтому вот спор очередной подброшен. Товарищ юрист Хаминский, он бывал в нашем эфире, рассказал о том, что на госуслугах появился брачный договор.
2: Да,
1: брачный удобно. Договор. Правда, товарищ Хаминский предупреждает, что договор на госуслугах не заменяет нотариат. Но, тем не менее, новый сервис позволяет супругам или будущим супругам заранее... Представляете, прожили лет 20 и вдруг решили составить договорчик.
2: Слушайте, на госуслугах нужен банк женщин и банк мужчин. Да, чтобы они переписывались.
1: Да, это мы отдельно, это отдельно. Но все идет, значит, к тому, потихоньку, да? Надо создать сначала инфраструктуру. Так вот, будущим супругам заранее сформировать проект документа, не тратя время на подготовку текста с нуля. Надо зайти на портал госуслуги, открыть раздел «Жизненные ситуации». Так это называется. Да, да, да. Выбрать образец. То есть брак – это ситуация.
2: Да, да, серьезно.
1: Жил-жил, и вдруг нарисовалась ситуация. Да. Выбрать обращение к нотариусу, заполнить предложенную форму. После этого подготовленный проект передается уже нотариусу для проверки и удостоверения. Да. И отказаться от услуг нотариуса нельзя. Иначе все это будет Филькина грамота. Товарищ Милонов тут же не остался в стороне. Но он заметил, что нужно запретить популяризировать этот сервис. Потому что это брачные договоры, это не традиционная история для нашей страны. Оно идет вразрез с нашими, можно сказать, устоями.
2: По поводу ситуации тут представил.
1: Да.
2: Любимый у нас будет ребенок. Ситуация.
1: Да-да-да, так оно примерно всегда и происходит. Да. Так вот, да. Владислав Александрович, все это накладывается. Я, в принципе, не собирался касаться этой темы, но накладывается на... У нас есть такие микропартии в стране, да, которым надо себя засветить инициативами яркими. Да? А яркая инициатива это как? Ну, на хорошее бюджета нету, поэтому будем делать что-то такое яркое и злое. И вот, значит, у нас появилась на прошлой неделе информация о том, что 6 лет тюрьмы хотят давать тем, кто использует в быту аббревиатуру РСП. Ну, пока 6 лет не дают, а задним числом, я так понимаю, надеюсь, эти законы не будут еще работать. Да. Но РСП это разведенка с прицепом, да? И в этом видеоматериале, подготовленном партийцами, значит, были опубликованы лица женщин возмущенные, которые, ну вот ты смотришь на них, но они сплошь и рядом стали жертвами подонков и мерзавцев. И как бы складывается ощущение, что нормальных-то мужчин нет. Я бы, конечно, в этой связи с удовольствием бы послушал доклад как раз вот этих мужей, с какими проблемами они столкнулись в этих парах. Потому что картина рисуется однозначно черным цветом, что вот несчастные женщины, вот они, значит, стали жертвами каких-то упырей.
2: Слишком много одного цвета.
1: Очень,
2: да,
1: хочется послушать вот, да, как раз упырей, как вели себя в браке вот эти дамы. Да. Но вот что касается брачного договора, я много раз слышал от людей, которым есть что терять, Потому что если у тебя, в принципе, в наличии, ну, например, как у меня сейчас фломастер, два карандаша,
2: то гуляй рванина,
1: стопка бумаги, то, конечно, не проблема поделиться, да? А вот если у человека, например, коттеджи, заводы
2: и
1: так далее, да. Я слышал много раз истории о том, что человек, беря на попечение, иначе я этого назвать не могу, женщину безо всего и заключив с ней брачный договор, а потом оказывается, что это Филькина грамота, которая ничуть не мешает, значит, ну, как бы голой, в прямом переносном смысле, потому что женщина красивая, но носит голые платья. И они остаются голыми визуально, да. Ошкурить этого человека и отобрать у него ползавода, полкоттеджа и пол Бентли.
2: Нет, они сразу говорят, а кто вернет мне годы?
1: Да. То есть они время меняют на Бентли.
2: Да.
1: И вот мне кажется, этот вопрос пока не решен. И в этой связи нам нужна такая массовая, ну не массовая, а как бы такая вот брейнсторм, мозговой штурм. Для обсуждения этой истории с брачным договором. Если он появился на госуслугах, значит, что-то сдвинулось с мертвой точки. Потому что если вы заключаете, а потом по суду оказывается, что, значит, один в паре, который был голодранцем, выходит из брака
2: королем,
1: да, или полукоролем, да, то а зачем тогда брачный? Какие вопросы он, собственно говоря, решает для уважаемого человека? Да, для уважаемого человека. И с этим, я полагаю, мы на этой неделе попытаемся разобраться, товарищ. Да.
0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Ну и, наконец, Владислав Александрович, мы с предвыборной кампанией поняли, что дела надо делать. Помните?
2: Да. Делаем дела.
1: Я не знаю, партия, которая делала дела, она как сделала?
2: К сожалению, не получилось, ее не пустили.
1: Нет, она, видимо, сделала и может уходить.
2: Во время выборов, да, безусловно.
1: С места.
2: Да, и все. И в карьер, как говорится. Вот она сейчас в карьере.
1: Копает дальше, да. Так вот, надо доделать это дело, потому что письмо я получил на прошлой неделе от уважаемой нашей слушательницы Галины, которая нам рассказала историю. Может быть, она, ну, я надеюсь, что она не совсем типичная. Хотя, с другой стороны, надежд немного.
2: История потому о том, что люди сидят.
1: Да, история о том, как большое количество... Ну, у меня нет статистики в количественном плане, в числовом, да, но сама вот Галина, мама мужчины, который оказался в тюрьме на 12,5 лет из-за того, что в телеграм-канале, ну, в телеграме, да, ему были отправлены, так сказать, видео педофильного содержания.
2: Сексуально-педофильного.
1: Да, то есть, вот он, мама говорит, что где-то 20% людей, которые сидят вместе с товарищем вот на зоне, они, в принципе, по той же 132-й статье, да. Но там много разных частей, они тоже там оказались. И я этот материал придаю гласности для того, чтобы наши слушатели, ну, как следует из этого материала, самое главное, да, самая главная проблема заключается в том, что алкоголь, то есть мы как бы плавно выходим на правильную стезию. Алкоголь, ну, это знают, например, и товарищи, которые никак не могут похудеть, потому что когда ты трезвый, ты соответственно, худой. контролируешь то, что ты ешь, и не так хочется есть. И, соответственно, а когда немножко под шафе, то падает планка, самоограничение, появляется аппетит. То же самое касается и половой сферы. То есть алкоголь расслабляет все, в общем-то, механизмы в организме, логические. И в состоянии опьянения вот этот сын нашей слушательницы Галины спутался в интернете с неизвестно кем, кстати говоря. Ну, давайте дочитаем это письмо. Дочитаем.

0: приемная нос.
1: Народный омбудсмен Сергунец.
2: Итак, в двух словах, краткое содержание. Мужчина развелся. Ну, кстати, интересная история, какой был этот самый брак. Да? Mm-hmm. Что там такого произошло, почему состоялся развод. Тоже любопытная история, но Галина пока об этом нам не рассказала. И вот он одинокий и выпивающий, при этом слабовидящий. Ну, это такая, видимо, нюанс не самый главный в этой во всей истории. Посещал сайты знакомств, и вдруг ему в его телеграм-мессенджер, значит, соответственно, пришло сообщение от Варюхи. Да. И потом, как описывает мама, по крайней мере, ну, видимо, переписка в телефоне, наверное, подтверждает ее слова, без его желания ему начали присылать поначалу, значит, соответственно, сомнительного, мягко говоря, содержания видео, которые никак не бьются в сознании нормального человека с возрастом девицы, которая учится в каком-то там классе, да, и что она с собой вытворяла. И, соответственно, следователи, пишет мама, преподнесли это так: сын якобы знал, сколько было девице лет с самого начала, да, он специально начал с ней разговор о сексе. А потом попросил снять видео. В этом и есть суть обвинения по статье 132, часть 4Б. В основу доказательства его вины явилась явка с повинной. Ну, когда его взяли со спецназом, а то есть как наркодилера, как террориста, так обычно берут людей, которые являются злостными врагами общества, да, работающими на иностранную разведку. Так вот, и, соответственно, его приволокли в отдел, и, я так понимаю, предложили ему написать явку с повинной. А он, соответственно, совершенно такой вот наивный Буратино, который... Все, что он вот тут вот сделал, натворил, оно производит впечатление, что человек не вырос. Вот у меня лично
3: происходит. Это ребенок или школьник.
2: Да. И что он фильмы не смотрел. Вот эти 30 лет нам показывали фильмы американские, да, где в каждой серии, значит, там что, бейсбольная бита, американский флаг, это можно пропустить и то, и другое. Но все время я требую адвоката. Они в каждом фильме звучит эта фраза. Человек ничего не потребовал и подписал все, что ему предложили, так сказать, подписать. Так вот, государственный адвокат прибыл уже вечером. Да, все, так сказать, оформил. Также наличие у отца, еще отец нарисовался этой так называемой Варюхи, да, наличие у отца потерпевшей видео, которое ему переслал сын. Он еще пересылал, делился, так сказать, содержимым с памяти своего смартфона, да, а также ее последние показания, в которых она утверждает, что первым делом она сообщила сыну о возрасте. Слушайте, а вот переписка, она, в принципе, ведь должна сохраниться, правильно?
3: Ну, то есть, конечно.
2: Что
3: если
2: было...
3: не удалили?
2: Ну, знаете, когда, так сказать, товарищи из Киева летят через Шереметьево к нам с пустыми телефонами, там есть такие специалисты, которые восстанавливают все, что было удалено. Все, что было удалено, все восстанавливается. И люди смотрят, чем они занимались 2 года назад, 5 лет назад, 10 лет назад, и заворачивают обратно.
3: Да и на телефоне у Варюхи все должно
2: сохраняться. Конечно, там все сохраняется в массиве, да, ничего стереть невозможно. Так в этом случае, как документально доказать, если, как пишет мама Галина, описывает ситуацию, если сначала эта девица год втиралась к нему, значит, с различными предложениями пообщаться, потом выслала ему, а потом уже он ответил: да, хочу еще, или там что-то в этом роде, да? Ну, и странная история. Где тут мухлёж, с чьей стороны? А также ее последние показания, однако в первых показаниях она утверждала обратное, что о возрасте он не спрашивал, а она не говорила. Такое ощущение, что люди как будто на лавочке сидели и давали показания уже по поводу устного разговора. Так вот же он, телефон-то,
3: конечно,
2: в котором все есть, последовательно. Например, в 7.25 утра, значит, сказал одно, а в 7.27 другое. Понимаете? И 7.25 раньше, чем 7.27. Понимаете, какая история? Очень странно. Так вот, однажды, да, она не говорила. Последнее показание незадолго до начала... значит, судебных заседаний, именно их суд признал правдивыми, суд, неизвестно, кстати, какой суд, в каком городе, Галина не раскрывает этой информации, и осудил сына на 12,5 лет, апелляцию и кассацию оставили без изменений, да, и вживую, ни разу не видя и не слыша этого ребенка в жизни, сын мой, пишет Галина, получил 12,5 годочков. Вот такая история, друзья мои. Я затрудняюсь сказать, удастся ли Галине добраться, например, до Верховного суда и, соответственно, соответственно, обратить внимание на то, что сами логи, сами записи в смартфоне, ну, должны подтверждать показания этой девицы.
3: Ну,
2: да?
3: У нас только половинка, сторона, скажем так, конфликта одна.
2: Да.
3: Ну, как бы мы не знаем деталей.
2: Трудно, да, трудно, да, да. Трудно судить нам с вами, да, но в любом случае из вот этих материалов, которые нам предоставлены, мы как люди, которые... чуть не сказал.
3: Не школьники уже.
2: Мы нет. Это мы опасности такой, как варюха для людей.
3: Она не страшна.
2: Не представляю.
3: Да,
2: вопросы к тому, что за папаша у этой варюхи,
3: да, да,
2: который
3: да.
2: позволяет там 9-10-летней девочке вообще, в принципе, записывать такие видео и делать со своим телом то, что
3: вопросы
2: она
3: есть, да?
2: наделала. Вопросов очень много. В том числе о лишении родительских прав. Но, если все правда, как написано. Но самое главное заключается в следующем, товарищи. Товарищи мужчины. Значит, не надо в подпитии. Вот вы да. же знаете, даже вот на бытовом уровне вот эта идиотская ситуация. Человек выпил и начал писать бывшей. Или бывшему. Или, у меня тоже это была история, значит, когда мой друг, которого я считал другом, значит, тоже нажрался ага. и написал мне сообщение, которое перевернуло мне, честно говоря, представление о том, что все эти годы значила наша дружба. Ага. И потом, на утро проснувшись, начал, значит, стучать головой об стену, мол, наговорил лишнего. И тогда, а что тут отмотаешь, когда простыня такая пришла, мерзопакостная, да? Потому что, опять же, алкашка зло, это на первом месте, да? И общение с неизвестными людьми в интернете, которые мутные, которые сразу видно, что не хотят созваниваться, да,
3: не
2: отвечать
3: знаете,
2: на звонки.
3: Кто на той стороне.
2: Да, кто
3: конечно,
2: там.
3: Это может быть даже и не варюха.
2: Это опять же, это все смыкается с этими мошенниками, укромошенниками или с колл-центром.
3: Да.
2: Да. Кто-то там звонит и чего-то хочет, и что-то предлагает. И вот вся эта история с тем, что человек, особенно в подпитии, но и в трезвом состоянии, готов взять трубку неизвестно от кого. Вот это все ставит перед нами вопросы, вне зависимости от того, как это дело с посадкой человека на 12,5 лет за то, что он посмотрел чужие видео. Вот так, это, друзья мои, всем нам наука.
1: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
0: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Расчеты самоходной гаубицы М100С группировки войск «Восток» уничтожили высокоточными управляемыми боеприпасами «Краснополь» укрепленные опорные пункты ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Разведывательные БПЛА выявили в лесах несколько укрепленных опорных пунктов ВСУ. Противник оборудовал позиции укрытиями и огневыми точками, прикрывавшими подступы к переднему краю обороны. После уточнения расположения цели расчеты гаубиц применили высокоточные управляемые боеприпасы. Уничтожены укрепленные позиции, огневые точки, находившиеся в укрытиях, живая сила противника. Как отметили в министерстве, уничтожение укрепленных опорников снизило устойчивость обороны ВСУ на этом участке и создало условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки «Восток». Взрыв прогремел в Ровно на западе Украины. На фоне воздушной тревоги проинформировали только что украинские СМИ. Взрывы вновь гремят в Киеве. Поступают также сообщения о взрывах в Харькове, в городе Черкассы, в центральной части Украины. По данным онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации, в столице Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской областях, а также в ряде районов Черкасской области звучат сигналы воздушной тревоги. Минобороны опубликовала на своих ресурсах к 85-летию начала битвы за Москву архивные документы о строительстве электрозаграждения. Электризацию наземных препятствий, а также почвы и воды в СССР разрабатывали задолго до начала Великой Отечественной войны. Постановлением от 2 августа 1941 года Наркомату обороны надлежало немедленно приступить к созданию на оборонительном рубеже полос электризации почвы и противопехотных заграждений с использованием стационарных силовых установок и линий передач. Был установлен 18-дневный срок окончания работ. На опубликованных чертежах видны намеченные воздушные линии передачи от линий МОС-Энерго до трансформаторных подстанций. Как следует из документов, осенью 41-го в ходе битвы за столицу электризуемые заграждения стали неожиданным и эффективным оборонительным рубежом. Попытки катарских посредников добиться на этой неделе дипломатического прорыва в отношениях между США и Ираном не увенчались успехом. Переговоры зашли в тупик, поскольку ни одна из сторон не готова пойти на уступки, сообщает портал Axios со ссылкой на собственные источники. Они подчеркивают, что отсутствие прогресса может привести к тому, что обе стороны решат возобновить военные действия. Вслед за другими американскими СМИ портал подчеркивает, что президент США Дональд Трамп может приказать возобновить операцию после промежуточных ноябрьских выборов в Конгресс. По данным Axios, 28 сентября катарские чиновники обсуждали компромиссное предложение Катара о снятии блокады с Ирана и уступках со стороны Тегерана в ядерной сфере. На встрече присутствовал вице-президент США Джей Ди Венс. По итогам он сообщил, что переговоры зашли в тупик, Тегеран выдвигает требования, которые Вашингтон не может принять, а США считают, что они выигрывают, поэтому нет необходимости идти на компромисс. На территории Центрального федерального округа вновь зафиксировали заморозки. Минувшей ночью их отметили метеостанции Московской, Калужской, Смоленской областей и Новой Москвы, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, самой холодной точкой на карте погоды округа стал полюс холода Подмосковья Черусти. Там минимум составил минус 0,9 градуса. В Москве прошедшая ночь вновь вышла на первое место среди самых холодных с начала осени. По данным базовой метеостанции города, на ВДНХ температура воздуха опускалась до плюс 4,5 градусов, что на 0,3 ниже, чем было вчера. Как отметил Леус, ближайшей ночью заморозков в столичном регионе не ожидается. На территории ЦФО температура ниже нуля, возможно, в отдельных районах на востоке региона, а в ночь на пятницу заморозки вновь вероятны. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков, плюс 15-17 градусов. В Москве переменная облачность, осадков не ожидается, и также 15-17 тепла. Сейчас в городе плюс 5, атмосферное давление 762 миллиметра, влажность 100%.
1: Новости спорта.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная России по футболу нанесла поражение Ирану 2-0 в товарищеском матче, который состоялся в Казани. Оба мяча нашей национальной команды в середине первого тайма забил Александр Головин. Следующую встречу российская сборная проведет 3 октября в Екатеринбурге. Соперником команды Валерия Карпина будет Намибия. Футбольная сборная Испании разгромила хорватов, англичане нокаутировали в Праге чехов, а Швейцария забила 3 безответных мяча шотландцам. Тему важных событий в Лиге наций продолжит Александр Ниценко.
1: В Лиге наций во вторник состоялось 10 матчей, пары из которых в третьей группе дивизиона А. Испания, которая начала выступление с гостевой яркой победы на Уэмбли над Англией, вернулась домой и в Севилье разнесла Хорватию Славина Билича 4-1, сохранив лидерство в квартете. Звезда Барселоны Ламин Ямаль сделал дубль, а также ассистировал Пубилю. Также отличился Ник Уильямс. При счете 0-1 у хорватов единственный мяч провел снайпер загребского «Динамо» Дион Бельо. Тем временем Чехия в Праге противостояла Англии, оставшись в меньшинстве уже на 23-й минуте из-за удаления Хавбека Шульца. Британцы воспользовались численным перевесом, выиграв 2-0. Оба мяча были забиты после перерыва. Сперва отличился Гордон, спас от Трента, а затем это сделал Кейн. У Испании 6 очков, по 3 у Англии и Хорватии, у чехов 0. В первой группе дивизиона Б в лидеры вышла Швейцария, которая в Глазго разгромила 3-0 шотландцев благодаря мячам Родригеса, Эльведи и Амдуни. Уже на 11-й минуте у хозяев был удален защитник Хендри. Словенцы здесь стали вторыми, одолев македонцев дома 2-0, забили Ловрич и Матко. Албания, Исландия и Словакия возглавили свои квартеты в дивизионе С. Албанцы разнесли Сан-Марино 3-0, Исландия с таким же результатом одолела Люксембург, а словаки справились с Казахстаном 2-1. Другие результаты дня: Финляндия, Беларусь 0-0, Молдавия, Фареры 1-1 и Болгария, Эстония 0-0.
2: Первое в сезоне континентальной хоккейной лиги армейское дерби завершилось победой ЦСКА над СКА со счетом 6-5. В составе москвичей хет-триком отметился Павел Карнаухов. Амур обыграл нефтехимик 1-0, прервав трехматчевую победную серию нижнекамцев. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: На правах рекламы.
4: Российско-израильский центр «Реклиник» с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи. Давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж. Лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В «Реклиник» ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон «Реклиник» 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
3: Сергей Стиллавин и его друзья.
5: Ну что ж, друзья мои, сентябрь заканчивается. Сегодня день святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
6: Да.
5: День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины с Россией сегодня.
6: Поздравляю.
5: Да. День сил специального назначения Росгвардии. День освобождения Карелии от немецко-фашистских захватчиков. Да. День специальных моторизованных воинских частей МВД России. Моторизованных. Вот так. Ну что же еще? Международный день подкастов сегодня. Подкасты изменили мир. Если раньше нужно было присутствовать у приемника, то теперь приемник пришел к людям в любое удобное для них время, без рекламы.
7: При наличии интернета, конечно.
5: Да, да, без этого никак, к сожалению. День ортодонта. Хорошо. Сегодня прочел интересную вещь, так, что если у вас мускулатура в целом не крепкая, то и зубы валятся.
6: То есть качаешь одновременно не только мышцы,
5: да,
6: но
5: и зубы крепнут. Челюсть. Да, зубы крепнут. Сегодня день Рунета, мы сегодня нашему сегменту интернет. Когда же он станет суверенным, наконец? Да. Когда же? Международный день перевода, имеется в виду не денежного, такого просто, на баловство, да? День любви к людям. Есть люди, которые любят людей.
6: Да, были бы это люди.
5: Ну, надо, чтобы отвечали взаимности. Трудно любить просто теоретически. День кей-попера. В нашей стране достаточно много пенсионерок, которым нравятся кей-поперы. Да, ну, есть у нас? Чуть-чуть. Трудно сказать, что нравится пенсионеркам. Ну, музыка или вот эти вот люди, которые, ну, как бы вот необычные.
6: Ну, форма странная, я имею в виду музыкальная форма, но они довольно мелодичные.
5: Да, они мелодичные, да, как и вся азиатская музыка. Да. День грязевой маски на лицо.
6: Понимаем.
5: Помазала грязью, а потом хорошо. День мурлыкания и подтягивания. Да. День уютного вязаного пледика. Хорошо. Да. День Моники Белуччи сегодня. Да,
6: мы
5: сегодня
6: ее поздравим.
5: Очередной Хорошо. День рождения нашей дорогой Моники Ивановны. Она еще и поет, да. Ну и сегодня девичий праздник, Вера, Надежда, Любовь, или вселенские бабьи именины. Видите, как название, в название праздника вплетено слово «баба». И оно не носит оскорбительный характер. В этот день каждой из них полагалось поплакать о себе, пожалеть себя, своих родных, близких. После этого с чистым, выплаканным сердцем, да, не проораться в лесу, как им сейчас советуют. Идите в лес, орите, бейте пни, там, и, значит, калечьте берозы. Нет, поплакать надо спокойно, выплакать все. После этого приняться за хозяйство, когда мысли гадкие ушли из головы. Выпечь именинный пирог с чистыми руками, с чистыми мыслями. Кренделя запечь специальные, да-да-да. Вот такая история, вот что надо делать.
3: Сергей Стиллавин и его друзья.
5: В 1550-м родился Микаэль Местлин. Это немецкий математик и астроном. Он познакомил своего лучшего ученичка Кеплера с гелиоцентрической моделью еретика Коперника. Говорит, смотри, а солнце-то посередке. А тот говорит, ого! Вот так вот, да. А сам в это время преподавал студентам астрономию по Птолемею. Кстати, какой лицемерие, да?
6: Безопасно себя вел, безопасно.
5: Ну, то есть вот знал, что не так, не согласен был, но говорил все равно, как надо.
6: Нужно детей было учить.
5: Ну, да, да.
6: Гореть некогда.
5: Учить, опять же, неправильному, да. В этот день, в 1731-м, Яков Ефимович Сиверс родился. Ну, вот Сиверское, да, есть под Ленинградом, под Питером такое местечко. Государственный деятель, генерал майор и граф, был примером иностранца, который бескорыстно, самоотверженно посвятил себя службе нашей родине. Да, поэтому хороший. И что он, так сказать, назначили его администратором в Новгородскую губернию. Приехал, говорит, что-то все плохо. Все плохо. Да, и написал Екатерине второе докладное письмо. Говорит, вот что надо сделать от сих до сих, чтобы было хорошо. Да, и, соответственно, и занимался и сельским хозяйством, и добычей соли, торфа, каменного угля, дорогами занимался, водными сообщениями, школами. Да? И, ну, а что касается разрыва, да, с Новгородской губернией, то вот, соответственно, бросил жену. Об этом стало известно.
6: То есть болезненно.
5: И в парткоме...
6: А, нет, говорите правильно. Ситуация.
5: Да, в парткоме сказали, таким не место среди губернаторов. Да. В 1758 году Александр Матвеевич Дмитриев Мамонов, это фаворит императрицы Екатерины II, говорят, был умный. Обычно они красивые. Но это еще был умный.
6: Два в одном.
5: Да, любил заниматься литературой и очень был жаден. Жаль.
6: Потому что умный.
5: Был адъютантом у Потемкина. И, соответственно, щедро она его одаривала. Но спутался, зараза, вот такая 16-летней фрейлиной Щербаковой. А Екатерина узнала, ну что тебе, меня мало. Зачем тебе эта девка
6: куда
5: еще маленькая? Ну зачем, куда? И все, дала ему 2500 душ и говорит, пшел вон отсюда. Вот и все. В 1783-м Надежда... это другое.
6: Не будем
5: Надежду трогать. В 1788-м Фицрой Реглан, это у нас британский фельдмаршал, который командовал британскими войсками в Крыму.
6: Да.
5: Ну, то есть агрессор. Агрессор, да-да-да. Он придумал этот плащ, рукав реглановский, помните, без плеч.

0: общества на сцену вывел. Что же у нас еще любопытного? В 1842-м Петр Григорьевич Заинчевский родился, наш революционер, автор прокламации «Молодая Россия» в 1861 году. От лица вымышленного комитета Центрального революционного он выступал, ну, придумал.
1: Негодяй.
0: Да, да, да. Мол, типа Россия вступает в революционный период своего существования и так далее, так далее. Да здравствует социальная и демократическая республика России. Двинемся, говорит, на Зимний дворец истребить живущих там. Все жаждали крови.
1: Бузатер.
0: Да. И причем все придумал. Никаких не было у него этих последователей.
1: Прав.
0: И прав, и обязанностей у него не было, да. В этот день, в 1846-м, в штате Массачусетс, доктор Мортон, то есть юбилей, получается, 180 лет тому назад, впервые вырван зуб был им с использованием анестезии. Тогда использовался эфир. Вдохнул и ничего не помнил.
1: Кайфанул.
0: Да-да-да. Вот, то есть вот, а до этого жуткое дело.
1: Вырубали людей поленом.
0: У кого череп крепкий, того вырубали. А если вот, да. А в 1861-м Уильям Ригли-младший, это американский промышленник, но они сделали миллиарды на жвачке. Да, вот это вот, ерунда это, да? В 1882-м в американском городке Эпплтон в штате Висконсин на реке Фокс заработала первая в мире гидроэлектростанция, давала 12 киловатт.
1: Немного.
0: Освещала дом, фабрику, соседние строения питала. Ну, в принципе, пошло дело, да. Сейчас вот нам специалист вчера рассказывал. Говорит, в Европе демонтируют электростанции. Говорят, водный баланс нарушен в Европе жестко. Обмелевает все. Ну, обмелевает-то, конечно, не из электростанции, а из того, что просто природа говорит, шли вон отсюда. Шли вон отсюда. Да, в 1882-м Ганс Гейгер родился. Это немецкий физик, создал счетчик частиц. Помните, Гейгер?
1: Да, счетчик Гейгера.
0: А сейчас какие-то новые появились вот эти, как их там? Ну, зиверты.
1: Рентгены?
0: Зиверты сейчас какие-то, понимаешь?
1: Зиверты поют сейчас.
0: Да, зиверты поют. Ух, страшно смотреть, как поют. А в 1891-м Отто Юль Шмидт, полярник наш, да, редактировал первую большую советскую энциклопедию, разработал космогоническую гипотезу. Как, мол, говорит, в Солнечной системе это все образовалось? Говорит, конденсат появился из газово-пылевого облака.
1: Умница.
0: А вот под действием чего, так и не успел сказать. Думал. Да-да-да. В 1895-м Александр Михайлович Василевский, наш военачальник, маршал Советского Союза, кавалер двух орденов Победы. Он руководил генеральным штабом 42-го по 45-й год, да, разрабатывал крупные операции, руководил лично штурмом Кёнигсберга, а в юности мечтал стать агрономом.
1: Да, очень хорошо.
0: Да, но потом вот талант. Кстати, вот я обратил внимание, бывал в Тульском оружейном музее, это Тула, это наш оружейный центр, да, там огромный выстроен музей, шикарный, слушайте, оружие, будете в Туле, в первым делом туда, он там шестиэтажный или там больше даже.
1: Оружие нужно за оружием в Тулу?
0: Не-не-не, там реально вот от сих до сих все возможные виды, там и пистолетов, и автоматов, и доисторические какие-то вещи, шикарно. А на финальном этаже там галерея наших военачальников, в том числе и Василевского, да? И что удивительно, такая особенность у всех. Практически у 99% вот в этой галерее я заметил на подбородке ямочка волевая.
1: Интересно.
0: Ну, такая вот физиогномическая подробность, да, обратите на это внимание. То есть, в принципе, на лице написано, к чему...
1: Быть тебе полководцем.
0: Или нет, да. В 1901 году во Франции вводится обязательная регистрация автомобилей, которые могут разгоняться быстрее 36 км в час.
1: Хорошо.
0: Ну, видимо, считал, что в 35 еще как-то можно выжить. Еще выжить.
1: Убежать.
0: Да. В 1902 году запатентован искусственный шелк вискоза.
1: Хорошо.
0: Блестючий.
1: Да,
0: да, хорошо.
1: Недорогой.
0: Потом органза подтянулась, сейчас без голого платья в свет не выйдешь, да?
1: Органза ты моя.
0: Да, да, да. В 1908 году давайте-ка скрипача Давида Федоровича Ойстраха это послушаем.
1: У нас есть.
0: Ну-ка.
1: Запись этих лет.
0: Долго тянет-то,
1: да? Тянет хорошо. Это, кстати, сложно, это непросто.
0: Конечно, надо так, чтобы... Потому что смычок-то не бесконечный.
1: Конечно.
0: Кстати, я придумал бы им бесконечный смычок в виде круга. Знаешь, крутишь его и тянешь сколько хочешь. А как вам?
1: А как вы его
0: упаковывать будете? Меня бы на фабрику музыкальных инструментов бы допустили.

0: 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Губернатор Георгий Филимонов провел профчас по безопасности дорожного движения. На встрече обсудили ситуацию с аварийностью в регионе, результаты профилактической работы и дополнительные меры по снижению числа ДТП. С начала года в Вологодской области отмечается снижение основных показателей аварийности. По итогам составлен рейтинг муниципалитетов аварийности с участием водителей в состоянии опьянения. В красной зоне оказались Бабаевский, Нюксинский, Белозерский, Кищменско-Городецкий округа. На их территориях от 10 до 14% ДТП произошли с участием нетрезвых водителей. В Вологодской области запущен новый цифровой сервис для предпринимателей. Глава региона рассказала о запуске чат-бота в национальном мессенджере «Макс», который помогает бизнесу ориентироваться в мерах государственной поддержки. Сервис доступен для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, самозанятых и тех, кто только планирует открыть свое дело. Развитие цифровых решений для предпринимательского сообщества продолжается в рамках нацпроекта «Экономика данных». В регионе началась уборка свеклы и моркови. Уборку моркови начали чуть позже, она только сейчас дозрела и готова к длительному хранению. Морковь планируют убрать за 10 дней, свеклу за 4-5 дней, капусту оставят на октябрь. Завершить сбор урожая сельхозпредприятия планируют до устойчивых заморозков. В Вологде пройдет масштабная тренировка по гражданской обороне. С 7 по 9 октября состоится всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. Мероприятие приурочено к 94-й годовщине со дня образования гражданской обороны России, которая отмечается 4 октября. Важным моментом тренировки станет проверка муниципальной системы оповещения. Так, 7 октября в 10:40 в Вологде раздастся сигнал «Внимание всем!» и текстовые сообщения проводится проверка готовности системы оповещения населения. Просьба сохранять спокойствие. Жители города призывают отнестись к мероприятию с пониманием и не поддаваться панике. В Вологодской области подведены итоги ежегодного конкурса «Лучший врач года». В этом году за почетное звание боролись более 10 докторов из медицинских организаций Вологды, Череповца и центральных районных больниц. По решению конкурсной комиссии лучшим врачом региона признана Ольга Васильева, заведующая общепсихиатрическим отделением номер 11, врач-психиатр Вологодской областной психиатрической больницы. Второе место занял Игорь Ревелев, заведующий отделением сосудистой хирургии областной клинической больницы. Третье место присуждено Алексею Родичеву, заведующему хирургическим отделением, врачу-детскому хирургу областной детской больницы номер 2. Приближаются всероссийские беловские чтения. Это одно из главных культурных событий региона, которое в этом году пройдет с 20 по 25 октября. К форуму уже сейчас готовятся областные библиотеки, музеи, театры, вузы и школы. Вологжан ждут творческие встречи, концерты, книжные презентации и научные конференции. Состоится литературный семинар молодых авторов, который соберет писателей со всей страны.
0: Спорта.
1: Вологодские каратисты завоевали 5 медалей и Кубок мира. В городе Сен-Пьер в Маврикии завершились состязания по восточному боевому единоборству в дисциплине сетакан. За награды боролись сборные 25 стран мира. Вологжане в составе российской национальной команды на международных соревнованиях поднимались на пьедестал 4 раза. Итоги поединка в кумите. Александра Баркалева заняла первое место среди девушек 18 лет. Тимура Панасюк второй среди юношей 14 лет. Еще два спортсмена замкнули тройку лидеров. Наталья Русакова среди девочек 13 лет, Никита Павлов среди юношей 16 лет. Главную награду забрала Анастасия Панурина. В командном кумите среди женщин вологжанка стала обладательницей золотой медали и Кубка мира. Кроме того, девушка вошла в топ-5 в личных состязаниях.

0: на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает облачная погода без осадков. Ветер западный, юго-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15 градусов. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Будет понемногу расти. Евгений Масейко, служба новостей.
0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: А в Москве 8 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Экипаж танков Т-80 группировки «Восток» уничтожили наступающие штурмовые группы ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Операторы разведывательных БПЛА обнаружили передвижение штурмовиков ВСУ в направлении позиции подразделения группировки, после чего танкисты выдвинулись на огневые позиции и нанесли поражение живой силе противника. В результате штурмовики были уничтожены. В министерстве отметили, что действия танковых экипажей позволили сорвать попытку наступления неприятеля и не допустить его выхода к позициям группировки «Восток». Тем временем расчет БПЛА группировки «Запад» уничтожил самоходную артиллерийскую установку АС-90 производства Великобритании, которая обстреливала позиции вооруженных сил России у восточного берега Красноаскольского водохранилища в ДНР. Об этом также рассказали в военном ведомстве. Взрывы гремят в Ровно на западе Украины на фоне воздушной тревоги, информируют украинские СМИ. Они также вновь слышны в Киеве. Поступают сообщения о взрывах в Харькове и в городе Черкасы в центральной части Украины. По данным онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации, в столице Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях звучат сигналы воздушной тревоги. Попытки катарских посредников добиться на этой неделе дипломатического прорыва в отношениях между США и Ираном не увенчались успехом. Переговоры зашли в тупик. Ни одна из сторон не готова пойти на уступки, сообщает портал Axios со ссылкой на собственные источники. Они подчеркивают, что отсутствие прогресса может привести к тому, что обе стороны решат возобновить боевые действия. Вслед за другими американскими СМИ портал подчеркивает, что президент США Дональд Трамп может приказать возобновить операцию после промежуточных ноябрьских выборов в Конгресс. Портал напоминает, что накануне катарский дипломат Али Аль-Тавади провел в Нью-Йорке многочасовую встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и его командой. Обсуждали компромиссное предложение Катара, направленное на то, чтобы удовлетворить требования Ирана о снятии американской военно-морской блокады и требования штатов о гарантиях ядерной безопасности Ирана. Затем катарский посредник провел переговоры в Вашингтоне с представителем Трампа Джаредом Кушнером и другими чиновниками. На встрече присутствовал вице-президент США Джей Ди Венс. По итогам он сообщил, что переговоры в тупике, Иран выдвигает требования, которые Вашингтон не может принять, а США считают, что они выигрывают, поэтому идти на компромисс не следует. Во Франции за время школьных протестов арестованы 440 человек. Пострадали 10 сотрудников Министерства образования, несколько учащихся, пишет Le Monde со ссылкой на министра образования страны Эдуара Жефе. В стране проходят демонстрации из-за перегруженного расписания, переполненных классов, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Главная профсоюзная организация старшеклассников призвала блокировать школы. Работа 338 учебных заведений уже нарушена. Накануне учащиеся подожгли школу в Лилле. Протесты старшеклассников во Франции продолжаются уже более недели. Маркетплейсы с 1 октября обязаны возвращать покупателям деньги за товары не позднее 10 дней с момента оформления требования о возврате. Это следует из вступающего в силу закона о платформенной экономике. Документ регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг. Ранее маркетплейсы сами решали, когда перечислить деньги за возвращенные товары. С завтрашнего дня для маркетплейсов вводится стандартный срок возврата в соответствии с законом о защите прав потребителей. Во Владивостоке ликвидируют последствия прошедшего ночью сильного дождя. В городе образовались подтопления. Их ликвидацию поставили под контроль, сообщили в прокуратуре Приморского края. Ранее в соцсетях появилась информация, что подтопления наблюдаются на проспекте Столетия Владивостока. В Первомайском районе на улице Космонавтов также фиксируются переливы, как и на Спортивной улице, Луговой площади и в других районах. Сотрудники МЧС вытянули 2 застрявших в воде на дорогах автобуса и несколько легковых автомобилей. Мэрия Владивостока сообщает, что в городе из-за непогоды введен режим повышенной готовности. Он будет действовать до 1 октября. Сегодня вечером ожидается гроза с порывистым ветром до 16 метров в секунду. Погода в Москве сегодня определяет скандинавский антициклон. Осадков днем не ожидается. Воздух прогреется до плюс 16 градусов, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится юго-восточной периферией скандинавского антициклона, поэтому ожидается переменная облачность или небольшая облачность без осадков, ветер северо-западный не более 3-8 метров в секунду, температура воздуха плюс 13-16 градусов, показания барометров стабильные, 761 миллиметр ртутного столба.
1: По данным Центра погоды ФОБОС, прошедшая ночь в Москве оказалась самой холодной с начала осени. На базовой метеостанции города на ВДНХ температура воздуха опускалась для плюс 4,5 градусов. Это на 0,3 градуса ниже, чем вчера. А в подмосковных Черустях минимум составил минус 0,9 градуса. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Сейчас в столице плюс 5 градусов, атмосферное давление повышенное, 762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 100%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, без осадков. Температура плюс 15-17, в Ленинградской области 13-18 градусов. Ветер северо-восточный, слабый, 1,6 метра в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 778 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, друзья мои, сегодня в Москве вновь тепло, плюс 16. Вчера встретил товарища Тишковца.
2: Что говорит?
1: Вы знаете, по его внешнему виду я сделал вывод,
2: какая
1: что...
2: будет осень,
1: нет, знаете,
2: он сказал?
1: Нет, я сделал вывод, что с прогнозами все в порядке. А как в Вологде дела?
2: В Вологде тоже все в порядке. 14 градусов. Шарлатан.
1: Нет, нет, элегантный мужчина.
3: Чтобы песней своей помогать вам в работе, дорогие мои.
1: Помог Жанне. Вот смотрите, оказывается, на Невском проспекте в Санкт-Петербурге есть культурно-туристический центр Вологда. Вы знали об этом?
2: Нет.
1: Вы что на Невском ищете обычно? Пассаж? Гостинку?
2: Женщину, шутка.
1: Да, вот надо искать центр Вологда. Там прошла презентация гастрономических возможностей туристических Вологодской области. Повара подавали, смотрите, гастрономические.
2: Ну-ка,
1: груздочки в сметане.
2: Да, класс.
1: Копченая оленина с кремом из белых грибов. Хрустящие камни со щучьей икрой.
2: Будьте
1: и
2: здоровы.
1: Муссом из копченого судачка. Томленую лосятинку с моченой брусничкой. Дежень.
2: Ой,
1: Сан Саныч, ну, посмотрите, когда. Дежень из толокна с ряженкой. Сырники с кремом из ряженки. Ой, как хочется кушать.
2: Мы только дежнёво знаем.
1: Дежень, да. Но это, наверное, оттуда фамилия-то.
2: Блюдо старинное, холодное. Из овсяного или ржаного толокна. Ну, такое.
1: А, ну, в это время болваны расстреляли из пневматических пистолетов очередную умную остановку в Вологде. Сейчас болванов ищут.
2: Черти.
1: Да. Вологжанин передал племянничку 15-летнему, это уже два болвана, питбайк, и теперь под суд попал.
2: Угу.
1: Питбайк купил племянничку дорогому. Убейся, говорит мальчонка. Ученые вуза Вологодского государственного университета получили патент на свое изобретение. Они теперь умеют диагностировать крепость, да, труп без вскрытия, изнутри. Понимаете, как
2: труп,
1: да?
2: Диагностировать,
1: трубы,
2: это закон.
1: Да. И, наконец, вологодские агроклассы похвастались урожаем. Ребятки-то с пришкольных участков собрали 26 тонн овощей, 8 тонн картошечки, 3,5 тонны капусты, томатов 2700, кабачков 2,5 тонны и еще патиссоны. Молодцы. Ну что ж, пробежимся, товарищи, по новостям обычным. Владимир Кузьмин отпраздновал серебряную свадьбу супруги, которая по-прежнему на 27 лет его моложе. Они, было дело, разводились в 18 году, но потом
2: нет.
1: Да. Нашим военным досталась не сдетонировавшая ракета для истребителя F-16. Посмотрим, что там у нее.
2: Что у нее
1: в животике, да. Врачи Саев говорят, что при депрессии человек может не только не убираться в квартире, но даже не мыться и не, так сказать, соблюдать гигиену.
2: Но он же болеет, конечно.
1: Конечно, ему не до того. Метеоролог Терешонок. Вот у нас есть Тишковец, а есть Терешонок. Он заявил, что климатическая зима придет позже обычного. Позже.
2: Хорошо.
1: Да. Товарищ Собянин рассказал об эффективности геномной регистрации мигрантов. При помощи генных исследований нашли, во-первых, 14 серийных преступников и вообще 10 тысяч человек, которые находились в розыске. Представляете?
2: Технологии.
1: Вот как, да. Стало известно, что граждане наши готовы помогать великовозрастным детишкам. 14% готовы до 30 лет тянуть детей. А там посмотрим. Молодцы, давайте. Значит, деньги есть. Новосибирск – самый доверчивый город. Представляете, в 2,5 раза чаще там, в Новосибирске, переходят по поддельным ссылкам, чем, в принципе, в стране.
2: Ай-яй-яй.
1: Да. Средний возраст основателя бизнеса в России снизился до 25 лет. А эти верят в бизнес. Ну, хорошо. Дзюбу, бывший футболист «Спартака» Ромулю, назвал старым. Сам ты старый, правильно?
2: Ну, он, видимо, его как-то
1: проверил. Не трожь нашего, да. Милонов оценил переименование в Госдуме котлет по-киевски. Вот, котлета теперь называется со сливочным маслом. Говорит, главное, чтобы шаверму не трогали.
2: Шиш вам с маслом, а не киевское.
1: Стивен Сигал назвал любимое место в России. Говорит, Байкал, отличное место для прогулок. Ну, зная физподготовку товарища Сигала, я так понимаю, пару кругов вокруг Байкала и домой. Да,
2: вообще не вопрос.
1: Ортопед Дедов заявил, что при вальгусной деформации, это когда вот... палец большой вылазит.
2: Становится маленьким.
1: Нет, он так на бок.
2: А,
1: так.
2: Вылазит.
1: Да, да, это даже заметно сквозь валенки. Так вот, ужас. Это генетическая история. Это генетическая. А другие говорят, ой, это от каблуков. Нет, это от генетика. Эксперт Балагуров заявил, что можно определить некачественную вакцину, например, у кота, когда морда отекает. Но это уже поздно, уже, когда отекла, уже поздно. Аэропорт Шереметьево выписал чек за парковку 945 тысяч рублей. Правда, тут же сказали, что это
2: ошибка.
1: Человеческий фактор, понятно. Борецкий снялся в боевике «Оттенки рая».
2: Молодец.
1: Вообще, ему бы в «Дюне», конечно, сниматься.
2: Ему бы работать пойти.
1: Встретит он вас и самого вас отправит работать. Да. Эксперт Васильев заявляет, что автовладельцы по всему миру отказываются покупать новый автомобиль. Ну, не до того.
2: Конечно.
1: Не до того. Нужны соленья на случай, да, как в Польше. Медведь сорвал соревнования по альпинизму на Сахалине. Ну, вот наши, к сожалению, люди используют постоянно английские слова. Они знаете, как альпинизм называют? Скай ранним.
2: Отвратительно.
1: Гадость какая. Научитесь вы, наконец, по-русски альпинизм называть. Хотя это тоже не наше слово. Мем 6.7 набрал 14% голосов в выборе слова уходящего 26-го года. Больше всего за слово нишевые голосуют. Что-то им нравятся нишевые ароматы. Нишевые.
2: Понятно.
1: Да, да, да. Потом, что им еще нравится? Фразы «можно, а зачем?» Ну, это спасибо АвтоВАЗу. Фа ватафа пепешнейны.
2: Отвратительно.
1: Да, дальше. Кот Куки из мема «Котость».
2: А это еще там мем.
1: Кость,
2: такие
1: котость.
2: Дела, собачка.
1: Это котость, да.
2: Да.
1: Эксперт Домашнев, ребята, нас огорчил до невозможности. Он рассказал, что 36% женщин, и это серьезная заявка, ожидают, что появившийся в их жизни мужчина будет оплачивать все ее счета.
2: Будьте здоровы.
1: То есть вот зачем вы? Вот зачем вы? Для 36%.
2: Родились.
1: Да, да. Причем, что интересно, значит, на первом месте ожидания от мужчины у женщин, помимо бабла, безопасность, отсутствие агрессии, чтобы он был такой котость, чтобы была в нем. А вот мужчины ищут, смотрите, в женщины, верность. Понимаете, верность, да. Эрмитаж собирается вернуть Венере руки. Правда, виртуально. Виртуально. Это хорошо, виртуально. Нейрофизиолог Сис Сысоева говорит, что в экстремальной ситуации время расширяется и действительно замедляется, как люди говорят. Что видят, как граната взрывается, например. Да-да-да. А вдова товарища Круга заверила, что доверяет режиссеру Андреасяну в работе над боепиком о шансоне. Ну, в путь дорожка, как говорится, да. Дальше. Биолог Скалан заявил, что у лосей в Кузбассе начался период гона. Могут бодаться страшно. Осторожно, товарищи. Да-да-да. Экономист Щербаченко заявил, что неделя самостоятельного отопления квартиры, пока не дали батареи, можно электрически подогреться. Если кому-то холодно, если такие мерзлявые у нас, да, обойдется в 1200 рублей неделя такого удовольствия. Ага. 45% наших граждан накануне Дня Учителя считают, что работа учителем грозит шумом и стрессом. Детей надо любить шумом и стрессом. Да. Товарищ Попова из Роспотребнадзора призвала не общаться с людьми, у которых есть насморк и кашель. Они больные.
2: Обходите стороной.
1: Врач Вербилов говорит, что подушка, зажатая между ног, полезна, если у вас ломит бедра и колени.
2: Подушка-пердушка.
1: Нет, это другое, Владислав Александрович.
2: Хорошо.
1: В России появились новые препараты для экстренной остановки кровотечений, заявила товарищ Скворцова. Это очень хорошо. Да. Врач Самбурской объяснил популярность услуги нянь для взрослых мужчин. Из-за давления общества за 20 тысяч рублей могут выслушать, обнять, погладить по голове, убаюкать.
2: Ну, немного, за двадцатку-то.
1: Молоденькая не годится. Здесь нужна такая уже седовласая женщина, мне кажется.
2: За 20 20 молоденькая не пойдет.
1: Дело в том, что мужчина слышит с рождения, что он всем вокруг должен. Хорошо. И маме, и папе, и школе, и потом жене, и детям он должен, и внукам должен. Наконец, ему хочется за двадцатку снять себе долги. Ну и, наконец, клетки, почки и мозга, представляете, оказывается, запоминают информацию совершенно одинаково. Ну, помните, вот есть выражение «ты у меня в печенках сидишь». Это значит «запомнил». Печенью человека, да? Ну и давайте последнее сообщение. В России станет больше жирафов из Намибии. Я так понимаю, кормовые поехали, да?
2: Ну, это прорыв, наконец-то. Да. Мы ждем. Россия без жирафов. Давайте так.
1: Жирафик. Да, хороший. Косметолог Королева предупреждает, что если с детства увеличивать губы...
2: Так.
1: То, что у нас? Во-первых, у вас девочки станут гиалуроновые усики отвратительные, а во-вторых, начнется фиброз, будет разрастаться соединительная ткань, и вы станете уродливыми. Да. Зависимая от матчи, есть же такой зеленый этот японский, да, взвесь это, женщина столкнулась с постоянными приступами рвоты, акне, прыщами покрылась, мигренью, представляешь, потолстела на 15 кило. Да. Пожарная из США попала в книгу рекордов Гиннесса. Думаете, много пожаров потушила? Нет, рост у нее 147 сантиметров. Вот чем хвастается. Актриса Хилькевич жалуется, что не может отучить свою двухлетнюю дочурку от соски, говорит. Не может. Понимаешь, какая история?
2: Да пусть сосет.
1: Да вот именно. Чего отстаньте от человека? Уставшую женщину в Южноафриканской республике спустили с горы при помощи роботизированных ног. А теперь сама. Топ-топ. И робот пошел вместе с ней. В американском штате впервые в Теннесси за 2 века казнят женщину. Она в 95-м году, когда ей было 19 лет, убила вместе с дружком афроамериканцем сокурсницу, которую ревновала. И вот теперь ее хотят изжарить на стуле. Бывшая жена товарища Гагунского хочет увеличить алименты до 400 тысяч рублей. Говорит, я Ирина Маирко, ее зовут. Ага. Смотрите, хочет включить...
2: А в каких это?
1: Хочет включить прайс алиментов еще и обслуживание кондиционера. Это прекрасно, потому что ребенку нужен холодный воздух. Правда, Виталик сейчас платит 50.
2: Держись,
1: но хотят
2: с него
1: взять 400 на кондиционер. Да. Так, ну и пару давайте сообщений. Блогеры называют бермуды заменой джинсам. Вместо джинсят бермуды. Вы посмотрели, как выглядит?
2: Надо выяснить, что такое бермуды.
1: И, наконец, давайте, смотрите. Гинеколог Лубнин угрожает. Говорит, что женщины не теряют интерес к интиму даже в 80 лет. Вот интересно.
2: Это опасно, кстати.
1: И, наконец, американка Немец, это фамилия, Немец, рассказала, как заснуть с помощью 30-секундного способа. Нужно закрыть глаза девочки.
2: Так, девочки.
1: И двигать ими медленно-медленно, пока не заснете.
2: Но не сломайте глаз.
0: Новости капитализма.
1: Индия все-таки особенная страна. Там состоялась массовая драка тысяч людей из-за неправильного соуса к блюду. Дело в том, что к закуске пакора вместо зеленого соуса подали сладкий тамариндовый чатни. И началась
2: обман,
1: драка.
2: Конечно,
1: да. Физическая активность стирает последствия детских травм из мозга. То есть качки, что они все стерты? Да?
2: Они все с травмами.
1: А мы как? Как стирать будем, да? Требующие улучшить условия учебы французские школьники сожгли свой лицей. Ну, логично же, правильно? Да. Чтобы вообще не было. Правильно. Дальше. Спутники из древесины спасут атмосферу от космического мусора. Они будут полностью сгорать. Деревянные спутники. Отлично. Разработано новое революционное средство от облысения. Записывайте, товарищи лысые.
2: Так.
1: Респегальдес лайкине.
2: Ну, звучит жутко.
1: Это немцы делали, да. Американская компания Open Agent создала забор для защиты от произвола и агентов. Они хулиганят. Представляете, хулиганят. Забор, да. Сталлоне рассказал, что в школе-интернате, вот куда его сдали родители, ему хотели вырвать гениталии.
2: Ничего
1: вот
2: себе.
1: Поэтому он пошел
2: в терминаторы.
1: В порноиндустрии, нет, и заработал себе псевдоним «Жеребец» итальянский. Да-да-да, «Жеребец». Сияющий синим пламенем вулкан Пампандян в Индонезии закрыли для туристов. Нет, индонезиец, да. Мужчина в Нигерии проглотил 72 свертка кокаина, потому что очень хотел расплатиться за свадьбу. Так жениться хотел, что... пошел на преступление, да.
2: Метеоризм?
1: У Вселенной ученые нашли средний цвет. Оказывается, у Вселенной цвет латте. А красиво, мы не видим отсюда. Красиво. А нам все кажется черным, да? Сбой режима питания в выходные повышает проблемы, риск проблем с сердцем у мужчины, товарищи. Ага. Вот как ел в буднях, так и ешь. Не надо на выходных резвиться, да? Так, ужин с любимым человеком сглаживает скачки сахара в крови, а если с нелюбимым?
2: Хорошо.
1: Да? Два киви в день с кожурой уменьшают проявление запора, товарищи.
2: Перестаньте
1: кушайте, да. Ученые выяснили, что Солнце и Луна вызывают у нас землетрясения. То есть они нам вредят, да, эти двое. Директор Эйфелевой башни снимают с работы. Он принимал индуистов у себя,
2: так,
1: и убрал весь женский персонал. Говорят, теперь ты сексист, ты нас убрал. Все, теперь с работы выгоняют. А индуисты не хотели видеть этих вот...
2: Росиндуисты.
1: Да. И, наконец, давайте так. Частое употребление трески и тунца.
2: Так.
1: Мне... Трясочки, пожалуйста, нарежьте 100 грамм. Повышает риск отравления ртутью, товарищ. Осторожней, кушайте.
4: Наши, наши!
1: Ну что у нас? В Ангарске шиномонтажник в маске шарился по ночам по дворам, прокалывал шины, чтобы на следующее утро они приехали к нему и отдали ему свои деньги. Ах ты, урод!
2: Негодяй, да.
1: Мерзавец. Еще один такой же, но теперь женщина. Житница Алтайского края отделалась уголовным сроком за то, что с могил на кладбище крала розы и с ними фотографировалась, как будто ей их подарил любимый.
2: Сумасшедшая.
1: То есть даже вот понятие о том, что оттуда брать ничего не надо, не останавливает уже.
2: Завтра октябрь, так, Сергей
1: Валерьевич. 96 роз.
2: Люди ломаются.
1: 96 роз, да. В Набережных Челнах мужчина решил сушить постельку феном.
2: Свою?
1: Ну, чем-то обмочил ее, эту постельку, и начал сушить феном. Засунул фен, все сгорело. Все сгорело. Да.
2: Все его сгорело.
1: Кировчане, чтобы не идти домой пешком, пытались угнать 3 грузовика, автобус и 2 погрузчика.
2: Хорошо.
1: И все не работает. Хорошо. Да. Мужчину заманили на романтический пикник в Подмосковье. Осторожно, друзья мои, поругался с кем-то в интернете. Так. Тут на него выходит какая-то девка, говорит, давай поехали в Подмосковье,
2: жарить,
1: покушаем колбаски, выпьем лимонада. Приехал, а там его начали бить и в прямом эфире снимать, как его бьют, череп пробили. А девка после этого смылась в Грузию, а он вспоминает, начинает говорить, да с кем-то вроде в интернете поругался. Ребят, аккуратней, аккуратней, да. Что еще? Лента, наша сеть торговая, сняла с продажи после рейда Роскачества лапши Наруто, Чан Рамен, Доширак Квисти, Ниссин, сам Янг. Короче, там не соответствует, не соответствует содержимому, да, то, что написано. Заключенным добавили нашим в рацион яйца, творог, сок, вместо хлеба и соли, вот маргарина, яблочки, да, яблочки, сливочное масло, говорят. Ну и, наконец, следователи говорят, что в деле Чикатило самая большая опасность была в том, что был Кравченко осужденный, которого в камере забили до того, что он взял всю вину на себя. А кто попросил сокамерника его забить, чтобы он взял всю вину на себя? Если бы это не произошло, то Чикатило бы взяли намного быстрее, и не было бы 50 жертв этого страшного убийцы.
5: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
6: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
7: Категория 12+.
8: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой.
7: Мазь Салвисар с натуральным составом. Процесс заживления ускорит твой. Мазь Салвисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
10: Рекламные службы 495-105-5244.

0: а в Москве 8:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем с сообщений последних минут. Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками большой дальности по объектам на Украине. Об этом сообщили только что в Минобороны. В результате в Киеве поражен коммуникационный центр в Киевской области, объекты энергетической системы страны, обеспечивающие военное производство. Помимо этого, под удар попала инфраструктура порта Измаил в Одесской области. Помимо этого, ведомства информировали, что в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 384 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами. Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, Московского региона, Башкирии, Крыма, Татарстана, Пермского края, а также над акватории Черного моря. Отряд кораблей Северного флота высадил морской десант на необорудованное побережье Арктического острова на архипелаге Седово в ходе тактического учения в Карском море. Об этом рассказали в Минобороны. По условиям учения отряду кораблей нужно было ликвидировать вооруженную группу условного противника на острове. Палубный вертолет К-29 доставил на побережье с борта патрульного корабля «Иван Папанин» десантно-штурмовую группу, а также пост для корректировки огня корабельной артиллерии. После боевого построения морского десанта был осуществлен марш на технике в назначенный район. Группа разминирования выполнила задачи по противоминной разведке и уничтожению обнаруженных на маршруте движения мин и фугасов. Верховный суд США разрешил администрации Дональда Трампа временно возобновить программу ускоренной депортации мигрантов в третьи страны. Об этом сообщает CNN. Программа позволяет отправлять мигрантов с окончательными решениями о выдворении не в страны их происхождения, а в другие государства, даже если у них там нет связей. По данным телеканала, в рамках программы уже депортировали около 25 тысяч человек. Программу запустили в марте прошлого года. Правозащитные организации оспорили ее в суде, после чего Федеральный суд Массачусетса заблокировал действия программы. Гендиректор компании, управляющий Эйфелевой башней, Патрик Бранко-Руво покинет пост в конце года, сообщает Associated Press. Его отставку связали с решением временно убрать женщин-сотрудниц с башни во время визита около 100 представителей из консервативной индуистской организации. После инцидента сотрудники провели забастовку, внутреннее расследование выявило операционные ошибки и недоработки, а руководство потребовало усилить меры по соблюдению гендерного равенства. Протестующих поддержал мэр Парижа Эммануэль Грего. Он отметил, что равенство между женщинами и мужчинами должно соблюдаться везде. Дистанционные мошенники стали выманивать деньги, а потом похищать аккаунты в мессенджере Telegram, используя схему обмана с ботами. Это следует из материалов МВД, текст которых приводит ТАСС. Аферисты под разными предлогами уговаривают жертву нажать кнопку «Старт» в боте в Telegram, затем они начинают шантажировать, требовать деньги и угрожать, что заблокируют аккаунт. Человек либо поддается и лишается средств, либо игнорирует призывы злоумышленников. В таком случае мошенники меняют имя бота и передают жертве права его создать, после чего запускают волну жалоб на него. В результате бота блокируют, а вместе с ним и аккаунт жертвы. В киберполиции посоветовали быть бдительными в сети и не принимать поспешных решений. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков, плюс 15-17 градусов. В Москве переменная облачность, осадков также не ожидается, и тоже 15-17 тепла. Сейчас в городе плюс 5, атмосферное давление повышенное, 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 100%.
1: Новости спорта.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Карен Хачанов с победой стартовал на теннисном турнире в Пекине. В первом круге россиянин в двух сетах нанес поражение пятому номеру мирового рейтинга канадцу Феликсу Оже-Эльясиму. Футбольная сборная России со счетом 2-0 переиграла Иран в товарищеском матче, который прошел в Казани. Оба мяча забил лидер Монако Александр Головин. Тему продолжит Александр Ниценко.
1: За последние 4 года россияне встречались с иранцами уже в третий раз, поэтому соперники имели возможность хорошо изучить манеру игры друг друга. Азиаты за несколько дней до вояжа в Казань уже провели спарринг с Узбекистаном и неожиданно уступили в нем 1-3, пропустив 2 мяча от бывшего форварда Ростова Шамуродова. Амир Галинуи сыграл там с парой центральных защитников, но в матче против россиян вернулся к расстановке в 3 центральных оборонца, которую Иран использовал летом на чемпионате мира, не уступив ни в одном матче против Новой Зеландии, Бельгии и Египта. Валерий Карпин выпустил в старте по 3 зенитовца, столичных армейца и легионеров, одним из которых был лидер «Монако» Александр Головин. Его мастерство и решило судьбу встречи. На 21-й минуте россияне отлично вскрыли центр поля, Батрахов дотащил мяч до штрафной и покатил под удар Головину в одно касание. Все было исполнено быстро и четко. А спустя 15 минут фол на Обликове обернулся идеальным по исполнению результативным штрафным Головина. Россия забила оба мяча 2 первыми ударами в створ. Получив преимущество, наша команда в оставшееся время умело сдерживала соперника, не дав ей создать большего количества моментов. У россиян мог еще забивать Укавина, судья в спорном эпизоде не назначил ворота Сафонова пенальти. В итоге Иран уступил нашей команде 0-2.
2: Кирилл Марченко стал первым российским игроком, набравшим очко за результативность в новом сезоне Национальной хоккейной лиги. В матче против Монреаля форвард Торонто отметился передачей на первый гол стартовавшего регулярного чемпионата. А автором первого российского гола в новом сезоне НХЛ стал Василий Подколзин. У нападающего Эдмонтона в противостоянии с Ванкувером дубль. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: дорогие товарищи, мы на прошлой неделе с вами уделили время событиям в политической жизни на востоке Германии, где альтернатива Фюр Дойчланд, АФД или АДГ по-нашему, по-русски, ну, в нескольких землях, в двух землях добилась фантастических для еще недавнего прошлого результатов. И в этот момент еще и приходит известие, совсем уже недавнее, о том, что партия Марин Ле Пен, это уже Франция, впервые создаст фракцию во французском Сенате. И, конечно, мимо этой новости я пройти никак не мог. И пригласил, естественно, к разговору Александра Германовича Артамонова, военного эксперта, международного обозревателя, человек, который Францию знает не понаслышке. Александр Германович, доброе утро. Здравствуйте. Да.
1: Приветствую вас. Здравствуйте.
0: Да, да, очень рад нашей новой встрече. Вы, я знаю, вернулись из маленького, но хорошего отпуска. Вот, и, соответственно, да, очень рад нашей новой встрече. Александр Германович, спасибо. Так вот, Марин Ле Пен, кстати, до этого известия о том, что они создают, ну, по крайней мере, имеют возможность создать якобы свою фракцию, отметилась заявлением, что она возмущена передачей управления Ашаном, значит, и других французских вот этих торговых контор в наше госуправление. Может быть, об этом несколько слов тоже скажем, но после этого вот эти ее возмущения были затменены как раз известиями с избирательных участков. Александр Германович, что там в итоге на выборах случилось? Расскажите, пожалуйста.
1: Ну, на самом деле, всего во Франции, как известно, в Сенате Сергей Иванович приветствует, естественно, всех, поэтому начинаем. Действительно, в день воссоединения, кстати, исторически хотел с этим всех поздравить России с ее новыми регионами, сегодня 30 сентября. И вот в такой действительно памятный день из Франции тоже приходят интересные новости. В Сенате во Франции почти 350 мест, 350 кресел, 348. И вот более половины были переизбраны по территориальному признаку в 50 с лишним, 64 департамента по Франции, 178 мест, и, соответственно, национальное объединение добилось еще 9 кресел, помимо трех, которые, в принципе, уже были за ними закреплены. Ну, на самом деле, все это не совсем соответствует реальности, потому что национальное объединение давным-давно, еще на тех выборах, на которых опять-таки победил Макрон, фактически лидировало. Там были подделанные результаты. Для тех, кто не совсем следит за французской действительностью, напомню, что национальный фронт, национальное объединение – это одно и то же. То есть национальный фронт переименовался в национальное объединение, обуржуазился от этого, как многие говорят, если вообще как-то был ультраправым, в чем его обвиняли десятилетиями. А Марин Ле Пен себя, естественно, больше мнит не представителем, так сказать, как когда-то ее папа Жан-Мари Ле Пен, а людей служивших, ветеранов войск, еще как ультраправые. Они себя заявили все время как католики, как белые, так сказать, традиционное население Франции. А теперь она объединяет всех людей доброй воли, выступающие, ну, мы бы, наверное, сказали, за традиционные ценности. Вот. Но как бы то ни было, есть у национального объединения и союзник, союз правых за республику, вот в главе Эрик Сиоти, если чуть русифицировать, и, собственно, есть некоторые другие близкие фракции движения, которые национальное объединение видит вполне как своего собственного лидера. Что это даст? А конкретно Франция, ну, на мой взгляд, ничего ровным счетом это нам с вами, как людям, находящимся, естественно, вовне, не даст, потому что национальное объединение выступает, собственно, за армию, за республику, за французские, скажем так, соблюдение всех французских приоритетов в международной политике. А Франция была, есть и остается, на мой взгляд, все-таки такой даже не менее, а вполне себе серьезной империей. Ну, ввиду того, что у них есть заморские территории, департаменты и в центре Тихого океана, и размером с Бельгию территории в Латинской Америке, французская Гвиана, Гвиен Францез, если по-французски называть. И, собственно, поддержание линии армии – это увеличение армейского бюджета, это увеличение, естественно, отчисления на разведку, это укрепление ценностей. Возможно, лично Франции, то есть конкретно Франции, это может кто-то дать с точки зрения миграционной борьбы. Но и в это я не особо сильно верю, по той простой причине, что мы несколько когда под события опоздали с риторикой якобы вот этой самой борьбы, ввиду того, что во Франции уже около 30% населения просто недавнего европейского происхождения. Это я максимально корректно называю, так и делая кальку с французского языка, ну, потому что избежание там всяких экстремизмов. То есть люди, рожденные не на территории Европы, не то что на территории Франции, не на территории Европы, это выходцы из, естественно, Северной Африки, Ближнего Востока, Экваториальной Африки, но они французы и более чем.
0: Александр Георгиевич, я не ослышался, 30% во Франции такого населения уже?
1: Да, я как раз в силу того, что мы говорим с вами, если говорить именно о национальном обвинении, могу отметить, что я достаточно много общался с этой партией. Кстати, брал интервью в свое время Жан-Мари Ле Пена, лично сам не так давно, лет 5-6 назад, и знаю близких его неплохо, ближний круг. Какой-то есть такой статистик, Жан-Поль Гуревич, естественно, француз во многих поколениях, который рассчитал статистику, и уже около 10 лет назад более 20-25% французов были иностранного происхождения. На сегодня, третий год подряд, во Франции лидирует по популярности имя младенцев Мухаммед. Ну, так называют. Ну, я могу даже по департаментам перечислить, где какой состав, но сейчас, наверное, не настолько важно, они все специалисты по Франции. Просто необходимо понять вот всем нашим, в частности, барышням, которые обожают Ниццу, там, загорать, по крайней мере, обожали в недавнем прошлом, что, в принципе, они немножечко не туда смотрят, потому что современная Франция, это, если вообще этим барышням хоть что-то в жизни интересует, кроме длины купальников и так далее, а Франция на сегодня – это страна, имеющая во многом неевропейское происхождение, потому что люди моложе 25 лет во Франции – это около 50% населения. Это вообще-то показатели развивающихся стран, как мы недавно еще говорили, но другого термина пока не придумали. И, естественно, по большей части эти люди рождаются в предместьях, поэтому имя самое популярное – Мухаммед. А Марин Ле Пен это хорошо понимает, поэтому у нее слегка причёсанный сейчас вот такой взгляд на вещи, типа мы хотим избавиться от тех, кто нам тут не нужен и не разделяет наши ценности, а все остальные, конечно, добро пожаловать, все мы единые французы, все те, которые выходцы из Французской империи. Французская империя для Франции, да поймут меня правильно мои соотечественники, это то же самое для нас Советский Союз. Я имею в виду, я не сравниваю идеологические платформы, а просто говорю, что для Франции они к этому относятся как вот к своему еще относительно недавнему прошлому, до 60-х годов, чуть постарше, чем Советский Союз и распад Советского Союза. Но вот это их великое прошлое. Естественно, все те, кто выходцы оттуда, они все равно, ну, неким образом причастны к ценностям Французской Республики, как наследницы той самой Французской империи.
0: Угу. Александр Георгиевич, а можно... можно ли вот такую вещь уточнить? Мы в наших вот этих политологических дискуссиях связываем с нашествием выходцев, соответственно, в Европу с некими переменами. Но вот как

0: настройки, товарищ. Так вот, им вообще все равно, кто такие locals. То есть сменится ли курс Франции от того, что вместо вот этих вот любителей круассанов будут ребята, которые наворачивают шварму, условно говоря, за обе щеки. Потому что для элиты, у меня такое ощущение складывается, в Европе это не принципиально важно. То есть нам не надо питать иллюзий относительно того, что вот у них там демография совсем скрючится в другую сторону, и как-то изменится политика Франции.
1: Сергей Иванович, ведь как раз вчера с генералом Гурлевым обсуждали перспективы нашего достаточно несветлого будущего в сожительстве с европейцами на одном континенте. Вот так вот я сказал, так витиевато. Ну, по выводам сразу ответ, не буду там тянуть кота за хвост. На мой взгляд, ничего не поменяется и ничего не изменится, потому что я постоянно подавляю наши надежды на какой-то смены курса из-за там местного пролетариата. У нас совсем недавно товарищи коммунистического толка говорили: предместье в Европе — это новый пролетариат, понимаешь, так сказать, вот той самой Европы. Я хочу сказать, надейтесь дальше. Я вам напомню, как вы надеялись на в 30-е годы на немецкий пролетариат, который спокойно это взял к мастеру, надел серую ученую форму и пошел мочить людей на Украину. Как раз солдаты группы «Центр» не насыпали через Украину, они были многочисленная группировка Третьего Рейха, да? Вот, поэтому нет, не поменяется в силу того, что для нас не поменяется. Во Франции очень жесткая страна, в которой полно и полиции, и контроля над населением. Ну, в силу того, что я до сегодняшнего дня все-таки там принимаю достаточно активное участие, могу сказать, что там только что прошла зачистка, ну, прямая часть, с точки зрения информационного поля, естественно, прошла зачистка недовольных офицеров разведки армии, которые как раз хотели смены курса. И это подавляя красные капелли в Германии. Ну, вот кто-то шагнул в окно, кто-то случайно захлебнулся, кто-то упал со скалы. Всего 12 человек за 2025 год. Это люди, которые были близки по позиции к нам. Это вот с точки зрения того, кто реально мог влиять на ситуацию. Поэтому нет, я понимаю великолепно то, что вы сказали. Элите глубоко наплевать, как теперь говорит молодежь фиолетовая параллельно, кто там внизу. Но не совсем все так, потому что если не удадутся планы этой элиты по отвоеванию жизненного пространства на Востоке, у них гитлеровские планы, какие были, такие остались, вот тогда им будет очень сложно с глазу на глаз с своей новой публикой, которая, ну, совсем недавно прибыла в французские города и Эвиси. Потому что эти люди хотят есть, кушать раз в день, как все мы. Они привыкли жить, ну, даже я не хочу повторять спичи, которые знают все, на пособия. Они очень мало задействованы в рабочем процессе, рожают они действительно очень активно, динамика большая. И если их не на фронт, что как раз для нас проблема, то как куда? Вот, собственно, я хочу, чтобы все поняли, почему, собственно, рождается вот эта идея отправить всех на фронт, а потом оставшихся расселить на опустынившие земли Восточной Европы, как раз на территорию несчастного, бедного украинского народа, который как раз ультраглобалисты уничтожают всем путями. Это то, что называется теорией большого сброса. И, к сожалению, в ИАХ эту теорию, когда я работал под прикрытием, преподавали в французских военных вузах еще 30-35 лет назад. То есть это плановая вещь. Вот так. Поэтому для нас пока ничего. Но если мы, как я надеюсь, потому что победа все равно будет за нами, мы выдержим, тогда начнется, ну, большой раздрай на территории Франции. Германия имеет в меньшей степени, потому что турки чуть-чуть другие по составу. Это источники миграционного населения Турции, чем те, кто прибыл во Францию, ну или там как угодно из Французской империи, переместился с одной части в другую. Там ребята погорячее будут, ближе к, наверное, к латиноамериканскому типу, только еще более разрушительные. Я бы сказал, к ливийскому и к алжирскому типу. Вот так вот, точнее сказать. И чего они хватаются за ножи. То есть это восстание, алжирское восстание в Марселе, которое, я помню, великолепно 90-е годы, которое пришлось подавлять при помощи собак и вертолетов было. И
0: да,
1: так далее.
0: Да. Ну, Александр Германович, да, Александр Германович Артамонов, военный эксперт, международный обозреватель с нами. По следам очередных выборов во Франции мы сегодня говорим.
2: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Губернатор Георгий Филимонов провел профчас по безопасности дорожного движения. На встрече обсудили ситуацию с аварийностью в регионе, результаты профилактической работы и дополнительные меры по снижению числа ДТП. С начала года в Вологодской области отмечается снижение основных показателей аварийности. По итогам составлен рейтинг муниципалитетов аварийности с участием водителей в состоянии.

0: Состояние опьянения. В красной зоне оказались Бабаевский, Нюксинский, Белозерский, Кичминско-Городецкий округа. На их территориях от 10 до 14% ДТП произошли с участием нетрезвых водителей. В Вологодской области запущен новый цифровой сервис для предпринимателей. Глава региона рассказала о запуске чат-бота в национальном мессенджере «Макс», который помогает бизнесу ориентироваться в мерах государственной поддержки. Сервис доступен для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, самозанятых и тех, кто только планирует открыть свое дело. Развитие цифровых решений для предпринимательского сообщества продолжается в рамках нацпроекта «Экономика данных». В регионе началась уборка свеклы и моркови. Уборку моркови начали чуть позже, она только сейчас дозрела и готова к длительному хранению. Морковь планируют убрать за 10 дней, свеклу за 4-5 дней, капусту оставят на октябрь. Завершить сбор урожая сельхозпредприятия планируют до устойчивых заморозков. В Вологде пройдет масштабная тренировка по гражданской обороне. С 7 по 9 октября состоится всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. Мероприятие приурочено к 94-й годовщине со дня образования гражданской обороны России, которая отмечается 4 октября. Важным моментом тренировки станет проверка муниципальной системы оповещения. Так, 7 октября в 10:40 в Вологде раздастся сигнал «Внимание всем!» и текстовые сообщения проводится проверка готовности системы оповещения населения. Просьба сохранять спокойствие. Жители города призывают отнестись к мероприятию с пониманием и не поддаваться панике. В Вологодской области подведены итоги ежегодного конкурса «Лучший врач года». В этом году за почетное звание боролись более 10 докторов из медицинских организаций Вологды, Череповца и центральных районных больниц. По решению конкурсной комиссии лучшим врачом региона признана Ольга Васильева, заведующая общепсихиатрическим отделением номер 11, врач-психиатр Вологодской областной психиатрической больницы. Второе место занял Игорь Ревелев, заведующий отделением сосудистой хирургии областной клинической больницы. Третье место присуждено Алексею Родичеву, заведующему хирургическим отделением, врачу-детскому хирургу областной детской больницы номер 2. Приближаются всероссийские беловские чтения. Это одно из главных культурных событий региона, которое в этом году пройдет с 20 по 25 октября. К форуму уже сейчас готовятся областные библиотеки, музеи, театры, вузы и школы. Вологжан ждут творческие встречи, концерты, книжные презентации и научные конференции. Состоится литературный семинар молодых авторов, который соберет писателей со всей страны.
1: Спорта.
0: Вологодские каратисты завоевали 5 медалей и Кубок мира. В городе Сен-Пьер в Маврикии завершились состязания по восточному боевому единоборству в дисциплине сетакан. За награды боролись сборные 25 стран мира. Вологжане в составе российской национальной команды на международных соревнованиях поднимались на пьедестал 4 раза. Итоги поединка в кумите. Александра Баркалева заняла первое место среди девушек 18 лет. Тимура Панасюк второй среди юношей 14 лет. Еще два спортсмена замкнули тройку лидеров. Наталья Русакова среди девочек 13 лет, Никита Павлов среди юношей 16 лет. Главную награду забрала Анастасия Панурина. В командном кумите среди женщин вологжанка стала обладательницей золотой медали и Кубка мира. Кроме того, девушка вошла в топ-5 в личных состязаниях.
1: Года на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает облачная погода без осадков. Ветер западный и юго-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15 градусов. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Будет понемногу расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 9 часов.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем сообщение последних минут. Российские военные поразили пункт управления беспилотниками и временной дислокации ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Для этого использовались фугасные авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции ФАБ-1500. Ведомство опубликовало соответствующее видео. Ранее там заявили, что минувшей ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками большой дальности по объектам на Украине. В результате в Киеве поражен коммуникационный центр, в Киевской области объекты энергетической системы страны, обеспечивающие военное производство. Помимо этого, под удар попала инфраструктура порта Измаил в Одесской области. В военном ведомстве добавили, что в течение прошедшей ночи дежурные силы ПВО уничтожили 384 украинских беспилотника самолетного типа над территориями 18 российских регионов, а также над акваторией Черного моря. Минобороны опубликовал на своих ресурсах к 85-летию начала битвы за Москву архивные документы о строительстве электрозаграждения. Электризацию наземных препятствий, а также почвы и воды в СССР разрабатывали задолго до начала Великой Отечественной войны. Постановлением от 2 августа 1941 года Наркомату обороны надлежало немедленно приступить к созданию на оборонительном рубеже полос электризации почвы и противопехотных заграждений с использованием стационарных силовых установок и линий передачи. Был установлен 18-дневный срок окончания работ. На опубликованных чертежах видны намеченные воздушные линии передачи от линий МОСЭНЕРГО до трансформаторных подстанций. Как следует из документов, осенью 41-го в ходе битвы за столицу электризуемые заграждения стали неожиданным и эффективным оборонительным рубежом. Попытки катарских посредников добиться на этой неделе дипломатического прорыва в отношениях между США и Ираном не принесли результата. Переговоры зашли в тупик. Ни одна из сторон не готова пойти на уступки, сообщает портал Axios со ссылкой на собственные источники. Они подчеркивают, что отсутствие прогресса может привести к тому, что обе стороны решат возобновить военные действия. Вслед за другими американскими СМИ портал подчеркивает, что президент США Дональд Трамп может приказать возобновить операцию после промежуточных ноябрьских выборов в Конгресс. Портал напоминает, что накануне катарский дипломат Али Аль-Тавади провел в Нью-Йорке многочасовую встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и его командой. Обсуждали компромиссное предложение Катара, направленное на то, чтобы удовлетворить требования Ирана о снятии американской военно-морской блокады и требования штатов о гарантиях ядерной безопасности со стороны Ирана. Затем катарский посредник провел переговоры в Вашингтоне с представителем Трампа Джаредом Кушнером и другими чиновниками. На встрече присутствовал вице-президент США Джей Ди Венс. По итогам он сообщил, что переговоры в тупике, Тегеран выдвигает требования, которые Вашингтон не может принять, а США считают, что они выигрывают, поэтому идти на компромисс не следует. Спасатели потратили 12 часов на поиск группы туристов из 4 человек, пропавшей в пещере в Крыму. За это время было обследовано порядка 10 километров лабиринтов пещеры. Об этом сообщил начальник аварийно-спасательной службы «Крым-Спас» Николай Щелков. Он добавил, что трое мужчин и женщины потерялись, сбившись с пути при движении из Голубиной пещеры в сторону Красной пещеры. Спасатели вывели их в районе Голубиной пещеры, накормили, а затем вывели на поверхность через Красную пещеру. В МЧС объявили, что поиск операция завершена. В ней был задействован отряд из 40 сотрудников чрезвычайного ведомства. Состояние туристов оценивается как удовлетворительное. Охотники ликвидировали бурого медведя после появления на улицах Кемерово. В поисках хищника участвовали 8 мобильных групп, сообщили в Министерстве лесного хозяйства в Кузбассе. Было применено 2 беспилотника с тепловизорами. По подсчетам ТАСС, в этом году медведи выходили к населенным пунктам более чем в 40 регионах России. Самая сложная обстановка в Восточной Сибири. Там хищники подходили к школам, воинским частям, пытались пробраться в частные дома. От нападения медведей за последние месяцы в России погибли 22 человека. Отопление в Москве начнут включать 1 октября. Подача тепла будет поэтапной и займет несколько дней, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что в первую очередь отопление включат в детсадах, школах и больницах, а затем в жилых домах, офисных зданиях, на предприятиях торговли и промышленности. Как посчитали, подчеркнул глава города. Работы по подготовке к отопительному сезону были завершены в срок. Все инженерные системы готовы к прохождению отопительного периода, подготовлены аварийные бригады и необходимая техника. Между тем, последняя ночь сентября в Москве оказалась самой холодной с начала осени, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леос. По его словам, на базовой метеостанции города на ВДНХ температура воздуха опускалась до плюс 4,5 градусов, что на 0,3 градуса ниже, чем накануне. Самой холодной точкой на карте погоды московского региона стал полюс холода Подмосковья Черусти. Там зафиксировали заморозки. Температурный минимум составил минус 0,9 градуса. Как отметил Леос, ближайшей ночью заморозков в столичном регионе не ожидается. На территории Центрального федерального округа температура ниже нуля возможна только в отдельных районах на востоке города. А в ночь на пятницу заморозки вновь вероятны. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным ФОБОСа, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, без осадков, плюс 15-17 градусов. В Москве переменная облачность, осадков не ожидается, и также 15-17 тепла. Сейчас в городе плюс 7, атмосферное давление 762 миллиметра, влажность воздуха 100%.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, сегодня день нашего российского интернета. Он пока еще не суверенный. Да, но не знаю, идем мы к этому или не идем, но это не наше, как говорится, такое обывательское дело, а в принципе о процессах, которые оттуда шарашат из интернета, да, мы сегодня поговорим. Семен Сергеевич Уралов, шеф-редактор «Сонар 2050», политолог, нашел время для нашего общения. Семен Сергеевич, очень рад, доброе утро, здравствуйте. Да.
2: Доброе утро, Сергей, рад слышать.
1: Да, да, да, Семен Сергеевич, ну вы весь в трудах, в делах, наблюдаю вас еженедельно, в разного рода интернет-проектах, в том числе и по ту линию, как говорится, идеологического противостояния, как вы мужественно отстаиваете позиции, это мне очень интересно вас всегда слушать, да. Семен Сергеевич, вышла новость о том, что американская контора создала забор для защиты от произвола ИИ-агентов. В общем, что они, мол, жульничают, врут, значит, крадут и прочее, прочее. Вот со времен нашей, со времени нашей предыдущей встречи, тоже мы с вами периодически говорим о Рунете, да, вот появилась такая история, как ИИ-агенты, которыми, значит, люди пользуются, но ведь от них уже заборы начали создавать. Что, в принципе, к чему надо обывателю быть готовым? Как вот меняется эта реальность цифровая? Та, к которой мы вроде как привыкли, а она уже другая, да? Вот что происходит?
2: Действительно, она другая на уровне фактов, но на уровне схемы она остается такая же, как была. Я бы предложил просто нашим слушателям вспомнить, как, например, развивался мир компьютерных вирусов. И это же была очень похожая история, потому что, как оказалось, что те, кто занимаются борьбой с компьютерными вирусами, активно вкладывались в то, чтобы вирусов было побольше, для того, чтобы продавать свои антивирусы. Вот сейчас с этими ИИ-агентами очень-очень похоже. Это, в общем-то, развитие любой капиталистической логики, когда создаются инструменты, вот, на которых людей подсаживают с помощью маркетинга, а потом создают ряд, ну, проблем, неудобств, как сейчас, например, в автомобилестроении появилось что-то там по подписке, то есть у вас не все функции доступны. Поэтому с ИИ-агентами ситуация аналогичная, они воспользовались, ну, они сначала соблазнили пользователей доступом и простотой, что вообще ни о чем думать не надо, ты вот просто кнопочку нажми, и тебе все сделают. А потом оказалось, что это инструмент на самом деле недостаточно отработанный, содержащий массу ошибок. По большому счету людей использовали, сделав их даже о чем-то бесплатными тестировщиками, потому что на рынок был выпущен недоработанный инструмент, в котором все мы, ну я скажу честно, я не особо этим увлекался, просто изучал с целью, как это работает, а о том, что это инструмент недоработанный, это было, в общем-то, понятно и понятно по сей день, потому что кто умеет искать в интернете, ну, информацию ему необходимо, он сразу видит, что это очень поверхностное такое знание он предоставляет. Сначала людей использовали, говорю, в качестве бесплатных тестировщиков, то, что они отдавали свое время и внимание. А теперь вот еще начинают пугать. В этом я вижу, в принципе, волну маркетинга, причем американского, когда они поняли, что, ну, западные корпорации поняли, что в том числе, ну, проигрывают гонку в первую очередь китайцам, они начали, в принципе, нас пугать уже вот цифровым апокалипсисом, вот, о том, что, значит, он уничтожит человечество, и, соответственно, давайте ставить заборы. Ну, это, собственно, модель по продаже билетов в провал, которую еще Остап Бендер, да, показал, как это работает, когда то, что и так в доступе тебе продают. А второе – это логика, ну, шлагбаумов. То есть вот был свободный проезд, давайте мы теперь шлагбаумов понаставим для того, чтобы сделать жизнь как бы немного, ну, расскажем о том, как это удобно. Ну, это тоже жители Москвы должны, это и других больших городов, прекрасно помнить о том, как сначала насытились наши города автомобилями, Ну вот если сейчас мы даже посмотрим, то на парковках там 40% автомобилей вообще в принципе очень редко куда-то выезжают. Но давайте мы везде настроим шлагбаумов и, соответственно, чтобы одна часть людей почувствовала себя привилегированными. Вот. Ну, за счет этого возник еще отдельный рынок там, шлагбаумов, давайте еще охранников будем нанимать. И таким образом эти пузыри постоянно надуваются, сдуваются, у человека появляется новый тип расходов, новый тип забот. И в цифровом мире происходит, в общем-то, очень похожая ситуация, только она очень сильно ускорена по времени, потому что цифровой мир, он развивается очень-очень быстро, так что мы даже не можем успевать следить за этими изменениями. Поэтому это, с одной стороны, новая пугалка, а с другой стороны, это попытка продать и так нам принадлежащую вещь, но там по подписке, и что это очень-очень необходимо. Ну вот это вот вкратце схема работает. Семен Сергеевич,
1: на тему подписки, да-да, я понял. Я помню еще лет 10 назад, это вы думали, по-моему, в Audi, в BMW это пытались сделать, да, подогрев задницы, значит, за деньги. Что, мол, если хочешь, чтобы руль грелся, заплати, а в Audi вообще придумали, что надо набивать машину всеми возможными функциями, но какие тебе надо, ты доплати, товарищ, да, ну потому что производственно дешевле сразу все делать одинаково, все машины, чем отдельные функции. Ну, это ладно. Но теперь мы ни Audi, ни BMW, ни Mercedes не завидуем. Да, они дошли до какого-то предела и сокращают свой персонал в последние годы. Два, наверное. Да? Семен Сергеевич, еще одна история с искусственным интеллектом. И агенты, это понятно. А искусственный интеллект, сегодня была новость такая, что такая достаточно жестко она звучала, что дети, которые вырастают в общении с искусственным интеллектом, пользуются им активно, да, они приближаются к недоношенным. Ну, у нас, знаете, наступила такая эра политкорректности. Нельзя говорить недоношенный, потому что медицина творит чудеса. Но вот явно какие-то последствия, если говорить по-русски, без вот этих вот попыток всем понравиться, да, то у людей происходит, ну, скажем так, снижение интеллекта. Вы индексируете это уже? Мы уже видим, что будет происходить с детьми, которые помимо критического мышления, да, будут терять еще и, ну, в принципе, интеллект, разум, способность думать, способность принимать решения. Кого мы растим при помощи вот этих систем, которые, опять же, тоже через интернет к нам приходят?
2: Ну, давайте скажем, они будут не терять, они не будут его получать. Потому что в чем особенность вообще этого развития? Психологи, социологи, они уже давно фиксировали, это еще с 60-х годов 20 века, когда в наш мир ворвался телевизор, это было уже зафиксировано, что люди, которые в период своего взросления делают основной акцент на визуальную картинку, а по большому счету даже не с телевизора, а вообще с культуры комиксов, у них утрачивается способность к сложным вообще аналитическим подходом к жизни, потому что вот это период развития нашего мышления, это где-то лет до 12, до 14, когда человек впитывает все как губка, он за счет того, что человеку уж надо развиваться комплексно, у него и работа с текстом является одной из самых сложных вообще для мозга системы шифровки, дешифровки. А когда у тебя все подается в именно в визуальном виде, у тебя твой мозг, он проводит очень такую легкую работу, то есть у него все облегчено, образы сразу попадают в мышление готовые, потому что, ну вот давайте просто для себя сравним, когда человек читает, он же додумывает то, что ему автор хотел описать. Ну, ярче всего это вот почему мы в школе по советской образовательной программе такое важное уделяется внимание всяким описаниям природы.
1: Да-да-да, и вот, Пришвина, и вот почему, например. Семен Сергеевич, и вот почему и в советское время и сейчас русские и литература самые нелюбимые предметы, потому что там больше всего надо соучаствовать, да, с тем, что происходит.
2: Да, и вот, например, описание природы, давайте вот просто вспомним, оно же всегда рождает у вас какие-то свои ассоциации, то есть потому что автор сложно это все описал, а вы должны это сопоставить со своим личным опытом. То есть нельзя представить, что такое там соловей там, или там какая-то птица в утреннем лесу, если вы сами не бывали в лесу и не слышали, как поет эта птица. И вот на сопоставлении реального своего опыта с тем, что автор зашифровывает в тексте, и рождаются у вас способность сложно мыслить. Я вот недавно прочитал хорошую книгу, всем рекомендую по этому поводу, еще 60-х годов, социального психолога Ури Бронфенбреннера «Два мира детства. Дети в США и СССР». Вот, он прям сравнивает. Это автор американский, который впервые для американских читателей перевел Макаренко. И там очень интересное сопоставление, именно чисто научное, о том, в чем была разница. И очень полезно посмотреть, как он описывает детей США, и увидеть, насколько наше общество теперь больше похоже на общество США, чем на общество СССР. И он очень много уделяет внимания, не буду останавливаться, но там у него ключевая мысль по поводу того, что так как родители в США заняты бесконечной необходимостью работать, вот, особенно это связано с отцами, то они отдают функцию воспитания телевизору. Ну, а теперь просто давайте представим, что раньше в семье был один телевизор, а теперь в семье что такое наш смартфон? Это фактически объединение, ну, это телевизор в кармане, так, по большому счету, если говорить. Если раньше для того, чтобы даже сесть у телевизора, это надо было зафиксироваться.
1: Надо было кого-нибудь выгнать от дивана, правильно, чтобы сесть?
2: Да, еще делили его, да, соответственно. А теперь телевизор всегда в кармане. И вот с одной стороны утрата вот этого мышления, которое работает с текстом, а с другой стороны, что визуальные образы начинают попадать в голову, во-первых, с раннего детства. Я вот сам наблюдаю за тем, это вот особенно если проедешься там в какой-нибудь там электричке, в каком-нибудь экспрессе, вот там кто с маленькими детьми, видно, как родители, как няньку используют смартфон или планшет. То есть вот для того, чтобы ребенок угомонился, вот ему включили планшет, и он залипает вот в эти очень странные образы. А еще плюс катастрофическое падение, то, что называется, образовательного контента. Потому что не зря вот в классической педагогике очень вообще серьезное внимание уделялось тому, какие должны быть там книжки детские. То есть профессионалы этим занимались. Ну вот вспомним там Чуковского, еще другого.
1: Более того,

0: потому что нужно смешать в этом типе продукте развлекательную линию и познавательную. Познавательную и обучающую. А в текущем мире соблазн следующий, что мы просто будем развлекать, а непосредственно познавательную функцию мы, в принципе, никак не будем туда. Это же как коктейль нужно замешать. То есть нужно, чтобы было и развлечение, и познание. И поэтому вот даже достаточно сравнить, для примера, да, чтобы не восприняли это как реклама, это вот, например, то, что ворвалось в наш мир, там, телепузики, да, где, в общем-то, какие-то странные олигофреноподобные создания, вообще не имеющие
1: придурки
0: отношения к
1: по-нашему, да, Семен Сергеевич?
0: Да, придурки. И, например, познавательную, современную, чтобы мы тоже не впадали в такую крайность брюзжания, вот, например, фиксики, да, наши отечественные. Там, в принципе, в каждой серии о каких-то разработках науки и техники, и вот в такой вот игровой форме основы физики, основы каких-то инженерных знаний, они преподаются. Вот как бы две крайности. В одной просто какое-то безумное развлечение. Ну и потом еще такая очень важная вещь, это то, что называется на репите, на повторе. Так как у ребенка, у него же, как бы ему, чтобы запоминать, нужно постоянно повторять. Ну и вопрос, что вы будете с ним постоянно повторять, а если вы бросили этот процесс и отдали его на повтор каким-то алгоритмам социальных сетей, то алгоритмы же, как известно, работают по принципу повторения подобного. И если вы дрянной контент начали давать растущему организму, то он, начиная алгоритмы, будут подгонять ему еще более дурной контент, и образуется вот это то, что называется, мы называем инфопузырь, эхокамера или петля информационная, и человека в эту петлю, в общем-то, загоняет. И мы видим, что дело не только в детях, это тоже уже доказано, то взрослый человек после того, как он начинает залипать вот в эти вот бесконечные ролики, то есть постоянно их листать, то уже через там несколько часов наступает, во-первых, снижение порога внимания, то есть человек вроде смотрит, а потом объяснить, что он смотрел, не может, перестает содержание в нас попадать. То есть
1: более того, авторы тоже не могут внятно сообщить, что они сняли.
0: Да, у них и цели такой нет. У них же цель — борьба за внимание с помощью каких-то ярких образов. И мы видим, как вот сейчас особенно появились эти ИИшные ролики последние, которые по большому счету однотипные, то есть они ничем особо не отличаются, а там то, что, как называется, простым языком, бесконечные какие-то кривляния и, самое главное, придумывание каких-то ситуаций, которых в реальной жизни быть бы не могло.
1: Да, в ладошки эти ситуации происходят, да, я имею в виду смартфон. Семен Сергеевич Уралов, шеф-редактор «Сонар 2050», политолог, и с днем российского интернета, дорогие товарищи.
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
3: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
4: Категория 12+.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Международный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки.

0: Зал кукол «Москва». Выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. Бал кукол «Москва» со 2 по 4 октября. Ждем вас. Москва. Метро «Белорусская». Тишинская площадь, дом 1. ТВК «Тишинка». Билеты на сайте balkukol.ru. 0+.
1: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские воздушно-космические силы поразили пункт временной дислокации, пункт управления БПЛА ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами нанесения ударов. В описании к видео указано, что для этого применялись многоцелевые управляемые ракеты и фугасные авиабомбы ФАП-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Ранее Минобороны заявили, что минувшей ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками большой дальности по объектам на Украине. В результате в Киеве поражен коммуникационный центр, в Киевской области объекты энергетической системы страны, обеспечивающие военное производство. Помимо этого, под удар попала инфраструктура порта Исмаил в Одесской области. В военном ведомстве добавили, что в течение прошедшей ночи дежурные силы ПВО уничтожили 384 украинских беспилотника самолетного типа над территориями 18 российских регионов, а также над акваторией Черного моря. Сегодня запланировано первое заседание Госдумы 9-го созыва. Согласно указу президента Владимира Путина, оно начнется в 10 утра. В числе пунктов повестки – избрание председателя Нижней палаты парламента и его заместителей, регистрация новых составов фракций, утверждение структуры комитетов и комиссий, назначение их руководителей. Ранее сообщалось, что депутаты пригласили на заседание президента Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина и председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко. Как ожидается, 1 октября состоится заседание Совета Думы, после чего в тот же день депутаты начнут рассматривать на пленарном заседании законопроекты. Владимир Путин поздравил президента Абхазии Бадру Гунбу с Днем Победы и независимости страны. Отношения между государствами носят союзнический характер, говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля. Этот славный праздник является символом стойкости, мужества и сплоченности народа Абхазии, отстоявшего свое законное право на свободную мирную жизнь, отметил Путин. Он выразил уверенность, что отношения между двумя странами будут и впредь укрепляться на благо их народов, а также в интересах обеспечения региональной стабильности и безопасности. Маркетплейсы с 1 октября обязаны будут возвращать покупателям деньги за товары не позднее 10 дней с момента оформления требования о возврате. Это следует из вступающего в силу закона о платформенной экономике. Документ регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг. Ранее маркетплейсы сами решали, когда перечислить деньги за возвращенные товары. С завтрашнего дня для маркетплейсов вводится стандартный срок возврата в соответствии с законом о защите прав потребителей. Отопление в Москве начнут включать 1 октября. Подача тепла будет поэтапной и займет несколько дней, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что в первую очередь отопление включат в детсадах, школах и больницах, а затем в жилых домах, офисных зданиях, на предприятиях торговли и промышленности. Как подчеркнул глава города, работы по подготовке к отопительному сезону были завершены в срок. Все инженерные системы готовы к прохождению отопительного периода, подготовлены аварийные бригады и необходимая техника. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, без осадков, плюс 15-17 градусов. В Москве переменная облачность, осадков не ожидается, и также 15-17 тепла. Сейчас в городе плюс 10, атмосферное давление 762 миллиметра, влажность воздуха 95%.
1: Спорта.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная России по футболу нанесла поражение Ирану 2-0 в товарищеском матче, который состоялся в Казани. Оба мяча нашей национальной команды в середине первого тайма забил Александр Головин. Следующую встречу российская сборная проведет 3 октября в Екатеринбурге. Соперником команды Валерия Карпина будет Намибия. Хоккейный ЦСКА пропустил 5 шайб от СКА, но все равно победил, а Амур тем временем отыграл на 0 против второй команды Востока. Тему продолжит Александр Ниценко.
1: Во вторник в регулярке КХЛ было сыграно две встречи. Главной из них стала вечерняя московская армейская дерби ЦСКА СКА. Пусть к петербуржцам остаются вопросы по качеству хоккея, но их 7 побед в 8 встречах со старта сезона говорили сами за себя. Игорю Никитину тоже удалось поставить свою команду на путь успеха, ведь у столичного клуба значилось 5 побед к ряду. Армейская дуэль увлекла с десяток тысяч болельщиков на стадионе ярким сценарием и многочисленными голами. СКА снова немало ошибался в защите, но старался это компенсировать впереди. ЦСКА с Самоновым в воротах отыграть надежно не сумел. И висел до финальной сирены на волоске. На гол Атанасова хозяева ответили точными бросками Карнаухова и Коваленко до первого перерыва. СКА с помощью дубля Атанасова и гола Гримальди выбил счет 3-3 на 26-й минуте. Но за 15 минут до конца встречи ЦСКА вел уже 6-3. Карнаухов добрался до хитрика, а Коваленко до дубля. Кроме того, забил Бучельников. Дешковский и Романов помогли СКА получить шанс на спасение. И однажды ЦСКА спасла даже перекладина. Но москвичи взяли верх 6-5, поднявшись на второе место на западе. СКА третий. Тем временем вторую сухую победу в сезоне забрал Амур, который справился 1-0 с одним из лидеров Востока «Нефтехимиком». На 0 отыграл Дорожка, а единственную шайбу забросил экс-снайпер «Северстали» Пилипенко.
2: Карен Хачанов с победой стартовал на теннисном турнире в Пекине. В первом круге россиянин в двух сетах нанес поражение пятому номеру мирового рейтинга канадцу Феликсу Оже-Альесиму. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: На правах рекламы.
4: В российско-израильском центре «Реклиник» нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованной мини-операцией по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Реклиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Реклиник дополняют радиочастотная денервация, блокируют боль от позвоночных суставов и вертебропластика. Цементируют сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
3: Забытые вожди страны советов.
5: Дорогие товарищи, еженедельные встречи с Евгением Юрьевичем Спицыным, историком и публицистом в нашем цикле «Забытые вожди страны советов». Наш герой в этой части цикла Климент Ефремович Ворошилов, а мы исследуем предвоенное время, 30-е годы. Евгений Юрьевич, доброе утро, рад нашей новой встрече. Здравствуйте.
6: Да. Да, доброе утро, Сергей. Да. Спасибо.
5: Евгений Юрьевич, вот символично, что мы сегодня встречаемся, ну, там, по разным календарям, плюс-минус один день, но как раз в те же даты, когда в 1938 году произошел Великий Мюнхенский сговор. Ведь очень важное событие, да, 38-й год, еще раз напомню, когда англичане, европейцы, ну, вот вместе с французами, разрешили Гитлеру, значит, раздербанить Чехословакию, да, ну, там, кстати, в этом дележе не только участвовали немцы, там, и, по-моему, и поляки что-то откусили тут же у Чехословакии, и венгры тоже вспомнили, что им должны с первой мировой, да, что-то не так прирезали в свое время. Евгений Ильич, вот наш взгляд, что мы тогда в Москве во второй половине 30-х видели в этих процессах, которые происходят в Европе?
6: Но мы с самого начала оценили это, во-первых, как политику умиротворения агрессора. Мы прекрасно понимали, кто такой Гитлер, зачем он в Европе ведет себя как слон в посудной лавке, почему он рушит всю систему Версальских соглашений, что этот человек вознамерился начать войну за мировое господство, мы предлагали европейским странам создать систему коллективной безопасности, то есть подписать всеобъемлющий договор, в том числе о военном союзе, с тем, чтобы единой коалиции в случае развязывания Гитлером войны выступить против агрессора. Но это не удалось нам сделать прежде всего из-за позиции Франции и Великобритании. Мы тогда перешли на систему двухсторонних договоров, в том числе, кстати, из Чехословакии. В 1935 году подписали в Чехословакии подобный договор. Но, к сожалению, этот договор остался на бумаге из-за позиции Польши. Потому что, я напомню, у нас тогда не было прямой границы с Чехословакией, поскольку Западная Украина входила в состав польского государства. Я имею в виду территорию Галиции и Волыни. А именно эти территории, собственно говоря, и граничили с так называемой Подкарпатской Русью, или Закарпатской Русью, которая тогда входила в состав Чехословакии. Просто в Лондоне и Париже, особенно в Лондоне, считали, что если они сейчас дадут Гитлеру съесть Судеты, то есть наиболее промышленно развитую часть Чехословакии, то он на этом успокоится. Что вот он, дескать, объединит все германские земли или все земли, населенные этническими немцами, решит внутренние проблемы Германии, утихомирит те самые реваншистские настроения, которые все эти годы присутствовали среди довольно значительной части населения Германии и в Европе опять.
5: Евгений Юрьевич, не могу не задать вопрос. Слушайте, а это особенности такого кривого западноевропейского менталитета со стороны англичан и французов? Или это обычное для политики, для их политики лицемерие, да, когда они на голубом глазу что-то втирают, впаривают какую-то ерунду, да, и повторяют это много раз? Потому что если вы отдаете агрессору земли самые развитые в промышленном отношении, явно, что это усилит его промышленную мощь. Промышленную мощь надо нагрузить заказами. Какими заказами? Наверняка военными заказами. Танки делать, наверное, да, бронемашины. Ну, что еще там можно делать? Что, жуки, что ли, он там будет размещать эти легковушки? Ну, да, нет, да. И вопрос. Если вы соглашаетесь с тем, что техническая мощь, да, производственная мощь агрессора возрастает, ему же надо эти, ну, сделанные там, так сказать, образцы техники куда-то реализовать, то есть он, опять же, набирает мощь вермахт. То есть вот я, как вы понимаете, вот эта позиция англичан и французов, она просто лицемерная, они прекрасно это себе представляли, они действительно верили вот в то, что вот Гитлер угомонится, если ему отдать промышленность чехословацкую.
6: Дело в том, что они, безусловно, лицемеры, это к бабке не ходи. А вся западная политика со времен становления этих государств, она была пронизана буквально этим лицемерием. А с другой стороны, они же прекрасно знали работу Гитлера «Майн кампф», где четко было написано, что жизненное пространство немцев лежит на востоке. Они удовлетворяли его аппетиты в Европе с тем, чтобы он, вооружившись, с тем, чтобы он, подняв мощь своего военно-промышленного потенциала и своих вооруженных сил, направился не куда-нибудь, а именно на восток, то есть против Советского Союза. Вот и все. Они считали, что они сейчас ему отдадут Судеты. Он к тому времени уже поглотил Австрию, так называемый аншлюз Австрии, ну и так далее, и так далее. Там вы правильно сказали, что поляки поучаствовали в дележе чехословацкой территории. Они оттяпали у Чехословакии так называемую Тешинскую область, якобы населенную этническими поляками. Но Гитлер начал войну не против Советского Союза. Он и вполне мог заключить военный союз с теми же поляками. Потому что, например, министр иностранных дел Польши Бек, он был ярый поклонник Гитлера. Более того, у него в рабочем кабинете в польском МИДе висел портрет Гитлера. Но когда Гитлер стал предъявлять полякам претензии, в том числе и территориального характера, в частности, отдать Германии так называемый Гданьский коридор, то есть это северное побережье Балтийского моря, то здесь поляки заортачились, встали в позу. И тогда Гитлер посчитал, что надо Польшу наказать. Поэтому он развязал ту самую войну с Польшей 1 сентября 1939 года.
5: Евгений Юрьевич, а напомните, пожалуйста, вот этот вопрос с Гданьским коридором. Я так понимаю, же в Кёнигсберг, да, вот в Восточную Пруссию, ну, в те, так сказать, места.
6: Нет, Восточная Пруссия, нет, Восточная Пруссия, она оставалась в составе Германии. А вот этот коридор, почему его называли коридор? А потому что именно через этот коридор была объединена территория основной Германии с той самой Восточной Пруссией. Это, собственно говоря, и есть основной как бы транзитный путь от центральной Германии к ее восточным территориям.
5: Да-да-да, Евгений Юрьевич, а хочу уточнить, историко-географически, а как так вышло-то, что вот объединение Германии в 19 веке произошло, а вот тут вот Польша встряла как бы вот куском?
6: Нет, а дело в том, что тогда не было никакого польского государства. Надо же прекрасно понимать, что Польша входила в состав Российской империи. А в состав Второго Рейха или Германской империи, созданной Бисмарком и Вильгельмом, входил тот самый Гданьский коридор. Это же были немецкие города, немецкие побережья. И после Версальского конгресса эти территории были переданы полякам, когда воссоздавалась польская государственность. Таким образом, Восточная Пруссия...

0: против Советского Союза. Они сами себя загнали в эту ловушку, понимаете?
1: Евгений Юрьевич,
0: им же надо было...
1: Да-да-да.
0: Им же надо было тогда, когда они подписывали Мюнхенское соглашение, параллельно договориться с Гитлером, чтобы он в союзе с поляками начал бы восточный поход. Но я еще раз говорю, тогда, в 38-м году, да даже в 39-м году, Гитлер был еще слишком слаб. Он не намеревался начинать войну с Советским Союзом. Ему надо было нарастить свой военный потенциал. Как промышленный, так и, собственно говоря...
1: Евгений Ильич, а тогда вопрос. Слушайте, а получается, он за два каких-то года так сильно прибавил в плане военной мощи, да, вот и в производстве?
0: Да менее того. Он за год всего прибавил военной мощи, потому что Чехословакия, кстати, она всегда была центром военной промышленности Европы. И надо сказать, что на территории Чехословакии было немало заводов, которые производили первоклассное вооружение и боевую технику, которая ценилась во всем европейском континенте. Так что да.
1: Евгений Юрьевич,
0: надо учить.
1: Да-да-да, Евгений Юрьевич, история, которая будоражит нас из-за того, что по какой-то причине англичане сняли этот фильм «Дюнкерк», да, нашумевший несколько лет тому назад, да, не «Дюнкерк», а, ну, короче говоря, про их эвакуацию, да,
0: Да,
1: «Дюнкерк», да-да-да, эвакуацию из Франции, да, когда они оставили своих союзников французов, вы, говорит, сами разбирайтесь, а мы поехали, пригнали какие-то эти баркасы рыболовецкие, да, все, что можно, погрузились, а Гитлер в это время стоял в нескольких там десятках километрах и позволил англичанам смыться. Вот вы видите в этом договорняк?
0: Ну, вероятнее всего, действительно был договорняк. Я просто напомню, что в английской политической элите две группировки между собой бодались, это... Условно говоря, группировка Уинстона Черчилля, который считал, что Гитлер – это враг Великобритании, и его надо разгромить, тем, чтобы не создавать угрозу вообще существованию Британской империи как таковой. И Невилл Чемберлен, который считал, что с Гитлером можно договориться. И тут надо еще иметь в виду и настроение внутри королевского дома, потому что мы уже в прошлый раз говорили, среди правящих британских монархов и принцев крови было немало симпатизантов Адольфа Гитлера, которые исповедовали те же российские нацистские взгляды.
1: Евгений Юрьевич, хорошо. И мы, еще раз, да, в Москве воспринимали вот эту историю 1938 года, которая в эти дни происходила, как раз вот в конце сентября, да, как четкий сигнал, что Гитлер насыщается военной мощью, производственной в первую очередь, да, там шкодовские эти заводы и другие, и что гарантия в его в скором нападении на нас теперь уже становится неминуемой, да, то есть уже можно там спорить
0: да.
1: было о сроках, да, но это была гарантия, да, что Гитлер попрет на нас. Евгений Юрьевич Спицын с нами, после короткой рекламы мы вернемся.

0: Маяк.
1: 15-го радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Железнодорожный переезд под Шексной вновь закроется на ремонт 1 октября. Движение на переезде под поселком Шексна станет временно недоступным для автотранспорта из-за укладки асфальта. Владельцы автомобилей уже успели столкнуться с ограничениями, но они продолжатся 1 октября в тот же промежуток времени, что и накануне 29 сентября. Обновление тротуаров намечено в промежуток с 11 до 15 часов. Работа проводится на переезде, расположенном на 499-м километре перегона Шеломово-Шексна, для того, чтобы в будущем обеспечить удобство пешеходам. Водителям заранее рекомендуют планировать маршрут по центру округа, поскольку ближайший путь объезда пролегает через деревню Тарканово. Жители региона бесплатно обучат новым профессиям для работы в АПК. На предприятиях агропромышленного комплекса региона сейчас свободны 910 рабочих мест. Закрыть часть кадровой потребности

0: рассчитывают за счет бесплатной подготовки жителей области. Записаться на обучение можно до 9 октября. Как отметили в Министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области, получить новую профессию предлагают людям, которые уже окончили вуз или учреждение среднего профессионального образования, но не работают в сельском хозяйстве. Список вакансий довольно широкий, требуются специалисты по работе с техникой и животными, трактористы, операторы машинного доения, животноводы. Не хватает агрономов, зоотехников и ветеринарных врачей. Работу также предлагают инженерам, бухгалтерам и экономистам. Вологодская область борется за победу в финале премии «Мы вместе». Регион стал финалистом международной премии в категории «Территория» номинации «Субъект РФ». Как отметил глава региона, в Вологодской области реализуются проекты, направленные на обеспечение возможности участия в добровольческой деятельности для граждан всех возрастных и социальных групп. Региональная практика по развитию добровольчества имеет потенциал для масштабирования и внедрения в других субъектах России. До 15 октября все желающие могут поддержать Вологодщину в народном голосовании, финальном этапе премии, результаты которого будут учтены жюри при выборе победителей. В Самаре подвели итоги первого тура федерального финала конкурса «Сердце отдаю детям-2026». Вологодскую область представляла Юлия Берген, педагог Великоустюгского центра дополнительного образования. Она стала лауреатом второй степени в номинации «Профессиональный дебют в дополнительном образовании» и продолжает борьбу за главный титул. Всего участвовали представители 43 регионов. Сегодня вологжан приглашают обсудить будущее территории вдоль реки Содимы. В 2027 году участок береговой линии от улицы Ярославской до окружного шоссе планируют благоустроить в рамках программы формирования комфортной городской среды. Жители Вологды отдали за это общественное пространство более 13 тысяч голосов в ходе народного голосования. И теперь, 30 сентября, всех заинтересованных и неравнодушных приглашают в школу номер 30 на Костромскую, 6. Здесь в 18 часов пройдет встреча по сбору предложений по концепции будущего благоустройства. Вологжанки отправятся на всероссийский творческий фестиваль «Женское сердце России». Фестиваль объединяет женщин, членов семей бойцов, находящихся в зоне СВО. Окружной этап состоится в Пскове. Вологжанки покажут литературно-музыкальную композицию «Для меня Россия – это Вологда». В постановку наших участниц вошли строчки из стихов вологодских поэтов, музыка вологодских композиторов, образы региона на экране, а также элементов народных промыслов, вынесенных на сцену. Автором композиции стал руководитель студии эстрадного вокала «Звонкие голоса» детского музыкального театра «Софит» Анна Малиновская.
1: Новости спорта.
0: Вологда впервые примет масштабный кубок губернатора по художественной гимнастике. С 1 по 3 октября во Дворце спорта Вологда пройдет первый в истории региона кубок губернатора. На ковер выйдут около 400 спортсменок из 20 субъектов России. Гимнастки разыграют награды в личном многоборье и групповых упражнениях, выполнив композиции с обручем, мячом, булавами и лентой. Церемония открытия состоится 1 октября в 13 часов. Итоги личного первенства подведут 3 октября. Вход для зрителей свободный.

0: года на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает облачная погода без осадков. Ветер западный и юго-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15 градусов. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Продолжит понемногу расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 10 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. В эти минуты в Москве начинается первое заседание Госдумы 9-го созыва. Впервые в истории Нижняя палата парламента собралась в столь короткий срок, уже через 10 дней после выборов. Вести заседание будет депутат трех созывов, 79-летний Юрий Петров, который входит в число четверых старейших депутатов. В ходе первого заседания думцы изберут счетную комиссию, временную комиссию по регламенту и организации работы, а также временный секретариат Госдумы. Помимо этого, депутат путем открытого альтернативного голосования изберут председателя Госдумы. Кандидатами на эту должность выдвинуты Вячеслав Володин и Дмитрий Новиков. Ранее на встрече с президентом представители думских фракций поддержали кандидатуру Володина. Кроме того, планируется избрать 11 заместителей председателя Госдумы. На первое заседание приглашены президент Владимир Путин, председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и другие. Вооруженные силы России этой ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования ударными беспилотниками по коммуникационному центру в Киеве, объектам энергетической системы Украины в Киевской области, обеспечивающим военное производство, а также по инфраструктуре порта Измаил. Об этом сообщили в Минобороны. В Киеве поражен центр обработки данных ДНОВА, который, по данным ведомства, является одной из основных точек обмена интернет-трафиком, обеспечивающей обработку, хранение и передачу информации в интересах ВСУ. В Наливайковке Киевской области ударили по электроподстанции, обеспечивающей переток электроэнергии и ее распределение для объектов ВПК в Киеве и Киевской области. Другими целями стали гидроэлектростанция Киевская в Вышгороде и теплоэлектростанция Трипольская. Они обеспечивают энергией объекты военной промышленности в северной и южной частях Киевской области. В населенном пункте Гореничи поражен аккумуляторный парк хранения энергии. В Одесской области производственный промышленный комплекс в порту Измаил, где принимают и хранят военные грузы и топливо для нужд ВСУ. Кроме того, на переходе морем в северо-западной части Черного моря поражен морской сухогруз, доставлявший в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ. Срочное сообщение последних минут. Правительство России до конца октября продлило запрет на экспорт дизельного топлива его производителями. Об этом только что сообщили в Кабмине. Все подробности в наших следующих выпусках. ФСБ и Следственный комитет в Нижегородской области пресекли деятельность местного жителя, который изготавливал поддельные документы о политическом преследовании россиян-релокантов для получения ими статуса политического беженца. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы. По данным ФСБ, местный житель за деньги изготавливал поддельные документы. Они содержали официальную символику правоохранительных и иных государственных органов власти России. Еще одно срочное сообщение. Израильские СМИ информируют о вероятном захвате неизвестными пассажирского лайнера авиакомпании «Эмиратской Флайт Дубай» Boeing 737, который летел из Дубая в Тель-Авив. Экипаж передал код о захвате воздушного судна. Самолет развернулся в сторону Саудовской Аравии, после чего связь с ним пропала. По предварительным данным, на борту около 180 человек. Воздух подняты истребители ВВС Израиля. И вот только что поступило сообщение о том, что самолет, ранее подававший сигнал о ЧП на борту, приземлился в Саудовской Аравии. Это информация израильского 14-го канала. Другие подробности пока не приводятся. Дональд Трамп подписал указ о переименовании искусственного интеллекта в суперинтеллект в терминологии правительства США. Ранее президент заявлял, что считает неудачным и неточным название искусственный интеллект. По мнению американского лидера, такие разработки нужно называть суперинтеллект. Как говорится в документах Белого дома, по итогам государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон 23-25 сентября и его встреч с американским лидером, главы США и Китая договорились употреблять термин «суперинтеллект» для обозначения соответствующих новых технологий. Погода в Москве сегодня определяет скандинавский антициклон. Осадков днем не ожидается. Воздух прогреется до плюс 16 градусов, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится юго-восточной периферией скандинавского антициклона, поэтому ожидается переменная облачность или небольшая облачность без осадков, ветер северо-западный, не более 3-8 метров в секунду, температура воздуха плюс 13-16 градусов, показания барометров стабильные, 761 миллиметр ртутного столба.
1: По данным Центра погоды ФОБОС, прошедшая ночь в Москве оказалась самой холодной с начала осени. На базовой метеостанции города на ВДНХ температура воздуха опускалась до плюс 4,5 градуса. Это на 0,3 градуса ниже, чем вчера. А в подмосковных Черустях минимум составил минус 0,9 градуса. И вернемся к одной из главных тем нашего выпуска. Самолет эмиратской компании Fly Dubai, следовавший из Объединенных Арабских Эмиратов в Израиль, приземлился в Саудовской Аравии после передачи сигнала о чрезвычайной ситуации. Об этом сообщают израильские телеканалы. По данным 12-го канала, чрезвычайная ситуация могла возникнуть из-за драки между пилотами, в результате чего была активирована система безопасности. Мы следим за поступающими сообщениями. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Сейчас в столице плюс 10 градусов, атмосферное давление 762 миллиметра, влажность воздуха 95%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, без осадков и плюс 15-17 градусов.

0: Дорогие друзья, наша традиционная рубрика «Кулинарная экспедиция». И, конечно же, с нами сегодня Леонид Владимирович Галиптерман, президент международного эногастрономического, это когда после, центра и председатель комитета по гастрономическому туризму Российского союза туриндустрии. Леонид Владимирович, доброе утро. Здравствуйте.
1: Да, доброе утро.
0: Да, Леонид Владимирович, ну вы сегодня, как вы всегда с гостями, но сегодня какой-то необычный совершенно случай, потому что наша сегодняшняя программа называется «Ужин сальвадорской кухни в Москве». Леонид Владимирович, расскажите, пожалуйста, об этом.
1: Ну, впервые в истории дипломатических отношений России и Республики Эль-Сальвадор вот мы при активном содействии и помощи посольства этой страны центральноамериканской мы вот провели такой ужин в ресторане «Симполия». Очень много было гостей и россиян, и сальвадорцев. И у нас сегодня есть замечательная возможность, потому что посол Республики Эль-Сальвадор сегодня согласился с нами побеседовать.
0: Да, и я даже его представлю вам, дорогие друзья, его превосходительство, чрезвычайный и полномочный посол Республики Эль-Сальвадор в Российской Федерации, Юрий Павел Санта-Крус Пердома. Господин посол, доброе утро.
2: Доброе утро, Сергей, доброе утро, Леонид. И с моей стороны благодарность ради маяк вашей программы за возможность обратиться к вам и вашей аудитории. И разговаривала о гастрономии, о мероприятии, которые мы провели в Москве.
0: Да, да, мы тоже очень рады. Леонид Владимирович, предварительно вопрос. Вот у вас до этого ужина было представление о сальвадорской кухне? Ну, мы, я например, представляю латиноамериканскую в целом, да, вот кухню, да, там вот до того континента, и она у нас пользуется спросом, и многие вещи вошли уже, да, в какую-то такую, в нашу традицию, особенно традицию вечеринок, скажем так, да, но тем не менее, вот именно, когда говоришь о Сальвадоре, Леонид Владимирович, что вы представляли и как вы удивились?
1: Дело в том, что сначала произошла вот такая история. Мы сейчас готовим книгу, большая книга гурмана-путешественника о Латинской Америке, о кухнях стран латиноамериканских. Надеюсь, к концу года выйдет. И мы, безусловно, встречаемся с посольствами разных стран Латинской Америки. И вот посольство Республики Эль-Сальвадор нас пригласило в гости, и мы попробовали там сальвадорскую кухню. Это был первый раз в моей жизни. Я очень приятно был поражен, удивлен. И я предложил господину послу сделать такой вот уже ужин. Но если в целом говорить, то сальвадорская кухня, она похожа на кухню не латиноамериканских стран, а именно центральноамериканских стран. Но при этом она, во-первых, менее острая, а во-вторых, у них есть блюдо, которое является их такой гастрономическим хитом. И это очень важно для всего Сальвадора. И, собственно, для туристов очень важно, которых в Сальвадоре сейчас, прямо скажем, очень много. Это блюдо называется пупусос. Вот пупусос – это очень интересный продукт. Это такая кукурузная лепешка специальная. Ну, если говорить про другие какие-то вещи, то, конечно, от кухни индейцев, а в Сальвадоре три индейские культуры основные были, которые формировали кухню этой страны. Это и индейцы Пипиль, и Майя, и Ленка. Вот их кухня, она, конечно, как база. Потом пришли испанцы, которые привезли с собой свинину, говядину, курицу. И это на кухню тоже повлияло. Потом есть еще, конечно, и арабское влияние, которое проявилось в специях. И вот это вот все замечательным образом. Плюс фантастического качества кофе, плюс какао, которое лучшее шоколадье мира использует, сальвадорское. Плюс напитки безалкогольные, и чего уж там греха таить, и алкогольные, сальвадорский ром великолепного качества. и, стесняюсь сказать, у них очень хорошо развито экспериментальное производство водок, которые международные призы получают. Вот, поэтому вот такой вот микс сальвадорской кухни плюс культура, потому что господин посол помог очень, и ребята, сальвадорские студенты, которые здесь учатся, они культурную программу представляли.
0: Леонид Владимирович, вот ну так. Удивительно, особенно, да, что касается экспериментальных продуктов, да. Господин посол, ну вот расскажите, пожалуйста, теперь с вашей точки зрения, да, вот какие основные особенности есть у сальвадорской кухни? Потому что Леонид Владимирович свой взгляд изложил, да, человек, который удивился, а вы выросли в ней, да, и вот что вы считаете вот основным такой сердечником, таким центровым элементом сальвадорской кухни?
2: Да, знаете, на самом деле Леонид прекрасно рассказал о особенности нашей кухни, но я, если вы позволите, я могу более, наверное, подробно рассказать, что значит пупуса для нас. Потому что пупуса действительно это блюдо, но это часть жизни сальвадорца. Это входит в культурную ДНК наших людей, понимаете? Это блюдо, которое готовится уже из древних времен, когда до испанских времен. Индейцы наши начали готовить и до сих пор сохраняется. С особенностями, как сказал Леонид, добавили новые продукты, пришли испанцы из Испании, свинина и другие продукты. Но, знаете, пупуса – это такое блюдо, я бы сказал, такое блюдо очень гибкое, как пицца. Кто не любит пиццу, скажите?
0: Пита, там, пита и... прекрасно. Да. Я, кстати, смотрю сейчас вот фотографии, нашел. Друзья мои, если вы хотите тоже приобщиться, по крайней мере, к внешнему виду, аромат это позже, но называется это пупуса. Такое смешное для русского слуха блюдо, название, да, но там, значит, разложены такие лепешки, они диаметром, наверное, ну, у меня ощущение сантиметров, может быть, 10-15 максимум, да, такие небольшие, плотные, да, там в центре тарелки соус, некие овощи, да, и внутри этой самой пупусы, я так понимаю, что-то мясное, да, господин посол?
2: Да, знаете, там главные продукты вот это... Тесто может быть кукурузное или рисовое. И начинка, сыр, фасоль, свинину, кабачки, курица. Может быть очень разные продукты. Поэтому я считаю, это как пицца, которую можно готовить на основе углевода, томатный соус, сыр и добавки других продуктов. И получается очень вкусное сочетание, которое всем нравится. Я хочу сказать, что пупуса – это удовольствие, с удовольствием едят как богатые, так и бедные. По всей стране это рубежом, понимаете. Где бы не были сальвадорцы, там есть пупуса. Даже есть такое значение, что законодательное собрание сальвадора в 2005 году установила, что пупуса – это национальное блюдо. А второе воскресенье ноября было установлено как национальный день пупуса. Да, это самое значительное, самое, наверное, представительное блюдо нашей страны.
0: Господин посол, а позвольте вопрос. А пупуса является исключительно эль-сальвадорским блюдом, да? То есть его нет там в Мексике или в Аргентине, если говорить о вашем общем регионе, да, Южной Америки, Центральной Америки. Это исключительно сальвадорское блюдо.
2: Да, происхождение сальвадорское, как сказал Леонид, идейцы племена... Пипили, которые жили на нашей территории до колумбийских времен, они начали их готовить. А теперь их можно найти в других странах, потому что туда приехали сальвадорцы, мигранты. В США, в Мексике, в Европе, в Испании. Можно найти, но потому что там есть сальвадорцы. Они принесли туда.
0: Отлично, да. Я короткий вопрос Леониду Владимировичу Галиптерману задам. Леонид Владимирович, вот вы проводили специальный ужин сальвадорской кухни в Москве, а в принципе на постоянной основе сальвадорская кухня в России как-то представлена? Ну вот взять, например, мне с нашими товарищами, может быть, даже и с вами, да и пойти как-нибудь, да и отведать без каких-то специальных ухищрений. Или нет, пока что это экзотика?
1: Ну, у вас есть очень хорошая возможность. Я думаю, что господин посол может это устроить. Когда будет праздник национальный Сальвадора, вы можете быть приглашены на прием и там попробовать пупусос. Пока так.
0: Будем готовиться, будем готовиться. Господин посол, а когда праздник отмечается, когда готовить, как говорится, сани?
2: Знаете, у нас праздничный национальный день только что прошел, 15 сентября, но мы можем как-то придумать, чтобы вы могли попробовать эти
0: кукусы. Спасибо большое.
2: Это решить, это без проблем.
0: Спасибо большое. Да, господин посол, а почему, в принципе, российский турист должен посетить вашу страну? Это мы тоже в нашей программе уделяем большое внимание туризму. И Леонид Владимирович уже описал и ваше какао, да, и ваш кофе, и эксперименты с водками. Это отдельная история, конечно, и ром, и замечательные пупусы, да. Вот я уже даже прямо хочу их попробовать. А что еще вот интересного в вашей стране с точки зрения туриста?
2: С точки зрения туриста у нас есть, я бы считал, все, что туристу нравится. Солнце круглый год, прекрасный пляж, отличную кухню, высокий уровень обслуживания. Кроме того, наша страна предлагает архитектурный туризм, колониальные города, кофейные плантации, вулканы, озера. То есть у нас есть все то, что и чем награждается турист. На самом деле количество российских туристов в Сальвадоре очень невелико. Что связано с различными факторами, такими как расстояние, стоимость билетов сейчас очень высокие, маршруты, чтобы добраться тоже не очень удобно. Но, однако, я хотел бы воспользоваться случаем, чтобы привлечь внимание слушателей Радио Маяк, отметив, что в этом году Сальвадор достиг рекордного роста числа иностранных туристов. ООН «Туризм» отметила, что в первом полугодии 2026 года, то есть в этом году Сальвадор зафиксировал рост числа прибывающих иностранных туристов на 37%, что ставит страну на первом месте по темпам роста в Америке и на втором мире. Это связано с тем, что страна кардинально изменилась. Сальвадор 10 лет назад был местом, которое из-за проблем преступности очень немного рассматривалось туристическое направление. Но в настоящее время наша страна под руководством президента Букеле стала самой безопасной страной западного полушария. И миллионы людей хотят сейчас увидеть эти изменения, насладиться ими. Сальвадор доказал, что даже самые неблагоприятные обстоятельства можно превратить в путь, хороший путь, превратить в страну. Я считаю, что российские туристы и даже инвесторы не должны оставаться в стране. Я предлагаю вам обратить внимание на Сальвадор. Для въезда в страну не требуется оформление туристических виз. Наши двери открыты. Мы вас ждем.
0: Да, да, да, виза не требуется. Друзья мои, я напомню, что господин посол Эль Сальвадора с нами в прямом эфире. Господин посол, а это был вот первый ужин, да, в истории российско-сальвадорских отношений. Как вы считаете, насколько он удался и какая реакция в Сальвадоре на это событие? Да.
2: Спасибо за вопрос. Да, на самом деле проведение мероприятий впервые всегда доставляет огромное удовольствие. И этот случай не стал исключением. Чтобы устроить ужин сальвадорской кухни в Москве, наша главная задача была найти некоторые продукты, которых нет в российском рынке. В том числе муку из белой кукурузы, саму белую кукурузу, плантан, особый сыр, сыра и другие продукты. Тем не менее, благодаря усилиям посольства и опыту нашего шеф-повара, который уже несколько лет живет в Москве, удалось привезти из Сальвадора некоторые продукты и заменить другие на наиболее подходящие, которые можно найти в Москве. В этом смысле мне очень рады, что нам удалось организовать ужин с блюдами сальвадорской кухни, настоящим сальвадорским вкусом. Мне кажется, что российская публика осталась очень довольна ужином. Мы получили исключительно положительные отзывы. Очевидно, это был новый и уникальный гастрономический опыт сочетания продуктов, которые в России невозможно найти. Кроме того, в рамках этого мероприятия мы не только представили гастрономию, но и имели возможность продемонстрировать сальвадорский танец, национальный костюм, песни, также фотографии, видео, которые показывают нашу природу. И благодаря Леониду Бендерману гости узнали много интересных фактов о нашей стране. Поэтому это мероприятие, позволяющее познакомить российскую публику со столькими элементами нашей культуры, получили только положительные и очень положительные силы. Не только от российских, но и от сальвадорских.
0: Да, да, господин посол, прекрасно, буду скромным человеком, но очень буду рад при первой же возможности с вашей помощью отведать замечательных пупус, да, и вопрос к Леониду Владимировичу Галиптерману, нашему также сегодняшнему участнику программы. Леонид Владимирович, а насколько было легко или сложно достать ингредиенты для ужина, который прошел в Москве, чтобы действительно он стал по-настоящему аутентичным, как говорится, сальвадорским?
3: Ну, конечно, сложно. Дело в том, что... Алло.
0: Да-да-да, Леонид Владимирович.
3: Да-да-да. Дело в том, что часть продуктов, они просто в Российскую Федерацию не поставляются. И я давно уже бизнесменам нашим говорил, что очень страдает латиноамериканская кухня без ряда ингредиентов, и давно бы уже пора бы
0: Леонид Владимирович,
3: нишу занять.
0: Давайте мы им разжевывать эту информацию нашими обоюдными усилиями. Я тоже, когда посещу посольство Эль-Сальвадора, отведаю пупус, я буду всеми силами продвигать необходимость поставок сальвадорских продуктов в Россию. Спасибо большое за сегодняшний важный разговор.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026-16+.
5: Бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
6: Категория 12+.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом. Процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Госдума открыла первое пленарное заседание 9-го созыва. Его ведет депутат 3-х созывов, 70-летний Юрий Петров, который входит в число 4 старейших депутатов. Заседание началось совместным исполнением гимна России. Планируется избрать председателя палаты, 11 его заместителей, а также утвердить председателей всех 34 комитетов и 4 постоянных комиссий. Выборы в Госдуму 9-го созыва проходили с 18 по 20 сентября. По итогам голосования в федеральном округе 5% барьер преодолели 5 партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Также места в Госдуме по результатам выборов в одномандатных округах получили 4 самовыдвиженца и представитель партии «Родина». Вооруженные силы России нанесли ночной массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками по коммуникационному центру в Киеве, объектам энергетической системы Украины в Киевской области, обеспечивающим военное производство, а также по инфраструктуре порта «Измаил». Об этом сообщили в Минобороны. Так, в Киеве поражен центр обработки данных ДНОВА, который, по данным ведомства, является одной из основных точек обмена интернет-трафиком, обеспечивающей обработку, хранение и передачу информации в интересах ВСУ. В Наливаевке Киевской области ударили по электроподстанции. Другими целями стали гидроэлектростанция Киевская в Выжгороде и теплоэлектростанция Трипольская. В населенном пункте Горенище поражен аккумуляторный парк хранения энергии. В Одесской области производственно-промышленный комплекс в порту «Измаил». Кроме того, на переходе морем в северной западной части Черного моря поражен морской сухогруз. Правительство России продлило до 31 октября временный запрет на вывоз отдельных видов топлива производителями, сообщает пресс-служба Кабмина. Там уточнили, что подписанное постановление касается дизельного и судового топлива, а также газойлей, вывозимых с территории России непосредственными производителями. Как рассказали в пресс-службе, решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, в том числе в условиях повышенного спроса на моторное топливо в период уборочной кампании. Общий запрет на экспорт топлива действует в стране по 31 января будущего года. При этом для непосредственных производителей дизельного и судового топлива ограничение было введено до 30 сентября. Самолет эмиратской авиакомпании «Fly Dubai», выполнявший рейсы из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о бедствии и развернулся в небе над Саудовской Аравией из-за драки между пилотами. С таким утверждением выступил 12-й канал израильского телевидения. Он утверждает, что самолетом управляли пилоты из России и с Украины. По его данным, первоначальная версия угона воздушного судна теперь исключается, хотя обстоятельства случившегося до сих пор уточняются. Ранее сообщалось, что эмиратский «Боинг 737» подал сигнал о захвате перед подлетом к Тель-Авиву. Борт резко изменил курс и начал удаляться от города. Связь с ним была потеряна. На борту находились 174 пассажира, в том числе 27 детей. По данным Times of Israel, Израиль поднял в небо истребители для перехвата лайнера. Позже сообщалось, что он приземлился в аэропорту Табук на северо-западе Саудовской Аравии, после чего информация о рейсе перестала обновляться. Официальных заявлений пока не поступало. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков, плюс 15-17 градусов. В Москве переменная облачность, осадков также не ожидается. Термометр покажет 15-17 тепла. Сейчас в российской столице плюс 13, атмосферное давление 762 миллиметра, влажность воздуха 69%.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная России по футболу нанесла поражение Ирану 2-0 в товарищеском матче, который прошел в Казани. Оба мяча нашей национальной команды в середине первого тайма забил Александр Головин. Следующую встречу российская сборная проведет 3 октября в Екатеринбурге против Намибии. Российский теннисист Карен Хачанов уверенно выиграл свой стартовый матч на турнире в Пекине. Он в двух сетах выбил из турнира канадца Феликса Ожеальесима, рассказывает Николай Саприн.
1: Старт Карена Хачанова на турнире категории ATP 500 в Пекине получился сверхуспешным. Он выбил из борьбы пятую ракетку мира, второго сеянного в Пекине, канадца Феликса Ожеэрасима. Каждую из партий Карен начинал с брейка и потом этот перевес держал, сохраняя при этом еще невероятную эффективность своей первой подачи. На ней он за матч проиграл только 3 розыгрыша, на второй подаче только 2. При этом Карен неплохо принимал вторую подачу соперника. Именно на ней у Хачанова возникали самые большие шансы. Он взял на ней 7 из 10 розыгрышей. Ну и главное, это победа 6-3, 6-3 отчасти помогла и Данилу Медведеву в его борьбе за пятую строчку мирового рейтинга. Феликсу нужно защищать очень много очков за остаток прошлого года, а Медведев после вчерашней победы на турнире в Ханчжоу идет в рейтинге 6-м и сократил отставание от канадца до 30 очков. Сам Карен в следующем круге в 1/8 финала должен сыграть с победителем матча Алекс Молчин Словакия, Артур Риндеркнеш Франция. В турнире принимают участие еще 3 россиян, все они должны стартовать на следующий день. Данил Медведев сыграет с испанцем Пабло Карене Бусты, Андрей Рублев с голландцем Тауном Грикспором, а Роман Сафиулин с итальянцем Флавио Каболли.
2: Первое в сезоне континентальной хоккейной лиги армейское дерби завершилось победой ЦСКА над СКА со счетом 6-5. В составе москвичей хет-триком отметился Павел Карнаухов. Амур обыграл «Нефтехимик» 1-0, прервав трехматчевую победную серию нижнекамцев. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Театр HD представляет на большом экране легендарный спектакль «Гамлет Калаш» со сцены Московского театра наций. Во всех ролях народный артист России Евгений Миронов. Спектакль о человеке, оказавшемся наедине со своим сознанием. Чудо передовых технологий и заоблачного актерского мастерства. Грандиозная работа режиссера Робера Лепажа. Необычное прочтение трагедии Шекспира в афише кинотеатров с 17 октября. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. 16+.
4: Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
5: Невероятно! Вы зарядили всех нас!
6: Вы свели с ума всех нас! Браво!
7: Возьми мою любовь!
8: Инопланетная, внеорбитная, потрясающая!
9: Такой бархатный, такой богатый голос!
10: 100 баллов! Вау! Супер!
4: Новый сезон! Ну-ка все вместе! Каждую пятницу в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
11: Университет. Дорогие друзья, вновь в нашей студии Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. Дмитрий Алексеевич,
12: доброе утро.
11: Вы все хорошеете. Свежие,
12: спасибо, вы мне льстите.
11: Ну что вы. Дмитрий Алексеевич, я знаю, тема-то у нас сегодня пикантная, на общаге.
12: Ну, как сказать, значит, в прошлый раз мы с вами как бы поступили в дореволюционный университет и столкнулись с некими бытовыми обстоятельствами.
11: Вот у нас, например, вот за стеклом сидит Владислав Александрович, он, обитая в общаге, столкнулся со студенчеством из Вьетнамской республики, которые жарили соленую селедку.
12: Селедку, это да, стандартно.
11: С тех пор Владислав Александрович жареную селедку не кушает.
12: А раньше ел.
11: Да, да. А как у нас, когда у нас вообще появились вот эти общежития? Потому что я же так понимаю, что барчуки, они же квартиры арендовали.
12: Совершенно верно. Это интересный вопрос, потому что действительно, когда университет основывался, то Ломоносов с Шуваловым предполагали, что там будут учиться дворяне. Соответственно, у них куча родственников, допустим, в Москве, больше, чем в Питере, потому что Питер служебный, чиновный город, там, соответственно, все более строже. А тут как бы куча родственников и, соответственно, куча городских имений, где, с одной стороны, можно жить, а с другой стороны, как яствует из документов Ломоносова, он рассчитывал, что у этих всех московских родственников куча гувернеров, французов, там, которые могут по совместительству репетиторствовать, то есть как помогать этим всем первым студентам в освоении. Не тут-то было. Все дворяне, значит, собираются служить в армии, потому что им, так сказать, для этого знания совершенно не нужно. Им можно с 3 лет записываться в полки. А те, кто хотят учиться, это в Питере пажеские корпуса, сухопутный, морской, потом к нему присоединился еще инженерный. Вот. И, соответственно, как бы студентами становятся простолюдины, то есть люди разночинцы, без какого-либо, так сказать, обеспечения, которых, в общем, затянули первые студенты, они довольно случайные люди, как бы, в этом смысле, если не брать тех, кто реально хотел учиться, но их было меньшинство. Ну и, соответственно, как бы они должны были где-то жить. И тут государство встало перед необходимостью вот обеспечивать быт этих недостаточных студентов, так называемых, отсюда идет деление на казенно-кошных и своекошных, своекошные за свои деньги учатся, их вообще очень мало, и казенно-кошные, то есть как бы за государственный счет. Поэтому...
11: То есть сегодня своекошных больше?
12: Вы знаете, я не знаю, как по всей стране, но, допустим, у нас в университете есть четкие лимиты, сколько должно быть государственных, а сколько может быть частных.
11: А кого больше-то сейчас?
12: Ну, смотря какой факультет, как считать, понимаете? Там, допустим, на каком-нибудь экономическом, юридическом...
11: Куда лезут, да?
12: Да, своекошных гораздо больше, конечно. Вот. Так вот. Фишка заключается в том, что получается такая петрушка, что, знаете, очень мало за 300 лет университета подразделений, которые пережили все. И вот как основался университет, до нашего времени дожили, но разве что ректорат. Так вот, столовые и общежития – это те учреждения, которые никогда не закрывались в Московском университете.
11: Да вы что, все те же самые.
12: Вот, ну, они не те же самые,
11: ну,
12: они видоизменяются.
11: Другой, понятно,
12: но формально, понимаете, философский факультет, один из первых, который был открыт, он закрывался. Там был восстановлен в 43-м году. Скажем, юридический факультет тоже закрывался. А эти работали и работали, как хор Московского университета. Вот. Так вот, первое общежитие, значит, которое еще на Красной площади было весьма брутальным. Там были камуры, в которых люди жили по 10 человек. Наиболее, так сказать, благовоспитанного выбирали старшим, как бы, старостой. Отсюда
11: идет двухэтажные коечки-то?
12: Сейчас сказать не могу, но там все было за казенный счет. Буквально. Ну, правда...
11: То есть живи да радуйся.
12: Нет. Знаете, что они покупали сами? Они складчину покупали посуду, вилки, ложки, вот эти вот все вещи.
11: Ну, стыдно не иметь предметов гигиены. Да,
12: предметы гигиены. И они нанимали в какие-то годы кухарку, да, и уборщицу.
11: А вот провиант свой?
12: Нет, провиант государственный.
11: А, просто повариху?
12: Да. Значит, со столовыми как-нибудь поговорим отдельно. Это следующая песня, довольно интересная тоже.
11: Сколько раз кормили тех,
12: сколько
11: которые
12: раз
11: за знанием
12: кормили,
11: ходили?
12: Как, значит, где? Там целая инфраструктура была, как бы. Угу. Вокруг Маховой, как бы, была своя инфраструктура.
11: И вот они в камере по 10 человек сидели.
12: Вот, да. И более того, значит, поскольку раз возникнув университет как бы развивался, количество студентов прибавлялось, то, в общем, как бы это был все время дефицит вот этого вот, места, где можно было жить. И поэтому, когда там уже буквально через несколько лет стало понятно, что надо расширяться, то дом Репнина, от которого сейчас остался один фасад на Большой Никитской улице, который был арендован Московским университетом для, значит, нужд университета, там туда просто, грубо говоря, переехала общага. То есть это изначально было общежитие.
11: Только... А сейчас внутри как?
12: А сейчас уже там 10 раз все перестроено, и там мемориальная доска напоминает о том, что это одно из первых зданий университета.
11: Но внутри все уже.
12: Внутри совершенно другое казаковское здание, перестроенное 10 раз. Вот. Значит, дальше. Кстати, к вопросу о Казакове. Когда построили старый дом Московского университета, старое здание, третий этаж был отдан под студенческое общежитие. И даже после пожара Москвы, когда этот дом был восстановлен, там это общежитие продолжало свою деятельность. Значит, в этом общежитии жили и учились, и веселились довольно много известных людей. Наиболее известный человек – это, допустим, Белинский, который занимал 11 номер, и, соответственно, вот кружок 11 номера происходит от...
11: Их надо их индивидуально стали селить, да?
12: Нет. Сейчас установить это совершенно невозможно, потому что количество студентов увеличивалось, соответственно, метраж уменьшался, поэтому перегородки там менялись регулярно, каждые три года, допустим. Было несколько вещей, которые оставались неизменными, но количество людей, которые там находилось, и, соответственно, вот сейчас, например, в революционную, в советскую эпоху, все искали, так сказать, где там жили, какие революционеры. Ну и, соответственно, было совершенно невозможно установить, где эта комната 11 номера Белинского, потому что там она когда-то была в каком-то месте, какое-то окно, а потом она 10 раз мигрировала по этому зданию. Значит, теперь, что там
11: то
12: было?
11: То есть это свободная планировка? Довела?
12: Ну, деревянные перегородки. Значит, теперь, кроме него там жил, например, Гончаров, фрегат Паллада, будущий писатель и
11: центр. Хорошо.
12: Вот. Там жил историк Буслаев и многие люди, которые оставили воспоминания о том, что там творилось. Вот, например, наиболее подробно Федор Иванович Буслаев написал. Он там жил 1834-39 год. Там помещалось на этом верхнем этаже 150 человек. Значит, основное время жильцы общежития проводили в так называемых номерах. Не путать с современными гостиничными номерами. Это, как бы это сказать, ну, не учебные классы, но комната для работы, кабинеты такие. Спать они ходили в другие помещения, которые находились по другой стороне, значит, этого коридора длинного, которые назывались дортуары.
11: Как?
12: Дортуар. Ну, это как бы спальни, в которых...
11: Дортуар?
12: Да. Место, которое никогда не изменялось, и это, так сказать, за все время существования этого общежития, находилось посреди длинного коридора. Это была большая комната, в которой находилось.

0: о чем вы говорите?
1: Все вы говорите к самовару? Буду...
0: Ну, значит, за порядком на этом третьем этаже следил специальный субинспектор. Для удобства, значит, господ студентов существовала библиотека.
1: А, профессор, извините, тема пикантная, такая тонкая, но, тем не менее, а с удобствами как дела были? Потому что мы же помним, что в конце только 19 века был построен московский водопровод, да, вот вся эта канализационная система.
0: И еще на моем веку на углу Большой Никитской и на Маховой улице был большой этот самый колодец, водопровод, на котором было написано «Мюре, Мюре, Лис», потому что проводила там канализация в этом месте. Это как контора там, где ЦУМ раньше, этот универмаг центральный.
1: Так на его месте было сантехническое управление, на месте ЦУМа.
0: В смысле? На месте этого... Нет. Первый туалет, если уж вы меня развели на эти все, был в библиотеке.
1: Да.
0: Потому что господа читатели, так сказать, гадили в округе, и поэтому надо было как-то решить эту проблему.
1: Угу.
0: Вот.
1: Вообще, я так понимаю, дореволюционные такие вот ароматы, вот сейчас жалуются, да, жители крупных городов, что, мол, типа выхлопные газы, там еще что-то, а тогда-то, учитывая конный транспорт и все вот это, то есть такие миазмы-то они присутствуют.
0: Мы сильно идеализируем, да, когда мы там рисуем в Москино и там подобные вот картины дореволюционной жизни, да, там, конечно, был какой-то блеск, красота и прочее, но при этом запахи и прочие
1: природы,
0: другие сопровождающие, да. Там одни эти газовые фонари чувствуют.
1: А, они коптили?
0: Ну, во-первых, они работали не на газу, как мы привыкли, так, на метане, который без этого, а на сероводороде, который добывался из этого, из скотобоин. Значит,
1: серьезно?
0: Соответственно, продавался в каких-то непонятных, то есть... Потом газгольдеры появились.
1: То есть коровы вырабатывали газ.
0: Ну да.
1: Смотрите, а сейчас они перестали вырабатывать, и теперь у нас потепление климата.
0: Любимое
1: правильно?
0: Дело, правда, в Московском университете такого не было, а вот так. В Париже, в Высшей русской школе общественных наук в Париже, значит, когда там Ленин выступал и прочее, угу. Любимое дело сорвать занятия, знаете как?
1: Как?
0: Вот этот вот консервный банк, который нужно вставлять в газовый рожок, на самом деле, чтобы там что-то горело, выпустить в аудиторию. Воняет так, что это самое...
1: Тухлыми яйцами.
0: Никакая лекция не состоится. Понимаете?
1: Замечательная страница студенческой жизни. Дмитрий Алексеевич Гутнов с нами, профессор.
2: Маяк. 12 радио «Маяк». 102.3 FM «Вологда», 102.5 FM «Череповец».
3: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Железнодорожный переезд под Шексной вновь закроется на ремонт 1 октября. Движение на переезде под поселком Шексна станет временно недоступным для автотранспорта из-за укладки асфальта. Владельцы автомобилей уже успели столкнуться с ограничениями, но они продолжатся 1 октября в тот же промежуток времени, что и накануне 29 сентября. Обновление тротуаров намечено в промежуток с 11 до 15 часов. Работа проводится на переезде, расположенном на 499-м километре перегона Шеломово-Шексна, для того, чтобы в будущем обеспечить удобство пешеходам. Водителям заранее рекомендуют планировать маршрут по центру округа, поскольку ближайший путь объезда пролегает через деревню Тарканово. Жители региона бесплатно обучат новым профессиям для работы в АПК. На предприятиях агропромышленного комплекса региона сейчас свободны 910 рабочих мест. Закрыть часть кадровой потребности рассчитывают за счет бесплатной подготовки жителей области. Записаться на обучение можно до 9 октября. Как отметили в Министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области, получить новую профессию предлагают людям, которые уже окончили вуз или учреждение среднего профессионального образования, но не работают в сельском хозяйстве. Список вакансий довольно широкий, требуются специалисты по работе с техникой и животными, трактористы, операторы машинного доения, животноводы. Не хватает агрономов, зоотехников и ветеринарных врачей. Работу также предлагают инженерам, бухгалтерам и экономистам.

0: Вологодская область борется за победу в финале премии «Мы вместе». Регион стал финалистом международной премии в категории «Территория» номинации «Субъект РФ». Как отметил глава региона, в Вологодской области реализуются проекты, направленные на обеспечение возможности участия в добровольческой деятельности для граждан всех возрастных и социальных групп. Региональная практика по развитию добровольчества имеет потенциал для масштабирования и внедрения в других субъектах России. До 15 октября все желающие могут поддержать Вологодщину в народном голосовании, финальном этапе премии, результаты которого будут учтены жюри при выборе победителей. В Самаре подвели итоги первого тура федерального финала конкурса «Сердце отдаю детям-2026». Вологодскую область представляла Юлия Берген, педагог Великоустюгского центра дополнительного образования. Она стала лауреатом второй степени в номинации «Профессиональный дебют в дополнительном образовании» и продолжает борьбу за главный титул. Всего участвовали представители 43 регионов. Сегодня вологжан приглашают обсудить будущее территории вдоль реки Содимы. В 2027 году участок береговой линии от улицы Ярославской до окружного шоссе планируют благоустроить в рамках программы формирования комфортной городской среды. Жители Вологды отдали за это общественное пространство более 13 тысяч голосов в ходе народного голосования. И теперь, 30 сентября, всех заинтересованных и неравнодушных приглашают в школу номер 30 на Костромскую, 6. Здесь в 18 часов пройдет встреча по сбору предложений по концепции будущего благоустройства. Вологжанки отправятся на всероссийский творческий фестиваль «Женское сердце России». Фестиваль объединяет женщин, членов семей бойцов, находящихся в зоне СВО. Окружной этап состоится в Пскове. Вологжанки покажут литературно-музыкальную композицию «Для меня Россия – это Вологда». В постановку наших участниц вошли строчки из стихов вологодских поэтов, музыка вологодских композиторов, образы региона на экране, а также элементов народных промыслов, вынесенных на сцену. Автором композиции стал руководитель студии эстрадного вокала «Звонкие голоса» детского музыкального театра «Софит» Анна Малиновская.
1: Новости спорта.
0: Вологда впервые примет масштабный кубок губернатора по художественной гимнастике. С 1 по 3 октября во Дворце спорта Вологда пройдет первый в истории региона кубок губернатора. На ковер выйдут около 400 спортсменок из 20 субъектов России. Гимнастки разыграют награды в личном многоборье и групповых упражнениях, выполнив композиции с обручем, мячом, булавами и лентой. Церемония открытия состоится 1 октября в 13 часов. Итоги личного первенства подведут 3 октября. Вход для зрителей свободный.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает облачная погода без осадков. Ветер западный и юго-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15 градусов. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Продолжит понемногу расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
1: В Москве 11 часов.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные нанесли массированный ночной удар высокоточным оружием наземного базирования ударными беспилотниками по коммуникационному центру в Киеве, объектам энергетической системы Украины в Киевской области и по инфраструктуре порта Измаил. Об этом сообщили в Минобороны. Так, в Киеве поражен центр обработки данных Денова, который, по данным ведомства, является одной из основных точек обмена интернет-трафиком, обеспечивающей обработку, хранение и передачу информации в интересах ВСУ. В Наливаевке Киевской области ударили по электроподстанции. А также другими целями стали гидроэлектростанция Киевская в Выжгороде и теплоэлектростанция Трипольская. В населенном пункте Горенич поражен аккумуляторный парк хранения энергии. В Одесской области производственный промышленный комплекс в порту Измаил. В северо-западной части Черного моря под удар попал сухогруз. По данным военного ведомства, все эти объекты использовались в военных целях. В Нижнем Новгороде пресекли изготовление и сбыт поддельных документов, которые использовали для получения статуса политического беженца за рубежом. Совместную операцию провели ФСБ и Следственный комитет. В результате разыскных мероприятий силовики задержали местного жителя. При обыске у него нашли более 150 печатей различных ведомств и комплекты поддельных бланков. Возбуждено уголовное дело, сообщил оперативный сотрудник ФСБ России.
2: Следственным управлением Следственного комитета России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. Дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия направлены на установление соучастников преступления и иных эпизодов противоправной деятельности.
1: ФСБ опубликовала видеоролик с кадрами обыска у задержанного. В начале видео тот сидит на стуле, закрыв лицо обеими руками и рыдает. Рядом с ним за столом сотрудник заполняет документы. Также показаны заказанные злоумышленником печати, изготовленные с их помощью документы. Сотрудник рассматривает некоторые печати, среди которых подделки штампов военкоматов, Следственного комитета и региональных управлений ФСБ. Госдума открыла первое пленарное заседание 9-го созыва. Его ведет депутат 3 созывов, 70-летний Юрий Петров, который входит в число 4 старейших думцев. Заседание началось совместным исполнением гимна России. Выборы в Госдуму 9-го созыва проходили с 18 по 20 сентября. В ходе первого заседания депутаты должны избрать счетную комиссию, временную комиссию по регламенту и организации работы, а также временный секретариат Госдумы. Помимо этого, путем открытого альтернативного голосования они изберут председателя Госдумы. Кандидатами на эту должность выдвинуты Вячеслав Володин и Дмитрий Новиков. Ранее на встрече с президентом представители думских фракций поддержали кандидатуру Володина. Кроме того, планируется избрать 11 заместителей председателя Госдумы. На первое заседание приглашены президент Владимир Путин, председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и другие. Правительство России продлило до 31 октября временный запрет на вывоз отдельных видов топлива производителями, сообщает пресс-служба Кабмина. Там уточнили, что подписанное постановление касается дизельного и судового топлива, а также газойлей, вывозимых с территории России непосредственными производителями. Как рассказали в пресс-службе, решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, в том числе в условиях повышенного спроса на моторное топливо в период уборочной кампании. Общий запрет на экспорт топлива действует в стране по 31 января будущего года. При этом для непосредственных производителей дизельного и судового топлива ограничение было введено до 30 сентября. Россиянин был командиром самолета эмиратской авиакомпании «Fly Dubai», где произошла драка, а украинец работал вторым пилотом. Об этом сообщает израильский 12-й телеканал. Официального подтверждения этой информации пока не поступало. Ранее сообщалось, что экипаж подал сигнал о попытке захвата самолета на высоте 4500 метров, пока бортом управлял автопилот. Лайнер «Боинг 737» резко снизился, какое-то время кружил над Иорданией, а затем улетел в Саудовскую Аравию. Через некоторое время он приземлился в аэропорту города Табук на севере страны. Сейчас выясняются все обстоятельства драки пилотов, из-за которой ВВС Израиля повысили уровень боевой готовности и подняли воздух истребителя. США и их союзники официально завершили операцию «Непоколебимая решимость» в Ираке. Об этом объявили в Пентагоне. Вооруженные силы Соединенных Штатов и их партнеров по коалиции покинули авиабазу в Эрбиле. Как сказано в заявлении, Соединенные Штаты ожидают, что после завершения их операции в Ираке власти этой страны самостоятельно обеспечат безопасность и успешно ликвидируют остатки формирования террористической группировки «Исламское государство». Сами же США после вывода войск из Ирака продолжат оказывать поддержку иракским партнерам. Добавлю, «Исламское государство», запрещенная в России террористическая группировка, операция против нее в Ираке началась 12 лет назад. Последняя ночь сентября в Москве оказалась самой холодной с начала осени, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, на базовой метеостанции города на ВДНХ температура воздуха опускалась до плюс 4,5 градусов. Это на 0,3 градуса ниже, чем накануне. Самой холодной точкой на карте погоды московского региона стал полюс холода Подмосковья Черусти. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, без осадков, плюс 15-17 градусов. В Москве переменная облачность, осадков не ожидается, и также 15-17 тепла. Сейчас в городе плюс 13, давление 762 миллиметра.

0: физики и лирики.
1: Дорогие друзья, здравствуйте, физики и лирики. Андрей Кудряшов, Александр Пушной в студии. Соответственно, я буду за физика, Андрей будет за лирика.
2: Здравствуйте.
1: Да, и побежали мы сразу туда, в эволюцию. В принципе, там и те нужны, и физики, и лирики. У нас Александр Дементьев сразу присутствует с нами, популяризатор науки, автор канала «Популярная наука». Привет, Александр, вам.
3: Добрый день, добрый
2: здравствуйте.
3: День.
2: Здравствуйте.
1: Хороший вопрос. Куда исчезли вундеркинды?
2: Исчезли?
3: Так, но они же не исчезли.
1: Но вот скажем так, почему-то принято считать, что наше тупое поколение, значит, ничего из себя не представляет, а уж после нас вообще ужас и кошмар. А вот раньше, давайте мы, Эйлер, значит, Ньютон, кто там еще, Эйнштейн, но в гуманитарной сфере, там, не знаю, Моцарт, Чайковский и так далее. А вот в наше время-то как-то все попроще.
2: То есть это поколенческий
3: вопрос.
2: Да, но
3: тут смотрите...
1: Ну, где вот, последний вундеркинд?
2: Где видели последнего вундеркинда?
1: Да, где видели последнего вундеркинда и кто он?
3: Ну, я вот видел несколько дней назад, есть такой российский вундеркинд Шакджиев, шахматист. Сейчас ему 9 лет. Да, он стал чемпионом вот среди 18-летних недавно, спокойно. Играет фантастически сильно. Ну, то есть вот я с ним играл впервые, когда... А я кандидат мастера спорта, ну, в целом такой крепкий кандидат мастера спорта. Вот когда ему было 7 лет, он меня просто, ну, раздавил. Так медленно-медленно перекатал, как опытный взрослый гроссмейстер. Хотя он тогда тоже кандидат мастера спорта был. А, ну, тут надо делить, да, в бытовом плане... гении, там, талантливые и вундеркинды почти одинаковые, да, ну, мы как бы сперва про детей, наверное, да?
1: Ну то да, есть, да, вот, ну, определение вундеркинда это кто-то очень маленький, очень талантливый, да, видимо.
3: Нет, вот-вот, тут психологи и, соответственно, представители других дисциплин начнут цепляться немножко к терминологии. Небольшой нюанс тут есть. Вундеркинд — это вот ребенок, который, ну, как необычайно рано вышел на взрослый уровень в каком-то конкретном деле. Mm-hmm. Вот. Потому что гений, например, это уже больше про взрослых. Это скорее человек, чей вклад оказался, ну, вот каким-то гигантским, mm-hmm. да, для значимой области. Поэтому вот Ньютон, да, Моцарт — гении. Вот, а одаренность — это... тоже интересно, это так обычно называют, когда есть у ребенка высокий потенциал, который проявляется, ну, где угодно. И вот тут что интересно, за последние 2 года серия исследований вышла, как раз вот по-разному смотрели на вундеркиндов. С каких точек зрения, вот мы их сейчас там можем последовательно проговорить. Первое, что с ними происходит потом? Ну, то есть, вот действительно, вундеркиндов видят энное количество в детстве, а вот потом, как бы, что с ними, вроде как и нету такого количества.
2: Они там, приходят, ну, к усредненному какому-то варианту, да, человека?
3: Ну, как бы, я сейчас, да, тут есть нюансы. И еще, соответственно, пытались генетически найти закономерности. Ну и третий момент, пытались найти, а вот с точки зрения вырастить вундеркинда, ведь вроде как у людей ассоциируется, что вундеркинд, ну это не просто там умный, а еще и, ну, вклад родителей, да, наверное, можно кузницу кадров сделать. Ну вот сейчас, да, последовательно разберем, действительно, кем они становятся. Ну вот тут совершенно верно, да, то есть они в сторону усредненности идут. Дело в том, что, ну, как вундеркинд, понятное дело, когда он показывает такие результаты, пока он маленький, вокруг него камера, все это удивительно, да? А если ты просто очень классный инженер, здорово выполняешь свою работу, да, то, кем вундеркинд стал спустя, там, 15 лет, ну, это неинтересно, то есть ему телевидение не приедет, а он просто, ну, хорошо живет.
1: Да, вот. То есть, ну, то, что вундеркинды не становятся гениями, это зафиксировано, и это много таких случаев, да?
3: Да. Вместе с тем, вот очень интересный момент, это немцы. Немцы, они так все скрупулезно, очень много посмотрели в первую очередь спортсменов, потому что там как бы по ним проще было смотреть. Вот те, которые выстреливали в спорте, тоже от шахмат до футбола в детстве, да, и кем они стали. Тут интересные два момента, которые, ну, можно сказать, немножко противоречат друг другу, да, но показательные. Первое, среди действительно вундеркиндов там, по-моему, только 2%, да, дошло до того же топа спустя много лет. То есть они были там, выстреливали, супер-супер футболист, а вот проходит там 20 лет, он уже не супер футболист.
1: Так а он проходит 20 лет, он не супер футболист, потому что 20 лет прошло.
3: Да. Ну да, это
2: правильно. Тело устарело, он не может уже с такой же скоростью играть.
3: Это мы просто в научном мире возраст наоборот играет позитивную роль. Вот, а тут да, ну окей, не 20-10. А тут, ну, оказалось, что все равно, как бы, если смотреть, ну, вундеркиндов просто мало, да, и тут может просто не хватать, что называется, цифр. Но при этом все равно они достигали, если сравнивать со среднестатистическими детьми, да, которые просто приходили, они все равно достигают чуть большего. Но тут важный момент в том, что оказалось, что, например, именно в спорте, а потом это перевели на, соответственно, научную деятельность, во многом те же закономерности найдены, а оказалось, что вот в нашем, нас ассоциируется, вот на чем ты сконцентрировался, в этом ты достигнешь успеха. Оказалось, что очень много тех, кто стал успешными в спорте потом, они долго выбирали, занимались разными видами спорта, и пришли, на самом деле, даже в свой спорт, да, финальный чуть позже. То есть вот таких в выборке оказалось намного больше. И третий интересный момент. Навыки требуются немножко другие. Дело в том, что вундеркинд, ему часто требуются навыки, ну, подстройки. То есть он... Вот он сыграет на фортепиано очень классно в 6 лет. В целом он просто должен научиться повторять то, что умеет взрослые. А если ты в 40 лет будешь просто повторять, что умеет взрослые, ну, не, ну, может быть, это как бы на работе там где-то пригодится, но в целом это не считается круто, да? То есть тебя гением не назовут. Гений, он уже нужны другие навыки, да, то есть он должен как-то вот стремиться к тому, чтобы открывать новое, да, совершать прорыв. И вот с точки зрения эволюции, тут уже переходим как раз к геному, что интересно, оказалось, ну здесь надо, видимо, все-таки делать шаг назад и пояснить, вундеркинд все-таки это правда уникальный человек, потому что именно вырастить вундеркинда даже там из детей с разными способностями IQ сложно. Тут действительно еще должна быть генетическая предрасположенность. И в чем она заключается? Тут есть близость к аутизму. Это неплохо. Вот, то есть это вундеркинд, это... Просто есть механизмы природы, да, как природа постоянно тестирует, выбирает варианты получше. И оказалось, что в целом для человечества выгодно, что часть людей немножко зависает в плане учебы по концентрации и по времени этой учебы. То есть перестройки в мозге замедляют его созревание и растягивают окно для обучения. И это, соответственно, дает... А там близкие гены, которые за это отвечают, и при аутизме, и у вундеркиндов. И это вот дает такие возможности. То есть вундеркинды, да, это правда особенно еще и генетические люди. Ну и они как...
1: То есть они благодаря аутизму зациклены на чем-то, да? И это что-то они вот сильно очень изучают, получается. Так, либо это спорт. Ну, кстати, со спортом, вот Андрей не даст соврать, тут на самом деле ситуация такая, что, насколько я понимаю, талант спортивный, он в детстве проявляется.
2: Ну, то есть... Ну, не всегда, нет, не всегда, я бы так не сказал.
1: Ну, а я не помню, вот, чтобы человек до 30 лет спортом не занимался, потом как побежал, такого же не было.
2: Ну, да.
1: Да, не было. То есть, в принципе, ну, даже...
2: В детстве проще бегать.
1: Тот же Месси, например, его же заметили совсем юным, да? Или вот, ну, любого какого-то спортсмена такого возьмешь, и, как правило, у них сразу с детства проявляют способности какие-то спортивные. Потом их там забирают в какие-то школы и ведут. Поэтому, наверное, спорт здесь изначально настроен на...
3: Но в научном мире... Примерно так же. Вот известно же высказывание Эйнштейна, не помню дословно, но оно я очень близко к истине его скажу, что если ты там до 25 открытия не совершил, ну, как в науке у тебя ничего не будет.
1: Ну, есть такая статистика еще по Нобелевским премиям, что они все вручаются уже старикам, но они вручаются за те открытия этим старикам, которые они делали до 40 лет. Но
3: Да,
1: но все-таки здесь... Мне кажется, что ты, ну как, человек хорошо учится по математике на одни пятерки. Вряд ли он даже пойдет в эту сферу, просто он прилежный ученик, наверное.
3: Да, тут разные навыки, да. Вот, как я сказал.
2: Мне не очень понравилось или зацепило, что вундеркинд равно аутист, да? По-моему, это не равно, это не доказано.
3: Вовсе не равно.
1: Ну, есть такое понятие аутичный спектр, да, и вот, наверное, про это говорят, что...
3: Андрей, я вам больше сейчас скажу. Ага. Ну вот, например, если про близость геномов, например, у пауэрлифтинга, да, ну то есть вот люди, которые там на силовых очень хорошие возможности имеют, и у алкоголизма тоже есть очень много совпадений генетических. Это вообще знак равенства, исключительно, потому что многие пауэрлифтеры, они просто не пьют.
1: Именно
3: что им
1: поэтому,
3: нужно
1: кстати,
3: побеждать.
1: Люди, которые имели проблемы с алкоголем и завязали... очень часто начинают бегать как сумасшедшие, то есть и очень сильно качаться.
3: Там просто ферменты очень классные, которые помогают перерабатывать алкоголь, и все это идет в энергию, ты классный спортсмен, да. Вот. Поэтому вот эта близость, нет, тут есть просто общие некоторые механизмы. Вот, конечно, про аутизм, он действительно, ну и вот эта серия генов, она помогает сконцентрироваться. То есть вот вундеркинды, они действительно очень сконцентрированы, работают, и это неплохо, это как бы двигает человечество вперед. Просто если все люди такие будут, да, тяжело будет, должен же кто-то заниматься и другие там автобус водить, ну и так далее, да. Много классных других профессий. Просто вот тут надо понимать, что да, спорт, он, конечно, будет уникален, вундеркинды в нем, но есть некие общие все равно механизмы, да, и вот, соответственно, ученые их и сравнивают. И вот механизмы получаются похожие. Как я уже сказал, вот, например, такие вещи, что человек там действительно не... только сконцентрирован в своем спорте, а вот пытался выбирать. И таких оказалось в топе спорта гораздо больше, чем чисто тех, кто там с 3 лет только футбол. И действительно, почитаешь биографию спортсменов, там часто бывает такое, что он там и то попробовал, и комплексно пришел. Mm-hmm. А вот по IQ интересно тоже. То есть там это еще... в начале 20 века было, подбирали детей, сравнивали с тем, у кого было, соответственно, IQ 151 средний, и Нобелевскую премию не получил никто.
1: Есть объяснение этому факту. Это вот как, знаете, нам рассказывали про химиков, что химики-отличники вряд ли что-то изобретут. Ну, потому что они делают все как надо, они делают все как правильно.
2: Изобрят они, да.
1: Ну, дело в том, что химик, который делает все правильно, он ничего не может изобрести, потому что, чтобы изобрести, нужно сделать неправильно.
3: Вот. Да, это вот нужен гений, нужно творчество.
1: Нужно ошибаться, да.
3: И вот в этом плане, кстати, очень интересный момент вот по искусственному интеллекту. Да, сейчас много вокруг этой темы обсуждается, и в научном мире в том числе. Дело в том, что модельки сами, вот текущие, мы, конечно, не знаем, как там будет идти прогресс, но вот почему им все-таки сложно осуществлять прорывы. То есть они там кота скопируют классно, могут даже там в стиле Айвазовского тебе кота на доске в море нарисовать.
1: Да.
3: Но нового Айвазовского им придумать трудно. Дело в том, что все эти модели, все равно в них заложено как? Они работают вероятностным образом. То есть они каждый раз подбирают слово. То есть он не видит текст целиком. Он когда нам пишет, так классно связано. Нам кажется, ого, такой умный. На самом деле он просто каждое новое слово с некой долей вероятности пытается предсказать, какое оно будет стоять. И поэтому дальше уже вариативность идет от контекста. Если ты его нагрузил, просто вот такая моделька выходит без контекста, без всего. Поэтому она дает ужасный какой-то текст на выходе, такой полурекламный, какой средний по больнице во всем интернете. Да? Если его накрышь контекстом, он пытается уже в твоем стиле как-то там выписывать и отвечать, но все равно он пытается предсказывать. А если ты предсказываешь вероятностно, то ты все равно идешь по определенной линии, а гениальность и открытие — это всегда резкий слом. Это так же, как и в творчестве, да, какой-то парадокс, слом. То есть ты, потому что уже миллион людей смотрело так же линейно, а вот нужно посмотреть не линейно.
1: Ну да, я говорю, нужно не бояться, да. Во-первых, ошибиться, а во-вторых, действительно ошибаться. И в этом плане хорошие, правильные ученики, которые... Задача получить пятерку, правильно? Вот он пятерку получает, да. И когда он выходит на границы уже современной науки, он все ждет, как надо сделать так, чтобы был правильный ответ. А правильного ответа нет. Нет правильного ответа в этой задаче, и он теряется.
3: Тут еще, да, интересная статистика, вот ее не помню именно чья, но ее там лет 10 назад собирали, и вот как раз увидели зашкаливающие плюсы троечников в жизни, и когда пытались понять, почему. Ну, классическое есть, да, что там троечник начальник, а отличник у него, соответственно, там работает помощником. Uh-huh. Шутка. Но это такая шутка с большой долей правды.
2: У троечника потому больше свободы, может быть, нет?
3: Нет.
2: Свобода воли?
3: Сейчас докопаемся. Да,
2: нет, почему воли, нет? Хочу, пошел, сделал. Хочу, ну, ошибся, ну, окей, пошел дальше. А пятерочник так не может, у него стресс будет. Шок.
3: Близко, но пришли к выводу, что еще смешнее главный навык. Дело в том, что троечником быть достаточно сложно. То есть ты должен подбирать такую нагрузку, чтобы все-таки сдать на 3 и делать поменьше.
2: Держаться на уровне, даже не выше, блин.
1: Слишком хорошо, если будет, да, тоже плохо.
3: Особенно, если он в институте выкручивается, то есть он все время держит этот баланс, вот. И это довольно тонкий баланс, который, конечно, помогает в жизни, как оказалось. Вот. Да, поэтому тут вот такие вот навыки любопытно работают. Что касается вот труда, понятное дело, что правило 10 тысяч часов, тоже все это расхожее мнение знают, очень много его изучали. Но оказалось, что вот нельзя на 100% его тоже так дать.
1: И здесь, да, кстати, очень важный момент, да. Который касается, вот вы говорили, воспитания, действительно, ну, сколь не был бы изначально ребенок, например, к чему-то расположен, да, понятно, что если ты создаешь среду для этого, то он будет развиваться, если ты его держишь в темной комнате и бьешь по голове, то он вряд ли станет вундеркиндом, но вот... Иногда родители, которые как бы считают, что его ребенок вундеркинд, но при этом родители ошибаются в направлении, ну, условно говоря, может быть, ребенок и стал бы вундеркиндом, там, я не знаю, в спорте, в балете, да,
2: если
1: они
2: бы
1: считают,
2: вовремя увидели другое, да.
1: А папа с мамой считают, что он должен быть математиком. Uh-huh. И вот они насильно, да, пытаются ему впихнуть математику чуть ли не с года. Вот, естественно, пытаясь как бы развивать вундеркиндские вот эти вот качества, но на самом деле они, конечно, делают большую ошибку и, в общем, портят ребенку, давайте честно говорить, детство.
3: И голову, да, и детство, и часто потом это... Потом много случаев, потому что вот есть тоже, да, пример, ну, когда действительно так насильно запихивают, тяжело. Бывают случаи, когда угадывают, да, но в основном же часто все равно пытаются продавить свое мнение. И да, и вот здесь как раз очень в точку, потому что это не сработает. То есть, опять же, наверное, ребенка можно натаскать обычного, скажем так, да, не приспособленного к данной деятельности, натаскать так, что он покажет результат какой-то потрясающий, но это может ему действительно очень сильно испортить жизнь дальше, потому что, ну, как бы он и занимался не тем, и навыки какие-то не прокачивал, которые для каждого возраста тоже и жизни важны. Ну, плюс, действительно, ему это не так сильно цепляет. Тут есть вот эта вот все-таки генетическая закономерность, и к каждому виду спорта, и каждый вид деятельности, она не один в один. Разумеется, там нет гена, вот математика и да, и все. Но есть определенные склонности, которые подразумевают и гормоналку, и усидчивость, да, и даже вон длину рук. Ну, как ни крути, все равно, ну, вот...
1: Это, кстати, вот мы поговорим, вот, кстати, по поводу генетики и спорта. Здесь, на самом деле, тоже очень много пересечений. Сейчас делаем небольшую паузу. У нас новость спорта. Вернемся к вам.

0: платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. О7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 11:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Кандидатура Вячеслава Володина и Дмитрия Новикова выдвинута на голосование на пост председателя Госдумы 9-го созыва в ходе первого пленарного заседания. Выступая на нем, Володин пообещал сделать все, чтобы оправдать доверие главы государства. Он добавил, что депутаты в долгу перед теми, кто выполнил государственные задачи и позволил выборам состояться.
2: Уважаемые товарищи, коллеги, поздравляю всех с избранием депутатами Государственной Думы. Предлагаю поблагодарить наших граждан, избирателей, которые активно приняли участие в избирательной кампании, пришли, выбрали и поддержали своего депутата, партию свою, несмотря на угрозы, вызовы. И, надо сказать, сделали это очень активно, своим голосом, своим шагом, поддержав курс президента, внеся вклад в победу нашей страны. Спасибо большое.
0: Госдума сегодня открыла первое пленарное заседание 9-го созыва. На нем депутаты изберут счетную комиссию, временную комиссию по регламенту и организации работы, а также временный секретариат Госдумы. Помимо этого, думцы путем открытого альтернативного голосования выберут председателя Нижней палаты. Российские военные нанесли ночной массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными дронами по коммуникационному центру в Киеве, объектам энергетической системы Украины в Киевской области и по инфраструктуре порта Измаил, сообщили в Минобороны. Так, в украинской столице поражен центр обработки данных Денова, который, по данным ведомства, является одной из главных точек обмена интернет-трафиком, обеспечивающей обработку, хранение и передачу информации в интересах ВСУ. В Наливайковке Киевской области ударили по электроподстанциям, также другими целями стали гидроэлектростанция Киевская в Вышгороде, теплоэлектростанция Трипольская. В населенном пункте Гореничи поражен аккумуляторный парк хранения энергии, в Одесской области производственно-промышленный комплекс в порту Измаил. В северо-западной части Черного моря под удар попал сухогруз. По данным ведомства, все эти объекты использовались в военных целях. Россиянин мог быть командиром самолета эмиратской авиакомпании Fly Dubai, где произошла драка, а украинец работал вторым пилотом. Об этом сообщает израильский 12-й телеканал. Официального подтверждения этой информации до сих пор не поступало. Лайнер выполнял рейс из Дубая в Тель-Авив. Ранее сообщалось, что экипаж подал сигнал о попытке захвата самолета на высоте 4500 метров, пока бортом управлял автопилот. Боинг 737 резко снизился, какое-то время кружил над Иорданией, а потом улетел в Саудовскую Аравию. Через некоторое время он приземлился в аэропорту города Табук на севере страны. Выясняются все обстоятельства драки пилотов, из-за которой ВВС Израиля повысили уровень боевой готовности и подняли в воздух истребители. Тегеран получил предложение от Вашингтона по текущему конфликту, заявила официальный представитель правительства Ирана Фатиме Махаджирани. Представитель отметил, что глава МИДа Ирана Аббас Аракчи на заседании правительства проинформировал о получении предложения США. Ранее Аракчи заявлял, что Тегеран передал американской стороне 7-дневный план открытия Ормузского пролива в обмен на снятие морской блокады и ограничений на экспорт нефти. Однако президент США Дональд Трамп отверг это предложение. При этом глава МИД Ирана в ночь на 27 сентября отмечал, что Иран ждет от посредников окончательного ответа, несмотря на заявление Трампа. Спасатели потратили 12 часов на поиск группы туристов из 4 человек, пропавшей в пещере в Крыму. За это время обследовали порядка 10 километров лабиринтов пещеры. Об этом сообщили в аварийно-спасательной службе «Крым-Спас». Трое мужчин и женщина потерялись, сбившись с пути при движении из глубины пещеры в сторону Красной. Спасатели встретили их в районе глубины пещеры, накормили и затем вывели на поверхность. В МЧС объявили, что поисковая операция завершена. В ней был задействован отряд из 40 сотрудников. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Новости спорта. Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная России по футболу нанесла поражение Ирану 2-0 в товарищеском матче, который состоялся в Казани. Оба мяча нашей национальной команды забил Александр Головин. Следующую встречу россияне проведут 3 октября в Екатеринбурге против Намибии. Российская футбольная премьер-лига признала лучшим игроком сентября полузащитника ЦСКА Ивана Облякова. Он победил в голосовании экспертов РПЛ, а болельщики лучшим в сентябре назвали Амара Рахмановича из «Крыльев Советов». Обляков в 3 матчах первого месяца осени забил 3 мяча. Минувшей ночью стартовал очередной сезон в Национальной хоккейной лиге. И подробности у Николая Саприна.
3: Российский нападающий Кирилл Марченко, перед самым началом сезона в НХЛ, сменивший команду и прибравшийся из Коламбуса в Торонто, с первого же матча открыл счет набранным очкам за новый клуб. Уже на 48-й секунде с передачи Марченко отличился швед Вильям Нюландер. Развить свой успех в матче с Монреалем Торонто так и не смог, потерпев поражение 2-3. В составе Торонто также дебютировал российский вратарь и тоже бывший игрок Коламбуса Сергей Бобровский. Обладатель Кубка Стэнли Каролина начала сезон домашним поражением в овертайме от Флориды 0-1. В первом звене Каролины играл Андрей Свичников, в третьей паре обороны Флориды Дмитрий Куликов. Сверхзрелищный матч выдали от Эдмонтон и Ванкувер. Победа гостей 6-5 дополнительное время. В составе Эдмонтона 2 шайбы на счету Василия Подкоузина. В составе Эдмонтона свой первый матч провел бывший защитник Салават Юлаева Шакир Махмадулин, который в межсезонье перешел из Сан-Хосе. Нападающий Бостона Марат Хуснутдинов сделал голевую передачу в матче с Нью-Йорк Рейнджерс. Его команда победила 3-0. 8 силовых приемов в игре сделал защитник Бостона Никита Задоров. 2 из них на Павле Дорофееве, дебютировавшем в составе Рейнджеров. Он перешел из Вегаса. Ворота Нью-Йорка защищал Игорь Шестеркин. В защите в первой паре играл Владислав Гавриков. 2 голевые передачи Ивана Барбашова помогли Вегасу разгромить Чикаго 5-2. Иван играл в первом звене с Марком Стоуном и Джеком Айхелом. В составе Чикаго дебютировал бывший форвард Магнитки и лучший снайпер предыдущего сезона в КХЛ Роман Канцеров. И сразу сыграл в центре первого звена с молодым Оливером Муром и легендой Патриком Кейном.
1: Карен Хачанов с победой стартовал на теннисном турнире в Пекине. В первом круге россиянин в 2 сетах нанес поражение 5-му номеру мирового рейтинга канадцу Феликсу Оже-Альесиму. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
4: Театр HD представляет на большом экране легендарный спектакль «Гамлет Калаш» со сцены Московского театра наций. Во всех ролях народный артист России Евгений Миронов. Спектакль о человеке, оказавшемся наедине со своим сознанием. Чудо передовых технологий и заоблачного актерского мастерства. Грандиозная работа режиссера Робера Лепажа. Необычное прочтение трагедии Шекспира в афише кинотеатров с 17 октября. Расписание и города показов на сайте teatr.hd.ru. 16+.

0: физики и лирики.
1: Дорогие друзья, физики и лирики, с нами Александр Дементьев. Мы говорим с вами о вундеркиндах. Мы много уже на эту тему поговорили. Андрей Кудряшов с нами, кстати, сейчас вот он тоже мне будет помогать. Почему? Потому что я вот про что хочу поговорить. Я тут благодаря своей гипертонии полтора года назад плавать начал с тренером.
2: Вот. Почувствовал себя вундеркиндом?
1: Ну, не совсем. Там скорее обратная история. Я почувствовал себя бабушкой вот, в красивом купальнике. Но когда я начал это делать, я, естественно, начал там следить за плаванием в целом, ну, потому что так бывает с человеком. И вот я выяснил, что вот есть такой замечательный Майкл Фелпс, который выиграл все, что только можно. Вот. И будучи 23, по-моему, да, кратным олимпийским чемпионом, да-да-да, надо же как-то понять вообще, это человек или нет.
2: Нет.
1: И выясняется, что у него, например, длинные руки... У него хорошая выворотность стоп, так что у него, по сути, стопы — это микроласты. Угу. И я еще узнал, что у него, оказывается, повышенное содержание адреналина в крови. То есть тот адреналин, который надо расходовать, да, обычно говорят, вот бей и беги, да?
2: На дорожку его, да.
1: Да, а он как бы в детстве начал вот тоже испытывать эти проблемы, и мама говорит, ну иди плавай. И он начал плавать, и для него вот эти вот нагрузки, они как раз и перерабатывали этот адреналин. То есть получается, что человек физиологически и, да, генетически предрасположен к тому, чтобы плавать. Ну, хотя для человека, на самом деле, это неестественно.
2: Ну,
1: да?
2: Ты про Майкла Фелпса, не каждый человек, в смысле.
1: Да, ну, смотри, получается, что Майкл Фелпс, в общем-то, он вундеркинд был, стал, собственно, чемпионом всего и вся, и он генетический вундеркинд. То есть, грубо говоря, если бы я, например, также в детстве захотел бы стать Майкл Фелпсом, я бы как ни старался, мне не получилось бы, потому что у меня нет данных для того, руки не длинные и адреналина мало.
2: Я думаю, там, да, три составляющих. Это, безусловно, строение тела, это, безусловно, генетика, которая позволяет, да, расходовать, как ты сказал, адреналин, плюс восстанавливаться, естественно, да, чтобы плавать на олимпийском уровне, там вопрос восстановления очень важен. И третье, он попал в правильные руки, к тренеру специальному, потому что о его тренере очень много говорили, он его научил, он рассказал, и, собственно говоря, когда это все сложилось, все и выстрелило. Mm-hmm.
1: Так, Александр, да, вы же с нами, да. Что вы скажете про наш, да, тейк?
3: Ну, гены в спорте действительно, ну, как бы, если говорить о вундеркиндизме, как явление...
2: А лавких спортсменов, давайте проще скажем.
3: Гены в спорте, они дают, конечно, намного больше, чем в интеллектуальной деятельности, но вместе с тем, вот все равно нету такой четкой запрограммированности. Тут какие есть моменты, тоже очень интересные. Они на психологии тоже часто завязаны. Конечно, наверху, да, когда уже там примерно берется топ-10, они все крутые, там вот такие мелочи начинают играть роль. А вот какую роль они играют в начале? Дело в том, что тоже проверено, что вот на какую секцию отдать ребенка, да, если вот спрашивать. На самом деле, самая хорошо работающая схема – отдать на секцию, где он будет чуть лучше других. И это его замотивирует гораздо больше, чем любая другая история. То есть он чуть-чуть там победит, ему это понравится, дальше он раз-раз-раз-раз-раз и начинает очень быстро расти.
2: А так, дальше, если он себя отпустит и перестанет побеждать, потому что он все равно сильнее всех, он не остановится в развитии? Нет? Обратная история не случится?
3: Ну, по идее, не должно. Вообще бывает, конечно, тоже печальная история. Вот мы как раз с вами и говорили, что, да, иногда там вот явление вундеркиндов оканчивается. Вот был такой Даня Народицкий, шахматист. Он вот недавно он умер. Умер по такой причине. Он не мог остановиться и играл в шахматы. Ну и это, энергетиков всяких, ну не таких из банок, а уж каких-то таких вот аптечных. Он сутками сидел за шахматами. У него что было? Он в детстве выиграл все, что можно. То есть он все шахматные соревнования, чемпион мира там среди детей несколько раз по шахматам. Все действительно очень такой гениальный. Ну, вундеркинд и гений, можно сказать, потому что там тоже в шахматах продвинулся. Но ему не получалось повторить во взрослом возрасте, потому что там сидит человек 50, И он, начиная с ними конкурировать, ну вот в топ-1 не входил, мягко говоря. Ну, то есть он играл очень неплохо, все равно крепкий такой, все. Большинство, ну, как бы на этом и останавливается. Вон там некий Накамура, пожалуйста, играет в шахматы. Он уже возрастной шахматист считается, там ему в районе 40, это уже для шахматистов много, современно. Вот, но как бы они себя нормально чувствуют, не будучи топ-1. А он, конечно, хотел вернуть вот это вот ощущение, и вот так вот беспрерывно играл, да, и вот мозг не выдержал.
2: А то это есть, не его разве вот в читерстве обвинили, нет? Там история была.
3: Было такое, там есть проблема, дело в том, что там всех, кроме Карлсена, обвиняют в читерстве. Ну, это же... Ну,
4: можно
3: представить, что... Нет, тот вообще молчит.
2: Карлсен, кстати, тоже обвиняет. Да-да-да. Заходил на эту сторону медали.
3: Ну, это... шахматный бзик такой, да, всех обвинять, если... Ну, там действительно
2: бывали такие... Может быть, он попал в токсичную среду, да, он в детстве был вундеркиндом, да, но когда дошел там до 30-летнего возраста, то есть он усреднился, получается, да, если мы говорим
3: ну,
2: о шахматах?
3: Ну, да, скажем так, он все равно, да, играл, ну... это все равно даже не усреднился, потому что ну, топ-50 шахматистов мира – это очень высокий уровень все равно, особенно в наши дни. Но да, то есть он, ему не удавалось вот добиться ну, такого прорыва, чтобы где-то стать топ-1. То есть он везде вот на вторых ролях, да, и сдержать это вот психологически как раз, да, эффект этот, он тоже нужно его учитывать. Потому что вундеркинд в начале, он действительно такой, вот как локомотив все сносит. Есть еще один, наверное, очень забавный факт, немножко в сторону, но он тоже...
1: Простите, Александр, да, сейчас мы к вам перейдем. Да. Я просто хочу сказать, что по поводу того, что надо отдавать сразу ребенка в тот вид спорта, который у него хорошо получается, тут есть контрпример Майка Тайсона. Его, в общем-то... шпыняли в школе, мягко говоря, и даже у него была кличка Фэри Бой. Ну, я на русский не могу перевести, потому что меня уволят с маяка.
3: Ну, яростный, наверное.
2: Ну, синоним-то можно какого-то...
1: Ну, это как бы мальчик нетрадиционной ориентации, да. И вот, значит, он действительно был таким слабаком, и что случилось? Он очень любил очень голубей, и, естественно, его эти голуби отбирали, шмыняли. И вот в какой-то из моментов он, значит, как-то, ну, как у него, видимо, упала планка, он сорвался, и он, будучи маленьким забитым ребенком, какого-то парня так достаточно серьезно поколотил за этого голубя. Я не знаю, в этот момент

0: здесь он как бы случайно попался. Так что так вообще, по-хорошему, может быть, и не было бы никакого Майкла этого.
1: Ну, вот здесь полностью совпадает. Как раз мы с вами говорили, вот там выводы немцев, которые вот этот, ну, самый большой анализ по вундеркиндам сделали. Угу. Вот одна из как раз ключевых рекомендаций – не давить на ребенка, чтобы он одним спортом каким-то занимался. Ну, спортом неважно, это не только про спорт, потому что такие закономерности и у ученых найдены, что те, которые выстреливали где-то, получали Нобелевку, они часто прыгали по дисциплинам. Вот. Дело в том, что вот позаниматься, попробовать какие-то дает плюсы. Ну вот первое, это все-таки, да, поиск своего места, потому что, ну, может быть, да, вот сейчас очень условный пример приведу, у меня сейчас в голове таких конкретных людей нет, но он показательный. Ну вот, например, человек имеет предрасположенность к бою, да, действительно, каким-то боевым искусством. Какой ему выбрать? Тут надо дать попробовать, потому что предрасположенность может быть, а вот в каком виде спорта зацепит, не факт. Генетически, например, объективно, афроамериканцы, ну, более эффективны в боксе. Руки длинные, ноги длинные, это важно. То есть ты прыжки делаешь чуть лучше, ну и длина рук, ну вот... У меня с Леноксом Льюисом одинаковый рост, но у него чуть ли не на 4 сантиметра больше рука. Ну, то есть он бы все равно джебом меня бы пробивал, если мы бы вместе начинали маленькие, да? Так бы он пробивал в любом случае.
0: Ну, кстати, у Тайсона, по-моему, руки не длинные были.
1: Руки-то не длинные, да, у него другая, но у него другая проблема, это тактика после там 25 лет практически у него перестала работать. Она требует какого-то безумного количества выносливости. Когда ты идешь как танк под чужие руки.
0: Сейчас мы сделаем небольшую рекламу, потому что иначе наша выносливость не вынесет. И вернемся к этому разговору, оставайтесь с нами.

0: Маяк.
1: 2 октября.
2: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. На дорогах Вологодской области стартовала новая кампания по безопасности. Проект «Яд. Ясно думай». Вместо лекций – яркие визуалы и слоганы об ответственности каждого. На ключевых трассах региона уже появилось более 230 баннеров, а в крупных городах ролики проекта транслируют 75 медиаэкранов, а также умные остановки. Проект дополняет системную работу по модернизации наших дорог, которая находится на контроле у главы региона. Появляются новые барьеры, яркое освещение, умные переходы и 312 комплексов фото-видеофиксации. Цифры подтверждают эффективность. 16% общее число ДТП в регионе, 26% смертность на дорогах. В два раза меньше погибших по вине пьяных водителей, с 30 до 15. Важную роль играют и сами жители. Сообщить о грубых нарушениях можно через чат-бот «За безопасность 35» в мессенджере «Макс» и сообщество «Дорожный стражник 35» ВКонтакте. За подтвержденные факты предусмотрено вознаграждение. В Вологодской области развивается сфера общественного питания после перепрофилирования алкомаркетов и наливаек. На их месте открываются кафе, пекарни и другие востребованные заведения общепита. Глава региона отметил, что предприниматели могут получить поддержку по программе 5-3-3, льготный займ до 5 миллионов рублей под 3% годовых сроком на 3 года. Средства направляют на ремонт помещений, приобретение оборудования и обновление заведений. С начала года бизнес получил 19 таких займов на общую сумму более 63 миллионов рублей. Поддержкой воспользовались предприниматели из Вологды, Череповца, Шекснинского, Белозерского, Харовского и Грязовецкого округов. В Вологде проведут масштабное учение по гражданской обороне с 7 по 9 октября. В областном центре пройдет всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. Мероприятие приурочено к 94-й годовщине со дня образования гражданской обороны России, которая отмечается в начале октября. 7 октября в 10:40 в Вологде раздастся сигнал «Внимание всем». Также сигнал будет транслироваться на телевизоре.

0: телевидения и радио. Жители города просят сохранять спокойствие. Проверка носит исключительно плановый характер. Более 290 тысяч волокжан получают ежемесячно пенсии по возрасту. Средний размер пенсии – 26,5 тысяч рублей. Благодаря электронным процессам пенсию теперь можно назначить всего за 3 часа. В 2026 году так назначены выплаты 1132 жителям области. Из вышедших на пенсию продолжают работать 62,5 тысячи человек. Больше всего трудящихся пенсионеров в Вологде. Это пятая часть, меньше в Соколе, Череповце, Каду и Шексне. По вопросам пенсионного обеспечения можно связаться с контакт-центром отделения СФР по Вологодской области по телефону 8 800 1501. Звонок бесплатный. Новые муралы появились в Череповце. 5 фасадов пополнили уличную галерею города. Художественные сюжеты посвящены образованию, семейным ценностям, культуре, русским сказкам и северной эстетике. Всего в этом году в Череповце планируется оформить 50 фасадов. Около 30 из них уже готовы.
1: Новости спорта.
0: Фигуристки из спортшколы «Витязь» выиграли 6 медалей на турнире в Великом Новгороде. Золото в своих разрядах завоевали Марьяна Кутурмина, Анастасия Козеч и Александра Мартыненко. Серебряные награды получили Варвара Воробьева и Арина Сизова. Бронзовым призером стала Дарья Миронова. Состязания «Новгородские звезды» объединили участников из различных регионов России. Больше 400 участниц из 20 регионов страны приедут в Вологду на Кубок губернатора по художественной гимнастике. Турнир пройдет в областном центре впервые. Спортсменки разыграют награды в личном первенстве и групповых упражнениях. Торжественное открытие запланировано на 1 октября в 13 часов. Соревнования начнутся 30 сентября и завершатся 4 октября во Дворце спорта Вологда. Вход для зрителей свободный.
1: Года на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает облачная погода без осадков. Ветер западный и юго-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15 градусов. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Будет понемногу расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
1: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве полдень.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вячеслав Володин избран спикером Госдумы 9-го созыва. За это решение проголосовали 406 депутатов из 442. Эту должность он занимал в предыдущем созыве Нижней палаты парламента. Выступая на первом пленарном заседании, он заявил, что выборы позади, впереди работа.
3: Мы, коллеги, с вами представляем разные партии. В ходе избирательной кампании конкурировали друг с другом. В выборах участвовало 10 партий, в каждом одномандатном избирательном округе в среднем 7 кандидатов. По итогам в этом зале собрались те, кто победил. Выборы позади, впереди работа. Предлагаю независимо от партийной принадлежности делать все для развития нашей страны. Партий много, Родина одна, Россия.
1: Володин отметил, что обновление Госдумы по итогам сентябрьских выборов состоялось на 41%. Избранное 184 новых депутата. В Нижней палате сегодня проходит первое заседание 9-го созыва, на котором должны избрать помимо председателя палаты его заместителей, а также утвердить председателей всех 34 комитетов и 4 постоянных комиссий. Сообщение последних минут. Вооруженные силы России за сутки взяли под полный контроль населенные пункты Шабельная в Харьковской области, Толстодубово в Сумской и Егоровку в Запорожской области. Об этом сообщили только что в Минобороны. Там добавили, что российские военные продолжили наступление в северо-восточной, центральной и южной частях Доброполья в ДНР. За сутки они освободили от украинских подразделений в этом городе 164 здания, уничтожены не менее 35 военнослужащих ВСУ. За сутки украинские военные потеряли свыше 30 солдат в окружении в Харьковской области. Суточные же потери противника в результате действий всех российских группировок в зоне спецоперации составили не менее 1505 военнослужащих. Помимо этого, поражены склад боеприпасов и радиоэлектронного оборудования украинской армии. Средства ПВО сбили 768 беспилотников самолетного типа. В Нижнем Новгороде пресекли изготовление и сбыт поддельных документов, которые использовали для получения статуса политического беженца за рубежом. Совместную операцию провели ФСБ и Следственный комитет. В результате разыскных мероприятий силовики задержали местного жителя. При обыске у него нашли более 150 печатей различных ведомств и комплекты поддельных бланков. Возбуждено уголовное дело, сообщил оперативный сотрудник ФСБ России.
4: Следственным управлением Следственного комитета России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. Дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия направлены на установление соучастников преступления и иных эпизодов противоправной деятельности.
1: ФСБ опубликовало видеоролик с кадрами обыска у задержанного. В начале видео тот сидит на стуле, закрыв лицо обеими руками и рыдает. Рядом за столом сотрудник заполняет документы. Показаны также заказанные злоумышленником печати и изготовленные с их помощью документы. Сотрудник рассматривает печати поддельные военкоматов, Следственного комитета и региональных управлений ФСБ. Израильские власти рассматривают ЧП на борту рейса авиакомпании Fly Dubai, в том числе как попытку теракта, сообщил РИА Новости источник в Тель-Авиве. Напомню, Boeing 737 выполнял рейс из Дубая в Тель-Авив. Экипаж подал сигнал о попытке захвата самолета на высоте 4500 метров, пока бортом управлял автопилот. Лайнер резко снизился, какое-то время кружил над Иорданией, а потом улетел в Саудовскую Аравию и через некоторое время приземлился в аэропорту города Табук на севере страны. В авиакомпании подтвердили, что между пилотами во время полета произошла драка. Как сообщает израильский 14-й канал, пилот, возможно, пытался разбить самолет, направив его в крутое пике, а второй пилот предотвратил катастрофу. По другой версии, второй пилот напал на командира экипажа и ранил его ножом. В СМИ Израиля фигурирует версия, что пилоты смогли остановить израильские пассажиры. В сети появились кадры с пассажирами, одежда которых испачкана кровью. Сейчас выясняются все обстоятельства. обстоятельства инцидента. Учетная запись на госуслугах теперь можно подтвердить в салоне связи. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры. Подтвердить учетную запись теперь можно не только в банках, МФЦ и других оказывающих услуги госорганах, но и в салонах операторов связи. В Минцифры напомнили, что учетная запись бывает упрощенной, она позволяет получать справочную информацию, стандартная, она открывает доступ к простым сервисам после указания и проверки персональных данных или подтвержденной. Эта запись дает полный доступ к услугам госуслуг, включая оформление документов и подачу заявлений онлайн. Изменения расширят возможности для пользователей, особенно в населенных пунктах, где рядом нет МФЦ, банков, предоставляющих такую услугу, объяснили в Минцифры. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, без осадков, плюс 15-17 градусов. В Москве переменная облачность, осадков также не ожидается, и тоже 15-17 тепла. В Подмосковье плюс 13-18. Ветер северо-западный, 2,7 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 миллиметр, что выше нормы. Сейчас в городе плюс 15, давление 762 миллиметра ртутного столба, а относительная влажность воздуха 60%.

0: физики и лирики.
1: А у нас, друзья, дело техники здоровья. Федор Стенатов у нас в гостях, доктор физико-механических наук, директор Института биомедицинской инженерии МИСИС. Привет, Федор, тебе.
2: Добрый день,
1: привет. Да, полимеры в медицине, но возможности и вызовы. Вот когда мы говорим слово полимеры, не все понимают, что это такое, но полиэтилен в руках держали все.
2: Это точно.
1: С другой стороны, по-моему, как раз, когда ты полиэтилен держишь в руке, ты понимаешь, что вот, ну, вряд ли это уживется в организме. А тут получается, что мало того, что полимеры нам помогают как-то, так они еще и не вредят. И, в общем-то, не являются для человека инородными, хотя уж точно сделаны не из органики. Или из органики.
2: Из органики. Полимеры это полимер органики. Есть органические, да, полимеры. Да. И в нашем организме они тоже присутствуют.
1: Так.
2: Полимеры, они и в нашем организме, и синтетические. Вот, надо, вот давайте вот с этого начнем разбираться.
1: Давай. Угу.
2: Вообще, что такое полимер? Полимер — это такая очень-очень-очень длинная молекула, потому что мы все представляем, что такое атомы, ну, хотя бы гипотетически молекулы, а есть очень длинные молекулы, как такие ниточки или разветвленные ниточки. И тот же самый полиэтилен, он полиэтилен, много этиленов. То есть берется газ этилен, который состоит из двух углеродов, четырех водородов, С2H4, мы его берем и много-много-много раз копируем, и происходит полимеризация этилена. И получается полиэтилен, и получается длинная-длинная-длинная молекула.
1: Так.
2: И в зависимости от того, насколько эта длинная молекула, происходит, ну, как вот с реальными нитями, когда нитки взял, клубочек, они сами там между собой переплетаются. И чем длиннее нить, тем больше эти нити переплетаются, их сложнее распутать. Если их сложнее распутать, больше и прочность материала, сделанного из таких спутанных ниточек, и больше проявления биологической инертности, то есть меньше этот материал будет влиять на наш организм. И поэтому полиэтилен – это как раз один из таких наиболее известных материалов, который используется в тех частях нашего организма, где надо долго-долго стоять, не мешать нашему организму, например, эндопротезы суставов, вот такие вот чашечки, которые вставляются в вертлужную впадину тазобедренного сустава, сделаны из очень такого длинного полиэтилена, это называется сверхвысокомолекулярный полиэтилен, по-простому просто очень длинный полиэтилен, молекулы длинные.
1: Это смотри, а все-таки вопрос, вот мы в колени вставляем полиэтилен, но ведь он должен как-то крепиться.
2: Да.
1: И я как-то не очень понимаю, мы на клей его сажаем, что ли?
3: Или шурупами.
1: Или шурупами.
2: Именно полиэтилен вставляется в другую чашечку, металлическую, например, и ну, если мы это говорим про тазобедренный сустав, есть металлическая чашка, в ней металлическая, полимерная полиэтиленовая прокладка, то есть они механически друг с другом соединены, и потом все это вставляется в кость, либо вбивается, то есть чашечка чуть больше, чем впадина тазобедренного сустава, она либо вбивается, пресс-фит называется, либо клеится на клей, а клей какой? Тоже полимерный. Вот один из самых известных таких клеев, это называется костный цемент, это полиметилметакрилат.
1: Страшное название.
2: Который застывает очень хорошо все склеивает. И он во многих частях нашего организма используется как костный цемент. А также и в каких-то даже пломбах он тоже используется. Потому что что-то должно застыть и хорошо приклеиться. То есть должна быть хорошая адгезия к нашим тканям, к нашим зубам, к нашим костям. А зубы это тоже химические у нас тоже.
3: А отторжение не происходит в этом случае?
2: В зависимости от того, насколько материал биосовместимый, биоинертный, какие он другие свойства проявляет. Если мы посмотрим вообще на все материалы, которые контактируют с нашим организмом, они с точки зрения влияния на организм либо биоинертные, либо биоактивные. Биоинертные вообще никак не влияют, вот типа вот, полиэтилена в эндопротезе, потому что он должен стоять десятками лет в идеале. По факту стоит 10-15. Либо они биоактивные, то есть они специально вызывают какие-то реакции нашего организма. желательно положительные, например, там, регенерацию должен стимулировать. Есть такие полимерные материалы. Часто это те материалы, которые уже присутствуют в нашем организме. А в нашем организме, как я сказал, тоже есть полимеры. Например, коллаген.
1: Вот он, кстати, да, очень важен. И потеря этого коллагена с возрастом очень сильно мешает здоровью.
2: И коллаген у нас везде, во всех частях, и вот около там, 29 типов разного типа, то есть он везде, и это, ну, наверное, процентов 40 от всех вообще белков в нашем организме – это коллаген. И, соответственно, коллаген – это тот материал, который уже нам самим помогает жить, участвует в процессах регенерации ткани, там что-то порезали, кожа, неважно, там кости, в костях тоже есть коллаген, поэтому примерно там половина процентов от массы, от костей это коллаген.
1: Это же то вещество, которое вот именно на эластичность влияет, да?
2: Да. Потому что кости – это половина, условная половина коллаген за эластичность, и твердость – это кальций-фосфатное соединение, называется гидроксиапатит. Поэтому, когда нам говорят, там, бабушки, дедушки, родители, кальций, фосфор, там, рыбка – это хорошо, вот это потому что гидроксиапатит.
4: Потому что кость держит.
2: Строительные блоки для костей, да. Помимо тех полимеров, которые есть уже в нашем организме, есть те полимеры, которые присутствуют в других организмах или объектах животного мира, природы. Например, есть замечательное тоже полимерное соединение – альгинат. Что такое альгинат? Это то вещество, которое присутствует в бурых водорослях. То есть, ну, в таких растениях морского происхождения, речного происхождения. То есть можно брать бурые водоросли, химически их обрабатывать, выделять оттуда полимер и использовать вместо коллагена. Для нашего организма он менее биоактивный, но тем не менее он очень довольно дешевый. То есть, не знаю,
4: использовать вместо коллагена каким образом? То есть есть внутрь, намазывать куда-то? Что имеется в виду под
2: вот
4: этим?
2: Давайте разберемся, куда можно использовать разные полимерные материалы, хоть природные, хоть синтетические, типа полиэтилена. Если это вот просто постоянная замена, как эндопротез, мы уже разобрались. Он просто, вот мы сделали чашку, вставили, и пусть оно и стоит.
4: Дедушка, иди.
2: Если мы говорим про формирование, например, функционального органа, который в итоге должен жить и работать, например, сердце, почки, печень, это уже задача со звездочкой, по факту нормально нерешенная в мире. Но если мы хотим, чтобы орган жил, он не должен состоять из синтетического полимера, он должен состоять в первую очередь из клеток, потому что клетки это, ну, это то, что живет. Но клетки не могут жить просто в таком воздушном пространстве. Они должны быть чем-то окружены. А чем? То, что для них близко и понятно. А что для них понятно? Ну, коллаген. Коллаген он везде. Поэтому мы можем взять коллаген, поместить в него клетки и из вот этого строительного материала разными технологиями, печать там, или еще что-то, выращивание в биореакторе, неважно, строить постепенно орган. Пока маленькие, небольшие участки, например, это кожа, это элементы кровеносных сосудов, хряща, ну, вот это уже то, что можно делать, там, ушные раковины, нос, это делается.
1: Но... А вот смотри, просто еще хотел вопрос задать по поводу предыдущей истории, и на эту тоже он распространяется. Вот нас всегда учили врачи, что если у тебя есть зуб свой плохонький, но свой, давай-ка с ним ходи до конца. А здесь получается, смотри, какая история. Вот у нас, например, есть сустав, вот он плохонький, но свой. И тоже говорят, ходи до последнего. Все-таки, насколько вот эта замена, она оправдана? Может быть, я буду со своим треснутым ходить, и это будет лучше, нет?
4: В смысле, вот инородного материала, да, в организм?
1: Ну, в целом, да. Замена таких вещей, как вот сустав или там, как ты говоришь, ну, понятно, если у тебя там ухо, например, ты лишился, то тебе надо новое делать, вопросов нет. А если, например, вот все-таки это касается пожилых людей?
2: Естественно, это определяется именно, медицинскими показателями возраста, в том числе пола. потому что для женщин в период менопаузы другое содержание кальция, имеется вот эти вот изменения, поэтому наступает хрупкость костей. Поэтому, конечно, врач руководствуется вот этим большим набором данных сопутствующих заболеваний. Может быть, что-то нельзя ставить по сопутствующим заболеваниям, вес человека и так далее, и так далее.
1: То есть я правильно понимаю, что не надо бежать молодым людям с хорошими суставами, заменю-ка себе на вот эти вот замечательные новые технологии, да, которые касаются полимеров, и буду потом больше поднимать тяжести, потому что меня выдержит мой сустав.
2: А вот тут, да, наступает, на самом деле, нюанс, каково поражение сустава. Например, там возьмем какое-нибудь там колено. Тоже вполне большой сустав, который действительно, начнем с самой плохой ситуации, нужно тотальное эндопротезирование, нужно полностью удалять старый, изношенный, поврежденный дегенеративный хрящ, тогда все вот это отрезается,
4: и
2: надо ставить что-то такое же скользкое, износостойкое, например, полиэтилен. Хорошо, сделали. Но, например, у вас не полное поражение, а точечное, локальное, где-то в каком-то месте, ну, нельзя сказать дырка, но вот некоторый износ уже сустава начался.
4: Самой ткани, да.
2: Хорошо, тогда есть первый вариант, когда действительно используются синтетические полимерные материалы, и делается локальная затычка. Это, знаете, как вот если вставить какой-нибудь там шурупчик, только шляпка у него будет такая под хрящ сделанная.
1: Так.
2: Вот такой шурупчик туда вставляется в эту область, в эту дырку. Первый вариант. Другой вариант, если мы можем все-таки еще помочь нашему хрящу регенерировать, тогда используется там гиалуроновая кислота как элемент вот этой смазки, а вот эта смазка между суставами, все это не сухое трение.
4: Вводится гиалуронку, да?
2: Вводится, да, вещество на основе гиалуроновой кислоты, это имитация вот этой жидкости, это называется синовиальная жидкость, которая в наших суставах. Вводится то, что помогает лучше скользить, это раз, а второе, это должна быть еще некая терапия для стимуляции регенерации. Надо восстановить хрящ из клеток хрящевых. Берутся хондроциты, клетки хряща,
1: так,
2: и помещаются, опять-таки, в какой-нибудь полимер, в котором им хорошо, например, в тот же самый коллаген, либо его более там дешевые заменители, альгинат и так далее.
4: Ну, это внутри колена уже все происходит.
2: И это вставляется внутрь колена, уже это, то есть это не полная такая большая открытая операция по снятию, нет, это локально вводится.
4: Вопрос, точно. А когда хирург видит, насколько ткани поражены, потому что, насколько я вот общался с врачами, да, они могут сказать только когда вскроют, да, там, неважно, что там, колено, там, ногу, руку и так далее. То есть они открывают, они своими глазами видят, что там ткань, ну, какое-то место поражено не до конца, да, и они вырезают пораженную часть и...
2: Ну, только надо сказать, что это не обязательно прям вот так вот широко открывается.
4: Красиво, это может быть некрасиво, я сказал.
2: Эндоскопически, тихонечко, да, тихонечко войти, посмотреть с помощью камеры, что происходит, оценить визуально. Даже если это все сделали, действительно можно вот этот дополнительный небольшой слой надстроить клетками. И в России зарегистрирован точно как минимум один первый биомедицинский клеточный продукт, который как раз для коленного хряща используется. Что делается? Берут клетки, но клетки не просто пациента, хрящевые клетки, которые распределяют там в коллагене, как я сказал, так, которые можно равномерно замазать. Берутся клетки, из них строятся маленькие шарики. Каждый шарик это примерно...
4: Это до операции все происходит?
2: До операции, да.
4: То есть пациенты берут клетку, да, берут анализ, соответственно, да, и что-то выращивают.
2: Выращивается нужное количество клеток, из них делаются шарики, уже это довольно видимые глазом шарики, микрон по 200-300, то есть это то, что, ну, прям действительно человек видит волос, человек видит, а волос в два раза тоньше. И эти шарики потом укладываются в место, вот где износ хряща уже пошел, и между шариками начинаются процессы слияния, грубо говоря, и формируется уже более ровный слой. Главное вот в момент вот этого заживления, наращивания, грубо говоря, хряща, ну, его не повреждать, не нагружать там определенное время, и вот формируется действительно хрящ.
1: Смотри, а я-то хотел спросить глобально еще вот такую вещь. А мы сейчас часто говорим о том, что современная медицина будет идти по, как это, киборгизации человека. То есть чуть ли не тебе встроят какой-то глаз, который можно там зумом управлять ближе-дальше. Вот, и, я не знаю, там...
4: Я вчера смотрел «Терминатор», вот. На всякий случай. Просто.
1: «Терминатор» прекрасный, кстати, второй вообще.
4: Второй огонь, да-да-да.
1: Вот, там мы, конечно, до вот этого жидкого не дойдем, чтобы так вот прям вообще хоть чем становиться можно схожего объема, но... Хрящ и вообще усиление, скажем так, внутреннего вот этого опорно-двигательного аппарата через какие-то технологии. Может быть, для каких-то спортсменов, кто хочет этим заниматься совершенно с другой нагрузкой. Может быть, просто для людей, которые имеют профессию, где надо, что называется, не просто иметь сустав, а такой, который выдержит гораздо больше нагрузки.
2: Наши природные суставы, это уже очень неплохая такая история, к которой мы действительно пока с точки зрения науки стараемся стремиться.
1: Потому то есть что... все-таки пока полимеры это догоняющая, да, часть?
2: Нет, полимеры это просто необходимая часть. И если мы говорим не про синтетические, а про та часть, которая уже присутствует в нашем организме. И все-таки наука сейчас в области медицины двигается в область регенерации, в область реконструкции уже имеющихся проблем и дефектов, и все равно мы не говорим про какой-то биохакинг, а давайте там бахнем супер крутые мега-мышцы. Нет, это все-таки не туда, и наука туда не смотрит, потому что это еще, понятно, и этические вопросики, и многие другие вопросики, и это уже не сюда, не в область науки, скажем.
1: Хорошо, а тогда вот ближе к сердцу. Вот я еще знаю, очень сложная вся эта история с клапанами, с какими-то там системами, с расширением сосудов, с вот этими несчастными, достаточно, что, кстати, серьезными проблемами с тромбами, и смерти очень много бывает из-за этого. Там что нам полимер поможет сделать?
4: Такой вопрос, это тоже дополнительный сюда. Вот, например, да, пластика митрального клапана. Да, клапан, часть поражена, часть нормальная. То есть хирург принимает решение оставить свой клапан, но ставит кольцо укрепляющее, к примеру, да, на митральный. Кольцо из чего сделано? Из полимера?
2: Да. Значит, если мы говорим про клапан, он действительно сложно составной. Есть часть, которая колечко с такой манжетой, за которую идет пришивание. Пришивание, значит, этот материал должен постоянно быть инертным, не взаимодействуя с организмом, не портится. Угу. Пришивная манжета часто делается из трех вариантов полимеров, таких инертных. Это либо политетрафторэтилен, либо полиэтилен, который мы упоминали, либо полиэтилен-терафталат, который в Америке, например, известен как Докрон, а в России известен как Лавсан. Угу. Замечательное, красивое название Лавсан, очень люблю этот пример.
1: Что-то, по-моему, я слышал даже такое, даже в руках держал.
2: Лавсан — это, причем, знаете, откуда это название? Это лаборатория высокомолекулярных соединений Академии наук.
4: У меня другая мысль совсем была, да, я с английского начал переводить.
1: Да, ты берешь, это любовь к сыну, но нет.
4: Нет, любовь к солнцу еще.
2: Нет, это еще 1949 год, если я не ошибаюсь, это да, лаборатория высокомолекулярных соединений по первым буквам.
1: И туда можно вставить искусственные клапаны.
2: И вот туда вставляются уже, например, створки, которые могут быть из углеродных материалов, которые открываются, закрываются.
4: Нет, это мы полностью про искусственный клапан
2: это
4: говорим.
2: Это про клапан, да. Полностью про клапан. Створки не полимерные. Но вот то, за что пришивается, колечко, манжета, она полимерная.
1: Сосуды внутри.
2: Сосуды. Сосуды делаются кровеносные, например, из того, что вроде бы эластичное хорошо гнется, и поэтому это либо полиуретаны.
1: Нет, ты говоришь про искусственный сосуд вообще?
2: Да.
1: А, нет, я еще эти почистить бы. Или там лучше не надо ковыряться.
2: Сейчас можем до этого дойти.
1: Стентирование.
2: Там тоже есть полимер, стенты, хорошо, давайте со стентом.
1: Стентирование называется, да.
4: Пошли по-крупному.
2: Окей, сосуд. Если просвет действительно нарушается, какие-то проблемы со стенками, надо расширить. Ставится действительно стент.
1: А вот как он ставится, подробнее мы расскажем, друзья, после новостей и новостей спорта. Оставайтесь с нами.

0: тетрады за собой. Масёл Висар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Масёл Висар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Помнишь ёжика из мультика? Он шёл в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ёжик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
2: Ёжик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ёжик.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: А в Москве 12:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вячеслав Володин был председателем Госдумы 9-го созыва. За это решение проголосовали 406 депутатов из 442. Эту должность он занимал и в предыдущем составе Нижней палаты парламента. Выступая на первом заседании, Володин отметил, что обновление Госдумы по итогам сентябрьских выборов состоялось на 41%. Избраны 184 новых депутата, среди них 48 участников СВО.
2: Среди новых депутатов, здесь цифры назывались от фракции, могу сказать общее количество, 48 участников специальной военной операции. И, коллеги, приветствую вас. Хочу сказать, что нам очень важен ваш взгляд на решение проблем. Нам важно ваше участие в работе, потому что вы состоялись, пройдя войну, боевую обстановку, поэтому со своей стороны постараюсь сделать все для того, чтобы ваши знания, ваш опыт были максимально востребованы и реализованы.
0: Помимо председателя, депутаты избрали 9 вице-спикеров. Ирина Яровая, Иван Мельников избраны первыми заместителями председателя. Депутаты-единороссы выбраны председателями 3 постоянно действующих комиссий палаты, либерал-демократ и еще одним. Вооруженные силы России за сутки взяли под полный контроль населенные пункты Шабельное в Харьковской области, Толстодубово в Сумской и Егоровку в Запорожской. Об этом сообщили в Минобороны. Там добавили, что российские военные продолжили наступление в северо-восточной, центральной и южной частях Доброполья в ДНР. За сутки они освободили от украинских подразделений в этом городе 164 здания, уничтожено не менее 35 военнослужащих ВСУ. За сутки в окружении в Харьковской области противник потерял свыше 30 солдат. Суточные потери неприятеля в результате действий всех российских группировок в зоне спецоперации составили не менее 1505 военных. Помимо этого, поражены склады боеприпасов и радиоэлектронного оборудования украинской армии. Средства ПВО сбили 768 беспилотников самолетного типа. Тегеран получил предложение от Вашингтона по текущему конфликту. Об этом заявила официальный представитель правительства Ирана Фатимия Маджахирани. Она отметила, что глава МИДа Ирана Аббас Аракчи на заседании правительства проинформировала о получении предложения США. Ранее Аракчи заявлял, что Тегеран передал американской стороне 7-дневный план открытия Ормузского пролива взамен на снятие морской блокады и ограничений на экспорт нефти. Однако президент США Дональд Трамп отверг это предложение. При этом глава МИДа Ирана в ночь на 27 сентября отметил, что Иран ждет от посредников окончательного ответа, несмотря на заявление Трампа. Дистанционные мошенники стали выманивать деньги, а потом похищать аккаунты в мессенджере Telegram, реализуя схему обмана с ботами. Это следует из материалов МВД, текст которых приводит ТАСС. Аферисты под разными предлогами уговаривают жертву нажать кнопку «Старт» в боте в Telegram, затем они начинают шантажировать, требовать деньги и угрожать, что заблокируют аккаунт. Человек либо поддается и лишается денег, либо игнорирует призывы злоумышленников. В таком случае мошенники меняют имя бота и передают жертве права его создателя, после чего запускают волну жалоб на него. В результате бота блокируют, а вместе с ним и аккаунт жертвы. В киберполиции посоветовали быть бдительными в сети и не принимать поспешных решений.
1: Новости спорта.
3: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Карен Хачанов обыграл 5-ю ракетку мира на старте турнира в Пекине. Матч российского теннисиста против Феликса Ожеальясима закончился со счетом 6-3 и 6-3. Ранее в этом месяце Карен прошел канадца во втором круге US Open. Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян выступит под 7-м стартовым номером в короткой программе на турнире серии «Челленджер» в Грузии. Петросян не пришла на жеребьевку, за нее номер вытягивала россиянка Анна Фролова. Сама Фролова выступит 11-й. Турнир пройдет в Батуми с 1 по 3 октября. Российские фигуристы выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Игровой день в континентальной хоккейной лиге сегодня начнется в 17:00 по московскому времени. Будут сыграны 6 матчей регулярного чемпионата, рассказывает наш обозреватель Николай Саприн.
4: Стартовый матч игрового дня в среду пройдет в Екатеринбурге, где автомобилист примет «Ладу». Начало в 17:00 по московскому времени. «Лада» пока одна из худших команд на старте регулярки. Всего лишь одна победа, но при этом каков характер. В предыдущем матче в Минске они чуть было не отыграли со счета 0-5, забив 4 шайбы подряд. «Лада» с 5 очками предпоследней на Западе, автомобилист с 8-ю, 7-й на Востоке. В 19:00 Акбарс в Казани примет Барыс. Обе команды из Восточной конференции. У сверхмощного в атаке Барыса 10 очков и 5-е место. У Акбарса 13. У казанцев в ближайшее время не сможет помочь команде нападающий Артем Галимов, получивший травму в предыдущей игре. В 19:30 старт остальных встреч. Локомотив Сибирь, Шанхай Магнитка, Сочи, Салават, Юлаев, Спартак, Трактор. В предыдущем матче Трактор неожиданно забрал в дополнительное время матч в Москве у Динамо 2-1, но при этом 6 очками остается на последнем месте Востока. У Спартака 11 очков и 5-е место на Западе. В Сочи Салават может продлить свою победную серию до 3 матчей, причем оба предыдущих он выиграл в гостях у московского Динамо и Нижнего. Сибирь и Локо несколько дней назад играли в Новосибирске, чемпионы еле выиграли 2-1. У Локомотива 16 очков, он продолжает оставаться лидером Запада. А лидером Востока и всей КХЛ остается Магнитка, которая в случае победы над Шанхаем на выезде может выиграть свой 6-й матч подряд.
3: Президент футбольной национальной лиги Наиль Измайлов сообщил, что система видеоассистента-рефери или ВАР будет использоваться в первой лиге с сезона 2029-30. «Надеемся, что к моменту внедрения в первой лиге система не потребует таких затрат, как сегодня в РПЛ», — добавил Измайлов. «Факел» побил рекорд посещаемости женской первой лиги. Матч, который девушки впервые сыграли на поле мужской команды, выступающей в российской премьер-лиге, посетили 1098 зрителей. Правда, «Факел» крупно проиграл «Уралу» со счетом 0-5. Иван Обляков признан лучшим игроком российской премьер-лиги в сентябре. Полузащитник ЦСКА забил 3 мяча в 3 матчах. Один «Рубину» и дубль ворота «Зенита». Кстати, по итогам голосования экспертов РПЛ, Обляков среди прочих кандидатов обошел двух футболистов петербургского клуба — Александра Соболева и Луиса Энрике. Полузащитник Александр Головин влияет на всю сборную России по футболу, уверен Игорь Колыванов. Александр уже 8 лет в Европе, там футбол играют быстрее. Видно, что там с мячом по-другому работают. Головин привык к этому ритму, наши футболисты тянутся к нему, считает Колыванов. Накануне сборная России обыграла Иран в товарищеском матче, который проходил в Казани со счетом 2-0. Головин забил оба мяча. С вами был Юра Геворкян.
5: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: физики и лирики.
1: Ну что, Федор Сенатов, доктор физико-математических наук, ты так хорошо рассказываешь про полимеры, что даже за эфиром взял и ляпнул, что типа, да куда ни сунься в организм человека, везде полимеры.
2: Везде.
1: А ну давай сейчас пробежимся. Значит, мы уже про сердце поговорили, про колени, про суставы поговорили, где еще болтается
2: полимер? Ну вот мы закончили на стентах для кровеносных сосудов, так. Что надо их раскрыть. Хорошо, сам стент... делается обычно металлическим, но он должен как каркас держать нагрузку со стороны сжимающегося сосуда. Uh-huh. Но чтобы дальше не было стеноза, есть лекарственные препараты для того, чтобы обеспечить отсутствие опять зарастания кровеносного сосуда. И их надо, если просто намазать на металлический каркас стента, ну, они как бы быстренько с кровотоком-то и уйдут, лекарственные препараты. Надо, чтобы они медленно высвобождались. А как они медленно высвобождаются? Через что? Ну, через полимерный материал, который может постепенно рассасываться. И вот часто стенты для кровеносных сосудов покрывают полимером, который называется полилактид. Полилактид – это полимер, который рассасывается на молочную кислоту. Это полимер молочной кислоты. Mm-hmm. А молочная кислота у нас и так присутствует в организме, когда мышцы вот, нагрузили, покачали, они болят. Почему? Потому что там молочная кислота образуется и медленно высвобождается. Итак, берется полимер, который и так действительно рассасывается в нашем организме. Рассасываясь, он выбрасывает лекарственный препарат, который постепенно помогает кровеносному сосуду, который держит стенд. Угу. Это первое, где полимеры.
3: Помогает что делать? Работать? Или что?
2: Помогает, например, меньше опять зарастать.
3: Кальцинироваться, да?
1: Там, мне кажется, там этот, опять
3: холестерин.
2: Это раз. Второе. Надо же как-то этот сосуд, этот стенд в сосуд установить, да, он раздувается, то есть он в сжатом состоянии ставится и потом должен раскрыться. Есть стенты, которые сами раскрываются, это стенты с памятью формы, которые реагируют просто на температуру 37 градусов и приобретают нужную форму. Но если это не стенд с памятью формы, его надо раздвинуть. А чем раздвинуть? Баллоном. А каким баллоном? Который раздувается. А что хорошо раздувается?
3: Полимер.
2: Полимеры. Вот поэтому баллоны делаются, например, из полиуретанов. Из полиуретанов, силиконов делаются также и всевозможные трубки, катетеры, которые, опять-таки, подключаются либо к кровеносным сосудам, когда надо, например, вводить через какой-то катетер лекарство. И это могут быть катетеры, например, уретральные, которые тоже подключаются. И у них... Они тоже обычно наполнены какими-то лекарственными препаратами, потому что если эта трубка, вставляющая в кровеносный сосуд, значит, она идет, эта трубка откуда-то вот из внешней среды.
3: Чтобы дрянь не цеплялась,
2: А чтобы дрянь не цеплялась, надо что-то антибактериальное, антимикробное. И вот это что-то действительно вешается как молекулы препарата на поверхность полиуретана, и он постепенно, например, выделяется в зоне входа, чтобы избежать нарастания бактериальной пленки.
3: То есть либо бактерии, либо тромбы образовываются.
2: Бактерии. Мы здесь про бактерии говорим.
1: Бактерии внутри сосуда?
3: Конечно.
2: Нет, я про трубку, которая вставляется из внешнего мира, когда вот что-то поставляется в сосуд. Это раз. Еще, опять-таки, трубки – это вполне себе протезы кровеносных сосудов. И эти протезы кровеносных сосудов также делаются либо из полиуретана, либо из полиэтилентерафталата, то есть разных, опять-таки, инертных полимеров. А почему важно инертных? Чтобы, во-первых, не влиять на кровь, чтобы гемосовместимыми были эти материалы, то есть не приводили к порче, например, эритроцитов, компонентов нашей крови. Это раз. Второе, чтобы они, раз они инертные, химически инертные, чтобы они не зарастали, и чтобы фибрин из нашей крови не оседал на поверхности и не формировал непроходимости, какие-то закрытые участки.
3: То есть тромбоз это называется или нет? Или я неправильно понимаю смысл?
2: К этому может, приводить, к закрытию.
3: Тромба.
2: Да. В общем, чтобы не было какого-то зарастания.
1: Так.
2: Это второе. Третье. Этот материал должен быть настолько инертным, чтобы со временем в организме он не портился, то есть стоял максимально долго, нужно там всю жизнь у человека, если ему заменили кусок поврежденного кровеносного сосуда. Значит, не должна портиться его механика, то есть он должен постоянно быть... ну, изгибаемым, не трескаться, чтобы, ну, не было тоже выхода протёка, крови, да, и так далее, и так далее. С точки зрения механики там много проблем, поэтому часто это делаются трубки не сплошные, а либо как плетеные трубочки, либо вот как садовый шланг, который гофрированный. Потому что гофрированный шланг, он не перекручивается.
3: Гофра хорошо держит.
2: Да, супер. И каркасность, и не перекручивается так. Поэтому, да, это то же самое в нашем
3: организме. Сколько времени занимает путь вот изобретения, тестирования до массового применения вообще полимеров в медицине?
2: Если...
3: Ну, вот мы сейчас говорим, ну давай сердце возьмем, да, вот там сосуды, там кольца пластиковые, да, которые там клапан делают, там вырезали часть
1: аорты. Искусственный клапан уже ставят, я знаю.
3: Нет, там часть аорты вырезали, искусственная часть, да, как вот трубки ставили. Сколько вот времени занимает? Там 5-10 лет.
2: 7-8 лет. 7-8 это лет, если да? Вот все хорошо, хорошо быстро, да? Идет. Угу. Потому что, во-первых, надо. Как это путь делается? Вот, например, уже известно, что полиуретан отлично стоит, и не так у нас много вариантов относительно других эластичных полимеров, которые такие же инертные. Там можно силикон, но вот полиуретан – хороший технологический материал для того, чтобы из него разными путями делать кровеносные сосуды. Ну, допустим, взяли вы эту основу. Но это все-таки абсолютно искусственная история, а желательно, чтобы внутри слой эндотелиальных клеток вырастал, как в нашем реальном сосуде, чтобы, может быть, были гладкомышечные клетки, тоже, опять-таки, к нашим реальным кровеносным сосуде. Поэтому берется основа, например, полиуретана, и делается трубка таким образом, чтобы она как раз наоборот зарастала, но зарастала только теми клетками, которыми нужно. И берется вот эта трубочка, она такая немножко ребристая, чтобы на вот поверхности зацеплялись клетки. Вот эта трубочка ставится, например, в биореактор. В биореакторе это, ну, как бы колба, считайте, с жидкостью и какими-то клетками. Клетки прогоняются через кровеносный сосуд, осаждаются на поверхности сосуда, и получается уже клеточная инженерная конструкция вместо просто обычной трубки, которая вставляется.
1: Смотри, а вот такая еще есть страшная вещь, называется аневризма. Причем что это такое? Это как бы такая, ну, дефект сосуда, да, ну, как вот обычно те, кто на машинах ездит, знают, что бывает такая грыжа у автомобиля. Это как бы вот-вот она сейчас лопнет. Но то же самое бывает с сосудами, бывает с аортами, да, и грыжи, и аневризма аорты – страшная вещь, потому что ты, ну, ходишь с миной замедленного действия, она в любой момент может лопнуть, и
3: мозг
1: все.
3: Мозг еще есть.
1: А еще и в мозгу такие штуки бывают. Вот насколько сегодня наука готова заменить вот эти вот части сосудов, и я так понимаю, что если заменять, то тоже полимерами.
2: Полимерами, либо вот такими клеточно-инженерными конструкциями.
1: Заплатку можно поставить из полимера или нет?
2: На мозг или...
1: Ну, на сосуд.
3: На сосуд, нет,
1: на мозг заглушку только, если...
2: Сосуды, они действительно очень разные по размерам. Какая-нибудь там аорта, это где-то 2,5 сантиметра. Маленькие капиллярные сосуды, это там десяток микрон, 8-9 микрон. То есть это огромные разницы с точки зрения того, можно или нельзя сделать технологически маленькую такую, столь маленькую трубочку. Но где точно полимеры используются, это как раз в моделировании аневризмы, потому что действительно можно сделать, и пусть она даже еще не для того, чтобы поподшивать, но из полимера делается фантом. Фантом органа, либо фантом конкретно там, участка кровеносного сосуда, чтобы, во-первых, хирург мог руками почувствовать, смоделировать, а что будет, если он сейчас будет этот участок оперировать. То есть делается полное механическое подобие, структурное подобие реального там, кровеносного сосуда, участка с аневризмой, например, для моделирования хирургической операции. Это называется фантомы тканей органов. Ну, либо уже на основе полученных данных можно попробовать сделать маленький участок. Делается делается.
3: Угу. То есть, а это, извини, это не по ходу пьесы, не по ходу операции решается, да? То есть, я что-то, честно говоря, сомневаюсь, чтобы сосудистые хирурги, которые там по две операции в день делают, да, они...
1: Нет, они сейчас берут просто уже...
3: Фантомные эти истории.
1: Берут человеческие, из ноги берут шунт. То есть, я не слышал про искусственные...

0: сложных случаев операций, когда, например, получено изображение, неважно в какой-то области, это может быть там томография, еще что-то, и на основании этого изображения можно сделать объемную 3D-модель, либо компьютерную, либо просто распечатать на принтер, либо другими путями сделать что-то похожее физико-механически. Например, если это область мозга, что-то деликатные такие ткани из там, гидрогелии сделать.
1: А я правильно понимаю, что без полимеров нельзя и нос сделать другой, и то, что женщины обычно себе делают, ну, верхнюю и нижнюю часть подкачивают, тоже, это тоже полимеры?
0: Это тоже полимер. Если мы говорим про нос, ну, это сложная, кстати, область нос, потому что там есть и хрящевая часть, и костная часть. Кость, это тоже могут быть полимерные материалы. Если это небольшой участок, опять-таки, это биорастворимые могут быть полимеры, которые, растворяясь, будут стимулировать, например, образование новой кости. Хрящ, ну, обычно это что-то более постоянное, это что-то типа полиуретана, потому что очень хороший материал, он эластичный и также применяется, например, в хрящ ушной. Раковины.
1: Но хрящ ушной раковины и хрящ носа — это одно и то же.
0: Механически они разные.
1: Как это?
0: Нос, он другой по упругости, более, более такой жесткий.
1: Более жесткий? Ну, а вот, это, нос... вот ты имеешь в виду тот, который на кости?
0: Который, да, там дальше.
1: Сейчас, если вы не трогаете свой нос, значит, вы зря слушаете нашу программу. Надо обязательно потрогать и понять, насколько... Что у вас жестче, уши или нос? Друзья, пишите нам на всякий случай куда-нибудь. Сейчас вернемся к вам. У нас небольшая реклама, и будет сложный вопрос для Федора. Готовься.
2: Маяк. И радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. На дорогах Вологодской области стартовала новая кампания по безопасности. Проект «Яд. Ясно думай». Вместо лекций яркие визуалы и слоганы об ответственности каждого. На ключевых трассах региона уже появилось более 230 баннеров, а в крупных городах ролики проекта транслируют 75 медиаэкранов, а также умные остановки. Проект дополняет системную работу по модернизации наших дорог, которые находятся на контроле у главы региона. Появляются новые барьеры, яркое освещение, умные переходы и 312 комплексов фото-видеофиксации. Цифры подтверждают эффективность. 16% общее число ДТП в регионе, 26% смертность на дорогах. В два раза меньше погибших по вине пьяных водителей, с 30 до 15. Важную роль играют и сами жители. Сообщить о грубых нарушениях можно через чат-бот «За безопасность 35» в мессенджере «Макс» и сообщество «Дорожный стражник 35» ВКонтакте. За подтвержденные факты предусмотрено вознаграждение. В Вологодской области развивается сфера общественного питания после перепрофилирования алкомаркетов и наливаек. На их месте открываются кафе, пекарни и другие востребованные заведения общепита. Глава региона отметил, что предприниматели могут получить поддержку по программе 5-3-3, льготный займ до 5 миллионов рублей под 3% годовых сроком на 3 года. Средства направляют на ремонт помещений, приобретение оборудования и обновление заведений. С начала года бизнес получил 19 таких займов на общую сумму более 63 миллионов рублей. Поддержкой воспользовались предприниматели из Вологды, Череповца, Шекснинского, Белозерского, Харовского и Грязовецкого округов. В Вологде проведут масштабное учение по гражданской обороне. С 7 по 9 октября в областном центре пройдет всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. Мероприятие приурочено к 94-й годовщине со дня образования гражданской обороны России, которая отмечается в начале октября. 7 октября в 10:40 в Вологде раздастся сигнал «Внимание всем». Также сигнал будет транслироваться на телевидении и радио. Жители города просят сохранять спокойствие. Проверка носит исключительно плановый характер. Более 290 тысяч вологжан получают ежемесячно пенсии по возрасту. Средний размер пенсии – 26,5 тысяч рублей. Благодаря электронным процессам пенсию теперь можно назначить всего за 3 часа. В 2026 году так назначены выплаты 1132 жителям области. Из вышедших на пенсию продолжают работать 62,5 тысячи человек. Больше всего трудящихся пенсионеров в Вологде – это

0: 25-я часть «Меньше» в Соколе, Череповце, Каду и Шексне. По вопросам пенсионного обеспечения можно связаться с контакт-центром отделения СФР по Вологодской области по телефону 8 800 1501. Звонок бесплатный. Новые муралы появились в Череповце. 5 фасадов пополнили уличную галерею города. Художественные сюжеты посвящены образованию, семейным ценностям, культуре, русским сказкам и северной эстетике. Всего в этом году в Череповце планируется оформить 50 фасадов. Около 30 из них уже готовы.
1: Новости спорта.
0: Фигуристки из спортшколы «Витязь» выиграли 6 медалей на турнире в Великом Новгороде. Золото в своих разрядах завоевали Марьяна Кутурмина, Анастасия Козеч и Александра Мартыненко. Серебряные награды получили Варвара Воробьева и Арина Сизова. Бронзовым призером стала Дарья Миронова. Состязания «Новгородские звезды» объединили участников из различных регионов России. Больше 400 участниц из 20 регионов страны приедут в Вологду на Кубок губернатора по художественной гимнастике. Турнир пройдет в областном центре впервые. Спортсменки разыграют награды в личном первенстве и групповых упражнениях. Торжественное открытие запланировано на 1 октября в 13 часов. Соревнования начнутся 30 сентября и завершатся 4 октября во Дворце спорта Вологда. Вход для зрителей свободный.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает облачная погода, без осадков. Ветер западный, юго-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15 градусов. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Будет понемногу расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 13 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Госдума в ходе первого пленарного заседания утвердила 34 комитета, которые будут работать в 9-м созыве. По сравнению с прошлым созывом число комитетов увеличилось на 2. Кандидатуры председателей комитетов также планируется утвердить на этом заседании. Утверждено, помимо этого, создание 4 постоянно действующих комиссий. Вячеслав Володин избран председателем Госдумы 9-го созыва. Выступая на заседании, он отметил, что обновление Нижней палаты парламента по итогам сентябрьских выборов состоялось на 41%. Избраны 184 новых депутата, среди них 48 участников СВО.
3: Среди новых депутатов, здесь цифры назывались от фракции, могу сказать общее количество, 48 участников специальной военной операции. И, коллеги, приветствую вас. Хочу сказать, что нам очень важен ваш взгляд на решение проблем. Нам важно ваше участие в работе, потому что вы состоялись, пройдя войну, боевую обстановку, поэтому со своей стороны постараюсь сделать все для того, чтобы ваши знания, ваш опыт были максимально востребованы и реализованы.
1: Добавлю, Володин стал первым спикером Госдумы, который будет занимать этот пост более 2 сроков подряд. Он возглавляет Нижнюю палату российского парламента с 2016 года. За его кандидатуру сегодня проголосовали больше 90% депутатов. Помимо председателя, думцы избрали 9 вице-спикеров. Ирина Яровая и Иван Мельников избраны первыми заместителями председателя. Вооруженные силы России за сутки взяли под полный контроль населенные пункты Шабельное в Харьковской области, Толстодубово в Сумской и Егоровка в Запорожской. Об этом рассказали в Минобороны. Там добавили, что российские военные продолжили наступление в северо-восточной, центральной и южной частях Доброполя в ДНР. За сутки они освободили от украинских подразделений в этом городе 164 здания. Уничтожены не менее 35 военнослужащих ВСУ. За сутки в окружении в Харьковской области противник потерял свыше 30 солдат. Суточные потери неприятеля в результате действий всех российских группировок в зоне спецоперации составили не менее 1505 военных. Нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складом боеприпасов и радиоэлектронного оборудования, местам хранения БПЛА, также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах. Средства ПВО сбили 3 управляемые авиабомбы, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 768 беспилотников самолетного типа. Кремль высоко ценит и признателен президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за оценку, которую он дал Владимиру Путину. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Токаев во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем назвал Путина наиболее приемлемой, по его мнению, политической фигурой для Казахстана, Центральной Азии, Европы и мира.
4: Во-первых, мы, конечно, очень высоко ценим, и мы признательны президенту Казахстана за ту оценку, которую он дал президенту Путину. Действительно, мы дорожим нашими отношениями с Казахстаном, двусторонними отношениями. Это отношения стратегического партнерства, нацеленные в будущее и охватывающие очень широкий спектр областей. Также личные отношения двух президентов, близкие, конструктивные, доверительные. И это позволяет им обсуждать самые трудные проблемы международной повестки дня, в том числе и вопросы, связанные с украинским урегулированием. Каждый раз президент Путин использует встречи для того, чтобы доводить до казахстанского партнера последнюю информацию о положении дел специальной военной операции.
1: Добавлю, Песков также сообщил, что сегодня Владимир Путин выступит на первом заседании Госдумы 9-го созыва. Поэтому, помимо этого, президент поговорит с избранными главами регионов в режиме видеоконференции. Также в графике президента запланирован ряд рабочих встреч, которые будут носить непубличный характер. Пилот, подозреваемый в попытке разбить самолет эмиратской авиакомпании Fly Dubai во время перелета из Дубая в Тель-Авив, имеет подданство Омана, другой пилот, подданный Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает новостной портал Wynet. Ранее самолеты, на борту которого находились около 180 пассажиров, подали сигнал о внештатной ситуации на борту, в том числе о возможной попытке угона. В самолете произошла потасовка, в ходе которой один из пилотов получил ножевые ранения. Израильские СМИ отмечают, что на борту в рамках действия стандартного протокола безопасности также находилась запасная команда пилотов, переодетых в обычную одежду. Эти пилоты в итоге взяли на себя управление лайнером Boeing 737. Позднее самолет посадили в городе Табук на севере Саудовской Аравии. Пилот, который мог пытаться устроить крушение, передали для допроса саудовским властям. В расследовании участвует и Израиль. По одной из версий, речь идет о попытке самоубийства. Однако следователи не исключают и террористической подоплеки случившегося. Генконсульство России в Дубае, между тем, опровергли сообщение СМИ о том, что один из пилотов самолета компании Fly Dubai был россиянином. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, завтра в Санкт-Петербурге без осадков, ночью плюс 5-7, днем 14-16 градусов, в Москве переменная облачность, осадков также не ожидается, а в ночные часы плюс 5-7, а в дневные 11-13 тепла. Сейчас в российской столице плюс 13 градусов, атмосферное давление 762 миллиметра, влажность воздуха 57%.

0: физики и лирики. Ну что, друзья, Андрей Кудряшов, Александр Пушной. Андрей у нас за лириков, я за физиков, так что тема у нас филология лирическая. Юрий Викторович Доманский с нами, профессор кафедры теоретической и исторической поэтики РГГУ, доктор филологических наук. Здрасте, Юрий Викторович.
1: Здрасте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Не просто слова, как устроена поэзия.
1: Рок-поэзия.
3: А в роке существует... Есть поэзия? Такой вопрос неожиданный.
2: Есть.
3: Или там главное риф взять правильный, или ритм взять правильный, или...
2: Ну, одно другому не мешает, как говорится. Ага. И как раз рок-поэзия, она тем и отличается от просто поэзии, что это поэзия звучащая под музыку и работающая прежде всего в сочетании музыки и слова, ага, и в так называемом исполнительском сверхтексте. Вот как раз исполнительский сверхтекст, он вообще касается песенной поэзии, но у рок-поэзии есть свои принципы, которые выделяют ее из песенной поэзии, вообще там из эстрадной песни, из авторской песни, так называемых бардов или шансонье. Поэтому рок-поэзия – это особый вид поэзии, но я бы даже сказал, что это больше, чем поэзия. Гораздо легче написать стихотворение на листке бумаги, чем написать песню.
0: Вот, как раз здесь-то у меня и вопрос, потому что если у нас есть рок-музыка, есть рок-поэзия, теперь убираем слово «рок», оставляем слово «поэзия», значит, я могу напечатать тексты Цоя как стихи, и тогда что нам скажут филологи? Это прям вау, стихи или нет? Или без музыки это мы не воспринимаем?
3: Или это графомания?
2: Не, это не графомания, ни в коем случае. Большинство таких признанных рок-музыкантов – это и поэты, и не случайно, например, у того же Егора Летова вот эта вот «Белая книга», так она так и называется, «Стихи», он сам ее успел незадолго до смерти составить, правда, не увидел уже ее вышедшей из печати, но... Там и тексты песен, и тексты, которые никогда не пелись. И все они предстают в едином массиве, и те, которые мы знаем как песни, они вполне воспринимаются как стихи. Более того, есть даже такие люди, которые не знают тех или иных песен, например, Башлачева, а знают его только как поэта и читают его стихи с листа. И более того, когда им потом удается где-то услышать песню Башлачева, они говорят, что на листе было гораздо больше смыслов, нежели в песне, потому что исполнение, оно все-таки навязывает какие-то смыслы. А на листе потенциальных смыслов гораздо больше, и читатель их видит. Ну и это практически у всех главных поэтов можно читать. И Майка Науменко, и того же.
0: Так получается, тогда получается, музыка им не нужна. Зачем они вот это вот мучаются с музыкой?
2: А это основной способ бытования. Это как с песнями Высоцкого. Примерно то же самое. Мы их прежде всего получаем в виде песен, в виде исполненных. Это своего рода авторская интерпретация текста. Но когда текст выходит из музыки и оказывается там на экране компьютера, или на листочке, или на страничке в книге, то он уже предполагает и какие-то другие интерпретации. Ну и известно, например, что те же тексты рок-песен иногда просто читаются, декламируются. Вот у того же Башлачева очень интересные есть декламации. А иногда к ним создаются новые музыкальные ряды, как, например, к петербургской свадьбе Александра Башлачева была создана другая музыка, и нельзя сказать, она там хуже или лучше, но она придала тексту совсем другую интерпретацию. Ну а с другой стороны, ведь и многие тексты классической, традиционной бумажной поэзии, они тоже потом кладутся на музыку, тоже поются, и зачастую там, допустим, какой-нибудь слушатель старшего поколения, он уже не воспринимает Есенина вне какого-нибудь романса, который ему хорошо известен. Там отговорила «Роща золотая» или «Не жалею, не зову, не плачу». Хотя изначально текст создавался именно как текст. Ну и те же рок-музыканты, они не чураются исполнять уже готовую поэзию, как, например, в Ленинграде в 80-е годы была такая замечательная группа «Странные игры». Так вот, они специально, чтобы не мучиться с так называемой литовкой текстов в рок-клубе, они просто взяли пару книг французской поэзии 20 века, переводы на русский язык. И оттуда брали тексты, писали к ним прекрасную музыку, исполняли в такой игровой немножко манере.
1: А я не знал,
0: кто делал такое?
1: Странные игры.
0: Странные игры. Прекрасно делают они.
2: Да, два альбома они записали в итоге.
1: И имели успех эти альбомы?
2: Да. И поначалу никто не догадывался, что это за тексты, потому что они же не выходили на виниле, написано не было, но они это, в общем, не скрывали. И более того, эти книги, они потом уже там в интернете были представлены уже в эпоху интернета в нашем веке. И действительно, это просто два тома французской поэзии 20 века, переведенных на русский язык. Понятно, что это не классика, это малоизвестные поэты, поэты не мейнстримные, но тексты не смотрелись как какие-то литературные, как какие-то иноязычные. Они вполне в духе ленинградского рока той поры были.
1: Угу. То есть главное все-таки не поэзия, а музыка. Все равно мы возвращаемся к этому. Или нет? С чего вообще начинается путешествие в мир русского рока, да, советского рока? Все-таки сначала музыка или все-таки сначала текст,
0: да, там
1: поэзия?
0: Там закономерности какой-то не встречается.
2: И то, и другое скорее, да. Но как признаются зачастую сами музыканты, и музыканты, рок-музыканты, и близкие к року, что все-таки сначала придумывается какая-то словесная формула, и вместе с этой словесной формулой рождается определенное ее ритмическое произнесение. И вот под этот ритм эта словесная формула начинает крутиться. Вот те же музыканты Абба, хотя это, можно сказать, не рок, но все-таки это тоже классика Бенни Андерсона, Бьерн Ульвус, они называли это хук. Для них английский язык, на котором они пели, был не родной, поэтому им важно было придумать вот этот хук там, I do, там, money, да, и через этот хук они уже воспроизводили, представляется, всю дальнейшую песню.
0: Я вот недавно увидел такой рилс, молодой человек сидит, значит, в окружении библиотеки и берет какую-то очень такую большую увесистую книгу, открывает и говорит «Prodigy, Firestarter». И начинает вот декламировать, да, вот прям так, как будто
1: читать
0: это стихи.
1: На сцене.
0: Он читает вот эти выкрики Флинта, значит, вот в этой песне. И оно звучит действительно как-то очень странно, потому что, с одной стороны, мы помним, что там просто набор каких-то, ну, лозунгов, да, но вот уложенное вот в такую вот обстановку, оно как-то чуть ли не добавляет этому смысла. Все-таки где граница между рок-поэзией и просто, ну, у нас есть тот же Скутер, который орет «How much is the fish?», ну, и что, и мы будем тоже это называть рок-поэзией?
2: Ну, видимо, мы должны называть все, что звучит под эгидой рока, рок-поэзией, но при этом понимать, что, как и, наверное, в любой другой поэзии, и в любой другой литературе, и в любом другом искусстве, есть свои шедевры, а есть свой, ну, мягко говоря, контекст.
0: Смотрите, но это ведь с точки зрения музыки Prodigy, да, это нельзя сказать, что это проходная какая-то история. Это вполне себе вещь заслуженная, и просто там...
1: Попадание в момент, что ли, поэзию было,
0: не так много рассчитывается, да, и просто набор каких-то слоганов, это тоже, в общем-то, литература, да, ведь, если так по-хорошему?
2: Да, да, и это тоже поэзия, это тоже литература, но литература, создаваемая, что называется, по каким-то своим законам, по внутренним законам. И да, конечно, многие настаивают, что главное ритм, главное музыкальное сопровождение, главное особого рода аранжировка, а текст может быть, ну, там, любым другим. Ну, с другой стороны, ведь не случайно уже не одно десятилетие ведутся разговоры о словоцентричности русского рока. Часто, правда, противопоставляют року англоязычному, но это не совсем верно. В англоязычном роке тоже достаточно много шедевров, если мы возьмем там тексты Rolling Stones или Led Zeppelin из такой вот классики, да даже что-то там типа Black Sabbath, да даже, например, Metallica. Мы увидим, что там есть вполне себе тексты, которые достойны быть поэзией, даже, может быть, без приставки «рок». И это, в общем-то, наверное, нормальное явление. Просто мы должны принимать ситуацию такой, какая она есть, что в наши дни поэзия существует существует не только в том привычном формате, в каком она была в веке 19 или до этого, что наши дни предполагают существование поэзии вот в таком немножко, может, неожиданном виде. Так, например, даже в обычной поэзии есть такой подвид, который называется звучащая поэзия. Mm-hmm. Поэзия, которая принципиально не печатается, а читается как-то в виде перформанса преподносится, проходят фестивали звучащей поэзии. И это не песни, это именно то, как сами поэты интерпретируют свои стихи в виде озвучки. Mm-hmm. Ну и, например, те же футуристы начала 20 века, они же и публиковали стихи, но и любили выступать со всякого рода творческими перформансами, где читали свои стихи не просто с выражением, а создавали своего рода театральные действия вокруг этих стихов. Вот, наверное, так же и с тем видом, который мы называем рок-поэзия.
0: Смотрите, а вот у меня вопрос такой. Ну, чуть, может, расширим мы рок-поэзию. Давайте сходим туда, в сторону рэпа. Там же у нас еще больше текста, еще меньше музыки. И я где-то слышал такое мнение, что мы не можем это считать поэзией по одной простой причине, потому что поэт вроде как он так очень, ну, скажем, выжимает из текста все, и он не вставит лишнее слово ради ритма, да, потому что задача, чтобы это все слова в поэзии, они что-то, ну, означали, то есть они несли на себе очень большой груз информации, эмоций и так далее. А в рэпе там, как говорится, ну, сказал еще 5 строчек. Ну,
1: фристайл, да-да-да.
0: Почему бы нет?
1: Что пришло голову,
0: насколько плотность смыслов важна здесь, и можем ли мы называть поэзию рэпером? Рэперскую поэзию.
1: Рэп-поэзия 21 века.
0: Да.
2: Она исследуется, и даже термин рэп-поэзия используется. Иногда почему-то кажется, что рэп-поэзия – это вот что-то такое даже ниже рок-поэзии. И у нас исследователи рока, они, как знаете, скептически относятся к рэпу, mm-hmm. как в свое время исследователи авторской песни, кто изучал Высоцкого, Галича, Куджаву, они скептически относились к изучающим рок. Но это уже такие поколенческие, скорее, даже проблемы. Но дело в том, что и у обычных поэтов зачастую размер подчиняет себе смысл. Когда, например, я не говорю про те случаи, когда Пушкину проплатили построчно, и, следовательно, он должен был количество строк увеличивать, чтобы получить больше гонорар. Я говорю про те случаи, когда, например, пятистопный хорей предполагает, что внутри стихотворения пятистопного хорея не должно быть четырехстопного хорея. Что это означает? Что в любом случае надо добавлять стопу. Вот так же и здесь. Мне кажется, что рэп, он в большей степени даже поэзия, чем рок, потому что здесь действительно главное слово. Главные слова, и мелодии могут быть какие-то незатейливые, но сама концепция и сама эстетика рэпа, она предполагает повышенное внимание к слову и, главное, повышенное внимание вот к субъекту говорения, к тому, кто стоит на сцене, потому что именно в рэпе возникает вот эта вот удивительная ситуация, когда рэпера мы воспринимаем не только как автора, но и как героя этого произведения. Он как бы говорит от своего лица. И мы перестаем различать героя и автора. Они для нас одно лицо. Хотя вроде бы как для традиционной поэзии такие вещи однозначно могут быть неприемлемы. А вот в рэпе, да, и действительно среди рэпа большое количество таких вот интересных, глубокомысленных явлений, интересных текстов. Идет, конечно, вот североамериканской традиции, но вот уже, наверное, получается 2 десятилетия, даже больше, с 90-х годов русский рэп, он вот активно идет и развивается параллельно вместе с роком. Ну и проблема здесь та же, что и с роком, когда человек считает, что это очень легко, что вот он сейчас быстренько начитает какой-нибудь текст, это уже будет рэп, и поэтому вот все, кому не лень, условно говоря, сейчас начинают читать рэп. Но шедевров среди них тоже не так много, как, наверное, того хотелось бы. Но мы понимаем, что большие поэты сейчас именно в рэп-поэзии себя актуализируют.
1: Юрий Викторович, а мы, возвращаясь, если к рок-поэзии, мы не идеализируем всю эту историю, вот мы все, да, потому что я там видел, ну, многие там, как Фредди Меркьюри, например, сочинял там One Vision, да, просто подставлением слов, там, лезет, не лезет на аккорд, не там переделываем, или вот там Мэтта Беллами из Мьюз спрашивают, а о чем эта песня, говорит, а я не помню. Вот. А мы, как вот исследователи, ищем какие-то смыслы, может, которых там просто и нет?
2: Поэты любые очень часто не знают, про что они написали. Как говорил немецкий романтик Навалис, поэт творит воистину в беспамятстве. На то он и гениальный поэт, чтобы сочинить что-то такое, чтобы потом другие задумывались, что же все-таки это такое было. Это и в литературе, и в рок-поэзии, это практически везде. И автор, если и пытается как-то объяснить свой текст, то это будет одна из многих интерпретаций. Вовсе не каноническая, не такая, после которой нельзя интерпретировать как-то по-другому. Каждая новая эпоха, да, каждый новый воспринимающий, он будет оценивать, интерпретировать текст каким-то образом по-своему и видеть в нем какие-то смыслы, которые, возможно, не видели там не только автор, но и его предшественники, кто обращался к этому тексту. И что касается, да, вот таких вот вещей, когда вроде бы что-то вот сочиняет, какую-то фразу, я что-то сочинил, что все с ней носятся, но, с другой стороны, мы зачастую видим очень серьезную работу над текстом, когда можно, например, посмотреть черновики Егора Летова. Как он работал над текстом. Или как в процессе жизни песни текст менялся у Александра Башлачева, когда он чувствовал, что какие-то места вот здесь вот можно сделать каким-то образом получше. Вообще характерная особенность этой поэзии еще и вариативность. Так-то вроде обычный текст он написан, напечатан, и все хорошо. А здесь мы имеем дело с жизнью текста во времени, чего нет обычно в бумажной литературе.
0: Смотрите, а если мы говорим, например, про современные вот эти попытки искусственного интеллекта что-то нам наклепать, ведь может так случиться, что подсунет нам какой-нибудь искусственный интеллект такой текст, что мы его скажем, ой-ой, а это же гениально, и потом так же будем разбирать. Есть на это
2: 15 секунд? Вот беда в том, что искусственный интеллект умеет сочинять хорошие тексты.
0: Давайте про это, да, обязательно об этом поговорим чуть попозже. Не будем сильно пока расстраивать человечество. Да, огромное спасибо нашему гостю Юрию Викторовичу Даманскому. Мы двигаемся дальше. Оставайтесь с нами. Физики и лирики.
4: В любом возрасте можно быть как счастливым, так и несчастным. Вопрос только в том, как себя правильно настроить. Так давайте настраивать себя на правильную волну. Николай Свистун, радиоведущий.
5: Так говорит «Маяк».
6: Реклама. Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
7: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
8: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

«Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Минобороны показала видео со съемкой работы военнослужащих группировки войск «Север» по взятию населенного пункта Толстодубово в Сумской области. Штурмовые подразделения группировки в результате продолжительных и тяжелых боев сломили сопротивление противника, говорится в описании к видео. Штурмовики закрепились в населенном пункте и корректировали огонь артиллерии. Чтобы лишить неприятеля боевого резерва, операторы ударных дронов выявляли маршруты движения техники украинских военных и поражали цели. Как отметили ведомства, во время зачистки опорных пунктов противника российские военные находили много брошенного оружия, боеприпасов и техники. Добавлю, ведомства сегодня также сообщили о взятии под контроль населенных пунктов Шабельная в Харьковской области и Егоровка в Запорожской. Владимир Путин выступит сегодня на первом заседании Госдумы 9-го созыва. Помимо этого, в режиме видеоконференции президент проведет встречу с избранными губернаторами. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
2: Путин работает в Кремле. Сегодня он выступит на первом заседании Государственной Думы Федерального собрания 9-го созыва. Также президент посредством видеоконференции проведет встречу с избранными главами регионов, субъектов Российской Федерации, с вновь избранными. Это тоже традиционная встреча, которую проводит президент каждый раз после состоявшихся выборов.
0: Песков добавил, что в графике президента также запланирован целый ряд рабочих встреч, которые будут носить непубличный характер. Среди пилотов, подавшего сигнал бедствия рейса «Fly Dubai», россиян нет. Об этом заявили РИА Новости в Генконсульстве России в Дубае. Там назвали распространяемую в некоторых СМИ информацию о том, что один из пилотов якобы является гражданином России, не соответствующей действительности. В то же время новостной портал «Вайнет» информирует, что пилот, подозреваемый в попытке разбить самолет эмиратской авиакомпании «Fly Dubai» во время перелета из Дубая в Тель-Авив, имеет подданство Омана, другой пилот, подданный Объединенных Арабских Эмиратов. Ранее самолета, на борту которого находились около 180 пассажиров, подали сигнал о внештатной ситуации на борту, в том числе о возможной попытке угона. В самолете произошла потасовка, один из пилотов получил ножевые ранения. Позднее самолет посадили в городе Табук на севере Саудовской Аравии. Пилоты, которые мог пытаться устроить крушение лайнера, передали для допроса саудовским властям. По одной из версий речь идет о попытке самоубийства, однако следователи не исключают террористической подоплеки случившегося. Минцифра подготовила третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Среди главных мер – запрет на продажу предоплаченных и предактивированных сим-карт, отметили в ведомстве. Операторы смогут продавать сим-карты только с нулевым балансом. Продажа сим-карт, уже оформленных на других абонентов, запрещается. Продавать сим-карты смогут только прямые дилеры, юрлица, у которых есть агентский договор с оператором связи. СМС-рассылки смогут осуществлять только операторы связи. Третий пакет мер предусматривает также создание базы участников мошеннических схем, тех, кто предоставляет мошенникам свои номера и учетные данные. На госуслугах будет создана единая платформа согласий на обработку персональных данных. Там гражданин сможет увидеть согласие, которое он давал онлайн и офлайн. Ранее выданное разрешение можно будет отозвать и сообщить о возможных нарушениях. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков. Ночью плюс 5-7, днем 14-16 градусов. В Москве также переменная облачность, осадков не ожидается. В ночные часы плюс 5-7, а в дневные 11-13 тепла. Сейчас в городе плюс 16, атмосферное давление 762 миллиметра, влажность воздуха 57%.
1: Новости спорта.
3: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Карен Хачанов обыграл пятую ракетку мира на старте турнира в Пекине. Матч российского теннисиста против Феликса Ожеалиесима закончился со счетом 6-3, 6-3. Ранее в этом месяце Карен прошел канадца во втором круге US Open. Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян выступит под седьмым стартовым номером в короткой программе на турнире серии «Челленджер» в Грузии. Петросян не пришла на жеребьевку, за нее номер вытягивала россиянка Анна Фролова. Сама Фролова выступит 11-й. Турнир пройдет проходит в Батуми с 1 по 3 октября, российские фигуристы выступят на соревнованиях в нейтральном статусе. Хоккейный ЦСКА не может позволить себе пропускать так много шайб, уверен форвард армейцев Николай Коваленко. Может быть, для болельщиков это и хорошо, но для нас самое главное – это победа. Любой ценой надо ловить шайбы, чтобы они не доходили до наших вратарей, а им было комфортно, сказал Коваленко. Накануне в матче континентальной хоккейной лиги ЦСКА победил СКА со счетом 6-5, Коваленко забросил 2 шайбы. Президент футбольной национальной лиги Наиль Измайлов сообщил, что система видеоассистента рефери или ВАР будет использоваться в первой лиге с сезона 2029-30. Надеемся, что к моменту внедрения в первой лиге система не потребует таких затрат, как сегодня в РПЛ, добавил Измайлов. Факел побил рекорд посещаемости женской первой лиги. Матч, который девушки впервые сыграли на поле мужской команды, выступающей в российской премьер-лиге, посетили 1098 зрителей. Правда, Факел крупно проиграл Уралу со счетом 0-5. Иван Обляков признан лучшим игроком российской премьер-лиги в сентябре. Полузащитник ЦСКА забил 3 мяча в 3 матчах. Один Рубину и дубль ворота Зенита. Кстати, по итогам голосования экспертов РПЛ, Обляков среди прочих кандидатов обошел 2 футболистов петербургского клуба – Александра Соболева и Луиса Энрике. Полузащитник Александр Головин влияет на всю сборную России по футболу, уверен Игорь Колыванов. Александр уже 8 лет в Европе, там футбол играют быстрее. Когда российские клубы участвовали в Еврокубках, было видно, что там с мячом обращаются по-другому. Головин привык к этому ритму, наши футболисты тянутся к нему, считает Колыванов. Накануне сборная России обыграла Иран в товарищеском матче, который проходил в Казани со счетом 2-0. Головин забил 2 мяча. С вами был Юра Геворкян.
1: Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
4: Просто невероятно! Вы зарядили всех нас!
5: Вы свели с ума всех нас. Браво!
6: Возьми мою любовь!
7: Инопланетная, внеорбитная, потрясающая.
8: Такой бархатный, такой богатый голос.
9: 100 баллов? Вау! Супер!
1: Новый сезон. Ну-ка все вместе. Каждую пятницу в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.

0: физики и лирики, и крайне, наверное, лиричная тема. Сейчас будем именно ее обсуждать с историком Маратом Сафаровым. Циклична ли история человечества? Марат, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Привет, Марат, тебе.
0: Кто тот был человек, который понял, что история циклична? Кто был первый? Кто догадался-то? Был такой человек?
1: Ну, надо вообще сказать, что в античности уже о цикличности истории речь шла, и в частности Полибий его в своей всеобщей истории, как тогда было принято, и в древности, и в средние века это были многотомные такие изыскания, что называется, идеи цикличности, а у него уже прослеживается. Ну, с другой стороны, конечно, это не концепция, это скорее такие представления о цикличности. Дальше в эпохе в эпоху Возрождения уже новый виток интереса к цикличности, и у Макиавелли это есть, поскольку его государь, по сути, это такая вневременная история, да, и у Кампанелла в «Городе солнца» прослеживает цикличность, но, тем не менее, все-таки уже ближе к нашему времени, к 19-20 векам, конечно, эта теория начинает обретать уже такую концептуальную основу. Суть ее в чем? Что многие исторические процессы, не все, понятно, что речь не идет о полном повторении тотальном, но тем не менее базовые такие исторические процессы, они происходят по одному такому спиралевидному пути, то есть зарождаются, развиваются, подъем такой есть, расцвет и упадок. И вот в этой теории, ну, можно сказать, как будто бы прогресса не существует. То есть вот социальный прогресс, да, он как будто бы, ну, да, могут какие-то возникнуть новые технологии, новые какие-то, ну, какие-то определенные инновации цивилизационные, но тем не менее он исключен, да, потому что получается, что все по одному и тому же циклу. Надо вообще сказать, что в 20 веке, конечно, это все особое приобрело развитие представления о цикличности, поскольку трагический 20 век показалось многим мыслителям, историософии особенно, то есть такой на стыке философии и исторической науки, что, ну а что, куда двигаться дальше, можно ли двинуться дальше после Второй мировой войны, скажем, а что будет на смену этой эпохи, а не наступит ли новый апокалипсис и так далее. Поэтому, по сути, такой пессимизм, он очень серьезный, надо сказать, даже гораздо более серьезный, чем 19 век. 19 век вообще более оптимистичен, чем 20 с точки зрения представлений мыслителей о будущем. А вот в 20 веке, да, действительно так стало складываться. Если взять, вот, допустим, ну, самые популярные российские, советские, российские теории, то, несмотря на то, что у нас марксизм господствовал, и у него немножко иная, да, модель, то есть там тоже такая универсальность такая, да, пропагандируется, что все должны пройти этап феодализма, все должны пройти этап рабовладельчества. И в этом была уязвимость марксизма, потому что все, да не все, у многих очень серьезные. Такой был анекдот про Монголию, да, что она прям сразу из феодализма в социализм переместилась. Капитализма не было в ней. Вот. И действительно, многие кочевые культуры, допустим, они какие-то этапы пропускали и сразу же переходили на другой этап. Но вот в недрах этой всей советской такой идеологической системы, казалось бы, очень жесткой с исторической точки, с исторической наукой связанной, тем не менее возник Лев Николаевич Гумилев, например, со своей теорией пассионарности. По сути, он предлагает сравнивать цивилизации с человеком, с человеческой природой биологической, вот, которая расцветает, развивается, молодеет, там становление проходит, но потом неизбежно затухает, стареет, и цивилизация эта огромная может кануть лету, и он приводит пример. Он в основном на восточных материалах это базируется, но вот как раз-таки на кочевых цивилизациях это его сфера была. И надо сказать, что его очень сильно критиковали, говорили, что он не прав. Но вот сейчас, вчитываясь в это, спустя уже почти там больше, чем 30 лет после его кончины, кажется, что многое было рационально. Например, у него и его сторонников много идей было в 70-х, 80-х годах об экологических факторах, например, гибели цивилизации или упадка, точнее, цивилизации, да, что экологический фактор... Он очень серьезен. Вот, например, в последнее время стали говорить, что многие восточные цивилизации погибли или пришли в упадок, вот, например, Ордынская, не только из-за каких-то военных или там династийных причин, там, междоусобиц, но и из-за повторяющихся эпидемий чумы, например, которая выкашивала города, как такие форпосты этой цивилизации, и, соответственно, приводила ее к упадку. Поэтому здесь вот вечно этот спор, да, между сторонниками цикличности, в которой, казалось бы, нет просвета. Ну а что тогда? Для чего жить? Получается, что все циклично, все повторяется, и все равно придет к упадку. И сторонниками такого прогрессизма, который полагает, что это антинаучно, никакой цикличности нет, повторения они не могут быть копированием, да, все равно новые абсолютно технологии, новый уровень развития, технологии в данном случае не только наши, да, которые там меняются ежегодно, ежемесячно, а технологии, которые могли меняться, ну, допустим, раз в век, допустим, или возникновение книгопечатания, да, как такой колоссальный цивилизационный подъем.
2: Просто, да, даже вот если говорить, например, про такие эпохи, вот, ну, мы же в каменный век пока, по крайней мере, не уходим назад, и в бронзовый тоже не уходим, и, в общем-то, рабовладельческий строй, наверное, где-то, может, и остался в каких-то, ну, совсем там...
1: Но все-таки мы его преодолели.
2: Да, там, примитивных каких-то, наверное, там племенах, если, наверное, найти, то, может быть, что-то такое похожее будет, но в целом мы его преодолели. Просто, когда говорят цикличность, ну, смотрите, всегда же история состоит мир, война, мир, война, мир, война, правильно? Но разные миры, разная война, поэтому как вот с точки зрения цикличности, наверное, да, а с точки зрения того, что и мир не равен миру, и война не равна войне, то тут действительно как бы уже получается и не цикличность.
1: Уже получается и не цикличность, потому что природа войны, она уже изменяется, да, действительно можно, конечно, с такой нравственной точки зрения что-то сравнивать, но если говорить с точки зрения академической, конечно, уже природы очень разные, да, и понятно, что, допустим, технологические причины войн, экономические причины войн, они существенно изменяются. Вот возьмем, допустим, Первую мировую войну и ее, вокруг нее формирование, да, всего. Кстати говоря, когда блоки большие военно-политические формировались, Антанта, Тройственный союз, на фоне этого в Германии, в Австро-Венгрии, да и в Российской империи, в Британии был такой абсолютно социальный оптимизм относительно будущего века 20-го. А все уже в прошлом, все вот эти континентальные войны, они ушли, и будет мир, благополучие и так далее. Но все равно складывались эти причины, о них историки спорят, поводы это одно, да, причины, глубинные факторы, они, конечно, гораздо более академически, ну, тщательно изучены. И вот все равно она возникла. И потом через 20 лет почти, да, возникает Вторая мировая война. И можно ли считать, что это циклы? Ну, взаимосвязи между ними были, конечно, но циклы ли они? Или все-таки это такое страшное, но линейное развитие, которое не повторяет одно другое, и причины этому разные. Конечно, они разные, безусловно.

0: сторонники цикличности на что указывают? Что, если психологический фактор брать, что базовые, ну, грубо говоря, инстинкты, они сохраняются, да? Жажда денег, жажда власти, жажда каких-то, допустим, наоборот, прорывов и такая уникальность, допустим, людей, которые становятся инициаторами прорывов технологических. Да, мы говорим, что это все, конечно, закономерно, но почему-то в основе открытий лежат конкретные люди, конкретные фамилии. Да? И вот это якобы повторяется, это вневременная история, и поэтому цикличность будет продолжаться, пока мир существует, поскольку есть вот эти базовые позитивные и негативные стороны жизни человека, его нутра, да, и поэтому будет все повторяться. Ну, а противники этого говорят, что нет, конечно, это не об этом речь идет.
1: Ну, наша программа вроде тоже немножко цикличная. Мы на 50-й минуте каждого часа вынуждены прерваться на небольшую рекламу и вернемся к разговору с Маратом Сафаровым после небольшой паузы.
2: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, в студии у микрофона Евгений Масейко, в эфире новости. Георгий Филимонов с председателем правительства региона Александром Мордвиновым посетили передовую инженерную школу ЧГУ. С момента своего открытия в 2024 году ПИШ стала для университета точкой развития научно-технологического, инфраструктурного и кадрового. Сейчас здесь обучаются 332 человека. Они решают реальные инженерные задачи, участвуют в настоящих исследованиях, проходят стажировки на ведущих предприятиях. Обучение и разработки ведутся в тесном взаимодействии и по заказам предприятий индустриальных партнеров. Передовая инженерная школа создана благодаря нацпроекту «Молодежь и дети», инициированному президентом России. Для ее развития в ЧГУ открыли 9 новых учебно-исследовательских лабораторий. Планируется создать еще 5. 11 управляющих компаний Вологды оштрафованы за содержание контейнерных площадок. Всего выписано штрафов на 220 тысяч рублей. Как отметил глава города Сергей Жестянников, только за август и сентябрь им выписано 19 административных штрафов на 220 тысяч рублей. Под штрафные санкции попали ТСЖ «Окружное», шоссе 17, ТСЖ «Технический» 54, УК КС, УК «Управком», УК «Родной район», УК «Диалог», УК «Роща», УК «Мы вместе», УК «Ресурс», УК «Жилкомфорт», УК «Жилстройсервис». На особом контроле в администрации города находится деятельность регионального оператора «Аквалайн». Происшествие «Заблудившийся грибник» заночевал в лесу. 50-летний житель Сокольского округа, пропавший в лесу у деревни Осипихи, смог сам вернуться домой. Мужчина ушел за грибами в воскресенье 27 сентября. В тот же день стало понятно, что он заблудился. Начались поиски. В выходной его искали 5 человек, сотрудник аварийно-спасательной службы и 4 полицейских, но безрезультатно. В понедельник, 28 сентября, к поискам подключились еще 2 полицейских. В итоге мужчина сам выбрался из леса. Несмотря на проведенную в лесу ночь, медпомощь ему не понадобилась. 2 шанс на вторую жизнь получают исторические здания Вологды. В области заработал уникальный механизм льготного кредитования восстановления объектов культуры и наследия. Федеральная программа дополнена региональной мерой поддержки. Инвесторы могут получить кредит на реставрацию по ставке от 1% годовых. Череповцы активно обновляют спортобъекты 250-летию города. У школы номер 28 на Краснодонцев уже построили новый спорткомплекс. На месте обычного стадиона появилось многофункциональное пространство. Футбольное поле, беговые дорожки, баскетбольная площадка, зона ГТО, теннисные столы и первая в городе площадка для панно-футбола. Параллельно реконструируют стадион «Череповец» на Ленина 125. Работы планируют закончить до конца 2027 года. Сейчас монтируют входные группы и приводят в порядок трибуны. 5 из 7 секторов готовы. Основание футбольного поля готовят под систему подогрева. Затем уложат искусственное покрытие. Обновленный стадион станет площадкой для спортшкол, центров ГТО и всех любителей спорта. Новая зона с тренажерами, безопасным покрытием появилась и в парке здоровья на Годовикова. Более 170.

0: бездомных кошек нашли новый дом благодаря волонтерскому кота-кафе в Вологде. Благотворительное кота-кафе было организовано Вологодским обществом защиты животных в сентябре 2023 года. Сейчас организация собирает средства на переезд в новое помещение за счет поддержки добровольцев и посетителей. В настоящее время в кота-кафе одновременно обитают 25 кошек, поскольку больше помещений вместить не позволяет. Очередь в учреждении составляет более 40 бездомных животных. Некоторые из них вынуждены находиться в небольших клетках, на стационарах, ветеринарных клиник и передержках. Переезд в новое помещение позволит поселить в кота-кафе вдвое больше бездомных кошек и дать им шанс найти дом без длительного ожидания. В новом доме для посетителей планируют разместить около 9 кошек с иммунодефицитом. Таких животных нельзя держать вместе со здоровыми, но для человека они совершенно не опасны и могут жить дома.
1: Новости спорта.
0: Череповецкие спортсмены со всероссийских соревнований по грэпплингу привезли 16 медалей. В Самаре прошел всероссийский турнир по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги. На коврах ОСЦ «Грация» сошлись около 300 спортсменов из 23 регионов страны. Вологодскую область на соревнованиях представляли юные борцы спортивного клуба «Кузня». Они завоевали 10 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых медали. Клим Сиранов завоевал 4 золота и 1 бронзу в категориях до 27 кг и до 30 кг. 4 раза на верхнюю ступень пьедестала поднимался и его брат Матвей, который по 2 раза становился лучшим в дисциплинах «ги» и «ноу-ги». Еще 2 золотых медали в общую копилку – принесла Василина Загоскина.
1: Погода на маяке.
0: Сегодня в Вологде Череповце преобладает облачная погода. Без осадков, ветер западный, юго-западный, 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15 градусов. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба продолжит понемногу расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 14 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем сообщение последних минут. Первое заседание Госдумы 9-го созыва проходит в особенный день. День воссоединения с Россией, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил Владимир Путин, выступая перед депутатами. Он поблагодарил жителей этих регионов за то, что они пришли голосовать, несмотря на нападение и опасность. А депутатов Путин поздравил с избранием.
3: Уважаемый Вячеслав Викторович, коллеги, друзья, прежде всего поздравляю всех депутатов с победой на выборах. Все, кто находится в этом зале, прошли через сложный этап публичной работы, общения с людьми, рассказывали о том, что сделано, или те, кто впервые пришел в Думу, говорили о том, что вы планируете сделать в высшем представительном органе власти страны. И это серьезная, большая работа, но это, я сейчас об этом скажу, конечно, огромная ответственность перед людьми, с которыми вы встречались и которые за вас голосовали. Избиратели России доверили именно вам работать, представлять их интересы в Государственной Думе 9-го созыва.
1: Добавлю, Госдума в ходе первого пленарного заседания утвердила 34 комитета, которые будут работать в 9-м созыве. По сравнению с прошлым созывом число комитетов увеличилось на 2. Кандидатуры председателей комитетов также утверждены на этом заседании. Утверждено создание 4 постоянно действующих комиссий, а Вячеслав Володин избран председателем Госдумы. Он стал первым спикером Нижней палаты, который будет занимать этот пост более 2 сроков подряд. Володин возглавляет палату с 2016 года. За его кандидатуру сегодня проголосовали более 90% депутатов. Помимо председателя, думцы избрали 9 вице-спикеров. Ирина Яровая и Иван Мельников избраны первыми заместителями председателя. Вооруженные силы России за сутки взяли под полный контроль населенные пункты Шабельная в Харьковской области, Толстодубово в Сумской и Егоровка в Запорожской. Об этом сообщили в Минобороны. Там добавили, что российские военные продолжили наступление в северо-восточной, центральной и южной частях Доброполя в ДНР. За сутки они освободили от украинских подразделений 164 здания в этом городе. Уничтожено не менее 35 военнослужащих ВСУ. За сутки в окружении в Харьковской области противник потерял свыше 30 солдат. Суточные потери неприятеля в результате действий всех российских группировок в зоне СВО составили не менее 1505 военных. Нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам боеприпасов и радиоэлектронного оборудования, местам хранения БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников 154 регионов. Средства ПВО сбили 3 управляемые авиабомбы, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 768 беспилотников самолетного типа. ВСУ атаковали БПЛА Трубчевска в Брянской области. В результате ранены 12 человек, в том числе 9 студентов, сообщил губернатор Егор Ковальчук. Один из учащихся в тяжелом состоянии. По словам главы региона, все пострадавшие доставлены в больницу, им оказывают медицинскую помощь. Ковальчук обратился к жителям с призывом соблюдать меры предосторожности, не поднимать незнакомые предметы с земли и не приближаться к ним. Кремль высоко ценит и признателен президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за оценку, которую он дал Владимиру Путину. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Токаев во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем назвал Путина наиболее приемлемой, по его мнению, политической фигурой для Казахстана, Центральной Азии, Европы и мира.
4: Во-первых, мы, конечно, очень высоко ценим, и мы признательны президенту Казахстана за ту оценку, которую он дал президенту Путину. Действительно, мы дорожим нашими отношениями с Казахстаном, двусторонними отношениями. Это отношения стратегического партнерства, нацеленные в будущее и охватывающие очень широкий спектр областей. Также личные отношения двух президентов близкие, конструктивные, доверительные. И это позволяет им обсуждать самые трудные проблемы международной повестки дня, в том числе и вопросы, связанные с украинским урегулированием. Каждый раз президент Путин использует встречи для того, чтобы доводить до казахстанского партнера последнюю информацию о положении дел специальной военной операции.
1: Да, Павел Песков также сообщил, что сегодня в графике Владимира Путина встреча в режиме видеоконференции с избранными губернаторами регионов. Также президент проведет целый ряд рабочих встреч, которые будут носить непубличный характер. Сухая и теплая погода сохранится в Москве в ближайшие дни. Завтра днем воздух прогреется до плюс 15, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Ночь при этом, по его словам, ожидается морозной.
2: В четверг характер метеоусловий аналогичные, переменчивая облачность без осадков, ночью плюс 5-8, днем плюс 12-15, ну и в конце недели облаков прибавится, до осадков, правда, дело не дойдет, и под утро воздух будет остывать до 0 плюс 3 градусов, а в ночь на 4 октября ударят заморозки до 0 минус 3, ну и днем температура воздуха будет колебаться от 8 до 11 градусов. Так что вот такое уникальное сочетание старого бабьего лета с характерной солнечной, сухой и теплой погодой и золотой осени, то есть фенологической фазы массового пожелтения листьев.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Сейчас в Москве плюс 16, давление 762 миллиметра, влажность воздуха 54%. В Санкт-Петербурге завтра переменная облачность без осадков, ночью до плюс 7, а днем до 16 градусов.

0: «Как знать» на маяке.
1: Здравствуйте, что ли? Здравствуйте, доброго дня, Паша.
2: Бегу, бегу, бегу.
1: Поздравляю тебя, пока ты бежишь.
2: Вот угощать обеденное время, котлетки новые.
1: Да, благодарю. Да. Молодец, что не пережарил. С днем интернета российского.
2: Спасибо.
1: Поздравляю. Российский день интернета.
2: www.ru.
1: Да,
2: говорят, целом, продается.
1: Ну, можешь купить.
2: Ну, мне не надо.
1: Мне не надо. Но кому-то наверняка пригодится.
2: Скорее всего.
1: Да и пусть он остается вот всеобщим, нашим. Наша РУ-зона. Пусть она остается с нами.
2: Это другой сайт. А это редкостное шоу, в котором очевидные вещи оказываются невероятными. Шоу «Как знать». Ваше любимое, его ведущий Вахтанг Махарадзе.
1: Это я.
2: И Павел Картаев.
1: Это он.
2: Сегодня в программе мастер самых выразительных кадров, фотограф Сергей Максименко. Создатель ярчайших стратегий, маркетолог Анна Максименко. Настоящий первопроходец в мире йоги, первый сертифицированный преподаватель йоги Елена Ульмазбаева. Уникальный проводник в мир искусства гид Дарья Борисова. Сегодня мы узнаем, как сделать фото четкими, чем вирусный маркетинг отличается от пермиссионного, как йога помогает улучшить жизнь, какие сокровища хранит музей Фаберже. И, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
0: «Роза ветров».
1: Ну, здравствуйте, товарищ аналитик. С чем, как говорится, пришли? Что в котомке у вас сегодня?
2: Давайте посмотрим. Присаживайтесь вот сюда, садитесь, пожалуйста. Здравствуйте, ребят. Здравствуйте, девчат. Сходил в магазин, взял колбаски, сейчас порежу. Вот, хлебушка духмяна взял. И вестника Ассоциации туроператоров России. Вот, прихватил. Собрал, значит, варианты. Наш вестник, куда отправиться за красивыми осенними видами. Но ведь пик золотой осени в этом году.
1: Ой,
2: да, как раз вот в эти грядущие выходные планируется. Ну, давайте по направлениям. Первое направление – старые усадьбы. Например, Архангельская, французский парк.
1: Так как красиво.
2: С геометрически правильными аллеями. Для фотосессии особенно хороши парадные лестницы дворца. Скульптурная галерея, виды на пойму Москвы-реки сквозь осеннюю листву. А вот еще одна точка – Абрамцево. Место, где когда-то вдохновлялись русские художники. Здесь речка, море. Мостики, камерные уголки, парк. Словом, практически готовые фотообои.
1: Да, тоже красиво, но ехать дольше.
2: Дольше. Муранова. Ну, тоже далековато.
1: Это там же примерно.
2: Там же примерно. Это уже история про Федора Тютчева. Холмы, поля, старые деревья, река Талица. Но есть еще Середникова и Марфина. В Середникове белокаменная лестница к пруду, арочные мосты, да, и тенистые аллеи. А вот в Марфине готическая архитектура, лестница к воде, грифоны и крытая галерея. Но отдельная категория – это монастыри. Например, Савино-Старожевский монастырь в Звенигороде. Тут белые стены, купола, холмы, Москва-река. И все это на фоне золотой листвы. Добраться можно электричкой с Белорусского вокзала до Звенигорода. Дальше автобусом или пешком. Ну, а если вы хотите в Иосифа, Волоцкий монастырь, то тут вас ожидают мощные стены, башни, пруд, отражения. Осенью камыши и вода делают картинку еще более выразительной.
1: И пекарни есть с вкусными пирожками, конечно.
2: Теперь города. Ну, начнем с уже упомянутого Звенигорода, который называют подмосковной Швейцарией. А Швейцарию, как известно, называют европейским Звенигородом из-за холмов и красивых видов на Москву-реку. Дмитров предлагает нам Кремль, Соборную площадь, городские скверы, Сергиев Посад осенью, особенно хорош в районе Троицы Сергиевой Лавры, золотые багряные деревья, белокаменные стены, купола яркие. А вот с Блинной горы открывается панорама всего ансамбля. Ну и, конечно, Коломна. Куда без Коломны-то?
1: И калачей, и пастилы.
2: Коломна вообще умеет работать сразу по нескольким направлениям. Здесь вам и древние стены, и башни, и Москва-река, и купеческие дома, и гастрономия. Потому что после культурного обогащения человеку нужно немного пастилы и коломенского калача. Еще одно интересное место – Переделкино. Поселок писателей, дома-музеи, Пастернака, Чуковского, Акуджавы – у которого вы на коленях сидели.
1: Ну, практически, да.
2: А если просто ходить по музеям вам мало, можно зайти в Дом творчества Переделкина, в ресторан-библиотека, выпить чаю с десертом Анны Павлова из гжельской посуды. Ну, вот какой главный вывод напрашивается после такой статьи в Вестнике Ассоциации туроператоров России?
1: Ну, какой?
2: Для золотой осени
1: куда
2: в Подмосковье.
1: Куда туда и поезжай.
2: Да, вам не обязательно искать какое-то секретное место, о котором никто никогда не слышал. Можно выбрать усадьбу, монастырь, старый город, парк, реку, просто хорошую смотровую площадку. Ведь главное попасть примерно в те самые несколько дней, когда Подмосковье на короткое время превращается в огромную фотостудию. Так что конец сентября, начало октября – хороший повод посмотреть на Подмосковье не как на территорию между МКАД и дачей, а как на полноценное путешествие. Потому что иногда для смены картинки действительно достаточно просто сесть в электричку. Приятных путешествий!
1: Приятных!
0: Как знать?

0: Транзистория.
1: Ну что, в преддверии дня интернет, который отмечает сегодня день интернет в России, как я говорил, почта Mail совместно с новостями Mail выяснили немало интересного о том, что мы сегодня покупаем онлайн.
2: О, хлеб.
1: Это редко.
2: Картошку.
1: Я, кстати, хлеб покупаю, да.
2: Ну,
1: оказывается, а мне же нутрициологи посоветовали полбиной, а теперь покупаю только онлайн, как наши гости мне советуют.
2: Правильно.
1: Оказывается, больше половины россиян, 54%, хотя бы иногда совершают импульсивные покупки. Ой, видел что-то интересно, понравилось, и вот уже товар в корзине, ты даже и не заметил. Правда, почти половина участников опроса признается, скорость решения сильно зависит от цены. Чем дороже покупка, тем, конечно, дольше мы думаем.
2: Я сегодня купил органайзер для соуса в холодильник.
1: Это
2: 200
1: очень,
2: рублей.
1: Это очень нужно. Видишь, 200 рублей, ты недолго думал, судя по всему. Да. Вот, при выборе между похожими товарами 40% скорее возьмут тот, что дешевле. А для 31% главным ориентиром становятся десятки практически, не десятки практически одинаковых товаров, а десятки практически положительных отзывов, которые они смотрят.
2: Десятки яиц.
1: Да. И если товары вот они одинаковые, то им хочется понять, что уже другие люди купили и порадовались, и оценили. Причем теперь на наши покупки все сильнее влияет контент в интернете. Каждый пятый участник исследования говорит, что может спонтанно купить вещь после того, как увидит ее в публикации или ролике. То есть иногда путь от «просто смотрю видео, да где здесь кнопка купить» занимает буквально несколько минут. Чаще всего нужны товары люди ищут прямо на маркетплейсах и в интернет-магазинах. Кто-то узнает о новинках от друзей и родственников, кто-то пользуется поиском. Ну, а примерно каждый десятый ориентируется на обзоры и отзывы. Ну, и примерно столько же обращают внимание на рекламные объявления. И, кстати, почти половина покупок, которые совершаются после такой рекламы, приходится на бытовую технику и электронику. Яндекс.Фабрика представила новый ноутбук Lumen Aeris 14. Главная особенность – вес. Ноутбук весит меньше килограмма – 990 граммов. При этом корпус сделан из магниевого сплава и имеет толщину всего 16 мм. Внутри 32 гигабайта оперативной памяти, SSD на терабайт, экран 14-дюймовый с соотношением сторон 16:10 и разрешение 2240x1400 пикселей. Производитель говорит, что модель рассчитана не только на офисную работу, но и на графику, видео и программирование. От одной зарядки ноутбук должен работать около 10 часов. Есть два USB-C, обычный USB, HDMI, разъем для наушников и Wi-Fi 6. Для видеосвязи предусмотрена камера с физической шторкой для вас, параноики. Ее можно буквально закрыть, если хочется приватности. Есть и сканер отпечатков пальцев. В комплект положили легкий зарядный адаптер, а сам ноутбук выпускается в светло-сером цвете. Ну и, наконец, давайте о темной стороне интернета. Лаборатория Касперского предупреждает о новой схеме мошенников. На этот раз преступники покусились на святое. Они решили нажиться на соседских отношениях. Человеку приходит сообщение в мессенджере якобы от соседа, причем мошенник обращается к нему по имени, даже знает номер квартиры. Дальше следует тревожная история. Возле двери заметили подозрительного мужчину, который что-то снимает на камеру. Затем, ну, якобы сосед присылает ссылку на видео и спрашивает, вы его знаете? Казалось бы, естественно, реакция посмотреть. Но после перехода по ссылке человеку предлагают авторизоваться, чтобы увидеть запись, а затем появляется сообщение о якобы выполненном входе в аккаунт на портале госуслуг. И тут начинается самое интересное. Пользователи говорят, что если это были не вы, срочно звоните по указанному номеру телефона.
2: А если вы?
1: Если вы, тогда не звоните. То есть мошенники специально создают ситуацию, в которой человек сам должен ему позвонить. Ну а дальше уже пытаются убедить его совершить другие действия, например, перевести деньги на так называемый безопасный счет. Ну поэтому правило здесь простое. Даже если вам пишет человек, который знает ваше имя, адрес, номер квартиры, это еще не означает, что это действительно ваш сосед. Не переходите по неожиданным ссылкам, не открывайте подозрительные файлы. Если сообщение кажется важным, проверьте информацию другим способом. Ну, например, позвонить настоящему соседу, знакомому, если у вас, правда, есть его номер. Да. А если речь идет о проблемах с аккаунтом, не звоните по номеру сообщения. Откройте официальный сайт или приложение самостоятельно и найдите контакты, поддержки там. Ну, и в интернете вообще полезно помнить одну простую вещь. Чем сильнее вас торопят, пугают или заставляют немедленно что-то сделать, тем больше поводов остановиться и все перепроверить.
2: продолжается. Ваше любимое шоу «Как знать». Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев в студии. А с нами фотограф, преподаватель фотографии, основатель собственной онлайн-фотошколы, автор бестселлера «Психология семейной фотографии», который мы прочитали и нам понравилось, Сергей Максименко. Сергей, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Добрый день, друзья. Очень рад вас снова лично видеть. Приятно с вами в вашей компании находиться.
2: Взаимно. Взаимно. Сергей, взаимно. Вот, как мы уже сказали, пик золотой осени планируется у нас, обещан нам на этих выходных, и мы хотим сделать хорошие, красивые фотографии. Поэтому мы вас позвали, чтобы узнать, как сделать фото четкими и поговорить о глубине резкости простыми словами. Что такое глубина резкости?
0: Глубина резкости, ну так назовем его, технический некий такой параметр, также его еще называют грип. Глубина резко изображаемого пространства.
2: Я думал, белый гриб. Нет, гриб без двух П.
0: Да, так как мы в осень уходим, да, вроде как актуально говорить гриб. Но, тем не менее, как бы мы ни называли, это такой технический параметр, который нам говорит о том, какая часть фотографии будет в резкости. И, собственно говоря, мы от него отталкиваемся, чтобы понимать, что будет в фотографии четким, а что будет нечетким.
3: Понятно. А как же глубина? То есть, чем глубже, так сказать, видим, тем лучше получается, да, чем дальше у нас все.
0: Мысль ваша абсолютно верная. Если мы говорим о золотой осени, и когда мы хотим передать все от сих и до бесконечности, и показать всю резкость, красоту, вот эту глубину нашего пейзажа, конечно, это важно. Да? Важно, чтобы все было резким. Но бывает такое, что нам вся глубина резкости не нужна. Допустим, в жанре портрет, ну, как бы мы все знаем, что используется размытие заднего фона. И как раз-таки глубина резкости в портретной съемке. Боке. Прекрасное, волшебное слово. И вот в портретной съемке глубина резкости, как правило, минимальна для того, чтобы размыть этот самый фон и вот такие красивые кружочки создать на заднем плане.
2: А можно сделать, чтобы вся фотография была полностью резкой?
0: Конечно, конечно. Вопрос зачем? Ну, почему бы нет?
2: Ага. Ну, чтобы уже не думать, чтобы все было резким.
3: Ну, пошел. Как зачем? Вот я золотую осень снимаю, мне нужно, чтобы солнышко там осеннее, закатное было, желтенькое, красивое. Чтобы лепестки деревьев вдали те красивые желтые были. Чтобы листики передо мной в лужице на асфальте были красивыми и четкими. Вот чтобы все было.
0: После этого сразу захотелось взять фотоаппарат и мчаться в какую-нибудь красивую усадьбу. Да, конечно, это все можно сделать. Глубина резкости – это параметр технический, и он вполне себе техническими средствами регулируется. А в фотографии есть три параметра, которые помогают сделать глубину резкости максимальной, или, наоборот, ее увеличить, или уменьшить. Вот. К таким параметрам относится диафрагма. Диафрагма – это физическое кольцо в объективе. Оно может закрываться, может открываться. Если мы диафрагму закрываем, делаем узенькой такой, да, то глубина резкости увеличивается. Вот как раз в пейзажной фотографии диафрагму, как правило, закрывают, чтобы получить резкость от меня и до самой бесконечности. А, к примеру, в портретной фотографии глубину резкости уменьшают, и диафрагму открывают. И тогда в зону резкости попадает человек, а все, что за человеком, уходит в такое красивое, прекрасное, волшебное боке.
3: Но как это работает? Вот закрыли мы диафрагму, шторки депрессал, и там такая маленькая дырочка в ней. И почему же в маленькую дырочку у нас как раз все наоборот хорошо видно? А когда большую мы открываем, ничего не видно. Как это получается?
0: Ну, такова техническая особенность конкретно объективов. Например, в мобильном телефоне, да, мы видим все, мы прекрасно знаем, что мобильный телефон сейчас невероятно качественные картинки выдают, но в мобильном телефоне происходит другая история. Там нет физической диафрагмы, или она есть, но она очень слабая.
2: Нового айфона теперь появилась.
0: Ну, скажем так, она появилась, но...
2: Толщина человеческого волоса.
0: Да. Такого уровня, как хороший объектив, она пока не дает и даст, наверное, еще пока не скоро.
2: Потому что
0: она
2: ограничена... Это маркетинг получается у айфона,
0: ну,
2: да?
0: В общем-то, да. Но, тем не менее, размывает хорошо. Будем честны, красиво получается.
2: Так и старые модели размывают.
0: Старые модели размывают. Да. И те же, на тех же андроидах прекрасно получаются. Замечательно, есть камеры, которые великолепно размывают задние планы, как будто бы ты даже не можешь отличить от реально камеры с хорошим объективом. То есть ты снял на телефон и снял на камеру, и ты и там не понимаешь, где на телефон, а где на камеру. Это реально высокое качество фотографии сейчас появилось. Но нужно помнить, что в мобильных телефонах это сделано искусственно, программно. То есть с помощью тех же нейросетей, которые как бы отслеживают человека, а за ним все размывают. Объективы все-таки работают более физическими методами и как бы физической диафрагмой это делают. Вот. И если мы как бы вернемся, все-таки откатимся чуть назад по разговору, да, то помимо диафрагмы на резкость всей фотографии влияют еще два параметра. Это фокусное расстояние. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости.
3: Так, что такое фокусное расстояние? Минуточку, давайте подробненько.
0: Давайте. На каждом объективе, который мы накручиваем на свою великолепную камеру, есть такие циферки. Например, на стандартном объективе, который идет в комплекте с нашей фотокамерой, фокусные расстояния звучат как 18-55 или 55-105, к примеру. Вот, это те самые фокусные расстояния.
3: Просто вот цифры от балды, да, нарисовали?
0: Ну, как бы от балды, нет, там есть это. Сейчас мы не будем углубляться там, в гиперфокальные расстояния, в технические всякие подробности. Просто нужно помнить, чем цифра выше, тем более дальнобойный становится объектив.
4: А почему может... две цифры 18-55?
0: Так, ну, сейчас, сейчас мы, наша программа станет очень длинной.
3: Так, ничего, мы не торопимся.
0: Хорошо, не перейдем к этому вопросу. Объективы, одно из подразделений объективов на зумы и фиксы. То есть зум-объективы имеют как бы двойное фокусное расстояние. Они могут снимать широко и могут снимать узко, далеко и близко. То есть, если объект находится близко к нам, мы...
4: Глубоко и мелко. А мы сейчас сделаем небольшую паузу, послушаем новости и вернемся.
3: Глубоко.
4: С нами Сергей Максименко. Глубина резкости.
5: Как знать? Все мы предрасположены к любви, но все по-разному ее понимают. Владислав Темкин, психотерапевт, радиоведущий.
6: Так говорит маяк.
7: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
8: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
9: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: А в Москве 14:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Первое заседание Госдумы 9-го созыва проходит в особенный день. День воссоединения с Россией, ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области. Об этом заявил Владимир Путин, выступая перед депутатами. Он напомнил, что в референдумах в 2022 году приняли участие миллионы жителей этих регионов.
2: Ее первое заседание проходит в особенный день. Ровно 4 года назад Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области стали полноправными субъектами Российской Федерации, вернулись в состав Большой России. Я рад поздравить вас, всех граждан нашей страны, с Днем Воссоединения. Этот праздник стал воплощением неудержимого стремления нашего народа к восстановлению исторического единства, праведной борьбы русских людей, всей страны, жителей Донбасса и Новороссии за свободу и справедливость, за подвиг ополченцев 2014 года, героев специальной военной операции, вставших на защиту Родины и нашего народа. Воля, мечта наших братьев и сестер, соотечественников, воплотивших в жизнь буквально в бою свою мечту. В сложнейших прифронтовых условиях миллионы людей приняли участие в референдумах. Хочу подчеркнуть, в строгом соответствии с международным правом сделали свой законный выбор. Он был предельно ясным и четким – воссоединиться с Россией, со своим народом. И сегодня мы сражаемся вместе, а также вместе восстанавливаем, возрождаем Донбасс и Новороссию.
0: В начале своего выступления глава государства поздравил избранного председателем Госдумы 9-го созыва Вячеслава Володина и депутатов с победой на выборах. При этом он напомнил думцам об огромной ответственности перед избирателями. Минобороны показал съемку работы военнослужащих группировки войск «Север» по взятию населенного пункта Толстодубово в Сумской области. Штурмовые подразделения группировки в результате продолжительных и тяжелых боев сломили сопротивление противника, говорится в комментарии к видео. Штурмовики закрепились в населенном пункте и корректировали огонь артиллерии. Чтобы лишить неприятеля боевого резерва, операторы ударных дронов выявили маршруты движения техники украинских военных и поражали цели. Как отметили ведомстве, во время зачистки опорных пунктов противника российские военные находили много брошенного оружия, боеприпасов и техники. Добавлю, помимо Толстодубова, в ведомстве сегодня также сообщили о взятии населенных пунктов Шабельная в Харьковской области и Егоровка в Запорожской. Минздрав зарегистрировал вакцину Аллегарда от аллергии на пыльцу березы и сопутствующие перекрестной пищевой аллергии, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее в Институте иммунологии ФМБА, где прошли клинические исследования, рассказали, что препарат снимает болезненные симптомы в 25% случаев. Для большинства вакцинированных пациентов сезон цветения проходит легче. По планам разработчиков, лечение будет проходить в течение 2 сезонов, однако хорошего эффекта можно добиться и за один. Учетная запись на госуслугах теперь можно подтвердить в салоне связи. Как рассказали в пресс-службе Минцифры, подписано соответствующее постановление правительства. Ведомстве напомнили, что учетная запись бывает упрощенной, стандартной или подтвержденной. Последняя дает полный доступ к госуслугам, включая оформление документов и подачу заявлений онлайн. Как отметили в Минцифре, изменения расширят возможности пользователей, особенно в населенных пунктах, где рядом нет МФЦ или банков, предоставляющих услугу подтверждения учетной записи. Так называемая коммунальная осень в Москве может начаться во второй половине октября, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он отметил, что на следующей неделе в столицу придут атлантические циклоны, которые принесут с собой дожди. Однако погода останется теплой. Среднесуточная температура воздуха будет превышать критериальное для начала отопительного сезона значение плюс 8 градусов. А значит, старт подачи тепла, который, как правило, наступает 6 октября, будет сдвинут на 1-2 недели вправо, то есть на вторую половину октября, пояснил синоптик. Между тем, накануне мэр столицы Сергей Собянин объявил, что отопление в Москву начнут поэтапно включать 1 октября.
1: Новости спорта. спорта.
3: Здравствуйте, с новостями спорта Юрий Геворкян. Действующий чемпион мира по дзюдо, россиянин Матвей Коньяковский, временно отстранен за допинг. Матвей последовательно отстаивает свою позицию. Его стороной представлены необходимые объяснения, документы и иные материалы, которые, на наш взгляд, имеют существенное значение для рассмотрения дела, прокомментировал ситуацию президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик. Чемпионат мира по дзюдо стартует 4 октября в Баку. На турнире серии «Челленджер» в Батуми прошла жеребьевка стартовых номеров в танцах на льду. Российские фигуристы Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов выступят третьими. Елизавета Пасечник и Дарья Черезана – шестыми. Елизавета Шичина и Павел Дрос – семнадцатыми. Фигуристы покажут ритм-танец в четверг, произвольный танец в пятницу. Международный олимпийский комитет переадресовал Международной федерации легкой атлетики вопросы по возвращению российских спортсменов. С подробностями Екатерина Маловичко.
4: Международный олимпийский комитет снял рекомендации по ограничениям в отношении российских спортсменов, но возвращение на международную арену является ответственностью каждой федерации, сообщили ТАСС в пресс-службе МОК. Ранее стало известно, что российские легкоатлеты написали обращение в МОК, ООН и Международную ассоциацию легкоатлетических федераций для разрешения вопроса об их участии в международных турнирах. Как указано в решении исполкома МОК от 7 июля, рекомендованы МОК условия участия для международных федераций и организаторов мероприятий, касающихся российских спортсменов и команд, больше неприменимы. Однако международные федерации несут ответственность за определение критериев отбора, применимых к участию в их соревнованиях в соответствии с правилами и уставами. «Мы отсылаем вас к World Athletics», заявили в пресс-службе МОК. Всероссийская федерация легкой атлетики в 2023 году была восстановлена в правах после 8 лет отстранения из-за допингового скандала. Но глава World Athletics Себастьян Коул заявил, что не допустит российских легкоатлетов к соревнованиям даже в нейтральном статусе, в том числе после рекомендаций МОК о снятии ограничений. ВФЛА подала уже 2 иска в спортивный арбитражный суд.
3: Хоккейный ЦСКА не может позволить себе пропускать так много шайб, уверен форвард армейцев Николай Коваленко. Может быть, для болельщиков это и хорошо, но для нас самое главное – это победа. Любой ценой надо ловить шайбы, чтобы они не доходили до наших вратарей, а им было комфортно, сказал Коваленко. Накануне в матче континентальной хоккейной лиги ЦСКА победил СКА со счетом 6-5, Коваленко забросил 2 шайбы. Президент футбольной национальной лиги Наиль Измайлов сообщил, что система видеоассистента рефери или ВАР будет использоваться в первой лиге с сезона 2029-30. Надеемся, что к моменту внедрения в первой лиге система не потребует таких затрат, как сегодня в РПЛ, добавил Измайлов. Иван Обляков признан лучшим игроком российской премьер-лиги в сентябре. Полузащитник ЦСКА забил 3 мяча в 3 матчах. 1 рубину и дубль ворота «Зенита». Кстати, по итогам голосования экспертов РПЛ, Обляков среди прочих кандидатов обошел 2 футболистов петербургского клуба – Александра Соболева и Луиса Энрике. С вами был Юрий Геворкян.

0: «Как знать».
1: Готовимся к золотой осени. Хотим сделать фото четкими, поэтому изучаем глубину резкости вместе с нашим экспертом. С нами фотограф, преподаватель фотографии, основатель собственной онлайн-фотошколы, автор бестселлера «Психология семейной фотографии» Сергей Максименко. Мы уже изучили, что такое фокусное расстояние.
2: Нет, фокусное расстояние еще не изучили. Мы диафрагму только изучили, а фокусное расстояние, там две цифры.
1: Мы узнали, да, что есть фокусное расстояние, что есть фикс-объективы и зум-объективы, но это все про камеры. А вот в нашем телефоне там тоже есть какое-то фокусное расстояние? У нас вообще какой зум или фикс объектив на камере?
3: Ну, скажем так, давайте так, телефоны...
1: мы не трогаем.
3: Нет, мы их обязательно трогаем. На самом деле телефон — великолепное устройство, которое полностью может заменить камеру при грамотном использовании. И в телефонах, в современных флагманских моделях и близких к ним, качество фотографии выросло невероятно. По сравнению с тем, что было там даже 5 лет назад, просто потрясающая картинка. И чем лучше модели сейчас вот выходят, тем более глубокая и качественная фотография на них реально получается. И отличить от того, что делает даже хорошая среднего уровня зеркалка, крайне сложно. Без зеркалки, да, с фотокамеры. Реально тяжело. Поэтому телефоны мы точно не списываем со счетов. Мы их используем. Обязательно идем, берем их с собой, когда идем что-либо фотографировать. Можно и камеру взять, можно и телефон взять, и то, и другое, да. Но нужно помнить очень важную вещь. В телефонах есть сильные технические ограничения. Связано это, конечно же, с размером. Универсальность устройства, к сожалению, подтачивает качество нашей камеры. И если в фотокамере, в стандартной фотокамере, там большая матрица, там хороший качественный объектив, там реальная диафрагма, физическое кольцо, в телефон это все впихнуть невозможно.
2: Ну, как вот сейчас вот те же флагманы, они пишут, у нас дюймовый, значит, сенсор, понимаете, 1 дюйм у нас настоящий большой.
3: Прекрасно, только нужно помнить, что в фотокамере в реальной все равно сенсор больше, и качество все равно будет выше. Но, снова повторюсь, и снова же это но, то, что физические ограничения этой камеры компенсируются встроенным софтом, который, те же самые нейросети, которые усиливают и улучшают качество наших фотографий.
1: То есть, если это, получается, мы не снимаем, а генерируем изображение, да? Если это искусственный интеллект там у нас.
3: Частично, да. Признаемся, да. Но на основе того, что мы увидели, того, что увидела наша камера. Да, действительно, происходит много достаточно генерации. Но без реальной картинки, без реально того, что мы увидели в реальности, генерировать будет просто нечего. То есть она приукрашивает чуть-чуть, но приукрашивает достаточно хорошо, качественно и вполне себе удобоваримо.
2: Ну, ладно, возвращаемся вот к глубине резкости. Мы выяснили, что нужно, значит, диафрагма, фокусное расстояние, которое измеряется цифрами от и до чего-то там не очень понятного. И третье, что у нас было?
3: Третий момент – это у нас расстояние от объекта до камеры. К примеру, если мы фотографируем человека, и если мы подошли к нему близко, ну, из-за угла и близко, да, и он раз...
2: С пыльным мешком.
3: Выпрыгнули на него навстречу, и он находится к нашей фотокамере очень близко, размытие заднего плана будет очень сильным. То есть глубина резкости будет очень маленькая. Если же мы фотографируем портрет издалека, например, там отошли на 10 метров, там на 20, да?
2: Я отошел на 20 метров и зум включил, например. Это как будет?
3: Можно так сделать, допустим. Ну, не включил, скажем так, если у нас объектив физический, да, допустим, поставили зум 200. Ну, допустим, фокусное расстояние сделали 200. То да, размытие, прошу прощения, размытие заднего плана будет достаточно сильно. Опять же, вспоминаем, что это мы говорим сейчас про портрет. Да, и вот давайте чуть-чуть разделим.
1: А портреты мы снимаем на портретнике, да? Есть объективы портретники.
3: Мы погружаемся в те дебри, когда уже хочется немножко как бы фотографии чуть подразобраться побольше. Да, действительно, есть так называемые объективы, которые называют портретными объективами. Как правило, фокусное расстояние таких портретных объективов начинается от 85 мм и до 135-200 мм.
1: А раньше говорили 50, вот эти вот все стандартные планары.
3: 50 миллиметров чисто, вот, чисто технически не является портретным объективом, потому что, почему вообще портретный объектив? Потому что, если я к вам подойду очень близко и возьму ваше лицо вот, крупно, 50-миллиметровый объектив даст искажение. У вас будет большой нос, такие глаза поднавыкатятся, да? Будет ощущение, как будто мы смотрим в елочную игрушку.
1: О, кайф.
3: Да. Красиво. А вот на 50 миллиметров это не так выражено, Конечно. А вот, например, если мы снимаем на 24 или там на 16 миллиметров, вот лицо будет прям как шарик такой. Да, как...
1: И еще сверху снять, чтобы коротенькие ножки были внизу.
3: Да, и вообще шик. Да.
2: Ну, а вот эти все миллиметры, вот я все пытаюсь, а что за миллиметры такие? 16, 50, 85 миллиметров чего? Что за размер? Что измеряем?
3: Давай, знаете как, есть вещи, в которые не надо лезть, надо просто поверить.
2: Просто поверить, да, поймете потом, да, дети?
3: Поймете потом. То есть есть определенная штука, которая технически измеряет расстояние от матрицы нашего фотоаппарата до диафрагмы объектива. И вот как бы...
1: Сфокусировано на бесконечность.
3: Да. И вот в этом всем как бы ни один здравомыслящий человек не полезет в фотоаппарат вымерять там что-то в миллиметрах, просто нужно запомнить одну простую вещь, что чем меньше цифра, допустим, 35, 24, 14, тем больше пространства влезает в наш объектив, тем мы можем снимать шире.
1: Удлинение ширше, да, у нас получается?
3: Вот, абсолютно верно.
2: Ширее,
3: шире, ширее, да, как, вот, как все термины можем сюда привлечь. А чем цифра больше, 85, 135, 200, 400, есть объективы 800, тем дальнобойнее становится объектив.
1: Туннельное зрение как бы
3: да,
1: у нас появляется.
3: И он превращается практически в подзорную трубу, которую капитан старинного корабля смотрел на остров, на который он сейчас будет высаживаться. Вот. То есть вот примерно такая вот метафорическая разница между ними. Больше цифра, дальше смотрим. Меньше цифра, шире охват. Ну, в общем, вот я думаю, что это вполне достаточно, чтобы разобраться.
2: Чем меньше цифра, то есть у нас ширик получается, да?
3: Именно так. Это именно тот самый ширик. Да,
1: на одном конце ширик, на другом телевик, а посередине портретники, правильно?
3: А посерединке называется стандартный объектив. 50 миллиметров те самых. Ну или примерно там портрет, плюс-минус портретник.
1: А человеческий глаз на каком примерно вот угле?
3: Это
1: живет.
3: Очень интересно. Примерно 58 миллиметров. Говорят, что 50 на самом деле. Но я же люблю исследовать, и поэтому я провел собственное исследование. Да, и я выяснил, что все-таки не 50, а примерно 58. Это очень интересно. И если мы говорим о человеческом зрении, то человеческое зрение очень хитро устроено. Наш мозг очень круто обрабатывает окружающее пространство.
2: То есть там нейросети отдыхают?
3: Нейросети нервно курят, потому что есть, даже я сочитал такую теорию одного такого очень интересного ученого, что мы видим везде призраков. Ну, это, конечно, на грани бреда, но,
2: кстати,
3: почему,
2: да.
3: Но почему бы как бы не принять это во внимание, да? Но мозг не хочет их видеть, и он отсекает их просто. Он стирает эту картинку. Удивительно, да? То есть мы видим очень много чего, а мозг может нам этого не показывать. И прикол в том, что мы видим-то не одним глазом, как фотокамера, а мы видим двумя глазами.
2: У нас стереовижн.
3: У нас стереовижн.
1: Как в бинокле.
3: Абсолютно так. То есть мы видим стереовижн, который мозг потом всклеивает вместе и показывает нам, которую готовую картинку. Вот я Павла вижу ближе, например, чем Вахтанга, да?
1: Да.
3: А за ним там прекрасная галерея книг.
1: Но мозг вас не обманывает, я действительно
3: ох, хорошо, как удачно вышло. Я не ошибся. Вот, и действительно здесь... Это нужно понимать, потому что камера видит по-своему, глаза видят по-своему. И мы можем, как будто я вот смотрю в глаза Павла, а краем зрения вижу Вахтанга.
1: О.
3: Как такое может быть? Камера так не умеет. А человеческий мозг может так делать. Да? И вот глаза так приспосабливаются, очень интересно.
2: Ну как не умеет? Есть же камеры с такими этими самыми.
1: А я смотрю на Сергея и вижу, что Вахтанг руку поднимает.
3: Отлично, да. И вот...
2: Была же история, когда из-за угла снимали, так это самое на камеру, раз,
3: да,
2: за угла снимает,
3: да, что есть,
2: видит
3: есть,
2: за углом.
3: Да, есть такие вещи, поэтому есть анекдоты очень интересные, на эти темы не будем уже говорить. Поэтому нужно очень четко для себя понять, то, как мы видим глазами, это совсем не то, как видит камера. И наша задача... Одна
2: а
3: из
2: кто них... видит честнее, камера или глаза?
3: Вот очень большой вопрос.
2: Камера с обработкой нейросетями,
3: да,
2: или глаза с обработкой мозга?
3: С обработкой мозга. И здесь можно вот этот вопрос уже уходит в плоскость философии. Кто честнее, да? Видим ли мы пространство так, как оно есть на самом деле? Глядя на человека, мы видим его настоящим или мы видим его маску? В эту тему можно погружаться очень глубоко и долго, и это уже сильно уходит от фотографии. Ну, если хотите, можем порассуждать на эту тему.
1: Обязательно, но в следующий раз нам нужно разобраться с глубиной резкости.
3: Давай.
1: То есть, получается, глубина резкости у каких объективов больше? У шириков, у стандартных или у телевиков?
3: У шириков, конечно.
1: У шириков, да?
3: Конечно, будет глубина резкости больше. И, как правило, для пейзажной съемки мы начали именно с этого. В пейзажной съемке чаще всего требуется резкость от сих и до бесконечности. И именно в шириках, как, ну, как бы технически получается глубина резкости больше.
2: Угу.
3: В портретниках, в телевиках она станет меньше.
2: Ну, часто вот все ругаются, ну, если говорить про смартфоны, что вот основная камера ничего, телевик, если там честный оптический зум, там хотя бы 3,5 хорошо, а вот ширики все ругают, что у шириков качество почему-то ниже. Как вы думаете, с чем это связано?
3: Слушайте, с техническими ограничениями. Ну, опять же, снова, давайте говорить по-честному. Впихнуть в маленькую коробочку, а это же телефон, это же не все камера. Там же только маленький крохотный блок, и там
2: ну,
3: несколько...
2: как сказать маленький крохотный? На ваш наш телефон посмотреть не маленький, не крохотный.
3: Соглашусь, но сравните это с полноценной фотокамерой. Например, какой-нибудь хорошей флагманской модели, условно, какой-нибудь Nikon Z9. Да, огромный большущий блок, мощнейшая матрица, там шикарный какой-нибудь объектив на это все поставить. Огромная такая дура, которая весит очень много, очень крутого качества выдает. Да, и сравните даже с хорошим качественным флагманом. Сильно большая разница.
2: Это не дура, это лошадь.
3: Лошадь. Да. Поэтому, конечно же, технические ограничения нам накладываются на телефон, да, и производители как бы ни старались впихнуть в эту маленькую коробочку идеальное качество, пока не получится. Пока.
2: Но сейчас много экспериментов, мне даже тоже интересно. Сейчас вот современные модели и анонсируемые уже, которые анонсировали, объективчики накручиваются на них, такие прям здоровенные и прям превращаются.

0: носишь с собой. Если ты забыл камеру, не взял, что-то села батарейка, и что-либо угодно случилось, флешку забыл, то телефон ты всегда с собой носишь. И, конечно же, когда у тебя выбор не сфотографировать вообще и сфотографировать хоть как-нибудь, ну, выбор очевиден.
1: Угу. Ну, давайте подводить итоги нашего разговора о глубине резкости. Через 2 минуты с нами фотограф Сергей Максименко. Говорим о глубине резкости, как сделать фото четкими. Вернемся.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, в студии у микрофона Евгений Масейко, в эфире новости. Георгий Филимонов с председателем правительства региона Александром Мордвиновым посетили передовую инженерную школу ЧГУ. С момента своего открытия в 2024 году ПИШ стала для университета точкой развития научно-технологического, инфраструктурного и кадрового. Сейчас здесь обучаются 332 человека. Они решают реальные инженерные задачи, участвуют в настоящих исследованиях, проходят стажировки на ведущих предприятиях. Обучение и разработки ведутся в тесном взаимодействии и по заказам предприятий индустриальных партнеров. Передовая инженерная школа создана благодаря нацпроекту «Молодежь и дети», инициированному президентом России. Для ее развития в ЧГУ открыли 9 новых учебно-исследовательских лабораторий. Планируется создать еще 5. 11 управляющих компаний Вологды оштрафованы за содержание контейнерных площадок. Всего выписано штрафов на 220 тысяч рублей. Как отметил глава города Сергей Жестянников, только за август и сентябрь им выписано 19 административных штрафов на 220 тысяч рублей. Под штрафные санкции попали ТСЖ «Окружное», шоссе 17, ТСЖ «Технический» 54, УК КС, УК «Управком», УК «Родной район», УК «Диалог», УК «Роща», УК «Мы вместе», УК «Ресурс», УК «Жилкомфорт», УК «Жилстройсервис». На особом контроле в администрации города находится деятельность регионального оператора «Аквалайн». Происшествие «Заблудившийся грибник» заночевал в лесу. 50-летний житель Сокольского округа, пропавший в лесу у деревни Осипихи, смог сам вернуться домой. Мужчина ушел за грибами в воскресенье 27 сентября. В тот же день стало понятно, что он заблудился. Начались поиски. В выходной его искали 5 человек, сотрудник аварийно-спасательной службы и 4 полицейских, но безрезультатно. В понедельник, 28 сентября, к поискам подключились еще 2 полицейских. В итоге мужчина сам выбрался из леса. Несмотря на проведенную в лесу ночь, медпомощь ему не понадобилась. 2 шанс на вторую жизнь получают исторические здания Вологды. В области заработал уникальный механизм льготного кредитования восстановления объектов культуры и наследия. Федеральная программа дополнена региональной мерой поддержки. Инвесторы могут получить кредит на реставрацию по ставке от 1% годовых. Череповцы активно обновляют спортобъекты 250-летию города. У школы номер 28 на Краснодонцев уже построили новый спорткомплекс. На месте обычного стадиона появилось многофункциональное пространство. Футбольное поле, беговые дорожки, баскетбольная площадка, зона ГТО, теннисные столы и первая в городе площадка для панно-футбола. Параллельно реконструируют стадион «Череповец» на Ленина 125. Работы планируют закончить до конца 2027 года. Сейчас монтируют входные группы и приводят в порядок трибуны. 5 из 7 секторов готовы. Основание футбольного поля готовят под систему подогрева. Затем уложат искусственное покрытие. Обновленный стадион станет площадкой для спортшкол, центров ГТО и всех любителей спорта. Новая зона с тренажерами, безопасным покрытием появилась и в парке здоровья на Годовикова. Более 170 бездомных кошек нашли новый дом благодаря волонтерскому кота-кафе в Вологде. Благотворительное кота-кафе было организовано Вологодским обществом защиты животных в сентябре 2023 года. Сейчас организация собирает средства на переезд в новое помещение за счет поддержки добровольцев и посетителей. В настоящее время в кота-кафе одновременно обитают 25 кошек, поскольку больше помещений вместить не позволяет. Очередь в учреждении составляет более 40 бездомных животных. Некоторые из них вынуждены находиться в небольших клетках. На стационарах, ветеринарных

0: клиника и передержках. Переезд в новое помещение позволит поселить в КТ-кафе вдвое больше бездомных кошек и дать им шанс найти дом без длительного ожидания. В новом доме для посетителей планируют разместить около 9 кошек с иммунодефицитом. Таких животных нельзя держать вместе со здоровыми, но для человека они совершенно не опасны и могут жить дома.
1: Спорта.
0: Череповецкие спортсмены со всероссийских соревнований по грэпплингу привезли 16 медалей. В Самаре прошел всероссийский турнир по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги. На коврах ОСЦ «Грация» сошлись около 300 спортсменов из 23 регионов страны. Вологодскую область на соревнованиях представляли юные борцы спортивного клуба «Кузня». Они завоевали 10 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых медали. Клим Сиранов завоевал 4 золота и 1 бронзу в категориях до 27 кг и до 30 кг. 4 раза на верхнюю ступень пьедестала поднимался и его брат Матвей, который по 2 раза становился лучшим в дисциплинах «ги» и «ноу-ги». Еще 2 золотых медали в общую копилку – принесла Василина Загоскина.
1: Погода на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает облачная погода. Без осадков, ветер западный, юго-западный, 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15 градусов. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба продолжит понемногу расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 15 часов.
2: Новости.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин выступил на первом пленарном заседании Госдумы 9-го созыва. Как заявил президент, наш народ не сломить и не запугать никому. Вы, депутаты высшего представительного органа власти, призваны уделять первоочередное внимание вопросам государственной значимости, повышения обороноспособности страны, сделать все для победы, поддержать защитников Родины и их семьи, заявил глава государства. Среди других задач, стоящих перед парламентариями, президент отметил улучшение жилищных условий и благосостояния российских семей, особенно с детьми. Владимир Путин, выступая перед депутатами, также заявил, что участники и ветераны специальной военной операции, избранные в Госдуму, доказали свою преданность России на поле боя. Он также отметил, что система с мерами поддержки для бойцов специальной военной операции уже создана и работает, но ее нужно и дальше совершенствовать.
3: Символично, что в день воссоединения к работе Государственной Думы впервые приступают депутаты от наших четырех исторических регионов. Сегодня они в этом зале вместе с нами. Давайте поприветствуем наших, ваших коллег и их избирателей, которые пришли на участки для голосования, не испугались обстрелов и угроз, подтвердили свой исторический выбор и вновь доказали, что наш народ не сломить и не запугать никому.
1: Вся Россия сегодня участвует в реализации программ комплексного развития Донбасса и Новороссии. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на первом заседании Госдумы 9-го созыва. Президент подчеркнул, что в этой работе также участвуют общественные волонтерские организации, предприниматели и компании, люди разных возрастов и политических взглядов.
3: И сегодня мы сражаемся вместе, а также вместе восстанавливаем, возрождаем Донбасс и Новороссию. В реализации программы их комплексного развития участвует вся страна. Шефскую помощь оказывают субъекты федерации. Самоотверженно, подчас с риском для жизни. И я хочу это особенно подчеркнуть. Это не фигура речи. Именно рискуя собой, своей жизнью, трудятся строители и работники коммунального хозяйства, водители автотранспорта и железнодорожники, учителя и медицинские работники. Проводятся сборы народных средств, общественные и волонтерские организации, предприниматели и компании, граждане разных возрастов и политических взглядов помогают Донбассу и Новороссии. В этой работе участвуют и все парламентские партии. Спасибо вам за такой патриотический настрой. Вы собираете страну. Каждое ваше решение на этом направлении имеет исторический характер и внесет свой вклад в историю российского парламентаризма. Благодарю вас.
1: Владимир Путин также заявил, что закон о бюджете должен быть сбалансированным, необходимо исключить популизм. Президент отметил, что, сохраняя макроэкономическую стабильность, надо профинансировать все национальные проекты, федеральные программы. Должны быть выполнены в полном объеме социальные обязательства государства перед нашими гражданами. Под контроль вооруженных сил России за последние сутки перешли сразу 3 населенных пункта. Подразделения группировки войск «Севера» сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. В результате освобожден населенный пункт «Шабельное». Кроме того, бойцами этого же подразделения было освобождено Толстодубово под Сумами. Как сообщили в ведомстве, российские штурмовики нашли большое количество брошенного оружия, техники и боеприпасов в освобожденном Толстодубове. Населенный пункт Егоровка Запорожской области был взят под контроль группировкой войск «Восток». ВСУ потеряли на этом участке фронта более 280 военнослужащих и 4 автомобиля. Вооруженные силы России за сутки также нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам боеприпасов и радиоэлектронного оборудования. Потери ВСУ за сутки составили более 1500 военнослужащих в зоне спецоперации. Россияне смогут видеть свои согласия на обработку персональных данных на госуслугах в рамках третьего пакета мер против кибермошенников, сообщил Минцифры. Можно будет не только узнать, кто, как и зачем обрабатывает данные, но и отозвать ранее выданное согласие, а также сообщить о возможных нарушениях в уполномоченные органы, сообщило ведомство в своем канале в Максе. Во вторник вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил РИА Новостям, что третий пакет мер против кибермошенников находится на финальной стадии разработки. В него войдет почти 20 инициатив, а акцент будет сделан на борьбе со схемами с сим-картами. Пакет новых мер будет внесен в Госдуму уже в осеннюю сессию. Синоптики Крымского гидрометцентра предупредили о волнах высотой до 2,5 метра в Черном и Азовском морях, а также о сильном ветре до 23 метров в секунду в акватории, которые ожидаются 1 октября. На 28-30 сентября в Крыму было объявлено штормовое предупреждение из-за сильных ливней и ветра с порывами до 25 метров в секунду. Сейчас в регионе переменная облачность, местами осадки, температура воздуха около 16 градусов. Первые 10 дней октября на Крымском полуострове будут сухими, в основном без осадков, температура воздуха будет достигать 20 градусов. Вода в море также сохранит тепло. Об этом ТАСС рассказали в Крымском гидрометцентре. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБа, в Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью около 7 градусов, днем потеплее до 14-16. В Москве сейчас около 17 градусов. Завтра ожидается переменная облачность без существенных осадков. Предстоящую ночь в городе от 5 до 7, днем в столице потеплее до 11-13 градусов.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами преподаватель маркетинга, бизнес-спикер, книжный продюсер, автор книг, научных статей и обучающих программ Анна Максименко. Анна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Сегодня хотим разобраться в двух маркетингах, понимаете, с вирусным маркетингом разобраться и с пермиссионным маркетингом разобраться. Давайте сначала с определением, что такое вирусный и пермиссионный маркетинг.
2: Мне кажется, сейчас многие занимаются пермиссионным маркетингом и даже об этом не знают. Ну, не сейчас, в эту секунду, но многие компании...
1: Вот мы с вами говорим, они занимаются.
2: Ну, я думаю, что им даже это нравится, я вам больше скажу. То есть, в принципе, с ним вообще все хорошо, потому что от слова «разрешать» — «разрешение», пермиссионный маркетинг — маркетинг разрешения. То есть это когда... Ну, хотелось бы, конечно, время плюс-минус обеденное, но тем не менее нет. Это ситуация, когда мы разрешаем нам сообщение посылать. Ну, то есть мы сейчас все подписываемся на какую-то рассылку, даем согласие присылать нам пуш-уведомления, в общем, все что угодно, где мы сами добровольно сказали «да», мы согласны получать рассылку, это пермиссионный маркетинг. А вирусный маркетинг, от слова «вирус», ну, мы понимаем технически, да, даже значение этого слова, когда человек сам распространяет информацию, которую от нас получил. И это идет от одного человека к другому, к третьему, к четвертому, к пятому. То есть это совершенно, ну, это вообще совершенно разный вид маркетинга в принципе.
1: А по каким принципам они работают? Ну, почему я должен распространять что-то, что... Там Павел мне, например, переслал. Ну, если Паша перешлет, ладно, я знаю его столько лет.
3: Договоримся.
1: Я перешлю, договоримся, конечно. Ну, а если это будет не Паша, какой-то совсем другой, чужой мне ненужный человек, зачем я буду что-то распространять?
2: Как правило, это не человек какой-то случайный, которого вы сообщение решили переслать. Это бренд, а за брендом стоит нечто большее всегда. И я думаю, многие даже в личку друг другу отправляют какие-нибудь классные ролики. А вот посмотри, и это не только мемы с котятами, хотя мемы тоже прекрасно подходят под такой вид маркетинга. А это что-то, что людям интересно рассказать другому. То есть что-то, что вызвало вау-эффект, интересное, что-то по теме. Ну, то есть то, что несет нечто большее, чем просто образовательная составляющая или просто какая-то проходящая мимо картинка, которая не цепляет наши эмоции. Вирусность состоит в том, что мы должны эмоционально отреагировать на то, что мы увидели или услышали, и нам самим без призыва захотелось этим поделиться. То есть это важно, что вирусный маркетинг — это то, что мы хотим делать сами, а не то, что нас заставляют делать.
3: А это то, что мы получаем от тещи в празднике, да? С Днем Святого Валентина, с Днем там, стакана.
1: С Новым годом.
3: С Новым годом, да. Вот это вот все.
2: Хотелось бы верить, что вирусный маркетинг — это нечто большее, и это то, что есть у крупных брендов. Но на самом деле, мне кажется, рецепты котят и вот это вот все прикольное сложно будет чем-то перебить на долгой-долгой-долгой дистанции.
1: Но для того, чтобы мы пока про вирусный маркетинг говорим, к пермиссионному чуть позже подойдем, а для того, чтобы он работал, ну это же какие мозги должны сидеть с той стороны, придумывающие, или искусственные интеллекты, да, снял с языка, которые придумывают всю эту историю. Но опять же, искусственный интеллект, я не очень убежден пока, думаю, что в ближайшее время буду убежден, но пока не очень, что он способен действительно придумать и сделать то, что будет, ну, вирусным, то, что будет распространяться от человека к человеку, а еще будет при этом продвигать какой-то условный продукт, потому что маркетинг...
3: Ну, что песни-то придумывают уже в искусственном интеллекте.
1: Ну и где... Ну, первый раз слышу, вот. Как бы это же еще нужно, чтобы продукт продвигался, да, не просто я переслал классного котенка, и все его переслали, все такие, какой классный котеночек. Ну, то есть это только если компания продает котят, ей будет от этого как бы хорошо, всем остальным-то не будет.
2: Вирусный маркетинг — это же просто инструмент, который используют маркетологи, то есть так же, как и нейросеть, искусственный интеллект, да, это же инструмент. В умелых руках инструмент дает хороший результат, и он масштабирует хорошее, классное, ценное, интересное, важное, да. Если инструмент в руках, который изначально хотели масштабировать что-то плохое, то, ну, соответственно, инструмент будет делать то же самое, да, как нож, который может нарезать бутерброд, а может сделать, ну, серьезный порез, да, инструмент от этого же не изменился, вот, ну, нейросети делают то же самое. самое. То есть они для кого-то могут сделать действительно классный, шикарный ролик, и, может быть, даже не технически сам ролик, а изначально просто подсказать идею, что сделать, откуда взять, на какие ролики больше реакции. То есть можно с помощью нейронки, допустим, посчитать вот огромное количество информации, загрузить, проанализировать, поспрашивать, а какие ролики лучше заходили, в какое время, как это бьется, допустим, с экономической ситуацией в стране, ну, то есть кучу всего проанализировать. И на основе этого придумать идею, сгенерить, и эту идею уже потом реализовывать. То есть нейронка может помочь очень классно, она может и сделать ролик на самом деле, но все равно ответственность будут нести люди. И это самое важное, да, вот этот вирусный ролик, сделанный нейронкой и не попавший, допустим, в то, что можно показывать. Вот кто ответит за этот ролик? Вот, мне кажется, это самый важный вопрос.
3: Да, а вообще, почему эту тему стоит обсуждать не только маркетологам, а всем нам? В чем актуальность исследования, которое мы сегодня с вами проводим, про вирусные и пермиссионные маркетинги?
2: Многие люди в целом же сейчас занимаются бизнесом и начинают бизнес, и им важно понимать, какие инструменты можно использовать, какие более эффективные и менее эффективные, во что вкладываться стоит, во что не стоит. Куча исследований, что огромный процент населения хотел бы заняться бизнесом, пусть даже это будет самозанятость или индивидуальное предпринимательство. Но у людей очень часто не хватает в целом информации о том, а как им вообще стартовать, а что делать, а почему действовать так или иначе. То есть мы как будто бы слышим, и все, ой, вирусные ролики. Вроде бы понятно, что это. А начинаешь копаться и не понимаешь, а как сделать так, чтобы ролик был вирусным? А можно ли это как-то спрогнозировать? А если можно, то как? А как это учитывать? А какие показатели? А с чего стоит начать? Ну, то есть это на самом деле очень важная тема действительно для большого количества людей.
1: А как? Можно ли спрогнозировать?
3: Загадка века, как сделать вирусный ролик.
1: Это вот тоже мы сколько там, Паш, 30 лет на радио работаем, к нам все время. А вот как песни становятся хитом? Да вообще непонятно. Вот, то есть предсказать, кто-то где-то попадает, но это все равно...
3: Это вопрос денег.
1: Ну, нет, вопрос денег это ненадолго. Ну, то есть станет хитом, но ненадолго. Но как бы вот талантливость и то, что попадет действительно в точку, то, что зацепит человека, это же, ну, настолько такое, как это, оранжи, ну, то есть, как бы, случайные числа, случайные попадания какие-то. Ну, мне так кажется, переубедите меня, если это не так.
2: А попадание в целом может быть случайно, но чем чаще мы стреляем, тем выше вероятность попасть в цель. Я думаю, здесь такая же история. То есть, если мы снимаем один ролик в год и надеемся, что он станет вирусным, вероятность крайне низкая. А если мы снимаем один ролик в день и надеемся, что он станет вирусным, да, то через год, когда мы 365 роликов выложили, да, у нас как будто бы шансов значительно больше, что какой-то один из них хотя бы, да, добьется цели, которую мы ставили изначально. Поэтому я бы здесь все-таки ставила на дистанцию. Да, безусловно, смысл и качество, это, ну, мы не обсуждаем, да, то есть ролик должен соответствовать норме рынка и даже ее превосходить. Но в целом, если нету системного маркетинга и понимания, зачем ты этот ролик выкладываешь, то даже от того, что он у тебя выстрелит, ну вот, а дальше что произойдет. Снял шикарный ролик, он, как все говорят, ролик залетит. Прекрасно, ролик залетел. Что дальше происходит? Если нет системного маркетинга, кроме личных амбиций, того, что всем можно хвастаться, что моего ролика просмотрено на миллионы, если мы сейчас, да, возвращаемся к людям, все-таки они к большим брендам, то человеку это тоже может не дать существенным словом ничего, если непонятно, что с этим делать дальше, с этим инструментом.
3: То есть ролики должны быть дешевые, да, то есть мы не делаем один дорогой ролик, а делим бюджет на 365 маленьких частей, да, и вот на эти деньги делаем 365 роликов. И по сути, зачем нам отдел, который будет ролики эти придумать? Пускай каждый продавец в нашем магазине, а их тысячи человек, с утра начинает свой день с записи какой-то ролика, и пускай не пуляют в все соцсети наши официальные. А может, какой-то всплывет, какой-то выстрелит.
2: Теоретически, да, но за счет большой конкуренции все-таки продакшн тоже должен быть хорошим, потому что, да, мы можем просто заспамить бесконечно наших подписчиков, но спамить плохим и масштабировать плохое с точки зрения качества в современном мире не особо имеет смысла, потому что мы все уже привыкли к качественному видео, фото, к качественному звуку, да, даже мы сами знаем, вот слушаешь передачу или музыку, или просто вот видишь ролик и понимаешь, что он шумит, хрипит, там какие-то на фоне все трясется видео, ну, ты не будешь это смотреть. То есть выкладывать 365 раз плохо, речь не об этом. То есть мы не выбираем между много и плохо или мало и хорошо. Мы говорим о том, что надо делать много и хорошо, и вот тогда вероятность есть. Или, ну, если выбор такой стоит, лучше меньше да лучше, да, я согласна, но качество все равно должно быть обязательно. То есть 365 хороших роликов лучше, чем один хороший ролик. Но плохие ролики мы, в принципе, не используем и не говорим про них в целом.
1: А вот вы заговорили о том, что если нет как бы системного понимания маркетинга, да, то и вирусный ролик, если он даже выстрелит, то чего с ним делать дальше, непонятно. А вообще, какое место вот вирусная реклама, вирусный маркетинг занимает вообще в целом в системе, да, маркетинга, вообще для чего он используется, в каких ситуациях его нужно использовать, и что с этим потом делать, как вы говорите, если он вдруг выстрелил, и нам повезло?
2: Вирусный маркетинг вообще хорош как точка входа, как имиджевая составляющая, если мы хотим быстро и масштабно привлечь внимание к своей компании. Опять же, мы понимаем, что на старте мы можем уделить этому бюджет, если у нас простроено все остальное. То есть вот у нас же, допустим, сегодня связь вирусного маркетинга и пермиссионного. Если стартовать, то это не значит, что мы должны весь бюджет потратить на один очень дорогой ролик, а потом люди начинают приходить, допустим, и становятся подписчиками в наших социальных сетях, а у нас там пусто, и у нас нет людей, которые их будут вести, мы не понимаем, о чем там рассказывать. То есть мы как будто бы позвали к себе домой очень-очень-очень много людей, у нас оторвали дверь с петель, заломилось 600 человек к нам в помещение, а там пусто. И нам им нечего предложить, и эти люди разочаровались и ушли, и на выходе еще всем рассказали, что, ребят, вы знаете, не надо туда ходить, там, ну, в общем-то, голые стены. Поэтому так тоже рассуждать не имеет смысла. Поэтому с точки зрения того, какое место занимает вирусный маркетинг, это все зависит от уровня компании и наличия бюджетов. То есть если бюджет ограничен, то сначала лучше простроить систему, сделать воронку продаж, подумать про систему удержания. Удерживать, даже если сначала некого, то мы думаем о том, как мы их будем привлекать, как работать с привлеченной базой, и затем уже вирусные ролики нам могут помочь, когда мы понимаем, что мы хотим сказать. А если у нас сразу бюджета много, и мы понимаем, что у нас огромная компания.
1: Давайте, когда бюджета мало, что мы, в общем, мы...
3: Бюджета нет, давайте так.
1: Да, мы индивидуальные предприниматели, самозанятые, например. Ну, потому что я думаю, что у большой компании у них есть свои маркетологи, они там им все расскажут. А вот мы простые люди, мы хотим себя продвигать в соцсетях, какой-то свой продукт, хобби, не знаю, все что угодно. И нам хочется, чтобы вот раскрутиться. Вот для нас как это будет?
2: Для нас это будет все-таки сначала воронка продаж и продуманная система пути клиента. Да, путь клиента, классическое вообще сочетание. Мы думаем о том, как человек к нам придет.
1: Путь клиента — это что? Это как путь самурая, да? Так сказать, важен только путь. Сам путь, а не результат.
2: Поэтому главное просчитывать, да, путь до результата. Ну, есть карта клиента, по-разному называется. Там суть в том, что мы понимаем, что человек и как делает с нашей компанией, с нашим брендом, с нашей продукцией от точки знакомства до точки того, когда он становится лояльным. То есть продажи — это не конечный вообще, не конечный момент. Хотя иногда кажется, что вот главное продать, но это такое очень большое заблуждение, потому что привлечение всегда дороже, чем удержание. И наша задача не просто привлечь клиента, а продумать, как мы его и с помощью чего будем удерживать. А вот удержание — это как раз-таки промиссионный маркетинг. И вирусный мы затем уже будем подключать, когда мы хотя бы на каком-то количестве людей в идеале протестировали полностью весь путь клиента. То есть у нас точка входа. Откуда человек про нашу компанию узнал? Где он увидел рекламу? Как он подписался, допустим, в наш канал? Что он там, на какой день он готов совершить покупку, если изначально у нас покупки не предусмотрены? Сколько дней он прогревается? Что происходит после покупки? Какой у нас сервис у самой компании, да, после продажного обслуживания какое? А готов ли человек нас рекомендовать? И вот если вот этот весь цикл хороший, да, тогда мы можем уже начинать думать о том, чтобы делать вирусные ролики, как-то шуметь о себе, рассказывать дополнительно. Не зря даже вот в ресторанном бизнесе есть ведь технический запуск. Технический запуск, мы же не сразу шарики-хлопушки людей зовем, да, а сначала тестируется вся система. Как работает кухня, деньги, вот эти все расчеты, касса, то есть все-все-все прогоняется на техническом запуске, и лишь затем мы зовем людей, да, массово. Вот здесь примерно такая же история, то есть мы сначала прокручиваем как бы всю эту систему, понимая, что ага, у нас все хорошо работает, и вот тогда мы можем часть бюджета выделить на создание вирусных роликов. Иначе высок риск, если это небольшой бизнес, мы шумно, громко стартанули, все с блогерами, все размахиваем флагом, к нам приходит куча людей, и мы в шоке, потому что мы не знаем, что с ними делать, не справляется служба поддержки или ее нет вовсе, потому что мы же не думали о том, что у нас такие будут эффективные результаты. Да? Люди приходят, а им некому отвечать, сайт не настроен, платежная система не работает, служба поддержки не отвечает. Ну и, собственно, все. И для чего был этот вирусный ролик, чудесный, снятый за большие деньги, тоже слабо понятно.
3: И что делать? Нужно сначала наладить вот эту всю систему, да, чтобы все отвечало.
2: В идеале, да. Угу. Да. А потом уже думать о том, как мы будем к этому привлекать внимание.
1: То есть вирусный маркетинг — это уже, так сказать, вишенка на торте. То есть это не основа, это уже когда у нас и так все хорошо, и все хорошо работает. Вот тогда мы запустили, чтобы народ к нам уже совсем повалил большое количество.
2: Да, с учетом того, что мы не сразу можем предугадать, сколько денег нам принесет вирусный маркетинг, и когда это он сделает, через сколько времени, а какой ролик залетит. В идеале это делать точно не на последние деньги и не на единственные деньги, как правило, да, а делать это тогда, когда мы уже, допустим, что-то зарабатываем, мы понимаем, какой процент маркетингового бюджета у нас в принципе есть, сколько из него мы можем выделить на ролики.
1: А вот насколько это дорого все и может стоить вообще? Нужно ли, мы узнаем сразу же после выпуска новостей. Продолжим нашу беседу скоро. С нами преподаватель маркетинга, бизнес-спикер и книжный продюсер, автор книг, научных статей и обучающих программ Анна Максименко. Вернемся. И про миссионы поговорим еще.

0: обычно требуют ума. Ольга Хлопонина, культуролог.
1: Так говорит «Маяк».
2: И уносит радость за собой. Мазь-соло Висар с натуральным составом. Процесс заживления ускорит твой. Мазь-соло Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соло Висар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь. А она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик. В сумерках, в дождь, уставший. И не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
5: Ёжик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ёжик.
6: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 15:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Эффективность власти зависит от того, насколько она отвечает запросам общества, заявил Владимир Путин, выступая на первом пленарном заседании Госдумы 9-го созыва. Как отметил президент, российское законодательство должно соответствовать требованиям времени, а также устремляться в будущее, чтобы предоставить гражданам наилучшие возможности.
2: Нам нужно вместе укреплять законодательную базу страны, преимущества национальной юрисдикции, шаг за шагом идти к достижению лидерства по всем основным направлениям развития, смелее убирать устаревшие нормативные регуляторные барьеры для предпринимательства, прорывных идей научного новаторского поиска. Дорогие друзья, на наших глазах жизнь страны и людей, как и во всем мире, существенно меняется. В эпоху стремительного развития технологий Россия должна быть в авангарде таких перемен. Все возможности, заделы, внутренние ресурсы у нас для этого имеются, есть. И наше законодательство должно отвечать требованиям времени, быть устремленным в будущее, служить людям, российским семьям, поощрять и поддерживать талант, инициативу, творческую энергию нашего народа. Речь идет о раскрытии колоссального потенциала всей страны, Дальнего Востока, Сибири, Русского Севера, центральных областей, Крыма, Донбасса, Кавказа и Урала. Всех без исключения регионов.
0: Владимир Путин рассчитывает, что в Госдуме ключевые для страны решения будут приниматься консолидированно при поддержке всех партий и депутатов. В своем выступлении глава государства назвал среди задач, которые стоят перед депутатами Госдумы, вопросы демографии и повышения благосостояния российских семей. Президент также поприветствовал депутатов от регионов Донбасса и Новороссии. Путин отметил, что в работе участвуют все парламентские партии. Спасибо вам за такой патриотический настрой. Вы выбираете страну. Каждое ваше решение на этом направлении носит исторический характер и вносит свой вклад в историю российского парламентаризма, добавил президент. Минобороны России опубликовала видеоролик с кадрами боевой работы военнослужащей группировки войск «Север» во время освобождения населенного пункта «Шабельное» в Харьковской области. Ранее в среду ведомство сообщило об освобождении этого населенного пункта в кольце окружения в Харьковской области. Контроль над «Шабельным» установили военнослужащие штурмовых групп группировки войск «Север». Как подчеркнули в Минобороны, подразделение наступает на нескольких направлениях и расширяет полосу безопасности границы. Под контроль вооруженных сил России за последние сутки также перешли сразу 3 населенных пункта. Бойцы с севера освободили Толстодубово под Сумами, а группировка «Восток» заняла населенный пункт Егоровка в Запорожской области. В России ускорили доступ к оригинальным орфанам для лечения редких заболеваний и высокотехнологичным лекарственным препаратам зарубежного производства, сообщили в Минздраве. Правительство вводит возможность в течение 12 месяцев после регистрации поставлять такие препараты в иностранной упаковке с наклейкой на русском языке. Это повысит доступность лекарственных препаратов для пациентов и позволит своевременно начать терапию необходимыми препаратами, не дожидаясь, пока зарубежные производители наладят печать упаковки инструкции на русском языке. До регистрации препарата в России его можно ввозить в рамках специальной процедуры для незарегистрированных лекарств. Европа переживает сейчас энергетический кризис в новой форме. От поставок дешевого российского газа она отказалась, а ситуация вокруг Ормузского пролива вновь обнажила уязвимость европейских экономик. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, сегодня у европейских стран есть реальная зависимость от ископаемого топлива. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центрофоба, в Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность без осадков, днем 14-16 градусов. В Москве сейчас около 17 градусов. Предстоящую ночь синоптики обещают понижение температуры до 7 градусов. Днем завтра в городе 11-13 градусов и без осадков.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Действующий чемпион мира по дзюдо россиянин Матвей Коньяковский временно отстранен за допинг. Его стороной представлены необходимые объяснения, документы и иные материалы, которые, на наш взгляд, имеют существенное значение для рассмотрения дела. Прокомментировал ситуацию президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик. Чемпионат мира по дзюдо стартует 4 октября в Баку. На турнире серии «Челленджер» в Батуми прошла жеребьевка стартовых номеров в танцах на льду. Российская пара Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов выступят третьими, Елизавета Пасечник и Дарио Черезана – шестыми, Елизавета Шичина и Павел Дрозд – 17-ми. Фигуристы покажут ритм танец в четверг, произвольный танец в пятницу. Иван Обляков признан лучшим игроком российской премьер-лиги в сентябре. Полузащитник ЦСКА забил 3 мяча в 3 матчах – 1 Рубину и дубль ворота «Зенита». По итогам голосования экспертов РПЛ Обляков среди прочих кандидатов обошел двух футболистов петербургского клуба – Александра Соболева и Луиса Энрике. В первой лиге чемпионата России по футболу анонсировали возвращение системы видеоассистента-рефери. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Система видеоассистента-рефери будет вновь применяться в первой лиге с сезона 2029-30 годов. Об этом РИА Новости сообщил президент футбольной национальной лиги Наиль Измайлов. Изначально о запуске проекта объявили летом 2024 года. Российский футбольный союз и первая лига планировали начать внедрение системы ВАР на матчах первой лиги. Но уже спустя год от этой идеи отказались. Главной проблемой стала невозможность обеспечить стабильную работу системы на всех играх каждого тура. Именно равномерность использования технологий остается ключевым условием для турнира. Если ВАР будет доступен только на отдельных аренах, это может привести к разнице в условиях для команд и вызвать вопросы к единообразию судейских решений. Поэтому ФНЛ намерена двигаться поэтапно. Сначала проверить техническую модель на разных стадионах, а затем перейти к полноценному применению. На сезон 2028-29 годов запланирован тестовый период. Если он пройдет успешно, отдельные этапы интеграции могут начаться раньше, отметил Измайлов. По его словам, в РФС и ФНЛ рассчитывают, что по мере развития технологии ВАР стоимость ее использования будет снижаться, и к моменту внедрения в первой лиге система не потребует таких затрат, как на данный момент в элитном дивизионе российского футбола.
1: На судейство в российской премьер-лиге до 2030 года выделят почти 3,5 миллиарда рублей. Об этом рассказал глава судейского департамента Павел Каманцев. Так, например, к 2030 году вознаграждение главного судьи за матч в РПЛ составит 280 510 рублей, а в первой лиге 110 514 рублей. Бонусы за свою работу судьи будут получать только при отсутствии дисциплинарных и этических нарушений, в том числе коррупционных. В российской премьер-лиге нужно ввести налог на тренеров-иностранцев, уверен Заур Тедеев. Налогом должны облагаться те тренеры, о которых мы ничего не знаем, которые ничего не добились. Во второй восьмерке РПЛ должны работать только российские специалисты, не говоря уже о первой лиге, потому что высшая школа Российского футбольного союза выпускает много тренеров, и задаешься вопросом, а зачем она вообще, заявил Тедеев. В РПЛ иностранцы возглавляют «Спартак», «Динамо», «Рубин» и «Акрон», которые ранее тренировал Заур Тедеев. Московская родина недавно отправила в отставку испанца Хуана Диаса и пока официально не назначила нового главного тренера. С вами был Юра Геворкян.
0: Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
3: Просто невероятно! Вы зарядили всех нас!
4: Вы свели с ума всех нас! Браво!
5: Возьми мою любовь!
6: Инопланетная, внеорбитная, потрясающая!
7: Такой бархатный и такой богатый голос!
8: 100 баллов! Вау! Супер!
0: Новый сезон! Ну-ка все вместе! Каждую пятницу в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+. Маяк. Как знать?
9: Мы продолжаем разговор про вирусный и пермиссионный маркетинг. С нами предаватель маркетинга «Бизнес Питер», книжный продюсер, автор книг, научных статей и обучающих программ Анна Максименко. И вот сейчас будем немножко уже завершаться потихоньку с вирусным маркетингом и переходить к пермиссионным. И хочется понять, вообще всем ли нужен этот вирусный маркетинг? Ну, предположим, у человека может быть небольшая компания. И ему, конечно, хочется о себе заявить, но вот он сделал какой-то вирусный ролик, и он, как принято говорить, он залетел, и к нему пришло там, не знаю, 1 000 000 человек. А из этих 1 000 000 человек реально-то ему нужны, может быть, 100 человек, которые купят его продукт или вообще-то будут смотреть то, что он делает, и реагируют. Не может ли он дурную шутку, так сказать, сыграть с бизнесом?
10: Чисто теоретически может, зависит очень сильно от бизнеса. То есть если реально пришли люди, их пришло много, то есть как будто бы мы этого и хотели, да, то есть мы снимали ролик для того, чтобы пришло много клиентов, то есть ни лайков, ни реакций, ни репостов, а именно клиентов. И мы понимаем, что мы не справляемся с такой клиентской массой, то, конечно, это не очень хорошо, потому что слава о том, что мы не справляемся, будет идти впереди нас. Но опять же, из вопроса, нужны они или нет, если есть ресурс, то, конечно же, это неплохо, потому что, опять же, малый бизнес частенько меняет свой вектор, сначала делает одно, потом другое, допустим, начали с, не знаю, детских игрушек, что-то не пошло, потом перешли на детскую одежду и так далее. И вот если у нас есть большая аудитория, большая база, и если действительно у нас хорошо получается, залетают ролики, мы становимся медийно заметными, то нам проще будет перейти на новую тему в том плане, что мы легче себе найдем, допустим, спонсоров, партнеров, и так далее. То есть, если сравнивать лучше с роликами или лучше без роликов, если это хорошие ролики, у нас на них есть ресурс, то лучше с ними. А если это плохие ролики и ресурса на них нет, то лучше не тратить силы и время, а сориентироваться на то, что приносит деньги. Потому что ролики ведь потенциально их могут и не приносить, а могут и приносить. Но это больше такая а-ля лотерея. То есть предсказать точностью 100% мы не можем. И лучше использовать тогда те инструменты, которые более управляемые, более в наших руках.
11: Ну, давайте, может, на конкретном примере разберем. Например, я неизвестный кондитер из Челябинска, и ко мне в гости внезапно зашел кинозвезда мировой величины Вахтанг Махарадзе, я его накормил тортиком и снял на видео и запустил в соцсети. 1 000 000 просмотров, все мне пишут, хочу такой же тортик. А у меня кухня маленькая, у меня 4 комфорки. Мне нужно, чтобы этот 1 000 000 тортиков сделать. Я не знаю, что нужно сделать.
9: Фабрику все, провал. Купить.
11: Да? Срочно надо покупать или раздавать всем, как бы, я не знаю, ближайшим кондитерам этот заказ. Что делать вот в этом конкретном случае?
10: Здесь, как это, надо радоваться, если хорошая хватка предпринимательская, что можно найти себе партнеров в других городах, которые это сделают. Это один вариант, да. Можно перепродать им эти заказы, дать им рецептуру, они делают у себя в городе, вы получаете процент, и они прекрасно кормят людей в своем городе. Потому что вряд ли у вас там из Челябинска раскатанная схема доставки на всю Россию, и там, не знаю, во Владивостоке у вас из Челябинска туда поедет пироженка, ну, такая себе история. То есть здесь больше вопрос, это уже управленческие решения, что ты делаешь с внезапно свалившейся на тебя славой. Тут, правда, важный момент, на самом деле, который тоже надо не забывать, что просто так кого-то выложить тоже вопросик, неплохо бы иметь разрешение от человека, которого ты так выложил.
11: То есть я должен еще у Вахтанга попросить разрешение?
10: Ну, вначале, в идеале, да, потому что может оказаться, что пироженок надо будет очень много потом еще делать, когда человек пожалуется, что ты выложил с ним ролик.
11: 50% просто отжать, да, через суд этих пирожных.
10: Здесь зависит от того, насколько он любит пироженки или деньги.
9: Поэтому
10: здесь тоже надо понимать, а что за ролики, что там за люди, насколько эти люди вообще давали согласие, чтобы они в этих роликах участвовали. То есть неплохо бы матчасть тоже изначально подтянуть, чтобы не оказалось, что мы выложили.
11: Это юриста надо нанимать уже.
10: Здесь можно не нанимать в процессе, а просто изначально понять вообще нормативно-правовую базу, на которой ты работаешь. Это касается не только роликов, а в целом маркетинга. Да? Что можно делать, что нельзя, как маркировать рекламу. Или, допустим, это нативные ролики. Может быть, допустим, человек просто сам пришел, и мы даже не знали о том. То есть такое же тоже может быть. Пришел медийный человек, а нас нет, и мы этого не знаем. А ему очень понравились наши пироженки. Он у себя в сторис рассказал, слушайте, ребят, тут случайно проездом в командировке зашел в кафешку, вообще, не знаю, бомба, пушка, огонь. Люди бегут, а мы вообще не понимаем, что происходит. Мы эту рекламу не заказывали и не просили. А человек просто по доброте душевно это сделал.
11: Мы на него в суд подаем, да? Что ж ты наделал?
10: Здесь как-то, опять же, это управленческие решения, скорее всего. Тут нужно быстро ориентироваться и понимать, что мы с этим делаем. Можно делать, я не знаю, предзаказы, день открытых дверей устроить. Можно много чего на самом деле сделать и подумать, как работать с этой аудиторией. То есть, понятно, мы ее подписываем на свои соцсети тут же. Мы говорим о том, что, слушайте, смотрите, у нас действительно такие люди тут теперь трапезничают, угу. Что у нас, то, знаете, теперь очередь, чтобы сесть в пятницу, давайте мы забронируем вам столик. То есть вариантов миллион, что можно делать. Все зависит от человека. Если он действительно предприниматель, предприниматель — это тот, кто сам действует для извлечения прибыли, сам на себя работает, часто даже изначально без сотрудников. И вот если это реально предприниматель, то он догадается, что делать. А если человек пошел не в свою сферу, он уже в обмороке лежит от того, что его где-то в сторис указали с отметочкой, наверное, просто не совсем его сфера. Или нужны партнеры и сотрудники, которые знают, что с этим делать.
9: Хорошо, более-менее понятно. Давайте дальше к пермиссионному маркетингу мы перейдем. От слова «разрешение», вот в то, о чем мы вначале говорили, что это когда нас спрашивают, можно ли нам чего-то присылать. И, предположим, мы говорим, что да, можно. Я часто говорю, да, пожалуйста, присылайте, особенно если, в принципе, тема мне какая-то интересна, но потом мне на почту сыпется бесконечный спам в громадном количестве. Я терплю какое-то время, и даже есть у них нормальные материалы, но их же много всех, я все равно в какой-то момент отписываюсь. Это вообще рабочая история, она как-то помогает чего-то продавать, чего-то делать. Или все-таки даже если мы даем разрешение, в общем-то, ну, просто мы делаем это по доброте душевной, а сейчас количество информации, количество вот этого, ну, реально спама даже такое, что выдерживать это вообще никак невозможно.
10: Здесь действительно сильно зависит от того, что именно нам присылают, но в целом это инструмент не просто рабочий, а максимально рабочий, и он очень выгодный как раз-таки для людей, которые только начинают свой бизнес, потому что вот эта вот подписная база, можно так сказать, по-разному это называется, но в целом это люди, которые дали разрешение присылать себе сообщения, и вот база таких людей намного ценнее даже, чем вот если бы мы подписки в социальных сетях сравнили, да, вот там же есть подписка на рассылку, а есть подписка просто на сообщество, например. Вот подписка на рассылку в разы ценнее. Она и в рекламе стоит дороже, она и ценней. Потому что человек добровольно согласился получать от нас сообщение. И дальше уже мячик на нашей стороне, что мы делаем с этим разрешением и как мы к нему относимся. То есть мы злоупотребляем доверием или нет. Или мы шлем, вот, допустим, человек подписался, ему интересно только про акции узнавать. А мы его начинаем заваливать. Вот, знаете, у нас тут основатель купил себе щенка, котенка, с женой поехал отдыхать. Иногда кажется, что ну а почему бы не рассказать. А люди могут отписываться, потому что они хотят узнать, когда скидка на конкретный торт, в какой день. Вот они любят торты, и им нужно просто в пятницу вечером прийти и купить его со скидкой. Им больше не нужной информации. Или другая история, когда человек, наоборот, подписывается на канал с новостями. И вот в канале с новостями мы можем говорить о том, что у нас будет праздник, открывается новая точка, приходите, что-то еще. То есть это максимально рабочий инструмент, он очень эффективный, у него очень высокий процент открываемости таких сообщений. Но сильно зависит от того, что мы шлем. Действительно, если мы начинаем спамить, если мы начинаем злоупотреблять доверием, в день по 5 раз человеку что-то пишем, да, действительно, люди отписываются, это так и есть.
11: А уведомления в приложениях, наверное, эффективнее, чем почтовая рассылка. Почтовую рассылку ты хорошо согласился получать, тебе приходит раз письмо, ты открыл, 2 письма ты уже не открываешь, 3 письма, 4, и алгоритмы почты уже сами понимают, эти письма не открываются и отправляются в спам. И в итоге я их уже не вижу в какое-то время, да, они все складируются в спам. Получается, почтовая рассылка менее эффективна, чем пуш-уведомления в приложениях.
10: Это разный все-таки инструмент. Здесь, наверное, не стоит сравнивать, что эффективнее, что нет. Это все надо считать, потому что, казалось бы, многие вот электронку мы не читаем, не смотрим и так далее. Но этот инструмент до сих пор по показателям является очень эффективным. Зависит от того, какая у вас компания. Опять же, вот рассылка, она же может быть редкая и очень эффективная. Вы, к примеру, подписались на сервис, не знаю, бухгалтерия или что-то юридическое, и вам, допустим, компания раз в месяц присылает дайджест обновлений, что в этом месяце вышло в их сфере, новое, полезное в законодательстве, и вы за одну рассылку все коротенько узнали. Ну, наверное, это неплохая рассылка, хотя, казалось бы, она раз в месяц и редко, но вы будете заходить ее читать, потому что вы четко понимаете, для чего подписались. А пуш-уведомление здесь как будто бы будет не очень интересно, и вам компания будет: сегодня в законе вышло то-то, а завтра в законе вышло вот это, а послезавтра вы с ума сойдете, мне кажется, на третий третий день от такой рассылки, потому что она тревогу будет сильно повышать. Кажется, что все время что-то меняется. Господи, опять новый закон, а я старый-то не прочитал. Что же делать? То есть это, ну, несколько будет тревожить. Поэтому от тематики зависит очень сильно. Или, допустим, у вас наоборот, вы зацеплены на уведомления, и вы идете мимо. Big Data знает, что вы любите, я не знаю, какую-нибудь японскую кухню, и знает, что вы чаще всего заказываете и куда ходите. И открылось новое заведение, вы идете мимо, и вам уведомление присылает, что, не знаю, там в 30 метрах от вас новое кафе вот с такой-то едой, а время, допустим, после работы, и система понимает, что у вас чеки и оплаты, когда вы карточкой платите в кафешках, они, допустим, с 18 до 19 часов, и вам придет смс-ка в то время, когда вы идете мимо, конечно, высокая вероятность, что вы зайдете поесть. А если она вам будет сыпаться в 5 утра, в

0: FM Череповец. Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Вологодская область примет участие в главном IT-форуме России «Цифровые решения». С 6 по 10 октября в Москве пройдет форум «Цифровые решения». Это одна из ключевых площадок для обсуждения развития цифровой отрасли в стране. В деловой программе примут участие представители федеральных и региональных органов власти, IT-компании и эксперты отрасли. Откроет форум пленарная сессия с участием вице-премьера Дмитрия Григоренко. На площадке обсудят развитие искусственного интеллекта, цифровых платформ, кибербезопасности, инфраструктуры и государственных сервисов. Опыт форума будет использован при реализации новых цифровых решений в Вологодской области. Развитие отечественных IT-технологий и цифровых сервисов продолжается в рамках нацпроекта «Экономика данных». Открыто движение по новому участку дороги Череповец-Белозерск-Липин-Бор. За счет средств областного бюджета приведены в порядок 4,5 километра. Здесь проведен целый комплекс работ. Как отметил глава региона, обустроен подстилающий слой из песчано-гравийной смеси, сформированы основания и выравнивающий слой из грунта с неорганическими вяжущими материалами. По всем нормативам уложены нижние и верхние слои асфальтобетона, укреплены обочины, нанесены разметка и установлены сигнальные столбики. Отметим, дорога является одной из самых протяженных в регионе. Ее длина более 130 километров. Около 115 из них ремонтировали в течение нескольких последних лет. В Вологде введены новые меры поддержки для водителей автобусов. Для новых сотрудников ПТП-1 предусмотрена единовременная выплата в размере 30 тысяч рублей. Также возвращается компенсация за аренду жилья для работников, которые приезжают из других городов. Меры направлены на привлечение новых специалистов и поддержку сотрудников транспортного предприятия. Все ранее действовавшие меры поддержки также сохраняются. Заработная плата водителей автобусов на предприятии на сегодня составляет от 90 тысяч рублей и выше. В ВАГУ открывается конструкторское бюро. В Вологодском госуниверситете начинает работу студенческое конструкторское бюро «Цифровой инжиниринг в машиностроении». Оно будет готовить инженеров для машиностроительных предприятий региона. Как отметил директор ИМАИД ВАГУ Александр Фролов, бюро создано, чтобы студенты осваивали профессию на практике. В их распоряжении графические станции, 3D-принтеры, средства 3D-сканирования, фрезерные станки с ЧПУ и интерактивное оборудование. Это реальный опыт, современное оборудование и работа с индустрией. Археологические работы завершены на площади Революции в Вологде. 29 сентября Северная экспедиция Института археологии РАН завершила археологические наблюдения и раскопки на благоустраиваемой территории площади Революции. Напомним, работы специалисты начали летом. За все время обнаружили более 700 индивидуальных находок. Большая часть найденного – это монеты первой половины 18 века. Также присутствуют фрагменты различных предметов быта, в частности, железные подковки, обувные, железные ножи, пуговицы и многое другое.
1: Спорта.
0: Вологодский бодибилдер завоевал серебро чемпионата Москвы. Вячеслав Бажанов занял второе место в категории «Пляжный бодибилдинг» до 182 сантиметров и стал вице-чемпионом Москвы. Кроме того, Марина Анучина попала в топ-6 в дисциплине «Бодифитнес» до 158 сантиметров. Всего в соревнованиях участвовали около 400 спортсменов из 19 регионов страны. В Вологодском округе определили победителей и призеров чемпионата и первенства региона по мотокроссу. На трассе в Дубровском помимо хозяев участвовало более 90 спортсменов из Архангельской, Костромской, Владимирской и Ярославской областей. Золото среди вологжан завоевали в классе питбайк Семен Кузнецов, в классе 125 Федор Широков, среди девушек Лиана Шкипарева и в классе открытый Иван Зайцев.
1: Года на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает облачная с прояснениями погода, без осадков, ветер за...

0: северо-западный, юго-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15 градусов. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Продолжит понемногу расти. Евгений Масейко, служба новостей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
2: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 16 часов.
2: Новости.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Россия должна быть в авангарде технологических перемен. Все заделы для этого есть, заявил Владимир Путин на первом пленарном заседании Государственной Думы 9-го созыва. Сплоченность общества является залогом того, что надежные гарантии безопасности и суверенитет России будут обеспечены на многие поколения вперед, отметил президент, выступая перед депутатами.
3: Сплоченность нашего общества верная. Основной залог того, что вместе мы добьемся всех поставленных перед собой целей. Обеспечим на многие поколения вперед надежные гарантии безопасности и суверенитета России. Так и будет, абсолютно в этом уверен. Вы, депутаты высшего представительного органа власти России, призваны уделять первоочередное внимание вопросам государственной значимости, повышению обороноспособности страны. Сделать все для нашей победы, поддержать защитников Родины, их семьи. В предыдущем созыве система таких мер в целом уже создана. Нужно и дальше ее совершенствовать.
1: Владимир Путин рассчитывает, что новый созыв Госдумы будет по-партнерски работать с правительством, регионами, институтами гражданского общества и экспертным сообществом. Он добавил, что такой деловой настрой вовсе не означает отсутствие споров и полемики с исполнительной властью. По его словам, это востребовано.
3: Уважаемые коллеги, позавчера мы обсуждали с лидерами парламентских партий результаты прошедших выборов. Их значение для страны. Хочу повторить еще раз. И высокая явка, и итоги кампании вновь подтвердили прочность нашей политической многопартийной системы. Единство народа перед лицом исторических вызовов. Люди голосовали за свою страну, за Россию. Показали решимость бороться за Родину и за наше будущее. Именно в этом заключается общая программа, программная база и прямое обязательство партий, представленных в Государственной Думе. Конечно, повышенная ответственность на фракции большинства. Уверен, Единая Россия, как и прежде, будет следовать демократическим принципам, выстраивая диалог с коллегами из других фракций, за которыми тоже, хочу это подчеркнуть, голоса миллионов избирателей, миллионов наших граждан, и нужно относиться к ним с уважением. И, конечно, рассчитываю, что и в новом созыве ключевые решения, определяющие судьбу страны, нашего народа, будут приниматься при солидарной, консолидированной поддержке всех парламентских партий депутатов. Потому что все мы единомышленники и соратники в главном стремлении к успеху, безопасности и процветанию нашего Отечества. Спасибо большое. Желаю вам плодотворной работы. Спасибо большое. Успехов.
1: День воссоединения исторических регионов с Россией стал символом праведной борьбы русских людей всей страны, жителей Донбасса и Новороссии за свободу и справедливость, отметил президент. И как заявила сегодня пресс-служба Кремля, Владимир Путин завтра примет участие в пленарной сессии заседания Международного клуба «Валдай». В Кремле назвали напоминанием горячим головам в Европе последние заявления российских дипломатов о наличии ядерного оружия у России в связи с угрозами блокады Калининградской области. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мы неоднократно слышали достаточно оголтелые заявления из Польши и других европейских стран, в которых также затрагивалась тема Калининграда. Поэтому совершенно естественно, что наши дипломаты пытаются напомнить горячим головам в Европе наши установочные документы на этот счет. Песков также рассказал, что вопрос перемещения российских систем С-400 из Турции в одну из дружественных стран есть на повестке дня, по нему ведется соответствующая работа. Ранее глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Россия допускает возможность переноса ракетных комплексов С-400 с территории Турции в третью дружественную страну, однако пока подобных запросов не поступало. Как уточнил министр, такая передача невозможна без согласия России. Правительство России сформирует перечень регионов, в котором будет выделено дополнительное финансирование для регулирования численности медведей, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева. Там также отметили, что правительство готовит ряд мер в связи с нападениями медведей, которые позволят регионам оперативно принимать решения по регулированию популяции медведей. В том числе правительство рассмотрит возможность выведения бурого медведя из лимитированного вида. По последним данным, от нападений медведей в России за год зафиксирована гибель 22 человек. Накануне 22-й жертвой хищника стал 23-летний мужчина. На Камчатке медведь напал на молодого человека, когда тот собирал ягоды. Гендиректору предприятия по производству пиротехники в Ярославской области, где погибли 14 человек, предъявлено обвинение. Следствие просит его ареста. Об этом сообщили РИА Новостям в Следственном комитете. Ему также вменили статью о незаконном изготовлении взрывчатых веществ, отметили в СК. В среду суд изберет ему меру пресечения. Пожар произошел, напомню, 28 сентября на предприятии по производству петард в селе Кубринск под Переславлем-Залесским Ярославской области. Огонь уничтожил 2 здания на территории производства. Погибли 14 человек. Одна женщина пострадала. Она сейчас госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. 30 сентября в Ярославской области объявлен днем траура. Новые подробности оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается переменная облачность без существенных осадков. Днем 14-16 градусов. В Москве сейчас около 18 градусов тепла. Предстоящую ночью синоптики обещают похолодание до 5-7 градусов. Завтра днем столбики термометров будут показывать 11-13 градусов и без осадков.

0: «Как знать» на маяке.
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами первый сертифицированный преподаватель йоги Айенгара в России, основатель сети йога-практика Елена Ульмазбаева. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Сегодня, Елена, хотим поговорить о том, как йога помогает улучшить жизнь. Но я думаю, те, кто занимается йогой, они и так это прекрасно понимают, как йога им помогает. А вот те, кто еще не занимается йогой, но думают, что жизнь как-то хотелось бы улучшить. С какой стороны подойти, не очень понятно. Но вот йога, говорят, вроде бы помогает. Действительно помогает? И как помогает, самое главное?
3: Прежде всего, нужно понять, чему помогает, какой у человека запрос. Есть люди, которые сейчас приходят на йогу, потому что время тревожное, они не могут расслабиться, напрягаются. Бывает запрос такой. Есть люди, которые хотят какую-то посильную физическую активность, потому что, например, в тренажерный зал им ходить тяжело, а активные игровые виды спорта, ну, не любят. И, учитывая эти запросы, уже нужно искать, куда идти.
2: Но йога это у нас получается про что? Ну, точно не про силовую какую-то нагрузку, да, и
3: да,
2: не про выносливость,
3: да? Силовую, угу. Точно не про силовую нагрузку. Вот если мы говорим о той йоге, которая представлена в нашем современном мире, в большом городе, ну, то, как это пришло на Запад, то я бы сказала, что йога – это такая практика, которая позволяет человеку лучше познакомиться с собственным телом и доразвить то, что, например, по какой-то причине не развилось, когда это нужно было делать в раннем детстве. Например, человек рос, ребенок рос, ему не хватило какой-то нормальной физической активности, или, например, у него была зажата шея в родах, это или, там, допустим, какая-то форма ног не такая, какие-то мышцы не очень хорошо включаются просто в силу того, что общее физическое развитие и генетические данные были средними. И йога позволяет, ну, как бы реабилитировать это все, доразвить то, что было, ну, то, что оставляет желать лучшего. А потом уже с этим можно, например, быстрее бегать, лучше тренироваться в тренажерном зале, лучше плавать или танцевать. В то же время для многих людей занятия йогой остаются единственной физической активностью, если они их устраивают. Просто в отличие от вышеперечисленных других активностей, в йоге очень силен момент связи с телом. Если мы говорим о том, как развивается тело именно в йоге, когда мы занимаемся, то мы обращаемся к очень глубоким слоям нашего тела, к глубоким мышцам. И даже вот эти ощущения телесные, которые возникают во время занятий, после занятий, они не похожи на то, что возникает после и во время тренажерных залов или какого-нибудь стретчинга или танцев. Угу. Это такое очень глубокое проникновение. Угу. И самое главное, мне кажется, это наиболее ценно, что йога позволяет развить присутствие в теле, а телесную осознанность, потому что сейчас в силу самых разных причин это у людей страдает. Человек плохо чувствует свое тело, очень часто вообще воспринимает свое тело как что-то отдельное. И это я очень часто вижу на занятиях, что много времени уходит на то, чтобы люди просто научились, ну, буквально управлять собственным телом, потому что они не могут сделать какое-то вот новое движение руками, ногами, не могут одновременно действовать четырьмя конечностями, когда им предлагается это действие, ну, не такое, как обычно. Вот когда человек идет, он действует всеми четырьмя конечностями, не думая. А вот в йоге предлагается тоже действовать четырьмя конечностями, но уже по определенному алгоритму.
1: Как это в мультфильме? Гибкость во всем теле образовалась внезапная, да?
3: Да, гибкость. Ну, смотрите, не только гибкость. Очень важна координация. И очень важно, чтобы внимание присутствовало одновременно везде. Ну, например, выполняется какая-нибудь асана, предположим, вот широко известная Адхамукшванасана, собака головой вниз. И внешне это смотрится так, что человек просто стоит руки, ноги, стопы, ладони у него на полу, попа наверху, а голова внизу. Но это не Асхва-Шванасана. А сама поза появляется тогда, когда возникает внутренняя динамика, когда отталкиваются руки, когда ноги принимают этот вес, когда вытягивается позвоночник, таз идет в одну сторону, голова идет в другую сторону. Нужно наблюдать, как именно позвоночник вытягивается. И что самое важное, у каждого человека должны быть свои какие-то настройки, потому что все люди делают по-разному одну и ту же позу. И вот задача преподавателя – увидеть, как именно этому человеку сделать правильные акценты, чтобы его тело развивалось.
1: Нет.
3: Задача человека – изучать собственное тело. Например, понять вначале, что вообще не чувствуется верх спины, что там не происходит каких-то, на первый взгляд, элементарных движений, не вытягиваются пальцы ног, не подтягиваются коленные чашечки, там не разворачиваются плечи и так далее.
1: Ну вот все равно же, наверное, йога – это не волшебная пилюля. Ну вот, предположим, там у меня с детства была плохая гибкость в теле. Ну вот я занимался, я закончил театральный институт, у меня танец был, станок был, естественно, там и так далее. Но, например, не то, что на шпагат сесть я никогда не мог. Я даже в позу лотоса никогда в жизни не мог сесть. И иногда страдаю, вот когда приезжаю в какое-то там азиатское заведение, приходится сидеть, ноги поджав под себя, потому что в позу лотоса я сесть не могу.
3: Потому что вы, наверное, имеете в виду по-турецки.
1: Ну, да, наверное.
3: Скрестив ноги, да.
1: Да, скрестив ноги. То есть, например, если вот, как вы говорите, поставить себе задачу, если там я вот на старости лет условно уже захочу сейчас сесть вот так вот удобно, сидеть в позе лотоса, пойду я на йогу, и она мне поможет это сделать? Или все-таки не стоит надеяться на чудо?
3: Смотрите, есть смысл пойти не для того, чтобы научиться сидеть в этой позиции, а для того, чтобы создать все-таки, поддерживать определенную подвижность в тазобедренных суставах, потому что это важно для нашей осанки, для того, как вы ходите, потому что весь опорно-двигательный аппарат деградирует с возрастом, конечно же, и от состояния тазобедренных суставов зависит очень много. И, безусловно, проблема не в том, что невозможно сидеть, скрестив ноги, а в том, что это связано с еще рядом вещей. И есть смысл поддерживать эту подвижность в тех рамках, в которых она есть, потому что иначе она будет хуже. То есть цели нет, обязательно там развернуть эти тазобедренные, обязательно сесть там как-то идеально, но поддерживать подвижность нужно, потому что она становится хуже. Это важно понимать, что все равно идет какая-то деградация, и нужно поддерживать подвижность.
2: Хорошо бы подростков тогда на йогу отправить, да, но мне кажется, подросткам скучновато будет, это довольно такой спокойный вид, да, физической активности.
3: Подросткам надо подбегать, прыгать,
2: как подать, да, а подросток будет чувствовать свое тело, да, ведь они не из кладухи у нас там в 14-15 лет, да, а вот если он на йогу пойдет, то он сразу почувствует, где у него руки, где у него ноги, он не будет как слон в посудной лавке, да, себя вести.
3: Ну, поначалу будет, конечно.
2: А будет?
3: Дело в том, что там зависит еще от возраста подростков, потому что в определенном возрасте, когда быстрый рост происходит, это очень видно по подросткам, и мальчикам, и девочкам, они очень плохо наклоняются вперед. Это связано с тем, что идет неравномерный рост. Потом, когда они достигают половой зрелости и уже формируются, особенно девочки потом начинают наклоняться вперед лучше в силу того, что у них женский таз. А ребята могут так и остаться в этом смысле буратинами и не наклоняться вперед, потому что с точки зрения эволюции это не нужно мужчине. У них другой таз, другое тело. Но было бы очень хорошо развивать способность к вытяжению вот этим вперед для мужчин, потому что это сохраняет их мужское здоровье. Что касается подростков, то очень важно максимально увеличить вот эти все активности, любые, чем более широкий спектр ребенок проходит в движении, пока он растет, тем лучше его тело развивается. Для подростков йога может быть очень полезной, но она должна быть такой немножко соревновательной и быстрой, чтобы не было вот такого зависания, погружения глубокого в асану, а можно, например, делать такие виньясы, можно немножко с вызовом, там, у кого как получается, тогда подросткам будет интересно. И, конечно же, это не единственная физическая активность, которая должна присутствовать в подростковом возрасте.
1: Но ведь йога тоже йоги рознь, ведь существуют разные школы, кто-то, вот как вы говорите, вообще воспринимает как просто как физическую активность, кто-то там вообще философские глубины какие-то хочет погрузиться в процессе. Как
3: да, конечно.
1: Выбрать вот ту йогу, которая подойдет вот именно тебе?
3: Нужно сформировать запрос. Вот когда мы говорим о йоге, действительно, это огромное количество всего, что можно делать. Ну, вот такую проведу аналогию. Например, когда мы говорим танец, да, танец может быть быстрым, спортивным, может быть очень медленным, таким легким, ну, может быть каким-то народным. Это может быть балет, это может быть танцы какие-то, как танцуют в племенах в Африке вокруг костра. Это все танец. И вот в йоге тоже огромный спектр того, что можно делать. Нужно сформировать запрос, ознакомиться с тем, какие бывают направления. Если интересует йога как исключительно медитация и наблюдение за дыханием, это одно. А если есть запрос на физическую активность, это другое. Если есть запрос на терапию, на улучшение осанки, может быть, там какие-то есть проблемы со спиной, это третье. То есть здесь нужно все-таки немножко, ну, поработать, постараться узнать, какие направления, и соединить это со своим запросом.
2: Uh-huh. А вредные привычки у нас сами отвалятся от нас, да? Мы йогой займемся, поймем,
3: ну,
2: как все хорошо,
3: знаете,
2: и бросим.
3: Про вредные привычки нужно понять такую вещь, что вот только усилием воли часто не получается, вот таким жестким запретом, приводит к срывам. Поэтому посредством изменения образа жизни и новой практики какой-то, да, которая вам поможет этот образ жизни менять, посредством переключения на что-то постепенно вот эта зависимость от вредных привычек может стать меньше. Ну, мы так надеемся. Поэтому не нужно ждать, когда бросит человек курить, вот он говорит, я сейчас брошу курить и пойду тренироваться в спортзал, пойду на йогу, там еще куда-то. Это можно так ждать всю жизнь. То есть лучше сразу пойти что-то делать и параллельно наблюдать, как меняется тяга к курению. То есть, может быть, сокращать количество сигарет, может быть, там отдалить вот этот, ну, скажем, момент, когда первую сигарету человек закуривает. Вот таким вот мягким способом постепенно можно изменить вредные привычки, к которым курение 100% относится.
2: Да, мы осуждаем курение, кстати.
1: Ну, естественно, мы же говорим о том, что
3: вредится. Нет, мы не осуждаем курение, мы не осуждаем. Я лично не осуждаю ни курение, ни курильщиков.
2: А мы осуждаем.
3: Я понимаю, что это, ну, это как бы зависимость, с которой человеку часто трудно справиться, потому что в целом все трудно. Человеку жить трудно.
1: Ну вот если говорить опять же про, там сейчас все говорят про осознанность, да, про понимание себя, про улучшение, ну, качества жизни, избавление от стресса.
3: Прекрасно.
1: Вот йога,
3: да.
1: Вот прямо все про это, да?
3: Вот все про это, да. Все про это. Просто понимаете, важно в чьих руках, откуда вы это берете. Потому что инструмент может быть прекрасен, но те, кто его берет в руки, разный. И вот из-за этого музыка тоже разная, результаты. Поэтому просто нужно внимательно отнестись, кто эти люди, куда вы пришли, где они учились, кто они сами. Ну, как бы вот такие разумный такой подход должен быть, понимая, что в наше время требуется некое исследование такое, прежде чем мы потребляем.
2: Ну,
3: такое
2: результаты,
3: осознанное,
2: да,
3: потребление.
2: Результаты-то разные, но какая-то база есть, базовый результат, к которому все должны стремиться и увидят своими глазами после там,
3: да,
2: месяца.
3: Смотрите, базовый результат это улучшение самочувствия в целом. Вот это должен быть обязательно. Дальше. Базовый результат это ощущение тела стало лучше, ярче, чем раньше. То есть узнал, почувствовал те какие-то зоны, мышцы, которые раньше не знал, не чувствовал. И расширение кругозора. То есть увидел мир немножко шире, да, узнал какие-то новые вещи, о которых раньше не задумывался. И это каким-то образом сделало более осознанным отношение вообще к себе. Вот это базовые вещи вот такие. Они относятся, на мой взгляд, не только к йоге, а к любым нормальным занятиям физическим.
1: Ну, то есть, в принципе.
3: Что касается, Да, что касается философии, смотрите, не надо сильно в это погружаться, потому что вначале важно начать заниматься. Вот философия, можно до нее так и не дойти. Это все-таки другая культура, и она для многих очень сложная. Поэтому нужно фактически что-то делать, практику какую-то, и через это, если будет интересно, подойти к философии. Если интересно, просто как культуролог.
1: Ну, то есть просветление как запрос мы не ставим, в общем-то, когда идем в йогу, получается.
3: Нет, это, знаете, ну, я знаю людей, которые ставили запрос, как просветление как запрос. Это такая долгая печальная история про то, что, знаете, откуда это, я вам сейчас скажу. Один из способов примирения вот с этой драмой жизни, когда человек, он как-то же должен как-то жить, да, осознавая свою смертность, ну вот он должен жить. И вот один из способов примирения – это измененное состояние сознания. Отсюда вот алкоголь, всякие вот вещества, вот эта религиозность такая, когда человек туда уходит, да. И вот поиск просветления – это то же самое, понимаете? Это попытка как-то вот снизить эту вот остроту вот этой драмы. Но есть и другие пути. Это теплые отношения с близкими, да, это творческий труд, это коллективизм в хорошем смысле. Вот это тоже примиряет человека с этой мыслью, что он смертен. Ну, но вот, а некоторые люди уходят в изменёнку.
1: В изменёнку вот мы вот это мы точно осуждаем. Да. Но вот
3: не, то, мы что... не зовем. Нет, ни в коем случае не надо. Не будем терять этих людей, пусть они будут в обществе.
1: Да, но то, что вот сейчас вы рассказали, мне лично очень сильно откликается. Вот на этом, я думаю, поставим запятую в нашем общении. Продолжим уже в следующий раз. Большое вам спасибо. Сегодня мы говорили о том, как йога помогает улучшить нашу жизнь. И с нами была первый сертифицированный преподаватель йоги Айангара в России Елена Ульмазбаева. Елена, спасибо, до новых встреч.
4: Спасибо,
3: до новых встреч, спасибо.
0: Как знать на маяке.
5: Реклама. Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
6: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
7: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
8: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: в Москве 16:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. России удалось запустить активное развитие Дальнего Востока и Арктики. Эта тенденция должна быть продолжена, сказал президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Государственной Думы 9-го созыва.
2: Приведу только один пример конкретной задачи, которую нам предстоит решить. На Восточном экономическом форуме предложил запустить единый преференциальный режим для Дальнего Востока и Арктики. Это беспрецедентная по масштабам, по своему охвату система поддержки бизнеса, основанная на уже накопленном многолетнем опыте. И, кстати говоря, опыте положительном. Мы знаем ситуацию на Дальнем Востоке, в Арктике, но нам удалось ситуацию нормализовать, развивать этот регион активно. Больше того, там многие показатели выше, чем ключевые показатели, выше, чем в целом по стране. Надо обязательно поддержать эту тенденцию. Такая единая территория опережающего развития должна заработать с 1 января будущего года, уже через 3 месяца. Не сомневаюсь, что при рассмотрении этого и других важнейших вопросов повестки новый созыв Государственной Думы будет также конструктивно и тесно по-партнерски работать с правительством, федеральными ведомствами, региональными парламентами, институтами гражданского общества и экспертным сообществом.
0: Президент пожелал депутатам 9-го созыва Госдумы плодотворной работы. Он также назвал долгом каждого депутата держать связь с избирателями и знать, что происходит на земле. Первое заседание Госдумы 9-го созыва прошло в особенный день. Ровно 4 года назад, 30 сентября 2022 года, субъектами страны стали ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области, заявил президент. Российские военные в ходе решительных наступательных действий в кольце окружения освободили населенный пункт Шабельное Харьковской области. В Сумской области освобожден населенный пункт Толстодубово. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и заняли населенный пункт Егоровка Запорожской области, заявили в Минобороны. Вооруженные силы России за сутки также нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемой ВСУ, складам боеприпасов и радиоэлектронного оборудования и пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 154 районах. Потери киевского режима за сутки составили около 1500 военнослужащих в зоне спецоперации. Следователи возбудили уголовное дело по факту атаки ВСУ на город Трубчевск в Брянской области, сообщил официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По данным следствия, утром беспилотники нанесли удар по автоцистерне, находившейся у молочного комбината. В результате обстрела гражданского объекта ранены и травмированы мирные жители, в том числе 7 обучающихся Трубчевского автомеханического техникума, расположенного неподалеку от предприятия. Число пострадавших уточняется, отметил Петренко. Следователи и криминалисты СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению данного преступления. Ранее в среду об атаке БПЛА и пострадавших студентов в Трубчевске сообщил губернатор Брянской области Егор Ковалев. По его данным, пострадали 12 человек, 7 из них студенты. Пострадавшего и при атаке ВСУ на Брянске Трубчевск юношу перевезут на лечение в Москву. Следственный комитет России предлагает распространить статус водителя транспортного средства на владельцев электросамокатов, а также ввести требования о необходимости получения прав для управления электросамокатами. Об этом заявил старший инспектор 7-го отдела управления контроля за следственными органами СК России Дмитрий Осташкин. Ранее сообщалось, что новый ГОС на электрические средства индивидуальной мобильности, устанавливающий технические требования и методы испытаний, вступит в силу в России 1 октября следующего года. Сейчас в России действует ГОСТ, вступивший в силу в феврале 2023 года. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность без осадков, днем 14-16. В Москве предстоящую ночь похолодает до 5-7 градусов. Завтра днем в столице 11-13 градусов, преимущественно без осадков. Сейчас в Москве около 17 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Действующий чемпион мира по дзюдо россиянин Матвей Коньяковский временно отстранен за допинг. Его стороной представлены необходимые объяснения, документы и иные материалы, которые, на наш взгляд, имеют существенное значение для рассмотрения дела, прокомментировал ситуацию президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик. Чемпионат мира по дзюдо стартует 4 октября в Баку. Баскетболисты «Динамо» Владивостока изучили минусы в игре казанского «Уникса» перед дебютным матчем Единой Лиги, рассказал игрок белоголубых Иван Стрибков. Тренер нам на них указал, постараемся ими воспользоваться. Мы дебютанты Единой Лиги, у нас не так много игроков с опытом в игры в ней, поэтому многое будет зависеть от того, адаптируемся ли мы к интенсивности, сказал Стрибков. «Динамо» Владивосток проведет дебютную игру на выезде с «Униксом» сегодня в Казани в 19:00. Иван Обляков стал лучшим игроком сентября в чемпионате России по футболу. С подробностями Екатерина Маловичка.
2: Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков стал обладателем награды «Лучшему игроку месяца» в чемпионате российской премьер-лиги по итогам сентября. Обляков представил армейский клуб в голосовании наряду с Иваном Олейниковым. Другими номинантами были Омар Рахманович из «Крыльев Советов», Гамид Агаларов из махачкалинского «Динамо», Александр Соболев и Луис Энрике из «Зенита» и Жилсен Беншемол из «Акрона». Все голосования завершились победами разных претендентов. У экспертов российской премьер-лиги победил Обляков, у комментаторов Беншемол, у болельщиков Рахманович. Так как при равенстве побед приоритет закрепляется за лучшим в голосовании экспертов, игроком сентября стал Обляков. Полузащитник завоевал награду второй раз в карьере. Впервые он победил в номинации в апреле 2023 года. В сентябре Обляков вошел в тройку лучших бомбардиров месяца с 3 голами в 3 матчах. Полузащитник оформил дубль в ворота «Зенита», реализовал пенальти, забил с игры, и благодаря этому ЦСКА добился победы в Санкт-Петербурге со счетом 2-1. Еще один мяч Иван отправил в ворота «Рубина». Эту встречу армейцы завершили в ничью, несмотря на то, что 75 минут играли в меньшинстве. Обляков на данный момент лучший бомбардир ЦСКА в сезоне с 4 голами, а его команда подошла к первому перерыву в премьер-лиге без поражений.
1: На судейство в российской премьер-лиге до 2030 года выделят почти 3,5 миллиарда рублей. Об этом рассказал глава судейского департамента Павел Команцев. Так, например, к 2030 году вознаграждение главного судьи за матч в РПЛ составит 280 510 рублей, а в первой лиге 110 514 рублей. Бонусы за свою работу судьи будут получать только при отсутствии дисциплинарных и этических нарушений, в том числе коррупционных. В российской премьер-лиге нужно ввести налог на тренеров-иностранцев, уверен Заур Тедеев. Налогом должны облагаться тренеры, о которых мы ничего не знаем, которые ничего не добились. Во второй восьмерке РПЛ должны работать только российские специалисты, не говоря уже о первой лиге, потому что высшая школа Российского футбольного союза выпускает много тренеров, задаешься вопросом, а зачем она, заявил Тедеев. В РПЛ иностранцы возглавляют «Спартак», «Динамо», «Рубин» и «Акрон», которые ранее тренировал Тедеев. Московская родина недавно отправила в отставку испанца Хуана Диаса и пока официально не назначила нового главного тренера. С вами был Юра Геворкян.
0: Маяк. Как знать.
3: Захотелось прямо сейчас выйти из Ленинградского вокзала, из Московского вокзала.
4: Из Московского,
3: да. Мосбан, Московский вокзал, да, на площадь Восстания, прочитать транспарант «Город-герой Ленинград» и на Невский проспект, до Аничкового моста, ага, до Коней Клота, а потом направо на набережную Фонтанки и оказаться около Шуваловского дворца. Ведь там музей Фаберже.
4: Да.
3: О котором мы с вами сейчас и поговорим. С нами культуролог и гид по Санкт-Петербургу Дарья Борисова. Дарья, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
3: Ну как, мы правильно рассказали, как дойти с Мосбана до,
6: да,
3: музея?
6: Все верно.
3: Все верно, все верно, да. А билеты надо бронировать заранее, или мы можем приехать на любом Сапсане и сразу же попасть в музей?
6: Можно попасть в музей сразу же, купив билеты в кассе. Однако, если вы знаете дату своей поездки и примерно представляете расписание, то лучше, конечно, позаботиться о билете заранее. Тем более, что экскурсионные билеты именно с сопровождением гида все-таки лучше заказать заблаговременно.
4: Ну, вот когда мы говорим Фаберже, все, конечно, большинство представляют пасхальные яйца, те самые.
6: Но да, ведь, безусловно.
4: Вот, вообще, почему вот яйца Фаберже стали символом этого ювелирного дома? Что такое произошло?
6: Во-первых, они создавались для исключительно царской семьи первоначально, поэтому уже сам факт сотрудничества ювелира с императрицей и затем с второй императрицей подогревал интерес к этой компании. Ну и, во-вторых, это, конечно же, были эксклюзивные заказы. Пожалуй, ни один ювелирный дом в этом смысле с Фаберже не мог сравниться. Хотя чуть позднее компания стала делать пасхальные яйца на заказ не только для представителей русского императорского дома. Однако разница была в том, что только российские императрицы всегда получали особый подарок с особым сюрпризом, который никогда не повторялся. Некоронованные особы могли рассчитывать, ну, скажем так, на упрощенную копию императорского яйца.
4: На масс-маркет, да?
6: Ну, наверное, это не самое подходящее сравнение, но примерно.
3: А почему музей Фаберже оказался в Шуваловском дворце? Это не случайно было или это оказалось совершенно случайно?
6: В 2004 году российский предприниматель Виктор Виксельберг выкупил коллекцию яиц Фаберже у американского медиамагната Малькольма Форбса. И изначально не было концепции того, где эта коллекция будет представлена. Были заявления, например, от музея Эрмитаж о том, что они готовы предоставить свою площадку для размещения коллекции. Но в итоге было принято решение арендовать у государства здание дворца на Рыжкиных Шувал, привести его в порядок, провести полную реставрацию и открыть музей именно там. Реставрация продолжалась 7 лет, и музей открыл свои двери для посетителей в 2013 году. Это было торжественное открытие, но с 2014 года уже масштабное посещение гостями города и местными жителями.
4: Вот, возвращаясь к пасхальным яйцам Фаберже, вы говорите, что для императорских особ делали каждый раз эксклюзивные, что-то какие-то сюрпризики. Mm-hmm. А что за сюрпризики там делал Фаберже?
3: Да? Машинки?
6: Да, сюрпризы были всегда разные. Если говорить про самое первое яйцо, оно называлось «Курочка», то как раз сама концепция была Фаберже очень хорошо тут угадана, потому что подобное яйцо французской работы было в сокровищнице датской королевской семьи, а это первое яйцо готовилось как раз для супруги императора Александра III, императрицы Марии Федоровны, по рождению датской принцессы Дагмар. И сюрпризом этого яйца был желток, который открывался, внутри была курочка и подвеска в виде короны, что тоже было, получается, уже вторым сюрпризом внутри самого сюрприза. Ну и, наверное, самый невероятный сюрприз – это коронационное яйцо, внутри которого спрятана миниатюрная копия настоящей коронационной кареты, на которой супруга Николая II въезжала в ворота Московского Кремля в день коронации в 1896 году.
3: А что было между курочкой и каретой?
6: Между курочкой и каретой, получается, курочка 1885 года, а карета 1896. Было 10 пасхальных яиц для Марии Федоровны, и после смерти императора Александра III, он умер осенью 1894-го, да, ближайшая Пасха была, получается, весной 1895-го. И вот к этой Пасхе Фаберже и его мастера получили сразу два заказа от нового императора для матери вдовствующей императрицы и для своей молодой супруги. И самое первое яйцо для Александры Федоровны – это яйцо «Бутон розы», которое тоже представлено в коллекции музея. Как раз она характеризуется тем, что здесь можно увидеть именно этапные произведения фирмы, то есть наиболее знаковые как для самого ювелирного бренда, так и важные подарки для самих королевских, так, императорских особ.
4: Ага, ну, то есть там, получается, все в податом, да, в музее мы начинаем с яйца, значит, с курочки 1885 года, и двигаемся, да, по временной линии дальше, вот, получается.
6: Да, экспозиция, да, расположена, и логика экспозиции, да, выстроена таким образом, что мы от самого первого к самому позднему двигаемся.
3: Угу. Получается, в бутоне розы тоже что-то, да, находилось? Бутон – это не конечная точка этого яйца?
6: Бутон розы имел механический сюрприз. Даже если вы окажетесь в музее, внимательно рассмотрите этот элемент, потому что вы заметите металлическую кнопочку, на которую можно было нажать, и бутон раскрывался. Кстати говоря, на сайте музея Фаберже, ну или после уже экскурсии, после посещения внизу в кафе, можно посмотреть видео, потому что все яйца на сегодняшний день технически исправны. То есть везде, где есть механический сюрприз, например, у яйца лавровое дерево поет птичка.
3: Ух ты.
6: Вот это все можно увидеть, правда, не своими глазами в реальности, а лишь на видео, но тем не менее.
4: Ну, то есть вживую, да, не показывают, несмотря на то, что все работает, для того, чтобы не сломать лишний раз, да, один раз сняли, а теперь показывают только на видео, получается.
6: Да, ну и яйца в витринах, я думаю, что тут еще вопрос безопасности является ключевым, потому что, чтобы это показать, нужно их достать из витрины и продемонстрировать это, пригласив соответствующего мастера.
3: А бутон розы раскрывается, и там что, пчелка сидит? Нет? Или там ничего нет? Там мультик показывается.
4: А вот узнаешь, когда в кафе придешь и посмотришь видео, так тебе все и рассказали.
3: Секретики.
6: Оставим интригу здесь.
3: Да, хорошо.
4: А из каких материалов вот яйца выполнены? Мы вот говорим, что секретики, механические, ведь Фаберже использовал разные, да, материалы для своих произведений.
6: Да, материалы были самыми разными, и как раз фирма удивительна, да, и тем, что Карл Фаберже начинает использовать те материалы, которые обычно были не характерны для ювелирной промышленности. Например, горный хрусталь или настоящие перышки. Вот, например, в упомянутом яйце лавровое дерево. И еще в яйце курочка, извините, не курочка, а петушок, как раз натуральное оперение птичек использовано. Сам каркас яйца обычно делали из серебра, потому что это наиболее мягкий и податливый материал. Но также использовали золото, бриллианты, драгоценные, полудрагоценные камни, нефрит, который потом станет одним из любимейших материалов Карла Фаберже, аквамарин и многие другие.
3: Карл Фаберже сам все это, собственно, наручно делал, или он просто распоряжался, и там
6: Нет,
3: был левша какой-то?
6: Нет, у него был штат мастеров, у него был штат мастеров, причем у каждого яйца есть фамилия мастера, который занимался производством. Например, вот карету для коронационного яйца делал мастер Георг Штайн, еще довольно юный на тот момент молодой человек, ему было всего лишь 19 лет, когда яйцо было выпущено, но работал он над каретой в течение 15 месяцев, то есть яйца всегда готовились заранее, ну, когда уже стало понятно, что это традиция. И сам Карл Фаберже предполагал, что будут какие-то в ближайшее время важные даты для царской семьи, например, 15-летие царствования или юбилей брака. И тематика этого яйца соответствовала предстоящему празднику. Сам он являлся скорее дизайнером фирмы, и, как писал один из его мастеров в воспоминаниях, Франц Бирбаум, ни одно яйцо без именно финального утверждения Карла Фаберже не сдавалось в работу. То есть он все равно принимал непосредственное участие и в разработке, и в создании яйца, но как таковым мастером фирмы он на тот момент уже не являлся, все же он был ее руководителем.
4: Да, ну, наверное, просто так-то к Фаберже попасть было нереально, то есть он каких-то, наверное, самых талантливых мастеров находил.
3: И стулы выписывал левшей, наверное, да, блоху подковал, пошли. Как-то проверяли,
6: наверное. Да, к выбору мастера он относился, конечно, с большим вниманием и уважением. Но что интересно, у мастеров было собственное клеймо, когда они достигали определенного статуса, да, в фирме. И очень много было подрядчиков у компании. То есть, если говорить про бизнес-план Фаберже, то он не поглощал своих конкурентов, он скорее с ними сотрудничал. То есть, если было понятно, что есть какая-то компания, которая лучше всех в обработке серебра, то он приглашал ее мастеров к сотрудничеству и тоже позволял им ставить клейма своего производства рядом с клеймом Фаберже.
3: Вот бы посмотреть на мастерскую. Там, наверное, я представлю себе огромное такое увеличительное стекло, наверное, да, чтобы сделать эту крохотульку. Там же как надо было и острое зрение иметь, да, и какие-то вот инструменты.
4: И лупу.
6: И реанимоторику.
3: Да.
6: Да, мастерская находилась на Большой Морской, 24, там же, где и магазин фирмы. Но сначала магазин находился на Большой Морской, но поближе к Невскому проспекту, а потом уже Фаберже приобрел в 1902 году участок земли, началось грандиозное строительство его здания фирмы. Uh-huh. Это и магазин, и мастерские, и жилая квартира самого Фаберже. Да. Вот мастерские, где я...
3: А об этом узнаем через 2 минуты после рекламной паузы. Uh-huh. Через 2 минуты вернемся.
0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года.

0: площадке обсудят развитие искусственного интеллекта, цифровых платформ, кибербезопасности, инфраструктуры и государственных сервисов. Опыт форума будет использован при реализации новых цифровых решений в Вологодской области. Развитие отечественных IT-технологий и цифровых сервисов продолжается в рамках нацпроекта «Экономика данных». Открыто движение по новому участку дороги Череповец-Белозерск-Липин-Бор. За счет средств областного бюджета приведены в порядок 4,5 километра. Здесь проведен целый комплекс работ. Как отметил глава региона, обустроен подстилающий слой из песчано-гравийной смеси, сформированы основания и выравнивающий слой из грунта с неорганическими вяжущими материалами. По всем нормативам уложены нижние и верхние слои асфальтобетона, укреплены обочины, нанесены разметка и установлены сигнальные столбики. Отметим, дорога является одной из самых протяженных в регионе. Ее длина более 130 километров. Около 115 из них ремонтировали в течение нескольких последних лет. В Вологде введены новые меры поддержки для водителей автобусов. Для новых сотрудников ПТП-1 предусмотрена единовременная выплата в размере 30 тысяч рублей. Также возвращается компенсация за аренду жилья для работников, которые приезжают из других городов. Меры направлены на привлечение новых специалистов и поддержку сотрудников транспортного предприятия. Все ранее действовавшие меры поддержки также сохраняются. Заработная плата водителей автобусов на предприятии на сегодня составляет от 90 тысяч рублей и выше. В ВАГУ открывается конструкторское бюро. В Вологодском госуниверситете начинает работу студенческое конструкторское бюро «Цифровой инжиниринг в машиностроении». Оно будет готовить инженеров для машиностроительных предприятий региона. Как отметил директор ИМАИД ВАГУ Александр Фролов, бюро создано, чтобы студенты осваивали профессию на практике. В их распоряжении графические станции, 3D-принтеры, средства 3D-сканирования, фрезерные станки с ЧПУ и интерактивное оборудование. Это реальный опыт, современное оборудование и работа с индустрией. Археологические работы завершены на площади Революции в Вологде. 29 сентября Северная экспедиция Института археологии РАН завершила археологические наблюдения и раскопки на благоустраиваемой территории площади Революции. Напомним, работы специалисты начали летом. За все время обнаружили более 700 индивидуальных находок. Большая часть найденного – это монеты первой половины 18 века. Также присутствуют фрагменты различных предметов быта, в частности, железные подковки, обувные, железные ножи, пуговицы и многое другое.
1: Спорта.
0: Вологодский бодибилдер завоевал серебро чемпионата Москвы. Вячеслав Бажанов занял второе место в категории «Пляжный бодибилдинг» до 182 сантиметров и стал вице-чемпионом Москвы. Кроме того, Марина Анучина попала в топ-6 в дисциплине «Бодифитнес» до 158 сантиметров. Всего в соревнованиях участвовали около 400 спортсменов из 19 регионов страны. В Вологодском округе определили победителей и призеров чемпионата и первенства региона по мотокроссу. На трассе в Дубровском помимо хозяев участвовало более 90 спортсменов из Архангельской, Костромской, Владимирской и Ярославской областей. Золото среди вологжан завоевали в классе питбайк Семен Кузнецов, в классе 125 Федор Широков, среди девушек Лиана Шкипарева и в классе открытый Иван Зайцев.
1: Года на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер западный, юго-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15 градусов. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Продолжит понемногу расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если

0: нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
1: В Москве 17 часов.
2: Новости.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин выступил на первом пленарном заседании Госдумы 9-го созыва. Как заявил президент, наш народ не сломить и не запугать никому. Среди задач, стоящих перед парламентариями, президент отметил улучшение жилищных условий и благосостояние российских семей, особенно с детьми. Владимир Путин, выступая перед депутатами, также заявил, что участники и ветераны специальной военной операции, избранные в Госдуму, доказали свою преданность России на поле боя. Он также отметил, что система с мерами поддержки для бойцов специальной военной операции уже создана и работает, но ее нужно и дальше совершенствовать.
3: Символично, что в день воссоединения к работе Государственной Думы впервые приступают депутаты от наших четырех исторических регионов. Сегодня они в этом зале вместе с нами. Давайте поприветствуем ваших коллег и их избирателей, которые пришли на участки для голосования, не испугались обстрелов и угроз, подтвердили свой исторический выбор и вновь доказали, что наш народ не сломить и не запугать никому.
1: Вся Россия сегодня участвует в реализации программ комплексного развития Донбасса и Новороссии. Президент подчеркнул, что в этой работе также участвуют общественные, волонтерские организации, предприниматели и компании, люди разных возрастов и политических взглядов.
3: И сегодня мы сражаемся вместе, а также вместе восстанавливаем, возрождаем Донбасс и Новороссию. В реализации программы их комплексного развития участвует вся страна. Шефскую помощь оказывают субъекты федерации. Самоотверженно, подчас с риском для жизни. И я хочу это особенно подчеркнуть. Это не фигура речи. Именно рискуя собой, своей жизнью, трудятся строители и работники коммунального хозяйства, водители автотранспорта и железнодорожники, учителя и медицинские работники. Проводятся сборы народных средств, общественные и волонтерские организации, предприниматели и компании, граждане разных возрастов и политических взглядов помогают Донбассу и Новороссии. В этой работе участвуют и все парламентские партии. Спасибо вам за такой патриотический настрой. Вы собираете страну. Каждое ваше решение на этом направлении имеет исторический характер и внесет свой вклад в историю российского парламентаризма. Благодарю вас.
1: Владимир Путин также заявил, что закон о бюджете должен быть сбалансированным, необходимо исключить популизм. Президент отметил, что, сохраняя макроэкономическую стабильность, надо профинансировать все национальные проекты, федеральные программы. Должны быть выполнены в полном объеме социальные обязательства государства перед нашими гражданами. Под контроль вооруженных сил России за последние сутки перешли Шабельное в Харьковской области, Толстодубово и в Сумской области, а также Егоровка в Запорожской области, сообщила Минобороны. По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» ведут наступательные действия в северо-восточной, центральной и южной частях города Доброполя, ДНР. За сутки под контроль перешло 164 здания. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за освобождение населенного пункта Приколотное Харьковской области. Правительство России готовит норму, которая позволит регионам оперативно принимать решения по регулированию популяции медведей, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева. Он провел совещание по ситуации с нападениями медведей. В мероприятии приняли участие в том числе глава Минприроды, представители МВД, Минфина и других заинтересованных ведомств, а также главы регионов. По последним данным, с весны в России произошло по меньшей мере 22 смертельных нападений медведей на людей. В Нижнеилимском районе Иркутской области между тем ликвидировали медведя, который пришел в поселок Березники и загрыз несколько домашних собак, сообщает Вести. Тот же медведь напал на теленка и утащил в лес молодую свинью. Поиском и ликвидацией зверя занимались охотники. Арест российского судна «Профессор Молчанов» является попыткой ограничить присутствие России на Шпицбергене, заявили в МИД нашей страны. Там также отметили, что решение об аресте судна «Профессор Молчанов» обжаловано в судебном порядке. Рассмотрение вопроса по существу ожидается в октябре-ноябре. На борту арестованного Норвегии судна 13 членов команды, они обеспечивают его надлежащее техническое состояние. Судно пришвартовано в порту российского поселка Баренцбург на Шпицбергене, сообщили в МИД. Десятки тысяч пациентов смогут пройти курс лечения вакцины Аллергарда перед сезоном цветения в 2027 году, заявили в ФМБА. Как уточнили в центре, разработанный препарат снижает проявление аллергии на пыльцу березы и сопутствующую пищевую аллергию в 7 раз. При этом Аллергарда не только временно облегчает симптомы, но и формирует иммунологическую толерантность к аллергену. Как отметила глава ведомства Вероника Скворцова, вакцина ФМБА Аллергарда требует 5 подкожных введений вместо 30 стандартных при обычной антиаллергенной терапии. Препарат предназначен для пациентов старше 18 лет и должен применяться только по назначению врача, уточнили в ФМБА. Центр профессии будущего в Печатниках открыл октябрьский набор на обучение востребованным специальностям. Москвичам, которые хотят поменять сферу деятельности или повысить свою квалификацию, доступно около 30 программ в различных сферах, от промышленности и производства до цифровых технологий и финансов. Обучение длится не более 3 месяцев, а 80 выпускников получат предложение о работе еще во время учебы. Их зарплата в среднем растет на 50%. Записаться на обучение можно на сайте Центра профессии будущего. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается переменная облачность без осадков. Днем 14-16 градусов. В Москве сейчас около 17 градусов. Предстоящую ночью похолодает до 5-7 градусов. Завтра днем 11-13 и без осадков.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый день, всем привет, мы начинаем программу «Трудности перехода», а это значит, что ближайшие два часа мы с вами будем говорить про подростков. Со своей стороны, за микрофоном я, Никита Карпов, подростковый психолог, и моя главная задача – это помогать вам справляться с подростковым возрастом ваших детей спокойнее, комфортнее, легче и радостнее. А с другой стороны, вы, родители подростков, которых что-то беспокоит, у которых есть непонимание, почему происходит то, а не это, и как вообще с подростками управляться. Что ж, у нас есть время, чтобы с этим разобраться, и я напомню, что вы можете позвонить в прямой эфир по телефону 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. Ну и традиционно в начале программы я порассуждаю на тему, которая меня интересует. И буквально вот со свежих консультаций такой вопрос, почему подростки готовы продолжать ругаться и терпеть. Поясню. Зачастую у подростков и родителей, особенно у подростков старшего возраста, есть по какой-то теме, ну, привычные конфликты. Ну, не знаю, например, там про порядок или про опоздание. И дело не в конкретной ситуации, не в конкретных валяющихся носках и не в конкретном опоздании. А чаще всего дело в том, что у родителей есть видение, как должно быть. Ну, например, что родитель отвечает за порядок во всей квартире и есть стандарты, которым во всей квартире порядок должен соответствовать. Подросток же считает, что к его комнате применимы свои собственные стандарты, а не родительские, поэтому каждое напоминание про уборку воспринимает как интервенцию. Или с опозданиями родитель очень хочет и считает, что пунктуальность – это суперважное качество для будущего, и поэтому любую возможность использует для того, чтобы про это напомнить. А подросток считает, что прийти вовремя не так важно, а важно, ну, справиться с ситуацией, разрулить последствия, договориться с репетитором, что-то там успеть сделать и так далее. И то в обоих случаях это позиция, и это позиция, имеющая право на существование, но спорят же взрослые с детьми не за позицию, а за носки. И, казалось бы, сядьте да разберитесь, да, и проговорите. И мы часто с подростками обсуждаем про то, в чем они видят разницу позиций, как тут можно поговорить, но в подавляющем большинстве случаев подростки говорят: слушайте, нет, я лучше послушаю, помолчу и как бы и до следующего раза. Потому что, как вы думаете, почему? А вот, ну, страшный секрет. Потому что родители вообще не готовы обсуждать позиции. Потому что родители не готовы слушать аргументы. Ну, по крайней мере, так, как подростки их объясняют, забывая о том, что подростки – это все еще дети, у них недостаточно еще терминологического аппарата, они поддаются эмоциям, не всегда могут четко, внятно сформулировать, у нас очень часто не хватает терпения, мы в это не верим, считаем это демагогией, болтовней, и, в общем, все попытки подростков хоть как-нибудь в какой-нибудь сфере нарулить порядок между нами, ну, обычно заканчиваются. Вот это прям наблюдение из того, что происходит. И я здесь хочу какую-нибудь рекомендацию завершить. Например, попробуйте со своей стороны посмотреть, где вот эти частотные конфликты. На самом деле это столкновение стратегии, столкновение позиций. И попробуйте как-нибудь в спокойном режиме, не в тот момент, когда вы убираете носки с пола, попробовать поговорить на уровне подходов и на уровне позиций и услышать хотя бы вторую сторону. Я не говорю соглашаться, но хотя бы услышать, чтобы вы могли проговорить: ага, он видит ситуацию так, так и так. Не пытайтесь объяснять все это ленью, хамством и все на свете. Вот интересная вам история для размышлений. Что ж, напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. А мы пока побеседуем с Анной из Москвы. Анна, здравствуйте.
2: Добрый день всем. Угу. У меня вопрос к казалось бы, простой, но тем не менее для родителя, для меня оказался крайне страшным. У меня сыну 13 лет, и он с зимы прошлой грызет ногти. И uh-huh. я слышала, что это ужасно серьезная проблема, которую решают чуть ли не с психиатрами. Он грызет не совсем ногти, он грызет кожу вокруг ногтей. И как бы понимая, что он так свою тревожность как-то реализует, я с ним очень много пыталась беседовать, что, ну, что происходит, почему он это делает, что это нехорошо, что давай как-то разберемся. Ну, он от этого всячески уходил. Старался это делать незаметно. Летом стало лучше. То есть, как бы тут школа нам как бы не избежать, школа все равно к вопросу. Он перешел на грызение семечек. Он грыз семечки каждый вечер, летом, с удовольствием. Просто, ну, такого никогда не было, а тут прям активно стал грызть семечки. А потом потихонечку это вроде как сошло на... Ну, то есть он меньше стал даже семечками интересоваться. И почти прекратилось. Но началась школа, месяц еще не прошел. А он, я наблюдаю, опять погрызывает кожу вокруг ногтей. Ну, вопрос один, что делать?
1: Угу. А можете для меня вот эту информацию, что такое страшное дело, что даже с психиатрами решают, вот это для меня чуть-чуть прояснить?
2: Ну, я слышала просто, что люди всю жизнь грызут ногти, и что они пытаются там даже, ну, как бы, им, что, ну, что лечение данное...
1: Так, пропадает немножко связь. Пока связь восстанавливается, ну, я попробую, как я понял, очень высокую тревогу у мамы вызывает ситуация, что подросток грызет ногти, и часть этой тревоги связана с представлением о том, что это какая-то ужасная, страшная проблема. Давайте так, да, все, связь восстановилась, Анна, вы здесь.
2: Да.
1: Правильно я изложил?
2: Да, все верно.
1: Хорошо. Ну, давайте начнем с неочевидной вещи, которая вообще-то очевидная, но мы часто про нее забываем. Вот, слышали ли вы хоть одну новость про то, что человек умер от того, что грыз ногти?
2: Ну, нет, конечно.
1: Ну, нет, конечно. Или что у него жизнь пошла наперекосяк из-за этого? Или что он не женился? Или работу не нашел?
2: Нет. Нет.
1: Хорошо. Тогда мы давайте с вами прежде всего просто снизим градус вот этой ужасности. Это... эстетическая, прежде всего, история внешняя, которая, ну, не так на много вещей влияет. То есть никаких катастрофических последствий у нее нету. Но что может продолжать тревожить, и это относительно справедливо, что это достаточно редко просто дурная привычка. То есть зачастую грызение ногтей – это действительно один из способов справиться со внутренним напряжением. И тогда это не самостоятельная проблема, обратить внимание, грызение ногтей, а это просто симптом, маркер того, что присутствует внутреннее напряжение, с которым конкретно человек не очень хорошо справляется. И у нас тогда смещается задача, обратите с вами внимание, давайте попробуем эту задачу переформулировать. Как тогда наша задача выглядит?
2: Как помочь ребенку справиться с тревожностью.
1: Вот, как помочь ребенку, ну, тревожность, давайте так, это тоже вы уже присвоили. Я пока говорю внутреннее напряжение, это бывает связано с тревогой, бывает не с тревогой это связано, а просто с устройством нервной системы, например. Да? Угу. Ну, повышенное внутреннее напряжение, все время необходимо что-то делать, и, ну, это деятельность, которая занимает руки, рот, да, при этом не занимает голову.
2: Ну, да, снятие напряжения.
1: Ну, снятие напряжения, да, мы когда слово «тревога» говорим, мы тоже начинаем пугаться, да, ой, тревожность, ай-яй-яй, вот, хотя тревожность на самом деле это одно из свойств наших личностных, она просто бывает сильнее, бывает слабее, бывает патологический уровень тревожности, когда это уже диагноз, вот, но вообще-то тот или иной уровень тревожности есть у всех, то есть это само по себе тоже не смертельно и не катастрофично, вот, если взять за основу идею о том, что это симптом наличия внутреннего напряжения, то у нас два факта с вами. Тогда мы их предполагаем, что а, у него этого напряжения достаточно много, что с ним необходимо справляться, и б, он не умеет с ним справляться другими способами. Вот. И в, всегда есть еще компонент ритуала, компонент привычки. Он всегда есть. Он зачастую не основной, то есть нельзя просто отбить руки, да, чтобы перестал грызть ногти. Так, к сожалению, не работает. Вот. Но компонент привычки есть всегда. То есть даже если никакого напряжения уже не осталось, то осталась привычка. Вот. И, соответственно, тогда наша работа заключается в том, чтобы, первое, исследовать, что вызывает напряжение. Ну, вы, например, заметили очень четкую связь со школой. Но школа – понятие широкое. Что там происходит? Да, это вопрос оценивания, или вопрос выхода к доске, или вопрос в том, чтобы быть хорошим для родителей, или это общение со сверстниками. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Там источников напряжения в школе, вагон и маленькая тележка. И вот с этим хорошо бы чуть больше понять, что происходит, что именно вызывает напряжение. Второе – это как с напряжением справляться. Первое – его хорошо бы научиться вообще замечать и ощущать. И обучаться способом это напряжение снимать. Ну, базово, как бы проблема-то в том, что они обычно его не замечают. И они обнаруживают уже руки во рту у себя. Да? Когда им говоришь, ну, не грызи ногти, он такой, блин. Это не то, чтобы он такой, блин, что-то у меня напряжение такое, пойду-ка ногти погрызу. Так не бывает никогда. Вот, то есть он чем-то занимается, наросло напряжение, и он не заметил, но все равно психике необходимо снимать, и пошла какая-то деятельность, в том числе с руками. Поэтому ключевая задача – научиться замечать. Прям в телесных проявлениях, внутри как это ощущается. И вот этот фокус внимания на состояние, он уже достаточно много даст подростку. Но надо понимать, что... особенно в его возрасте, далеко не у всех хватает воли и саморегуляции. Ну, это же навык, да, замечать, обращать внимание. Ему проще забить, и ногти для него не выглядят страшной проблемой какой-то. Поэтому, ну, да. Да, мы там периодически просто к этому разговору возвращаемся, напоминаем, спрашиваем, памятуя о том, что никто не умер, что это длительный процесс, и да, ждем, пока оно немножко созреет. Вот, чисто технически, как можно помочь, обратите внимание, это вряд ли, ну, резко и в корне поменяет ситуацию, но часто облегчает, когда мне есть что в руках покрутить, повертеть, да, ручки, дать ему разрешение на это, я не знаю, браслетик какой-то, который можно подергать, есть эти колечки, колечки антистресс такие, они маленькие, да, там их по пальцам катаешь, они дают эти ощущения. Вот. Но это вспомогалочка, надо понимать. То есть само по себе это не, ну, редко решит проблему. Можно еще, мы обычно говорим, смотри, какие там противные руки стали, что о тебе подумают, бла-бла-бла, это там занесешь еще что-нибудь. То есть мы напряжение повышаем таким образом. Вот. А здесь можно, например, в какой-то момент за руками поухаживать. Совместно, да, там вечером крем какой-то повтирать, чтобы, да, там не, ну, не воспалялось, там не сохло, вот, можно, не знаю, за ногтями поухаживать, вот, если согласиться, у мальчиков это сложнее, чем девочкам, но тоже может оказаться, что это интересно, то есть какое-то мягкое внимание уделить состоянию, вот, без... без нагнетания того, что все плохо. Ну и держите в голове, что это не быстрый процесс, на него понадобится время. Самое важное, что это не катастрофа. Вот. Спасибо большое за вопрос. Телефон прямого эфира 495-728-7171. И мы продолжим с вами через несколько минут.
0: Трудности перехода.

0: платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+. Международный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки. Бал кукол Москва. Выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. Бал кукол Москва. Со 2 по 4 октября. Ждем вас. Москва. Метро Белорусская. Тишинская площадь, дом 1. ТВК Тишинка. Билеты на сайте balkukol.ru. 0+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 17:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин рассчитывает, что вопросы реализации национальных проектов будут находиться под ежедневным личным контролем новых глав регионов. Президент сегодня по видеосвязи встретился с избранными на прошедших выборах главами регионов. Путин напомнил губернаторам об их огромной ответственности за развитие России и укрепление государственности и назвал общей задачей дальнейшее укрепление суверенитета России. Президент отметил, что речь идет как об обороноспособности и безопасности страны, так и о наращивание собственных промышленных, научных и технологических компетенций.
2: Победители были определены в первом туре с существенным перевесом. Безусловно, такой уровень поддержки в первую очередь означает еще большую ответственность. Люди, наши граждане, по факту дали свою оценку тем результатам, которых вы уже добились, и заявили, что рассчитывают на продолжение взятого курса. И в стране в целом, и в их регионах, родных городах и поселках. Очень важно оправдать полученное доверие. Вместе со своими управленческими командами планомерно и с полной самоотдачей трудиться в интересах людей. Всегда слышать их надежды и чаяния. Постоянно получать обратную связь, в том числе за счет диалога со всеми фракциями, представленными в региональных парламентах, с общественными и волонтерскими объединениями. И конечно, важнейшим моральным ориентиром для всех, кто работает в сфере государственного управления, должны служить стойкость и мужество наших бойцов в зоне специальной военной операции.
0: Владимир Путин также сегодня заявил, что кадровые проекты для участников и ветеранов спецоперации, среди которых федеральная программа «Время героев» и ее региональные аналоги, доказали свою эффективность. Стойкость и мужество российских бойцов в зоне СВО должны служить важнейшим моральным ориентиром для всех, кто работает в сфере государственного управления, заявил президент. Ранее глава государства сегодня выступил на первом пленарном заседании Госдумы 9-го созыва. Как отметил президент, эффективность власти зависит от того, насколько она отвечает запросам общества. Российское законодательство должно соответствовать требованиям времени, сказал Путин.
3: Нам нужно вместе укреплять законодательную базу страны, преимущества национальной юрисдикции, шаг за шагом идти к достижению лидерства по всем основным направлениям развития. Смелее убирать устаревшие нормативные регуляторные барьеры для предпринимательства, прорывных идей научного новаторского поиска. Дорогие друзья, на наших глазах жизнь страны и людей, как и во всем мире, существенно меняется. В эпоху стремительного развития технологий Россия должна быть в авангарде таких перемен. Все возможности, заделы, внутренние ресурсы у нас для этого имеются, есть. И наше законодательство должно отвечать требованиям времени, быть устремленным в будущее, служить людям, российским семьям, поощрять и поддерживать талант, инициативу, творческую энергию нашего народа. Речь идет о раскрытии колоссального потенциала всей страны. Дальнего Востока, Сибири, Русского Севера, центральных областей, Крыма, Донбасса, Кавказа и Урала. Всех без исключения регионов.
0: Владимир Путин рассчитывает, что в Госдуме ключевые для страны решения будут приниматься консолидированно при поддержке всех партий и депутатов. В своем выступлении президент назвал среди задач, которые стоят перед депутатами Госдумы, вопросы демографии и повышения благосостояния российских семей. Компания Fly Dubai отправила в Саудовскую Аравию резервный борт для пассажиров израильского рейса. В среду самолет авиакомпании, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и через некоторое время совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. Позднее авиакомпания подтвердила, что на борту произошел инцидент. Позже в СМИ появилась информация о том, что один из пилотов ранил второго ножом и пытался разбить самолет. Согласно последним сообщениям СМИ, пострадавший капитан – гражданин Арабских Эмиратов, а напавший на него второй пилот – гражданин Омана. Власти Израиля допустили версию о теракте на борту рейса Fly Dubai. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБа в Санкт-Петербурге, завтра ожидается переменная облачность без осадков, днем 14-16 градусов. В Москве переменная облачность, также будет сухо, предстоящую ночь в городе от 5 до 7 градусов тепла, завтра днем в Москве максимум плюс 13.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. В эти минуты в матче континентальной хоккейной лиги автомобилист на своем льду в Екатеринбурге принимает «Ладу». После первого периода счет 2-0. В 19:00 «Акбарс» сыграет с «Борисом», а в 19:30 начнутся сразу 4 матча. «Локомотив» сыграет с «Сибирью», «Шанхайские драконы» с «Металлургом», «Спартак» с «Трактором», а «Сочи» примет «Салават Юлаев». Ярославский «Локомотив» возглавил рейтинг клубов континентальной хоккейной лиги по итогам прошлого сезона. При составлении рейтинга учитывались не только спортивные результаты, но и посещаемость матчей, зависимость от бюджетного финансирования, работа с болельщиками и другие параметры. «Локо» возглавляет список второй год подряд. Вторым в рейтинге стал казанский «Акбарс», третьим – омский «Авангард», худшим клубом стала тольяттинская «Лада». Европейская конфедерация волейбола допустила сборной России до турниров. Решение распространяется как на классический, так и на пляжный волейбол. Ближайшим официальным стартом, в котором смогут принять участие сборные России по классическому волейболу, является Лига наций следующего сезона. Федерации также ожидают решения о допуске отечественных клубов к европейским турнирам. Баскетболисты «Динамо» Владивосток изучили минусы в игре казанского «Уникса» перед дебютным матчем «Единой лиги», рассказал игрок «Белоголубых» Иван Стребков. «Тренер нам на них указал, постараемся ими воспользоваться. Мы дебютанты «Единой лиги», у нас не так много игроков с опытом игры в ней, поэтому многое будет зависеть от того, адаптируемся ли мы к интенсивности», — сказал Стребков. «Динамо» Владивосток проведет дебютную игру на выезде с «Униксом» сегодня в Казани в 19:00. А в 18:00 саратовский «Автодор» на домашнем паркете сыграет с «Уралмашем». Команды по-разному начали этот сезон. Чего ждать от их встречи, расскажет Никита Загдай.
2: Это вторые матчи для команд, и надо сказать, что «Автодор» уже одержал победу в матче с «Самарой», «Волжское дерби» позади, и «Екатеринбург» разгромно проиграл в Санкт-Петербурге, и сейчас надеется команда Антона Юдина найти победную поступь. Сейчас у команды Ростислава Вергуна ждет более серьезные испытания, но вкус побед уже есть, и имя соперника точно не смутит. Есть травмы у «Уралмаша», последствия «Спартакиады» дают о себе знать. Не в полном составе команда Антона Юдина отправилась в Саратов, но тем не менее «Уралмаш» по именам и по бюджету выглядит предпочтительнее и можно сказать, что фаворит этого противостояния даже на гостевом паркете. Сейчас саратовцы во главе с горячим Уэндалом Грином готовы в этом сезоне удивлять. Легионер отлично себя проявил на старте сезона и в этой встрече продолжит радовать саратовских болельщиков. В стартовом матче сезона у Екатеринбурга первая половина получилась против «Зенита», но во второй части команда просто рассыпалась и поражение с двузначной разницей в счете совсем не то, чего ждут от команды. Напомню, что «Уралмаш» выигрывал Кубок России, удивлял в противостоянии с более грозными соперниками и претендует на, как минимум, на первую пятерку. Но для этого, конечно, нужно побеждать на старте сезона.
1: В российской премьер-лиге нужно ввести налог на тренеров иностранцев, уверен Заур Тедеев. Налогом должны облагаться те тренеры, о которых мы ничего не знаем, которые ничего не добились. Во второй восьмерке российской премьер-лиги должны работать российские специалисты, не говоря уже о первой лиге, потому что высшая школа Российского футбольного союза выпускает много тренеров. Задаешься вопросом, а зачем она, заявил Тедеев. В РПЛ иностранцы возглавляют «Спартак», «Динамо», «Рубин» и «Акрон», которые ранее тренировал Тедеев. Московская родина недавно отправила в отставку испанца Хуана Диаса и пока официально не назначила нового главного тренера. С вами был Юра Геворкян.
3: Театр HD представляет на большом экране легендарный спектакль «Гамлет Калаш» со сцены Московского театра наций. Во всех ролях народный артист России Евгений Миронов. Спектакль о человеке, оказавшемся наедине со своим сознанием. Чудо передовых технологий и заоблачного актерского мастерства. Грандиозная работа режиссера Робера Лепажа. Необычное прочтение трагедии Шекспира в афише кинотеатров с 17 октября. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. 16+.
0: Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
4: Невероятно! Вы зарядили всех нас!
5: Вы свели с ума всех нас! Браво!
6: Возьми мою любовь!
7: Инопланетная, внеорбитная, потрясающая!
8: Такой бархатный, такой богатый голос!
9: 100 баллов! Вау! Супер!
0: Новый сезон! Ну-ка все вместе! Каждую пятницу в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 12+.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый день, программа «Трудности перехода», и мы продолжаем с вами говорить про подростков. Подростковый возраст начинается лет в 10-11, как повезет, и продолжается, страшно сказать, до скольки. Всемирная организация здравоохранения считает, что окончательно зоны мозга, которые мы традиционно считаем взрослостью, формируются годам к 25. Но большей части людей вменяемость наступает, конечно же, пораньше, поэтому мы продолжаем верить в хорошее. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Вы можете оставить свой вопрос письменно. А на связи Анастасия из Санкт-Петербурга. Анастасия, добрый день.
2: Добрый день.
1: Задайте ваш вопрос, пожалуйста.
2: У меня младшая дочь, 14 лет. Девочка по природе умненькая, сообразительная, меня в шахматы обыгрывает, многое знает интересных каких-то фактов, как ходячая энциклопедия, но очень упрямая, и ей интересно только то, что вот вызывает ей неинтерес, она этим занимается. Отсюда, конечно, проблемы со школьными предметами, потому что учит она, ну, хоть как-то учит, только те, которые интересны, ну, либо там как-то учитель сумел найти подход. А вот по истории такого не случилось. И мне на днях уже звонит историчка и кричит криком, за 32 года ее учительской деятельности первый раз такой случай. На уроках она не нарушает дисциплину, сидит тихо, но у нее блокнотик, и в этом блокнотике она рисует животных. То есть вот у нее вот этот интерес – животные. Она только этим и занимается. История не слушается урок совсем, никакие задания не делаются, параграфы не учатся, была проверочная на днях, проверочная не писалась, точно так же в блокнотике рисовались животные. Тут еще дело в том, что она уже определилась со своей будущей профессией, уже определилась года два назад, что она будет таксидермистом. Это человек, который делает чучело животных. Соответственно, она считает, что вот только то, что к этому как-то привязано, она учить будет, ну и интересуется вот этим всем. А история к этому не относится абсолютно. Но проблема-то в чем? Что для допуска к ОГЭ по новым правилам нужно будет сдать эту историю. Там будет устный экзамен, история, но она и устно ничего не сможет сказать, поскольку не учит ничего. В прошлом году я пыталась с ней учить эту историю, но у меня это вызвало трудности определенные, потому что, конечно, учебник непростой, много фамилий и дат. И хотя я ей пыталась и проговаривала по несколько раз, и сама эту историю выучила, и даты проговаривала, и фамилии, и купила таблицу этих царей, но у нее неприятие идет абсолютное. И получается, что даже вот я сейчас, знаете, заняла такую позицию, поскольку знаю ее упрямство, непробивное упрямство, я заняла позицию, озвучила историчке, чтобы даже довели до того, чтобы не допускали даже к ОГЭ, чтобы, наконец, она поняла, что на ее принципиальность найдется другая принципиальность, и это все не игрушки, а это все серьезно. Потому что сейчас-то она мне говорит, ну меня же переводят из класса в класс, меня же там вот это, когда я говорю, что ты поучи по каким-то предметам, там тоже тройки есть, но меня же переводят, чтобы случился какой-то вот такой вот урок хороший, который бы, может быть, повлиял на всю следующую жизнь, что не надо вот такое упрямство, а есть какие-то вещи, которые просто надо делать, потому что это приведет к аттестату, так, это нужно.
1: Хорошо, вашу позицию вы аргументировали, а вопрос?
2: Да. А вопрос в том, все-таки нам пытаться как-то ее заинтересовать историей или по моему вот этому, так сказать, принципу попытаться ее проучить, но тут против историчка у них идут какие-то некоторые, ну не то чтобы разнарядки, но, ну как скажем, это будет плохая репутация у школы. И у них есть такие моменты, что надо все-таки ученики, чтобы были. И я-то топлю за то, чтобы ее проучили, чтобы вот так вот. А она за то, что не будет очень хорошо для школы, так скажем, да? И для нее, может, как для учителя, я понимаю. Вот у нас тут разногласия.
1: Смотрите, давайте я так жестко достаточно скажу, в хорошем варианте при вашей стратегии вам удастся дочку сломать.
2: Так.
1: Это то, чего вы хотите?
2: Ну, хотя бы, чтобы она задумалась. Вот сейчас она как будто, знаете, даже не то, что как будто, а действительно, манипулирует, просто манипулирует взрослыми. Она их сильнее. Мне старичка звонила, ну, учитель с большим опытом, да, а звонила, ну, с эмоциями такими через край.
1: Ну, странно. Смотрите, вы рассказываете, ваша дочка ничего не делает на истории,
2: да.
1: Не сдает, не пишет, получает двойки. Чего историчка-то, чего она митингует? Дочка не хамит, если я правильно понимаю, в протест в открытый не вступает, она принимает плохие оценки, для себя выбрала. Вот, вы определитесь, вы за историчку, против исторички, чего вы хотите. Потому что сейчас у вас звучит много очень эмоций, звучит, как будто дочке надо отомстить, чтобы она наконец поняла, как много неприятностей эта коза доставляет взрослым. Вот. Ну, я не уверен, что вам понравится результат, если вам удастся отомстить. Ребенок упертый, который знает, чего хочет, делает то, что считает нужным, отказывается от того, что не нужно, вот методом, который вы описываете, вы действительно ее сломаете. Просто. И она поймет, что, в общем, не важно, что она хочет, не важно, что нужно, важно, что сказали. Вот, иначе будет больно и плохо. Вот. Возможно, здесь стратегия, возможно, я предположу, а вы там решаете самостоятельно внутри себя. И действительно, нафиг не нужна эта история. Действительно, это формально надо пройти, сдать этот допуск, сдать этот УГ минимально достаточно, сдать ЕГЭ минимально достаточно, потому что для того, чтобы выучиться на таксидермиста, не нужна история. И, может быть, это нормальная стратегия была бы. Помочь ей по минимально достаточному уровню пройти. Она вошла в клинч с историчкой, и, видимо, там специфическое еще у нее отношение с учителем или учительница специфичная. То есть, ну, она не просто так, да, конкретно с этим предметом.
2: Да.
1: Из-за которого, ну, даже по минимально достаточному пути не может пойти. А если вы усиливаете давление, по большому счету, то вы этот клинч наращиваете, это сопротивление.

0: допустят ее к ОГЭ.
1: Ну, не допустят, оставят на второй год в 9 классе. Но зато, может быть, этот год будет уроком на всю жизнь, как мне вот пока что, ну, как я, как один
0: однозначно,
1: из вариантов, понимаете?
0: Я вас уверяю, это будет уроком на всю жизнь. Она никогда не забудет, как мама ее доломала и как заставила ее сидеть второй год в 9 классе. Вы знаете, что, к сожалению, по статистике второй год очень мало кому понравилось.

0: Поэтому от истерики толку никакого в ее случае. Вот. Ищите другой вариант. И он неплохой, на самом деле, этот вариант. Помогите, она еще маленькая, она не умеет и не видит компромиссы. Так помогите ей в этом. В том, чтобы, да, есть вещи, которые надо делать, но их можно сделать так, чтобы собой не жертвовать, да, так, чтобы свою жизнь не портить, так, чтобы свой план не отменять. И это же часть взрослой жизни, не только то, что сказано, делаю то, что надо делать, не осмысляя никак. Вот, так что сил вам, терпения и спокойствия на этом непростом пути. 495-728-7171, продолжим через пару минут.
1: Трудности перехода. Маяк.
2: 12. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. 11 управляющих компаний Вологды оштрафованы за содержание контейнерных площадок. Как отметил глава города Сергей Жестяников, только за август и сентябрь им выписано 19 административных протоколов на общую сумму 220 тысяч рублей. Под штрафные санкции попали ТСЖ «Окружное шоссе 17», ТСЖ «Технический 54», УК КС и УК «Управком»,

0: 5 человек, сотрудник аварийно-спасательной службы и 4 полицейских, но безрезультатно. В понедельник, 28 сентября, к поискам подключились еще 2 полицейских. В итоге сокольчанин сам выбрался из леса. Несмотря на проведенную в лесу ночь, медицинская помощь ему не понадобилась. Шанс на вторую жизнь получают исторические здания Вологда. В области заработал уникальный механизм льготного кредитования восстановления объектов культурного наследия. Федеральная программа дополнена региональной мерой поддержки. Теперь инвесторы могут получить кредит на реставрацию по ставке от 1% годовых. В Вологде введены новые меры поддержки для водителей автобусов. Для новых сотрудников ПТП 1 предусмотрена единовременная выплата в размере 30 тысяч рублей. Также возвращается компенсация за аренду жилья для работников, которые приезжают из других городов. Меры направлены на привлечение новых специалистов и поддержку сотрудников транспортного предприятия. Все ранее действовавшие меры поддержки также сохраняются. Заработная плата водителя автобусов на предприятии на сегодня составляет от 90 тысяч рублей. В ВАГУ открывается конструкторское бюро. В Вологодском госуниверситете начинает работу студенческое конструкторское бюро «Цифровой инжиниринг в машиностроении». Оно будет готовить инженеров для машиностроительных предприятий региона. Как отметил директор ИМЭИТ ВАГУ Александр Фролов, бюро создано, чтобы студенты осваивали профессию на практике. В их распоряжении графические станции, 3D-принтеры, средства 3D-сканирования, фрезерные станки с ЧПУ и интерактивное оборудование. О своем путешествии по ЮАР расскажет вологжанка. В трехнедельное путешествие по ЮАР длиной 5000 километров на машине через 6 городов приглашает областная библиотека имени Бабушкина в рамках проекта «Жизнь замечательных городов». Гидом виртуальной экскурсии станет общественный деятель, концертный организатор и руководитель благотворительной организации «Экологика» Любовь Пушкова. Встреча состоится 5 октября в 18 часов на Марии Ульяновой 1. Вход свободный.
1: Новости спорта.
0: Чапаевские спортсмены со всероссийских соревнований по грэпплингу привезли 16 медалей. В Самаре на коврах УСЦ «Грация» сошлись около 300 спортсменов из 23 регионов страны. Вологодскую область на соревнованиях представляли юные борцы спортивного клуба «Кузня», которые завоевали 10 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых медали. Так, Клим Сиранов завоевал 4 золота, 1 бронзу. 4 раза на верхнюю ступень пьедестала поднимался его брат Матвей, который по 2 раза становился лучшим в дисциплинах ги и ноу-ги. Еще 2 золотых медали в общую копилку принесла Василина Загоскина. Воспитанники Центра боевых искусств взяли золото и бронзу всероссийских соревнований по кудо. Дмитрий Филинов стал победителем состязаний. Александр Карпушин замкнул тройку сильнейших на турнире в Иванове. Всероссийские соревнования на призы двукратного чемпиона мира Эдгара Коляна собрали более 400 участников из 25 регионов страны. Тренирует спортсменов Константин Жучков.

0: Года на маяке.
1: Завтра в Вологде Череповцы обещают облачную погоду без осадков. Ветер северный, северо-западный 4-5 метров в секунду. Воздух прогреется лишь до плюс 10 градусов. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. Будет понемногу снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 18 часов.
2: Новости.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин на встрече по видеосвязи с избранными главами регионов отметил, что им необходимо оправдать оказанное гражданами доверие. Особое значение в работе имеет взаимодействие с правительством, федеральными органами власти и координация между регионами. Выборы глав регионов прошли конкурентно. За голоса избирателей боролись представители различных политических партий, отметил президент.
3: Речь идет как об обороноспособности и безопасности, так и о наращивании собственных промышленных, научных, технологических компетенций. О создании условий для устойчивого, уверенного социально-экономического прогресса. А значит, для демографического развития, для повышения качества жизни наших граждан, российских семей. Механизмы достижения этих целей заложены в национальных проектах, а успех их реализации бесспорно напрямую зависит от того, как идет работа на местах, прежде всего на региональном уровне. Рассчитываю, что все вопросы, связанные с нацпроектами, будут находиться в зоне вашего каждодневного контроля. Поставленных целей мы можем добиться только вместе. И здесь особое значение имеет ваше эффективное взаимодействие с правительством, федеральными органами власти, плотная координация между регионами, тесная увязка всех региональных проектов и инициатив с общенациональными планами стратегического развития.
1: Глава Чечни отметил, что выборы в республике прошли с высокой явкой, более 95%. Регион находится на первом месте как по явке, так и по количеству голосов, отданных за единороссов. Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил за внимание к Чеченской республике и заверил президента, что все поставленные вами задачи будут выполнены, в том числе и в зоне СВО. По словам Кадырова, чеченские подразделения оснащены всем необходимым и несут доблестную службу. Ранее глава государства сегодня выступил на первом пленарном заседании Госдумы 9-го созыва. Как отметил президент, эффективность власти зависит от того, насколько она отвечает запросам общества. Владимир Путин также отметил, что России удалось запустить активное развитие Дальнего Востока и Арктики. Эта тенденция должна быть продолжена.
4: Приведу только один пример конкретной задачи, которую нам предстоит решить. На Восточном экономическом форуме предложил запустить единый преференциальный режим для Дальнего Востока и Арктики. Это беспрецедентная по масштабам, по своему охвату система поддержки бизнеса, основанная на уже накопленном многолетнем опыте. И, кстати говоря, опыте положительном. Мы знаем ситуацию на Дальнем Востоке, в Арктике, но нам удалось ситуацию нормализовать, развивать этот регион активно. Больше того, там многие показатели выше, чем ключевые показатели, выше, чем в целом по стране. Надо обязательно поддержать эту тенденцию. Такая единая территория опережающего развития должна заработать с 1 января будущего года, уже через 3 месяца. Не сомневаюсь, что при рассмотрении этого и других важнейших вопросов повестки новый созыв Государственной Думы будет также конструктивно и тесно по-партнерски работать с правительством, федеральными ведомствами, региональными парламентами, институтами гражданского общества и экспертным сообществом.
1: Президент пожелал депутатам 9-го созыва Госдумы плодотворной работы. Он также назвал долгом каждого депутата держать связь с избирателями и знать, что происходит на земле. Первое заседание Госдумы 9-го созыва прошло в особенный день. Ровно 4 года назад, 30 сентября 2022 года, субъектами страны стали ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, заявил президент. Под контроль вооруженных сил России за последние сутки перешли Шабельное в Харьковской области, Толстодубово в Сумской области и Егоровка в Запорожской области, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, за сутки также наши военные нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в ВСУ, складам боеприпасов и радиоэлектронного оборудования, а также местам хранения беспилотных летательных аппаратов и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 154 районах. Подразделения группировки Российский войск-центр ведут сейчас наступательные действия в северо-восточной, центральной и южной частях города Доброполя в ДНР. За сутки под контроль перешло более 160 зданий. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за освобождение населенного пункта Приколотное Харьковской области. Заводы по производству оружия для Украины в европейских странах являются для России потенциальными военными целями. И не стоит считать, что военные заводы, производящие оружие для киевского режима за пределами Украины, будут в безопасности. Кто так считает, тот ошибается, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Евросоюз делает все, чтобы помешать мирному урегулированию на Украине и подрыть перспективы переговоров. Москва ценит посреднические усилия стран, которые направлены на содействие урегулированию по Украине. При этом дипломат назвала контрпродуктивным обсуждение возможной трехсторонней встречи России, Украины, США. Промежуточных или окончательных решений нет. Госпред США при НАТО Мэтью Уитакер в среду опроверг сообщение СМИ о том, что Вашингтон якобы планирует вывести из Европы от 25 до 40 тысяч своих военных. Ранее в сентябре телеканал NBC News сообщал, что Пентагон рассматривает возможность вывода из Европы вплоть до половины 80-тысячного контингента американских военнослужащих вместе с боевой авиацией, кораблями и вооружением. Эти сообщения ложные, это еще не решено. Отдел политического планирования при Министерстве обороны еще даже не доработал планы, поэтому я думаю, что любые утечки информации об этом – это попытки внести путаницу, сказал Уитакер в ходе оборонной конференции Евроньюз. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность без осадков, днем от 14 до 16 тепла. В российской столице предстоящую ночью похолодает до 5-7 градусов, завтра днем в городе максимум 13 градусов, без существенных осадков, сейчас в Москве плюс 17 градусов.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый вечер, программа «Трудности перехода», и мы с вами продолжаем говорить про подростков. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или медиаплатформа «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», там вы можете оставить свой вопрос письменно. А мы пока побеседуем с Альбертом из Уфы. Альберт, добрый вечер.
2: Добрый вечер вам, Никита. Добрый вечер многочисленным слушателям радио. Проблема есть у меня. У меня есть сын 17 лет, дочь 10 лет. Постоянно какая-то война между ними. Если даже дочь обращается к нему за какой-то помощью, он реагирует, отстанет от меня, иди отсюда. В общем, где-то, наверное, началось это у них, может, года 4, может, 5, не помню, сейчас не могу точно сказать. Новогодние подарки были, новогодние конфеты, этот, в общем, осталась дочь одна дома, съела свои подарки, конфеты, съела сына конфеты. И частенько продолжалось так, то залезет к нему, шоколадку возьмет, то это... Может быть, с этого началась у них война, может быть, не знаю, не могу сказать, почему. Вроде как бы она относится к нему как бы к брату, к старшему, а он что-то вот... Я с ней разговаривал насчет на эту тему, что нельзя чужой брать без спроса, и ты доверие потеряешь очень легко, но потом заработать его доверие – это очень сложно, даже очень сложно. А вчера вот у них скандал был, но они находятся в одной комнате, но она в комнате, то есть уроки делают в этой одной, спать уходит, они с женой спят. Но вот вечером она сидела по телефону, разговаривала с подругой, что-то ему не понравилось. Он пришел, начал ворчать, выключи телефон, иди отсюда, и даже оттолкнул ее. Она упала, ударилась, и вот не знаю, что сделать, и... Хочется сегодня прийти поговорить с ним, поскольку вчера уже поздно было, не стал разговаривать. И вот как себя вести, как на какую тему, как разговаривать.
1: Так, а у него вообще в жизни все благополучно? Там друзья, учеба?
2: Друзей не так много у него. Он такой вроде как начитанный, как бы умненький мальчик. Как-то, ну, не сказать, чтобы много друзей. В основном он с двоюродным сестрой общается.
1: А с учебой справляется?
2: Да, в колледже учится, вроде неплохо, все нормально. Вроде там свои какие-то друзья появились, но я, честно говоря, не видел их. Нет. Ну, рассказывает то, что положительно, все нормально.
1: Он вообще, как вы его видите, он расслабленный, радостный или напряженный, грустный?
2: Ну, когда как, в основном, ну, увидел это, я прихожу, увидит меня, выйдет, руку пожмет, улыбается вроде. Иногда бывает такое, я говорю, что-то случилось, он говорит, нет, все нормально, все хорошо, никаких проблем вроде нету. Ну, может, так. От учебы там такой, это, не всегда веселый, то ли это.
1: Ну, но, постоянно веселый.
2: Ну, вчера вот он сидел, чертил там какие-то чертежи, потом закончил чертеж, пошел в свою комнату, и вот у них скандал появился.
1: Он отдыхать пошел?
2: Ну, наверное, да, отдыхать пошел.
1: Она назло ему что-то делает или просто вот не думает?
2: Ну, иногда, как девочки, да, такие бывают с подковырочкой, что, ну, так в разговорах она, конечно, относится, ну, любит его, и как к старшему брату относится. Что-то где-то, если мы с ней в магазине, там, чупа-чупс, она все, вот, Артемке купить надо, вот, взять надо, это, как-то думает о нем.
1: А он про нее что вообще говорит, когда разговариваете?
2: Ну, он даже вот как-то сказать, даже как будто слышать про нее не хочет. Если они дома вдвоем, когда звонишь, узнать, как дела, как что, что делаешь, он там то ли в ноутбуке, то ли что. Я говорю, что дочь там делает? Он говорит, я не знаю, она там где-то. То есть...
1: Угу. Ну, не знаю, она там где-то, это не то же самое, что слышать не хочет.
2: Может, не покормить ее, может, сам покушать пойти и ее не позвать как-то. Ну, вот такое какое-то наше.
1: Угу. Ну, агрессии, если она к нему не проявляет, нету. То есть он там любви особо я не слышу, но и как бы и нападения нет. Или есть?
2: Ну, агрессия то, что вот, я говорю, подойдет, что-то спросит, Артем, там это, уйди от меня, не трогай меня, отстань от меня, вот так вот всегда на отмашку.
1: Угу. Пу-пу-пу-пу. Здесь, конечно, надо сильно подробно разбираться, что у вас там на самом деле происходит, но вот если в общих чертах и о чем сегодня говорить, 17 лет, взрослый уже, достаточно взрослый, и для него надо четко развести две вещи, а потом для себя, что относиться он может как угодно. Любить, не любить, презирать, не презирать, там все, что любое отношение он имеет право на самом деле, он не должен каким-то образом к ней относиться. Нам бы хотелось, но он не должен. Но вести себя надо в определенных рамках. Вот и все. То есть она его может невероятно раздражать, там, все что угодно, бесить. Он может считать ее какой угодно, но физически толкать запрещено однозначно. Это просто косяк, залет, там, все что угодно. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса, что он тоже может с собой не очень справляться и не знать, а что еще можно сделать. Потому что если, например, он приходит к вам и говорит, она меня достает, вы говорите, ну чего, она же маленькая, она тебя любит, она сестра, ну там чуть прояви терпение. Да? Есть такие разговоры?
2: Ну есть, да, конечно.
1: Угу. Вот, у него уже не хватает, например. И здесь задача, если он запросил, он, если он пришел и сказал, и если он запросил, да, что она меня достает, пойти ее и вынуть, да, и занять, отвлечь, не доводить ситуацию. Потому что у него там, походу, за время много достаточно напряжения накипело. Сейчас я еще пару мыслей по этому поводу скажу. То есть ему нужен как бы выход. У него сейчас выход или супервзрослое поведение, идеальная саморегуляция, или уже я себя не контролирую. Вот, должно быть что-то среднее. Если я себя сейчас не очень контролирую, то я могу там, да, сказать родителям, и они ей займутся. Вот, не я. Вот. Ну, или ему нужно разрешение, там, о ней не заботиться в этот момент. Да, что вот, ну, если не сложилось, если конфликт, если бесит, чтобы не доводить до насилия, ну, оставь сама, она поест там из этой серии. Вот. Потому что наверняка на нем, как на старшем, еще есть какой-то ряд обязанностей по заботе, что может давать дополнительное, достаточно большое количество напряжения, что она и так меня раздражает, а тут я еще должен, и я буду делать это на отвали, и вы претензий ко мне не предъявите, потому что она меня достает. Ну, в общем, там очень сложный микс получается. Вот. И я бы еще на эту ситуацию посмотрел вообще с точки зрения процессов. Как они пересекаются, когда они пересекаются, в каком состоянии они пересекаются. Потому что он учится в колледже, он кучу времени, да, там занят, потом он приезжает, у него есть какая-то работа, какие-то дела, какие-то домашние задания, да, а потом он, скорее всего, отдыхает. Вот у него такой цикл. И посмотреть, во-первых, какой на самом деле цикл, во-вторых, в какой момент они пересекаются и в каком оба состоянии в этот момент. Потому что, ну вот вы рассказали пример, он там что-то доделал, пошел в свою комнату, а там она болтает с подружкой. Ну я себе представляю, как 10-летние девочки болтают с подружками. В общем, нужно очень много любви и терпения, чтобы это слушать. А если я пришел в комнату, которая как будто моя, да, он же один в ней спит. А там она и уходить не хочет. Скорее всего, он ей сказал пш, кыш, да, то, ну, тут, ну, прям напрячься можно. Вот, и дальше... Ага. Скажите.
2: Не, просто хотел сказать, у него отношение к ней такое, как старший брат, командное. Такое, он как будто... Она должна его слушаться, подчиняться. То есть, почему ты не спишь, иди спи, иди что-то делай. Вот у него что-то командное такое. То есть,
1: наверное, это у всех старших брат... такое есть, они так себе понимают власть.
2: Она, естественно, она его не слушает. Я ему пытался объяснить, что она такой же ребенок, как и ты для нас, и поэтому вот ты... Как бы она, естественно, родители должны слушаться.
1: Ну, тут два варианта.
2: Тебя должна слушаться, но не так, чтобы это...
1: А-а-а. Вот здесь очень важный момент с вот этой властью, потому что если ему вручается забота о ней, если она вручается, то должна вместе с ней вручаться и власть официально. Да? Если условно она остается на его попечении, у него должна быть возможность сказать «это делай, это не делай». Иначе это какая-то, ну, как можно ответственность нести? Вот.
2: Ну, она слушает его, слушает так, но иногда огрызается. То есть, если, например, мы разрешили там ровно до 9 посидеть телевизор, посмотреть, а он раньше ее гонит спать, она, естественно, мне разрешили, вот не пойду. Такое. А так, да, так слушать все равно.
1: Ну, супер.
2: Может психануть пойти, но пойдет спать, например.
1: Угу. И вот с ним, на самом деле, здесь интересные взрослые разговоры про границы власти, про основания власти, про то, как забота и власть связаны. То есть здесь в моменте у вас есть просто, у них есть набор ситуаций, в которых случаются конфликты, и эти ситуации конечны. То есть это реально конкретный очень набор. Я бы их прям собрал. И такую инструкцию для себя и для них на случай каждой ситуации бы сформировал. А вообще, если сын в это включен и вовлечен, то это прям серия взрослых разговоров. У меня тоже старший младшего воспитывает. Они оба помладше, чем ваши, но при этом у нас с ним очень четкая позиция. Я говорю, что воспитание и возможность требовать очень связано с заботой и любовью. Если ты любишь и заботишься, у тебя появляется какой-то кредит на влияние. Не любишь, не заботишься, не появляется. Вот. И мы с ним про это периодически обсуждаем, уточняем, какая ситуация, под какую категорию подходит. А уж в 17 лет вообще сам Бог велел это делать не в воспитательных целях, а как раз в целях там, большего взросления. Вот. Так что пересмотреть все ситуации с точки зрения процессов и так типологизировать их, и посмотреть, где можно дать конкретные инструкции, развести в ситуациях, где они конфликтуют на ровном месте, из серии «он устал, она по телефону там собралась болтать», вот, ограничить власть или официально ее вручить в некоторых моментах и разграничить его переживания и его поведение. Вот примерно такой набор для братьев и сестер. Спасибо большое за вопрос. 495-728-7171. Продолжим через несколько минут.
0: Трудности перехода.

0: платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
3: Международный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки. Бал кукол Москва. Выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. Бал кукол Москва. Со 2 по 4 октября. Ждем вас. Москва. Метро Белорусская. Тишинская площадь, дом 1. ТВК Тишинка. Билеты на сайте balkukol.ru. 0+.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
5: В Москве 18:30.
6: Новости.
5: Анатолий Молчанов, здравствуйте. Кадровые проекты для участников специальной военной операции доказали свою эффективность и должны развиваться при поддержке региональных властей, как и в целом инструменты реабилитации, трудоустройства и правовой поддержки ветеранов СВО, заявил Владимир Путин в режиме видеоконференции на встрече с избранными главами регионов. Президент на встрече поздравил их с победой на выборах и подчеркнул, что опора ветеранов спецоперации стала неотъемлемой частью кадровой политики на всех уровнях власти, в том числе благодаря федеральной программе кадровой подготовки «Время героев» и ее региональным аналогам. Владимир Путин отметил стойкость и мужество российских бойцов в зоне СВО и отметил, что они должны служить важнейшим моральным ориентиром для всех, кто работает в сфере государственного управления, заявил президент.
7: Победители были определены в первом туре существенным перевесом. Безусловно, такой уровень поддержки в первую очередь означает еще большую ответственность. Люди, наши граждане, по факту дали свою оценку тем результатам, которых вы уже добились, и заявили, что рассчитывают на продолжение взятого курса и в стране в целом, и в их регионах, родных городах и поселках. Очень важно оправдать полученное доверие. Вместе со своими управленческими командами планомерно и с полной самоотдачей трудиться в интересах людей. Всегда слышать их надежды и чаяния, постоянно получать обратную связь, в том числе за счет диалога со всеми фракциями, представленными в региональных парламентах, с общественными и волонтерскими объединениями. И, конечно, важнейшим моральным ориентиром для всех, кто работает в сфере государственного управления, должны служить стойкость и мужество наших бойцов в зоне специальной военной операции.
5: Общей задачей глава государства назвал дальнейшее укрепление суверенитета России. Речь идет как об обороноспособности и безопасности, так и о наращивании собственных промышленных, научных и технологических компетенций. А создание устойчивого социально-экономического прогресса значит демографического развития и повышения качества жизни. Владимир Путин, сегодня выступая на первом пленарном заседании Госдумы 9-го созыва, также отметил, что эффективность власти зависит от того, насколько она отвечает запросам общества. Российское законодательство должно соответствовать требованиям времени, а также устремляться в будущее, чтобы предоставить гражданам наилучшие возможности. Владимир Путин рассчитывает, что в Госдуме ключевые для страны решения будут приниматься консолидированно при поддержке всех партий депутатов. В своем выступлении глава государства назвал среди задач, которые стоят перед депутатами Госдумы, вопросы демографии и повышения благосостояния российских семей. Российские войска беспилотными летательными аппаратами сегодня поразили сухогруз с военными грузами для подразделений ВСУ в акватории Черного моря, заявили в Минобороны. Под контроль вооруженных сил России за последние сутки перешли Шабельное в Харьковской области, Толстодубово в Сумской области и Егоровка в Запорожской области. Вооруженные силы России за сутки также нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складом боеприпасов и радиоэлектронного оборудования. Потери киевского режима за сутки составили более 1500 военнослужащих в зоне спецоперации. Министр экономического развития России Максим Решетников прибыл на совещание группы 20, которая проходит в США, об этом сообщает ТАСС. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что не считает реальной угрозой применения России ядерного оружия против стран Балтии на фоне предупреждения Москвы о последствиях возможных угроз Калининградской области. Ранее посольство России в Бельгии заявило, что Россия предупредила НАТО и МИД Бельгии, что действия альянса вокруг Калининградской области и нагнетание обстановки резко повышают риск прямого вооруженного столкновения, и заявила о готовности применить весь имеющийся арсенал для защиты своей территории. При этом Рютте подтвердил, что НАТО действительно получило обращение России и уже отреагировало на него. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
5: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность без осадков, днем 14 градусов тепла. В российской столице сейчас около 15 градусов, ночью похолодает до 5-7, завтра днем без осадков и максимум плюс 13 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Административный совет Европейской конфедерации футбола на Генеральной ассамблее принял решение допустить мужскую и женскую сборную России до соревнований под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола. Решение распространяется как на классический, так и на пляжный волейбол. Условия участия российских команд Европейская конфедерация волейбола определит позднее. Ближайшим официальным стартом, в котором смогут принять участие сборные России по классическому футболу, является Лига наций. Спортивный арбитражный суд все еще не получил апелляцию на решение Международного союза конькобежцев отозвать нейтральный статус у российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КАС. Напомню, ранее сообщалось о том, что КАС уже получил апелляции от фигуристов Кондратюка, Степановой и Букина. Президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри пожелала организаторам Международного форума «Россия. Спортивная держава» успеха в его проведении. Об этом сообщил министр спорта Российской Федерации и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Форум «Россия. Спортивная держава» пройдет в Красноярске 21-23 октября при поддержке правительства Российской Федерации и Минспорта Российской Федерации. Сегодня в регулярном чемпионате единой лиги ВТБ очередные матчи. На всем самом интересном сегодня Никита Загдай.
2: У команды из столицы Татарстана серьезные кадровые проблемы. Несколько игроков травмированы. На старте сезона уже «Уникс» уступил. Причем сделали это в противостоянии с «Пармой». И испортили тренерский дебют Милана Каракаша. Экс-помощник Велимира Пирасовича сейчас дебютирует в качестве главного тренера. И дебют получился неудачным. Команда уступила пермской «Парме». И это в некотором смысле сенсация. Не все защитные схемы в казанском «Униксе» работают исправно. И прежде всего в защите испытывают проблемы. Плюс Алексей Швед получил травму, перелом кисти, и ближайший месяц на паркет точно не выйдет. Но даже несмотря на это, «Уникс», конечно же, фаворит в противостоянии с дебютантом. И, конечно же, поклонники команды ждут от «Уникса» им только победы. «Динамо» Владивосток дебютирует. Есть легионеры, есть российские игроки. И команда последние годы успешно выступала в Суперлиге и сейчас готовится к дебюту. Самая большая проблема – это расстояние. Команда проводила сборы в Москве, играла товарищеские матчи. Не ярко себя показала в предсезонных поединках, но это уже официальный матч и совсем другая история. Сейчас «Динамо» Владивосток готовится покорять единую лигу ВТБ, команда с амбициями, и есть надежда на старт сезона, тем более с ослабленным соперником. Можно ждать чуда, но это только для самых оптимистичных болельщиков «Динамо».
1: Футбол. Главный тренер Галатасарая Окан Бурук планирует перестроить игру команды в атаке после паузы на матче сборных и изменить роль российского полузащитника Алексея Батракова. Как сообщает издание «Фанатик», Бурук рассматривает возможность использования Батракова в роли десятки перед двумя опорниками. Цель состоит в том, чтобы эффективнее использовать креативность, качество передачи и угрозу воротам со стороны российского футболиста. Шахматы. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий поднялся с 23-го на 21-е место в новой версии рейтинга FIDE. Рейтинг по-прежнему возглавляет норвежец Магнус Карлсон. Россиянин Дмитрий Андрейкин 25-й. У женщин лидером мирового рейтинга остается китаянка Хоу Ифань. Россиянка Александра Горячкина с 7-й строчки переместилась на 5-ю. Полина Шувалова 10-я. Екатерина Лагно 11-я. И пока это все новости спорта.
3: Театр HD представляет на большом экране легендарный спектакль «Гамлет Калаш» со сцены Московского театра наций. Во всех ролях народный артист России Евгений Миронов. Спектакль о человеке, оказавшемся наедине со своим сознанием. Чудо передовых технологий и заоблачного актерского мастерства. Грандиозная работа режиссера Робера Лепажа. Необычное прочтение трагедии Шекспира в афише кинотеатров с 17 октября. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. 16+.

0: личности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый вечер, программа «Трудности перехода». Мы с вами говорим про подростков, а это значит, разговоры у нас эмоциональные, насыщенные, с большим количеством жалоб и непонимания. И это нормально, потому что быть родителем подростка, конечно, не самая легкая в мире задача. Звоните, жалуйтесь, я с удовольствием послушаю, помогу и поддержу. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Вы можете оставить свой вопрос письменно. А мы пока побеседуем с Натальей из Люберец. Наталья, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Добрый.
2: У меня подросток, через неделю будет ему 15 лет. Трудности начались в конце 7 класса. Полная апатия к учебе, вообще к жизни. Мог лежать, просто ничего не делать. Даже без гаджетов, смотря в потолок. Вот. 8 класс как-то, видимо, старые знания помогли. Он доучился, еле-еле выставили ему тройки. Вот, сейчас 9 класс, картина вообще усугубилась. Двойки никакие. Говорит, я все исправлю, одни обещания, учиться не хочет. Стараешься предлагать ему помощь, давай, мы репетитор, кто? Нет, я все сам. Говоришь, ну как же, действия твои говорят об обратном, что сам ты не можешь. Нет, не хочет ничего слышать. В общем, просто вот тупик, какая-то стена, что побудило его так, почему у него такой крен произошел, мы не знаем. Никаких вот стрессов очевидных, о которых мы бы знали бы с мужем, мы не знаем, он не говорит. Я бы не сказала бы, что он какой-то апатичный, нет. Вот. Не то, что он какой-то депрессия, просто вот равнодушие. Равнодушие, и авось как-то он выплывет. Вот такая вот у него на текущий момент установка. Это вот мое видение такое. Что делать? Мы не знаем. Просто руки у нас уже опустились. Учителя жалуются. Вот. Разговаривать с нами не хочет. Отстаньте, не лезьте. Это мои оценки. Вас вообще это все не касается. Все. Начинаешь как-то настаивать, и разговор приобретает более агрессивную форму. Ребенок один, ориентироваться не на кого. Ребенок в семье один. Ну, я бы не сказала, что он какой-то избалованный, нет.
1: А что у него в жизни вообще происходит, помимо учебы?
2: Знаете, секс и карате, он очень с интересом ходил, занимался, но вот как раз вот бросил тоже. Ну, там в середине 7 класса. Вот. Просто ни с того ни с сего, говорит, мне это неинтересно. Перестал заниматься, отходить. Ходил на кружок роботехники. Сейчас?
1: Да.
2: Сейчас человек не учится, просто вот.
1: Что не кроме учится, учебы?
2: Кроме учебы гулять, может ходить гулять. Гуляет. Что за компания, мы не знаем, просто подразумеваем, что это его одноклассники.
1: Уходит, вот. Гуляет, ну, с друзьями?
2: Вот, да, гуляет с друзьями, да, приходит, ничего. Говоришь, вопрос про уроки, не лезьте. Пришел, поел, какие-то естественные нужды справил и спать.
1: Угу. То есть он в школу ходит, после школы он все время гуляет,
2: да.
1: А уроками не занимается?
2: Не занимается. Угу. В школу ходит, ну как, мы это на работе, но учителя говорят, на первый урок не пришел, в последний ушел, в середину дня может сорваться, уйти какого-то урока. То есть
1: хорошо.
2: Застучаться, где, куда он бежит, почему так, почему же не может он сам организоваться? Ну, не может.
1: Ну, не хочет. А если помимо учебы, у вас вообще есть какой-то контакт, у вас или у папы, какая-то коммуникация?
2: Ну, есть, ну, почему, на отдых ездили вместе, но он, конечно, без интереса, и очень не хотел поехать. Предлагаешь ему лагерь, можно было восстановить, на лагерь его отправить. Нет, я не хочу, я там был, мне не понравилось. Вот как-то вот такое вот замкнутое пространство, дома поесть, попить, естественные нужды справить, пойти на улицу, вот и все. Как, нет никакой вот точки, вот, чтобы зацепиться. Нет, я не говорю, чтобы там настаивали вот учебу, что-то еще, какие-то интересы развивать. Не знаем, с какого бока подойти.
1: Ну, похоже, ни с какого вам бока не подойти сейчас. Я бы проверил вопрос, все ли у него хорошо с психическим, психологическим состоянием. Если удастся, я бы организовал встречу с психологом, чтобы понять вообще, как.
2: Никита, мы к психиатру ходили, к районному к психиатру ходили с октября прошлого года и до мая. Нам и клинический психолог делал, да, по моей инициативе. Ну, потому что не может такой быть крен резкий, мы не можем это принять вообще. Вот. Психиатр разговаривает с ним, он говорит, у меня все хорошо. Причем диалог у них происходил без нашего участия. Сначала
1: с октября по май это основания должны быть ходить к психиатру. Какой ты диагноз она ему поставила?
2: Диагноз рассудочный. Расстройство эмоций, поведенческого характера подросткового периода. Как-то вот так вот, если я не
1: ошибаюсь. Не депрессия?
2: Нет. Угу. Вот, клинический психолог проводил, и у него два раза у него было тестирование, и в заключении было написано, что у него там 80 баллов по какому-то тесту Векслера, что ли. В общем, я не знаю,
1: это мышление, это не имеет отношения к состоянию. Так.
2: Вот это вот. Ну, тоже там какие-то рекомендации общего характера. Вот. Но она говорит, что говорит, я вижу, что два раза было тестирование как раз вот в декабре и потом уже в мае. Думаю, что как-то вот терапия вот ему это поможет. Терапия назначали в очень маленьких дозах тиролиджен.
1: Какая-то
2: совсем
1: себе
2: маленькая.
1: Ну, вот. Даже если маленькая, да. Это значит, были основания.
2: Ну, так. Вот, и психиатр потом нам сказала наедине, она говорит, вы знаете, он говорит, что все хорошо, что у него никаких проблем нет, родители все выдумывают, у меня все вообще в жизни замечательно. Вот, вот так вот была, и она, в общем, не смогла она до него докопаться и что-то вот как-то найти. И последнее наше посещение было уже в июне. Вот, но там уже сменился психиатр, и врач говорит, ну, я, говорит, не знаю, что делать, говорит, не могу, говорит, дать вам направление в больницу для полного вот обследования головы.
1: Uh-huh.
2: Вот, в больницу мы не ложились.
1: Uh-huh. Ну, может, это было бы и не бестолково.
2: Не знаю, возможно, мы сделали ошибку, и надо было действительно его проверить. Может быть, у него там какие-то участки мозга заклинило. Я не знаю, это мое дилетантское видение проблемы. Не
1: Хорошо.
2: Знаю.
1: Может быть, без оснований психиатры такие препараты не назначают. Я бы вот здесь все-таки отчасти предположил, что что-то нехорошо ему. И поисследовал бы эту ситуацию дальше. Я что слышу важное? Смотрите, я сразу вам скажу, быстро эта ситуация не поменяется. Вам точно с кучей вещей придется смириться. Прям смириться на уровне чувств. Потому что вы сейчас воюете с ним, с ситуацией. Вы не согласны. Просто у вас очень много эмоций напряженных. И очень понятно, почему он дистанцируется и говорит, все нормально. Потому что очень тяжело в этом взаимодействии, скорее всего, как у тебя все плохо. И вам совершенно точно придется сбавить обороты по учебе, вообще от нее отключиться сейчас, вот до официального, до зимы, до февраля, прям официальное вам разрешение учебой не заниматься. Хуже уже не будет. Вот. У него и так сейчас достаточно плохо, при этом, если он захочет, я подозреваю, он соберется, ОГЭ сдаст, это не самый сложный экзамен в мире, вот, а заниматься исследованием его состояния и выстраиванием отношений, потому что у вас сейчас не на чем отношения строить, у вас, я подозреваю, любое взаимодействие с ним основано на вашей тревоге и на напряжении, что он ничего не делает, чтобы вашей тревоги стало меньше. Он не учится, не интересуется, не ходит, не идет на контакт, не внятно не объясняет. И все это напряжение, напряжение, напряжение и напряжение. Вот.
2: Согласна, да.
1: Вот. И вот ваша задача учиться выдыхать здесь и учиться, ну, просто про другое с ним вообще хоть как-то говорить. И на это понадобится прям время. Но, по большому счету, это все равно ваш единственный инструмент. Вы его никак иначе не замотивируете, не заставите, не заинтересуете, если он не будет готов вас слушать. Вот. Поэтому направления действий такие. Первое – это работа с собой. И вам, может быть, здесь нужен психолог для того, чтобы легче было с чувствами справляться, с амбициями проститься на какой-то момент, да, а они сейчас слишком вас давят, и ваши чувства и переживания. Второе, это все-таки завершить вопрос с исследованием его психического, психологического состояния. Это обследование, это другой психиатр, может быть, да, там коммерческий, это психолог, он, похоже, готов пока на эти вещи. Вот. И третье, это искать контакт вне разговоров про учебу. По учебе вообще старайтесь не говорить. Спасибо большое за вопрос, мы через пару минут продолжим.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. 11 управляющих компаний Вологда штрафованы за содержание контейнерных площадок. Как отметил глава города Сергей Жестяников, только за август и сентябрь им выписано 19 административных протоколов на общую сумму 220 тысяч рублей. Под штрафные санкции попали ТСЖ «Окружное шоссе 17» и ТСЖ «Технический 54», УК «КС» и УК «Управком», УК «Родной район» и УК «Диалог», ГСК «Роща» и УК «Мы вместе», УК «Ресурс» и УК «Жилкомфорт». УК «Жилстройсервис». На особом контроле у администрации города находится деятельность регионального оператора «Аквалайн». Происшествие. Заблудившийся грибник заночевал в лесу. 51-летний житель Сокольского округа пропал в лесу у деревни Осипихи. Мужчина ушел за грибами в воскресенье, 27 сентября. В тот же день стало понятно, что он заблудился, и были объявлены поиски. В выходной его искали 5.

0: получить кредит на реставрацию по ставке от 1% годовых. В Вологде введены новые меры поддержки для водителей автобусов. Для новых сотрудников ПТП-1 предусмотрена единовременная выплата в размере 30 тысяч рублей. Также возвращается компенсация за аренду жилья для работников, которые приезжают из других городов. Меры направлены на привлечение новых специалистов и поддержку сотрудников транспортного предприятия. Все ранее действовавшие меры поддержки также сохраняются. Заработная плата водителя автобусов на предприятии на сегодня составляет от 90 тысяч рублей. В ВАГУ открывается конструкторское бюро. В Вологодском госуниверситете начинает работу студенческое конструкторское бюро «Цифровой инжиниринг в машиностроении». Оно будет готовить инженеров для машиностроительных предприятий региона. Как отметил директор ИМЭИТ ВАГУ Александр Фролов, бюро создано, чтобы студенты осваивали профессию на практике. В их распоряжении графические станции, 3D-принтеры, средства 3D-сканирования, фрезерные станки с ЧПУ и интерактивное оборудование. О своем путешествии по ЮАР расскажет вологжанка. В трехнедельное путешествие по ЮАР длиной 5000 километров на машине через 6 городов приглашает областная библиотека имени Бабушкина в рамках проекта «Жизнь замечательных городов». Гидом виртуальной экскурсии станет общественный деятель, концертный организатор и руководитель благотворительной организации «Экологика» Любовь Пушкова. Встреча состоится 5 октября в 18 часов на Марии Ульяновой 1. Вход свободный.
1: Новости спорта.
0: Череповецкие спортсмены со всероссийских соревнований по грэпплингу привезли 16 медалей. В Самаре на коврах УСЦ «Грация» сошлись около 300 спортсменов из 23 регионов страны. Вологодскую область на соревнованиях представляли юные борцы спортивного клуба «Кузня», которые завоевали 10 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых медали. Так, Клим Сиранов завоевал 4 золота, 1 бронзу. 4 раза на верхнюю ступень пьедестала поднимался его брат Матвей, который по 2 раза становился лучшим в дисциплинах ги и ноу-ги. Еще 2 золотых медали в общую копилку принесла Василина Загорова. Загоскина. Воспитанники Центра боевых искусств взяли золото и бронзу всероссийских соревнований по кудо. Дмитрий Филинов стал победителем состязаний. Александр Карпушин замкнул тройку сильнейших на турнире в Иванове. Всероссийские соревнования на призы двукратного чемпиона мира Эдгара Коляна собрали более 400 участников из 25 регионов страны. Тренирует спортсменов Константин Жучков.
1: Года на маяке.
0: Завтра в Вологде череповцы обещают облачную погоду без осадков. Ветер северный, северо-западный 4-5 метров в секунду. Воздух прогреется лишь до плюс 10 градусов. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. Будет понемногу снижаться. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 19 часов.
2: Новости.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин выступил на первом пленарном заседании Госдумы 9-го созыва. Как заявил президент, наш народ не сломить и не запугать никому. Среди задач, стоящих перед парламентариями, президент отметил улучшение жилищных условий и благосостояние российских семей, особенно с детьми. Владимир Путин, выступая перед депутатами, также заявил, что участники и ветераны специальной военной операции, избранные в Госдуму, доказали свою преданность России на поле боя. Он также отметил, что система с мерами поддержки для бойцов специальной военной операции уже создана и работает, но ее нужно и дальше совершенствовать.
3: Символично, что в день воссоединения к работе Государственной Думы впервые приступают депутаты от наших четырех исторических регионов. Сегодня они в этом зале вместе с нами. Давайте поприветствуем наших, ваших коллег и их избирателей, которые пришли на участки для голосования, не испугались обстрелов и угроз, подтвердили свой исторический выбор и вновь доказали, что наш народ не сломить и не запугать никому.
1: Кадровые проекты для участников специальной военной операции доказали свою эффективность и должны развиваться при поддержке региональных властей, как и в целом инструменты реабилитации, трудоустройства и правовой поддержки ветеранов СВО, отметил президент. Владимир Путин в режиме видеоконференции сегодня также провел встречу с избранными главами регионов. Президент поздравил их с победой на выборах и подчеркнул, что опора ветеранов СВО стала неотъемлемой частью кадровой политики на всех уровнях власти, в том числе благодаря федеральной программе кадровой подготовки «Время героев» и ее региональным аналогам. Под контроль вооруженных сил России за последние сутки перешли Шабельное в Харьковской области, Толстодубово в Сумской области и Егоровка в Запорожской области, сообщили сегодня в Минобороны. По данным ведомства, также ведутся бои за населенные пункты Грачевка, Нестерная, Рубленная и Резникова Харьковской области. Кроме того, формирования противника уничтожаются в районах населенных пунктов Нефедовка, Николаевка и Хатния Харьковской области. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за контроль над поселком Приколотное. Подробнее о работе группировки войск «Восток» рассказал представитель армейского объединения Дмитрий Миськов.
4: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Егоровка Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков и бригады морской пехоты войск в районах населенных пунктов Чаплина, Никольского, Малиновки, Демурина и Коломийцев. ВСУ потеряли более 280 военнослужащих и 4 автомобиля.
1: Российские войска беспилотными летательными аппаратами сегодня поразили днем сухогруз с военными грузами для подразделений ВСУ в акватории Черного моря, заявили в Минобороны. Эвакуационный рейс эмиратской авиакомпании «Fly Dubai» из Саудовской Аравии с израильтянами на борту приземлился в Тель-Авиве. Рейс выполнялся на другом самолете, прибывшем из Дубая. Ранее пассажирский борт «Fly Dubai» подал сигнал о захвате. Позже он приземлился в Саудовской Аравии. Как сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании, все пассажиры в безопасности. По версии 12-го канала израильского телевидения, причиной инцидента стала драка между двумя пилотами. По некоторым данным, один из них был ранен ножом, а самолетом управляли пилоты из Арабских Эмиратов и Омана. По версии израильских СМИ, виновником инцидента был оманец. Именно он мог попытаться намеренно устроить авиакатастрофу. Этому помешал второй пилот, который, по информации канала, является гражданином Арабских Эмиратов. Бурых медведей хотят убрать из числа лимитированных видов, а регионам позволить оперативно принимать меры по регулированию популяции хищников. Об этом говорили сегодня на оперативном совещании у вице-премьера Дмитрия Патрушева. Нашествие медведей в российских регионах уже превратилось в настоящее бедствие. От встреч с агрессивными животными погибли уже 22 человека.
5: В частности, в трехдневный срок необходимо сформировать перечень субъектов, которым требуются дополнительные средства для регулирования численности этого хищника. К Кроме того, со стороны правительства России подготавливаются изменения в нормативную базу, которые позволят субъектам оперативно принимать решения в отношении регулирования популяции медведей. По данным государственного мониторинга, за последние 30 лет численность бурых медведей, которые являются основным видом России, выросла более чем в 2 раза. И сейчас их насчитывается более 300 тысяч особей.
1: Карта нападения медведя на человека растянулась от Камчатского края до Новгородской области. Регион-лидер по числу пострадавших и погибших от хищника – Красноярский край. 7 жителей Иркутской и Томской области также вошли в трагическую статистику. Изменить ситуацию позволит упрощение правил охоты на бурого медведя, которые сегодня и обсуждались на совещании. Например, сейчас количество лицензий жестко ограничено квотами на каждый регион. С 1 октября меняется срок уведомления МВД о осуществлении трудовой деятельности мигрантов в России на основании патента. Как сообщили в миграционной службе МВД, при осуществлении трудовой деятельности у физического лица иностранные граждане должны самостоятельно подать уведомление в территориальный орган МВД России в течение 2 месяца со дня получения патента, пояснили в управлении. Если же иностранец работает у юридического лица, то уведомление о заключении и расторжении трудового договора подаются работодателям в территориальный орган МВД в 3-дневный срок. Удобнее всего подать уведомление о трудовой деятельности иностранца через портал госуслуги, отметили в ведомстве. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБа, в Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность без осадков, днем 14-16 градусов. В российской столице предстоящую ночь столбики термометров опустятся до 5-7 градусов. Завтра днем в Москве 11-13, преимущественно без осадков. Атмосферное давление будет очень высокое для столичного региона и составит 763 миллиметра ртутного столба. Сейчас в Москве плюс 16 градусов.

0: Авторское прочтение на маяке.
1: Здравствуйте, меня зовут Наталья Способина, я писательница. И сегодня я вам прочту главы из своей книги «Истинное волшебство. Дар Кощея», вышедшей в издательстве «Миф». Глава 13. Добро пожаловать в... Стоило двери открыться, как Еве пришлось крепко зажмуриться, да еще прикрыть лицо локтем, потому что с той стороны лился яркий свет. «Вот это да!» – потрясенно воскликнула Лика, и Ева открыла глаза, все еще щурясь. За дверью была улица. Вот только это не было похоже на ухоженную территорию Российской Академии Волшебства. Раскинувшиеся просторы явно указывали на то, что это место находится далеко от цивилизации. От порога шла едва заметная тропка, протоптанная в высокой траве. Было видно, что пользуются ей нечасто. Тропинка терялась в бескрайнем поле, а далеко-далеко за полем темнел лес. За лесом в небо тянулась поросшая деревьями гора. Тропка была единственным признаком того, что здесь проходил человек. Впрочем, с уверенностью сказать, человек ли это был, Ева не могла. Несмотря на красоту пейзажа, лично ей хотелось вернуться назад в академию. Оглянувшись, Ева поняла, что они стоят у подножия другой горы, и дверной проем вырублен прямо в камне. Валера придирчиво оглядывал дверь и склон, будто пытался отыскать там какие-то механизмы. Лика стояла рядом с ним, обхватив себя за плечи, и хмурилась то ли от яркого солнца, то ли от своих мыслей. «И где мы будем искать Жарова?» – осторожно спросила Ева. И Валера, отвлекшись от своего занятия, оглянулся через плечо. «Понятия не имею. Наверное, они пошли туда». Он указал на тропку. «Она выглядит так, как будто по ней не слишком часто ходят», – заметила Лика. «Ну, скорее всего, здесь за последнее время прошли всего двое, Никита да Женька», – предположил Валера. «А может, Никита часто ходит туда-сюда?» – спросила Ева. «Не думаю, что ему позволили бы работать в академии, если бы знали, что он может ходить на эту сторону». «Почему?» – уточнила Лика. «Да потому что все выглядит так, будто все считают, что дорога между мирами закрыта. Ну, если верить в то, что она открывается только лунным светом, а сделать это может Кощей или Никита», – Валера хмыкнул. «В общем, думаю, дверь давно не открывалась». «Я надеюсь, это не тот мир, где живет Кощей?» – шепотом спросила Лика. В ответ Валера одновременно кивнул и пожал плечами. «Ну, то, что он существует, это факт. Так почему бы где-то не существовать месту, в котором он мог бы жить?» – резонно заметил он. «Да потому что это сказочное место!» – воскликнула Лика, и Валера на нее шикнул. «Я не хочу в сказочное место!» – уже тише добавила она. «Но у нас нет особого выбора», – утешил ее Валера. «Слушайте, мне кажется, рано паниковать», – заметила Ева. «Домовой сказал, что лунный свет открывает двери между мирами, и что он подвластен Кощею. Но он ведь не сказал, что эти двери непременно ведут в мир Кощея? Не сказал ведь?» Ева поняла, что из успокаивающей ее интонация превратилась в истеричную. Валера снова пожал плечами, а Лика простонала сквозь зубы нечто нечленораздельное. «Ладно, давайте для начала под дверь камень подложим, чтобы как с подсобкой не вышло», – предложила Ева и принялась искать подходящий камень. Действие помогало отвлечься от паники. Найдя камень размером с кулак, она отдала его Валере, и тот положил его на порог, оставив небольшую щель. «А что будет, если какая-нибудь зверушка туда забежит?» – спросила Лика. «Она же погибнет в этой вашей спирали вечности». «Лик, если не подпереть дверь, то погибнем мы. Я не уверен, что мы сможем ее открыть с этой стороны». «Да она и с другой стороны не откроется, если перед этим кто-то ее не откроет. Ты же слышал, мы пришли, потому что ее открыл Никита». «То есть домовому мы уже верим. Значит, и в Кощея верим», – насмешливо уточнил Валера. «Иди ты», – огрызнулась Лика и, демонстративно засунув руки в карманы толстовки, пошла по тропинке прочь от двери. Валера вздохнул и двинулся за ней. Ева бросила последний взгляд на дверь, за которой царил полумрак, и направилась за Валерой. Но стоило ей сделать несколько шагов, как порыв ветра ударил в спину с такой силой, что Ева, полетев кубарем, сбила с ног Валеру. Одновременно с этим пронзительно вскрикнула Лика, раздался ужасающий треск, и земля под ними содрогнулась. Где-то загрохотали камни. Ева никогда не бывала в горах, но о камнепаде подумала первым делом. Скинув голову, она поняла, что ее догадка верна. По склону возвышавшейся над ними горы, то тут, то там, поднимая пыль, катились камни. «Прячемся!» – закричала она и, вскочив на ноги, схватила за плечо Валерку. Тот попытался найти свалившиеся очки, но Ева изо всех сил потянула его за собой, назад, к горе. «Лика!» – кричала она, дезориентированная грохотом и пылью. «Лика, ты где?» Лика, бледная и испуганная, вынырнула откуда-то сбоку из облака пыли. Рванув к склону горы, они распластались по нему, спрятавшись под небольшим уступом. «Лицо закройте!» – успел крикнуть Валера, и Ева, натянув толстовку на нос, крепко зажмурилась. Наверное, камнепад занял не больше 5 минут, но Еве казалось, что они стоят тут вечность. Камень больно впивался ей в поясницу. Вокруг все грохотало, а гора за спиной дрожала, будто живая. Вдруг все успокоилось и наступила тишина. И этой тишине лучше всего подошло бы слово «мертвое», но Еве оно очень не нравилось. Валера рядом с ней пошевелился и сказал: «Стойте тут, я посмотрю, все ли закончилось». Что там мог увидеть лишившийся очков Валера, Ева уточнять не стала. Вместо этого повернулась к неестественно бледной Лике. «Испугалась? Я тоже». Она постаралась сказать это бодрым тоном, потому что Лика выглядела странно. «Там дверь закрылась», – убитым голосом сообщил отошедший на несколько шагов Валера. И Ева бросилась туда, где была дверь. Дверь оказалась не просто закрытой, ее вообще не было. «А как мы теперь обратно попадем?» – растерянно спросила Ева. Валера вскарабкался по насыпавшимся сверху камням и принялся водить руками по стене, в которой не было даже намека на еще недавно существовавший проход. «Нужно было какой-нибудь валун подложить», – с досадой сказал он, спрыгнув и отступив на шаг. Камень под его ногами покатился, и Ева еле успела подхватить Валеру под локоть. «Если бы мы подложили валун, меня бы вообще убило», – негромко сказала Лика. И Ева, повернувшись к ней, только тут заметила, что левая рука Лики висит плетью. «В тебя камнем попало», – ахнула Ева. Казалось, она едва сдерживает слезы. Ева на секунду представила, что камень мог попасть Лике в голову, и ее замутило. «Разве в сказках может быть вот так?» «Это я виноват», – Валера сморщился так, будто собирался заплакать вместо Лики. «Да никто не виноват», – едва слышно возразила Лика, баюкая поврежденную руку. «Просто дурацкое волшебство». Еве показалось, что по траве прошелестело эхо Ликиных слов. «Дурацкое волшебство». И ей стало не по себе. Папа всегда говорил о волшебстве с восторгом. Мама же его не просто не любила. Мама будто бы его боялась. И вот сейчас стоило Лике так сказать, как в голове Евы прозвучали слова, когда-то давно сказанные мамой. «С волшебством шутки плохи». Евина «почему» осталась тогда без ответа. Валера посмотрел на Еву, потом на Лику и выпалил, словно не мог держать эту мысль в себе. «Лик, пожалуйста, не нужно здесь так говорить. Мы все-таки в волшебном мире, и если мы вот так здесь кого-то обидим, то не сможем спасти Жарова», – загробным тоном подхватила Лика. «И не потому, что у нас нет плана, не потому, что мы не умеем открывать эти ваши дурацкие двери, и даже не потому, что сами двери исчезли, а именно из-за моих слов о волшебстве. Класс!» «Ну, пожалуйста!» – Валера сложил брови домиком. Видеть его без очков было непривычно. Лика закатила глаза. «Пойдем твои очки искать, а то Кощея при встрече от меня не отличишь», – сказала она и первая двинулась по тропе. «Можете руку как-то подвязать?» – робко спросил Валера. «Нормально, пройдет», – ответила Лика, не оборачиваясь. К счастью, радиус камнепада оказался не больше 10 метров, а примятая трава легко позволяла определить, докуда они успели дойти и где именно упал Валера. Минут 10 Ева с Валерой ползали по траве, приминая ее руками и пытаясь на ощупь отыскать очки. Но нашла их Лика, сидевшая среди пахучих голубых цветов и мужественно терпевшая боль в плече. «Валерка, замри!» – вдруг скомандовала она. «Слева от твоей коленки что-то блестит». Оказалось, что Валера чудом не раздавил собственные очки. Нацепив их на нос, он заметно повеселел и помог встать Лике. «Предлагаю пойти в сторону леса. Если здесь действуют законы сказки, то рано или поздно мы встретим кого-то из местных обитателей, которые нам помогут. Главное, им понравится. Ты дойдешь?» – спросил он у Лики и тут же добавил. «Я буду тебе помогать». Лика закатила глаза и пошла по тропинке первой. Несмотря на все случившееся, Ева поймала себя на мысли, что у нее поднимается настроение. В небе светило ласковое солнышко, но жарко при этом не было. День выдался ветреным, и волнующееся поле выглядело зеленым бескрайним морем. Ева с любопытством вертела головой по сторонам, но пейзаж был хоть и красив, все же довольно однообразен. Трава окружала их со всех сторон. Некошенная, душистая, пестрящая полевыми цветами. Руки сами собой тянулись нарвать трав и сплести венок. Что она и сделала, потому что путь предстоял долгий, а просто так идти было скучновато. Не то чтобы Ева была специалистом в плетении венков, но вдруг оказалось, что руки будто плетут сами собой, и венок получился ровный, красивый, как на картинах художников прошлого века. Она нацепила его на голову, и настроение поднялось еще сильнее. Однако спустя какое-то время Ева почувствовала неладное. Они шли уже не меньше часа, но лес, находившийся вдалеке, не становился ближе ни на шаг, словно недосягаемый остров в море, о чьи камни разбивается прибой. Так и волны, пускаемые ветром по высокой траве, будто бы докатывались и разбивались о стволы деревьев вдалеке. «Ерунда какая-то», – наконец сказала она, остановившись посреди тропинки. Лика тут же уселась в траву. Ева не последовала ее примеру только потому, что, казалось, присядь она и встать уже не сможет. Лишь теперь она поняла, насколько устала. «Вам не кажется, что лес ближе не становится?» – спросила она. «Зато гора явно становится дальше», – хмуро произнесла невидимая из высокой травы Лика. Ева машинально обернулась к горе и застыла. Она, конечно, понимала, что они прошли довольно много, но не настолько же, чтобы гора исчезла из виду. «А где гора?» – спросила она. «Да все там же», – вздохнул Валера, указав на гору, возвышавшуюся над по-прежнему недосягаемым лесом. «Да нет же, где та, из которой мы вышли?» Ева указала на бескрайнее поле позади них. Валера посмотрел на поле, потом на нее и осторожно произнес: «И это все там же?» Ева неверяще на него уставилась. Потом снова обернулась туда, откуда они пришли. Она могла бы заподозрить Валеру в неудачной шутке, но все они настолько вымотались, что вряд ли он шутил. «Ты видишь гору?» По изменившемуся лицу Валеры Ева поняла, что он гору видит. «А ты?» – после паузы спросил он. «А я вижу поле до самого горизонта». «А там?» – Валера указал на лес, к которому они шли. «Там я вижу лес, а за ним гору». «Одну?» – уточнил Валера, и Ева кивнула. «А вон там?» – продолжил допытываться Валера, указав направо. «Поле». «А там?» – он с испуганным выражением лица ткнул пальцем влево. «Поле, а ты?» «А что видишь ты?» – игнорируя Еву, обратился Валера к Лике. «За твоей спиной какие-то кусты вдалеке. Там, откуда мы идем, гору, а впереди только лес». «Приплыли», – выдохнул Валера и, запустив пальцы в волосы, уселся на тропинке. «Что это значит?» – спросила Ева. «В блуду попали», – пояснил Валера. «Он может нас этой тропкой до ночи водить, а на деле мы, возможно, ходим туда-сюда рядом с горой, от которой пытались уйти». «Но я не вижу никакой горы позади нас, а Лика не видит горы впереди». «Да потому что блуд создает миражи». «И что теперь делать?» – задала Лика резонный вопрос. «Да я-то откуда знаю? Если бы я знал, что мы сюда попадем, я бы подготовился. Воды бы взял как минимум, про местных жителей почитал. А так...» Валера устало махнул рукой и, откинувшись на спину, улегся на траву. «Эй!» Ева, подойдя, пнула его по кроссовке. «Мы не будем здесь просто лежать. Должен быть выход». «Ага, но его знает только блуд». «Так давай у него спросим», — пожала плечами Ева. «Просто спросим?» Валера так удивился, что даже сел. «А что, на этот счет существуют какие-то правила?» — уточнила Ева. «Без понятия», — пожал плечами он. «Я за», – поддержала Еву Лика. «По мне тут уже какая-то дрянь ползает». С этими словами она поднялась на ноги, что-то стряхивая с толстовки здоровой рукой. «Ну, спрашивай». Валера развел руками с таким видом, как будто именно он был этим самым блудом, и спрашивать нужно было у него. Ева огляделась вокруг. Кроме них в поле никого не было. «А где его искать?» – спросила она. «Без понятия». Валера так и сидел, разведя руки в ожидании представления. «А как он хоть выглядит?» «Без понятия», – радостно отозвался Валера. «Ну блин, а если он — это вон то, что Лика себя скинула и раздавила?» «Если бы Лика его раздавила, морок бы разрушился, и мы бы все увидели одинаковую картинку», — сообщил Валера. «Ладно». Ева сняла венок, потому что налаживать контакт с представителем другого мира, в то время как сам выглядишь по-идиотски, считала неуместным. Напялила венок на Валеру, но не на землю же бросать, а тот сидел ближе Лики, и, чувствуя себя очень странно, громко сказала: «Дорогой блуд, не могли бы вы нам помочь?» Валера прыснул в кулак, и Ева бросила на него убийственный взгляд. Не то чтобы она верила, что на ее призыв кто-то откликнется, но когда ничего не произошло, испытала разочарование. «Ты, видимо, неубедительно просишь», – едва сдерживая смех, заметил Валера. Ева прокашлялась и, показав ему кулак, сказала погромче: «Дорогой блуд, появитесь, пожалуйста». «А чё ж не появиться?» – раздалось у Евы за спиной, и она подпрыгнула от неожиданности. Глава 14. Встреча с блудом. Наверное, если бы Ева была одна, она умерла бы со страху. К счастью, рядом с ней стояли слегка обалдевший Валера и слегка испуганная Лика. «Зачем звала, красная девица?» – нагловатым тоном спросило существо, едва доходившее Еве до пояса. Блуд был похож на человека, только какого-то нематериального, что ли, будто сотканный из воздуха, трав и цветов. Казалось, ткни в него пальцем, и палец пройдет насквозь. При этом на Евиных глазах блуд сорвал травинку и засунул ее в рот. То есть рвать травинки он вполне мог. «Мы заблудились», – озвучила Ева очевидный факт. И блуд заливисто рассмеялся. «Ну так знамо дело, заблудились. А вы как хотели?» «До леса мы дойти хотели», – резко ответила Лика, и Валера посмотрел на нее неодобрительно. Но поскольку сам он не спешил присоединяться к разговору, Лика на его взгляд внимания не обратила. «Нам туда очень нужно». «Какой такой лес?» – спросил блуд, и они все обернулись в сторону леса. Вернее, в ту сторону, откуда виднелся лес еще 5 минут назад. «Ха! А нету леса! Ничего тут нету, болото одно!» Ева почувствовала, что теряет равновесие, когда под ее ногами тропинка вдруг просела и чавкнула. «Блуд не может вредить людям!» – серьезно сказал Валера, с укором глядя на человечка. «Откуда ты такой умный взялся?» – спросил блуд, и почва под их ногами стала еще неустойчивее. Ева почувствовала, как ее ноги засасывает в трясину. Она схватила за руку Валеру, тот ухватился за Лику, и они разом погрузились в болото по колено. Девочки синхронно взвизгнули. Попытавшись вытащить правую ногу, Ева почувствовала, как с нее что-то будто стащило кроссовку. Тут она вспомнила, что, оказавшись в болоте, нужно двигаться как можно меньше, потому что любое движение давало трясине шанс затянуть тебя быстрее. В голове со скоростью света стали проноситься картинки из курса ОБЖ по спасению человека из болота. И на всех этих картинках спасение организовывал кто-то, кто в трясине не находился. Наверняка они проходили способы спасения для тех, кто в это самое болото угодил, но городская девочка Ева Громова была уверена на 100%, что никогда в жизни не окажется в ситуации, когда эти знания ей понадобятся, и эту часть каким-то образом пропустила. «Блуд не может вредить людям», – уверенно повторил Валера. «Ну, этот как-то справляется, знаешь ли», – поделилась наблюдением Лика. В ее голосе звучали истерические нотки. «Я плавать не умею, если что». «В болоте и не придется», — сказала Ева и снова взвизгнула, когда перед ее лицом пролетела стрекоза. «Прекратите это», — потребовал Валера. «А мне не хочется». Блуд снова глумливо расхохотался. Он стоял в паре метров от них и при этом не тонул паразит. «Может, он этот страж?» — спросила Лика, игнорируя Блуда. «Нет». Валера попытался выбраться, но провалился до середины бедер. «Тут что-то не так». «Очень-очень не так», — подтвердила Лика. «Я не собираюсь умирать в болоте, которое и не болото вовсе. Эй, ты, прекрати это немедленно, иначе пожалеешь». «А что ты мне сделаешь, человечек?» Блуд в мгновение ока переместился к Лике. Это выглядело так страшно, и гибель казалась такой неотвратимой, что Ева закричала. «Ну-ка, отойди от нее!» Окрик ее прозвучал грозно, как будто она вправду могла что-то сделать. При этом сердце готово было разорваться, так сильно колотилось. «А вот что!» – ответила Лика и схватила человека за локоть левой поврежденной рукой, потому что за правую ее держал Валера. Ева почти ожидала, что Ликины пальцы пройдут сквозь Блуда, но существо неожиданно заверещало. «Отпусти! Отпусти меня! Я ничего плохого не сделал!» Лика отдернула руку и, покачнувшись, непременно упала бы, если бы Валера ее не подхватил. Поскольку второй рукой он держался за Еву, общие пляски привели к тому, что они втроем погрузились еще сантиметров на 10.
0: Авторское прочтение на маяке.

0: конфликтов – это про неспособность выдержать реальность. Мы очень часто боимся конфликтов, потому что нам кажется, что конфликты – это всегда обязательно ссора какая-нибудь, драка, война, битва. Нет, конфликт – это про определение и заявление границ. Вот страх конфликтов – это страх заявлять свои границы.
1: Сергей Насибян, психолог, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».
3: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
4: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: Москве 19:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин на встрече по видеосвязи с избранными главами регионов отметил, что им необходимо оправдать оказанное гражданами доверие. Особое значение в работе имеет взаимодействие с правительством, федеральными органами власти и координация между регионами. Выборы глав регионов прошли конкурентно, за голоса избирателей боролись представители различных политических партий, отметил президент. Глава государства также подчеркнул, что вся страна проходит сейчас через очень сложный, ответственный путь развития и укрепления своей государственности. Однако, по его словам, жители приграничья проходят через особый период, при этом они проявляют мужество и героизм. Президент особо подчеркнул, что страна перед ними в долгу.
2: На Белгородчине, ну и других приграничных территориях люди находятся под особым давлением. И мы перед ними в долгу. Надо все делать для того, чтобы оказать помощь и конкретным людям, семьям, бизнесу, возрождать утраченную или поврежденную инфраструктуру. Это большая очень работа. И правительство Российской Федерации будет ориентировано на то, чтобы решать эти задачи вместе с вами.
0: Ранее глава государства сегодня выступил на первом пленарном заседании Госдумы 9-го созыва. Как отметил президент, эффективность власти зависит от того, насколько она отвечает запросам общества. Владимир Путин также отметил, что необходимо слышать надежды граждан, получать обратную связь, в том числе за счет диалога со всеми фракциями, представленными в региональных парламентах, с общественными и волонтерскими объединениями. Механизмы движения этих целей заложены в национальных проектах, а успех их реализации бесспорно напрямую зависит от того, как идет работа на местах, прежде всего на региональном уровне, добавил Путин. Российские военные в ходе решительных наступательных действий в кольце окружения освободили населенный пункт Шабельное Харьковской области. В Сумской области освобожден населенный пункт Толстодубово. Подразделения группировки войск «Восток» также продвинулись в глубину обороны противника и заняли населенный пункт Егоровка Запорожской области, рассказали сегодня в Минобороны. Потери в ИСУ за сутки составили более 1500 военнослужащих в зоне спецоперации. Средства ПВО сбили 3 управляемые авиабомбы, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 768 беспилотников самолетного типа. Украина испытывает нехватку ракет-перехватчиков для противовоздушной обороны и столкнется с дефицитом зимой, поэтому европейским странам следует передать Киеву оставшиеся у них запасы. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Ранее в среду премьер-министр Болгарии Ромен Радев признал, что европейские страны больше не могут поставлять Украине необходимое количество средств ПВО, их запасы в этом отношении исчерпаны. По его словам, строительство новых производственных мощностей, в частности совместных предприятий по производству перехватчиков ПАК-2 в Германии, не поможет Украине в краткосрочной перспективе. Зеленский недавно признал, что ВСУ не могут сбивать баллистические ракеты из-за дефицита ракет ПВО. Минстрой предлагает сократить с 10 до 3 рабочих дней срок перечисления денег застройщикам со счетов эскроу после завершения строительства жилья. Как говорится в пояснительной записке к документу, это позволит изменить сложившуюся практику, когда банки перечисляют средства застройщику в последний день установленного законом срока. Минстрой указывает, что действующий порядок, при котором на средствах на счетах эскроу не начисляются проценты, фактически обеспечивает банкам возможность бесплатно фондирования за счет остатков на этих счетах в течение 10 дней. Предлагаемое сокращение срока не затронет права участников долевого строительства, поскольку объект недвижимости уже построен, передача объектов долевого строительства осуществлена, отмечает Минстрой. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центрофоба, в Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность без осадков, днем до 16 градусов тепла. В российской столице сейчас около 13 градусов, предстоящую ночь похолодает до 5-7, завтра днем 11-13 без осадков.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Административный совет Европейской конфедерации волейбола на Генеральной ассамблее принял решение допустить мужскую и женскую сборную России до соревнований под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола. Решение распространяется как на классический, так и на пляжный волейбол. Условия участия российских команд Европейская конфедерация волейбола определит позднее. Ближайшим официальным стартом, в котором смогут принять участие сборные России по классическому волейболу, является Лига наций. Сегодня в Кубке легенд состоялся матч 4-го тура. Локомотив победил Динамо из Ленинградской области 3-0 по партии. Новости хоккея. В регулярном чемпионате КХЛ сегодня очередные матчи. Автомобилист дома обыграл «Ладу» 3-1. Российский нападающий Миннесоты Кирилл Капризов и его соотечественник, вратарь Нью-Йорк Рейнджерс Игорь Шестеркин, вошли в десятку самых высокооплачиваемых игроков сезона в Национальной хоккейной лиге по версии журнала Forbes. Капризов занял 5-е место с доходом в 19 400 000 долларов. Шестеркин стал 9-м с доходом в 16 миллионов долларов. Нападающий Александр Соболев стал лучшим игроком футбольного «Зенита» в сентябре по итогам голосования болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба «Зенита». В прошлом месяце 29-летний форвард во всех 4 матчах питерской команды забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу. Глава Федерации футбола Португалии лично приехал на базу сборной, чтобы уладить конфликт между Криштиану Роналду и главным тренером. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду и главный тренер команды Жорж Жезуш провели личную встречу и разрешили недопонимание, возникшее после матча Лиги наций, сообщает Табола. По данным источника, встречу организовал президент Португальской федерации футбола Педро Пруэнса. Он специально прилетел в Мальме, где базируется национальная команда, чтобы уладить разногласия. 27 сентября сборная Португалии обыграла в гостевом матче Лиги наций команду Норвегии со счетом 2-1. Роналду весь матч провел на скамейке запасных. Впервые за 18 лет он не вышел на поле в официальной игре сборной. По данным Абола, Жезуш сказал Роналду, что выпустит его в последние 30 минут матча. Футболист уже разминался, однако на поле так и не появился. После финального свистка он сразу ушел в раздевалку, не скрывая разочарования и не поблагодарив фанатов. А потом не вышел на тренировку, что вызвало напряжение в команде. Криштиану Роналду 41 год. Пятикратный победитель Лиги чемпионов, он дважды приводил сборную Португалии к победе в Лиге наций и один раз на чемпионате Европы. В третьем туре Лиги наций португальцы 1 октября сыграют в гостях с командой Дании.
1: Спортивный арбитражный суд все еще не получил апелляцию на решение Международного союза конькобежцев отозвать нейтральный статус у российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КАС. Ранее стало известно о том, что спортивный арбитражный суд уже получил апелляцию от фигуриста Марка Кондратюка на решение отозвать нейтральный статус и от выступающих в танцах на льду Александра Степанова и Ивана Букина на отказ в его выдаче. Чемпион мира по дзюдо россиянин Матвей Коньяковский временно отстранен. Как сообщается на сайте Международного агентства тестирования, в допинг-пробе спортсмена обнаружили запрещенный препарат лигандрол. Отстранение отсчитывается с 10 апреля. Мы рассчитываем на объективное и всестороннее рассмотрение всех обстоятельств дела в соответствии с установленными антидопинговыми процедурами, отметил президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик. И пока это все новости спорта.
0: Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
3: Просто невероятно! Вы зарядили всех нас!
4: Вы свели с ума всех нас. Браво!
5: Возьми мою любовь!
6: Инопланетная, внеорбитная, потрясающая. Такой бархатный, такой богатый голос.
7: 100 баллов? Вау! Супер!
0: Новый сезон. Ну-ка все вместе. Каждую пятницу в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
8: Театр HD представляет на большом экране легендарный спектакль «Гамлет Калаш» со сцены Московского театра наций. Во всех ролях народный артист России Евгений Миронов. Спектакль о человеке, оказавшемся наедине со своим сознанием. Чудо передовых технологий и заоблачного актерского мастерства. Грандиозная работа режиссера Робера Лепажа. Необычное прочтение трагедии Шекспира в афише кинотеатров с 17 октября. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. 16+.
0: Маяк.
9: Авторское прочтение на маяке.
10: Здравствуйте, меня зовут Наталья Способина, я писательница. И сегодня я вам прочту главы из своей книги «Истинное волшебство. Дар Кощея», вышедшей в издательстве «Миф».
11: «С ним что-то сделали», стуча зубами то ли от боли, то ли от страха, сказала Лика. Ее голос звучал немного потусторонне. Он жил где-то вместе с другими, такими же, как он, потом какой-то человек, что-то яркое, сияющее, потом железо, клеймо.
10: «Хватит!» – взвизгнул Блуд. «Прекрати, человечек!»
11: «Его изгнали», – осенила Валеру.
10: «Поэтому он не соблюдает закон, по которому волшебные существа не могут вредить человеку напрямую».
11: «Да нет такого закона!» – все так же визгливо выкрикнул Блуд.
10: «Никаких законов вовсе нет! Ты глупый, слабый, никчемный человечишка! Из-за таких, как ты, все это и случилось!»
11: Стоило ему в ярости закричать, как Ева сообразила, что именно не давало ей покоя, кроме его мнимой нематериальности. Черты лица Блуда все время менялись, и она не могла понять, как именно он выглядит. Ярость будто забрала все его силы. Он разом сгорбился, словно его настиг приступ боли. Да, Еве было до смерти страшно, потому что вдруг оказалось, что кто-то может превратить твердую землю в болото. Но одновременно с этим ей стало нестерпимо жалко это существо. Блуд выпрямился, глядя в пространство. Болото вдруг захлюпало, вздыбилось, и Ева почувствовала, что проваливается в него по грудь. Рядом вскрикнула Лика. Блуд вдруг замерцал, и черты его лица стали меняться с такой скоростью, что у Евы закружилась голова.
10: «Он оставит нас здесь», – обреченно сказал Валера и сжал руку Евы под слоем липкой грязи.
11: «А тут ни одного дерева вокруг, и вообще непонятно, где это болото заканчивается».
10: «Эй, ты!» – крикнула Лика. «Останови это!»
11: Булькавшая вокруг жижа успела обрызгать Лику грязью, добавляя штрихов к ее воинственному виду. Все-таки Лика была очень храброй. Гораздо храбрее самой Евы, которая цепенела от осознания того, что ее засасывает все сильнее. С каждым вдохом, с каждым ударом сердца. Она открыла было рот, чтобы позвать на помощь, ведь если здесь есть Блуд, то может обитать кто-то еще, кто-то менее кровожадный. Однако, бросив взгляд на Блуда, заметила, что тот стал походить на калейдоскоп с бешено меняющимися картинками. А еще он вновь сгорбился, будто ему было очень больно.
10: «Чем тебе помочь?» – выкрикнула Ева вместо «помогите».
11: Блуд заискрился. Это было бы красиво, если бы не было так страшно. А потом сияние прекратилось, и Ева почувствовала, что на грудь перестала давить, а под ногами оказалась твердая земля. Ноги, пытавшиеся до этого нащупать опору в вязком месиве, подкосились, и она грохнулась на землю, все еще сжимая руку Валеры. Открыв глаза, Ева поняла, что лежит на траве, а тропинка рядом с ней выглядит так же, как и до появления Блуда. Приподнявшись на локтях, она с удивлением уставилась на абсолютно чистого Валеру. С Ликиного лица тоже исчезли потеки грязи. Да что там с лица? Их одежда была совершенно чистой, а на ногах Евы оказались обе кроссовки.
10: «Ух, спасибо!» – неверяще пробормотал Валера и выпустил руку Евы.
11: Лика сидела на земле, разглядывая свои джинсы, так будто видела их впервые.
10: «Спасибо!» – тоже подала голос Ева, и Блуд переместился к ней так стремительно, что она вздрогнула.
11: Несколько секунд он вглядывался в ее лицо. Его черты по-прежнему сменялись так быстро, что Еве хотелось зажмуриться, но она продолжала смотреть его глаза, менявшие форму раз в несколько секунд. Только цвет этих глаз оставался прежним, настолько черным, что зрачки, если они и были у Блуда, полностью сливались с радужкой.
10: «Я хочу снять проклятие. Ты можешь мне помочь, человечек?»
11: Ева сглотнула, не зная, что ответить. Правда заключалась в том, что помочь она не могла никак. Ей просто мимолетно захотелось как-то облегчить явные страдания этого существа. Но она не знала ничего ни об этом мире, ни о его обитателях.
10: «За что тебя изгнали?» – спросил Валера, садясь по-турецки рядом с ними.
11: «Я украл у Кощея яйцо жар-птицы», – едва слышно сказал Блуд и принялся озираться по сторонам, будто опасаясь, что их могут подслушать. Впрочем, небезосновательно. Трава здесь была выше Блуда, и притаиться в ней мог кто угодно.
10: «Зачем?» – удивленно спросила Лика.
11: «Плату мне зато предложили высокую». Блуд смотрел прямо перед собой невидящим взглядом.
10: «Я молодой был, о том, что дальше будет, не думал».
11: На некоторое время повисла тишина, а потом Блуд, будто очнувшись, повернулся к Лике.
10: «Что за сила в твоих руках, человечек?»
11: Лика разом поникла и, обхватив колени здоровой рукой, устроила на них подбородок.
10: «Я не знаю, это от бабушки. Я вижу прошлое волшебных предметов. И не только предметов, как оказалось».
11: «А ты лишь видишь или можешь то прошлое менять?» В голосе Блуда прозвучала такая надежда, что Еве снова стало его очень жалко.
10: «Прошлое не может изменить никто», – сказал Валера. «Но ошибки ведь можно искупить, во всех сказках об этом говорится».
11: «Я не знаю, как искупить то, что совершил человечек. Яйцо из гнезда жар-птицы в замке Кощеевым не мог забрать никто. Уж сколько богатырей там свои головы сложили, сколько диковинных тварей туда подсылали. Только дойти до гнезда мог лишь тот, кого дорога ни в ту сторону не уведет, да ловушками не обманет. А кто может любой путь найти, как не Блуд? Из моего рода никто не согласился, как я после узнал. Ну, а я на посулы соблазнился. Хозяйка убеждать умела. Вот мы с ее сыном и уговорились, что я ему яйцо из замка вынесу, а она меня на ту сторону проведет. Мне отчего-то тот мир краше нашего казался. Не хотел я жить, как мои родичи. Думал, мир посмотрю, свои порядки там заведу. Я же там один такой буду. На ту сторону это вон туда? Валера указал на гору, из которой они вышли. Гора, вот чудеса, стояла на месте. Блуд кивнул. А дальше что было? Лика зыркнула на Валеру, чтобы он не смел перебивать. А дальше я попался. Жар птицы-то не спит никогда. Я об этом знал и выбрал время, когда она к водопаду у белой скалы на зорьке летает. Вот она улетела, я яйцо из гнезда забрал, да сюда поспешил. Только жар птица беду почуяла, а ее с пути не собьешь, не заблудишь. Хозяйка сама из горы вышла меня до сына своего с яйцом встретить. Только жар птица сына ее в камень обратила. Хозяйка испугалась, в горе спряталась, жар птица за ней в гору метнулась, верно думала, что яйцо уже у нее. Проход за ними и закрылся, а я так с яйцом и остался. Как жар птица в горе сгинула, так яйцо погасло. Раньше-то у него скорлупа светилась. Видно, потому Кощей его и не учуял. Я у родичей схоронился. Только их не обманешь. О том, что у меня яйцо жар-птицына, они не прознали. Но за то, что я себя выше прочих возомнил, да сбежать попытался, род меня проклял. Вся моя жизнь теперь — это служба Еге да уход во тьму. И тьма эта с каждым годом все ближе и ближе. Скоро меня совсем не станет. А потом тот, кто будет вместо меня, обратится дорожной пылью. «А где теперь яйцо?» — шепотом спросила Ева, и Блуд с досадой на нее посмотрел. Черты его лица вновь замигали быстро-быстро. С кряхтением он достал из-за пазухи тканевый сверток и показал овальный камень с одним заостренным концом. «Так его нужно просто вернуть Кощею», — сказала Ева. «Что ты?» Блуд испуганно замотал головой и поспешно спрятал яйцо обратно за пазуху. «Так у меня хоть плохонькая, да жизнь. А что Кощей со мной сотворит, коль правда узнает, даже думать не хочу. Коли бы жар птица не сгинула, я бы яйцо ей отдал». «И тогда родовое проклятие спадет?» — уточнила Ева. Блуд медленно кивнул. Черты его лица на миг застыли. Перед Евой стоял очень молодой и очень печальный маленький человечек с черными-черными глазами. «Жар птица там не сгинула», — подал голос Валера, и Блуд встрепенулся. Его черты вновь начали меняться. «Почем знаешь?» «Мы ее видели», — сказала Лика. Ева, согласно кивнув, добавила. «Она спит». «Как это спит?» — забеспокоился Блуд. «Жар птица никогда не спит. Вы не про нее, видно, сказываете». «Ну, может, их, конечно, несколько?» – неуверенно пожал плечами Валера. «Жар птиц? Да она одна в целом свете, человечишка!» – рассердился Блуд. «Давайте мы поможем вам вернуть яйцо жар птицы!» – предложила Ева, и Лика на нее вытаращилась, а потом покрутила пальцем у виска. «А как вы откроете путь?» – прищурился Блуд. «Мы найдем способ», – твердо сказала Ева, понятия не имея, откуда в ней проснулась такая уверенность. «Только нам сначала нужно найти нашего друга. Вы нам поможете?» Блуд насупился, глядя на нее из-под лобья. В траве оглушительно стрекотали сверчки, жужжали пчелы, по ярко-голубому небу скользили белые, будто нарисованные облака, ласково светило солнце, но все это больше не поднимало настроения. Ева как-то разом вспомнила, что они вообще-то в безвыходной ситуации, до сих пор не нашли Жарова и понятия не имеют, куда идти. «Я отведу вас к нему, человечки», — наконец глухо сказал Блуд. «Отлично», — обрадовался Валера, — «спасибо. Только путь на свою сторону вы не откроете. Для того лунный свет нужен, а он в замке Кощея. Но из замка Кощея живым обратно дороги нет. Так уж повелось». Блуд говорил тем тоном, каким рассказывают сказки. И от его голоса у Евы по спине бежали мурашки. «Класс!» – подытожила новую информацию Лика. «А вы сможете нас оттуда вывести?» Судя по лицу, Валера пока еще не потерял надежду на сказочный финал. «Я не знаю, останусь ли завтра с собой, человечек. Но если вы нам поможете, то сможете вернуть яйцо жар-птицы», – радостно улыбнулся Валера. «И все ваши беды закончатся». «Или начнутся еще большие», — огрызнулся Блуд, и Валерина улыбка погасла. «Посмотри в мои глаза, человечек. Глаза моих родичей прозрачные, как ручей. А это...» — Блуд в ярости указал на свое лицо. «Глаза проклятого родом. Они видят тьму и порождают тьму. Мне нельзя верить. Мне никакие законы не указ. Я могу любого человечешку хоть утопить, хоть в лапы зверя дикого завести». Черты его вновь замигали. Но где-то там, за сотнями сменявшихся личин, Ева все еще могла видеть грустное юное лицо. Наверное, поэтому она протянула руку и коснулась руки Блуда. Его кожа оказалась неожиданно теплой и вполне материальной. Он вздрогнул и уставился на Еву свирепым взглядом. «Мы обязательно найдем способ снять ваше проклятие. Мы вернем яйцо жар птицы, и ваши глаза снова станут прозрачными, как ручей». Ева не знала, возможно ли это, но ей очень хотелось верить в счастливый конец их сказки. Она немного боялась, что Лика своей обычной резкостью все испортит, но та неожиданно сказала: «Да, потому что тьма полный отстой, будем из нее выбираться». Черты лица Блуда все еще мелькали, но Еве вдруг показалось, что его истинное лицо стало появляться чуть чаще. Если это и был обман зрения, Ева предпочитала обмануться.
9: Авторское прочтение на маяке. Маяк.

0: Маяк. 12 и 13 октября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров продолжат уникальный цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе 12, 13, 14, 15 симфонии и второй концерт для скрипки с оркестром. Солист Павел Милюков. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва. 6+.
1: Отправляясь в прошлое, подберите в фонотеке музыку соответствующей эпохи из рекомендаций путешественникам во времени. Научиздат, 1984 год.
2: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Из дневника.
3: 6 декабря 1928 года. Женщина везла салазки. На них вверх дном стояла новая, купленная на базаре кадушка. На кадушке сидела девочка. Вдруг почему-то кадушка с девочкой упали. Кадушка в одну сторону, девочка в другую. Девочка не ушиблась, но когда мать подошла и спросила: «Ты ушиблась?», она, конечно, заплакала. Не от ушиба, а от обиды на кадушку. Плакала и показывала на нее рукой. Мать догадалась, подошла к кадушке, наказала ее рукой, и девочка засмеялась.
2: Михаил Пришвин.

Кажется, весь запас его красноречия исчерпался по окончании рассказа о яйце жар-птицы. История с яйцом выглядела малоприятной сама по себе, но отдельно Еву напрягало то, что волшебство опять выходило не совсем таким, каким она представляла его всю свою сознательную жизнь. Под сень деревьев они вошли в молчании. Блуд шел первым, постукивая по земле невесть откуда взявшимся корявым посохом. За ним шла Лика, потом Валера, а Ева замыкала шествие. «Валер!» – шепотом позвала Ева, и тот обернулся. «Можно вопрос?» – Валера серьезно кивнул. «Он говорил, что кражу яйца заказала хозяйка, и вышла она из горы». «Я ничего об этом не знаю», – покачал головой Валера. «Понимаю, что ты думаешь на хозяйку Медной горы, но я ума не приложу, зачем-то и могло понадобиться яйцо жар-птицы. У нее самоцветов полно, там сокровища несметные». «А ты их видел?» – заинтересовалась Ева. «Да нет, конечно, ты что? Разве мужчину туда пустят?» «Но бабушка видела. Она мне с детства про них рассказывала». «А меня еще смущает, что жар-птица до сих пор в академии. Она ведь могла улететь, чтобы жить на воле, или попытаться вернуться, когда поняла, что яйца там нет». «Лучше спроси, почему она спит, если в принципе не спящая», – подала голос Лика, которая, оказывается, прислушивалась к их разговору. «Может, ее околдовали?» – уже громче предположила Ева. «Жар-птицу нельзя околдовать, человечек», – сообщил Блуд. «Волшебством ни одного из высших не возьмешь». Ева не поняла, что он имеет в виду под высшими, но спрашивать было неловко. Блуд все еще не вернулся в доброе расположение духа, а Ева слишком хорошо помнила, как давит на грудь холодная трясина. «А сколько всего высших существ?» – к счастью, спросил Валера. «На твою погибель хватит», – отрезал Блуд. Лика фыркнула, но как-то испуганно. Ева сказать ничего не успела, а вот Валера спокойно заметил. «Если мы погибнем, то ты так и останешься изгоем, а я им так и так останусь», – проворчал Блуд. «А зачем же ты тогда решил указать нам путь?» – спросила Лика. «Да скучно мне тут одному, а вы хоть плохонькая да компания». Ева с Валерой встревоженно переглянулись. Блуд передумал помогать или решил, что их затея лишена смысла? Тогда куда он их ведет? Ответа ни на один из этих вопросов не было. Минут через 10 неспешной прогулки неожиданно над головой что-то ухнуло, заставив их метнуться в разные стороны. Лика, ударившись поврежденным плечом о ствол дерева, выругалась сквозь зубы, а Валера, оказавшийся вместе с Евой в зарослях какого-то колючего кустарника, выдохнул. «Фу ты, блин, сова!» Таких сов Ева не видела ни разу, хотя бывала не только в московском зоопарке. Сова была темной, ушастой, с огромными и круглыми, как блюдца, глазами. Она сидела неподвижно и казалась чучелом. Но стоило Еве пошевелиться, как сова крутанула головой, и по лесу вновь пронеслось уханье, будто десятки ее собратьев подхватили этот звук. «Почему она так на нас смотрит?» – шепотом спросила Лика. «Это глаза и уши бабы-яги», – также шепотом ответил Блуд и добавил. «Идемте, в лесу на одном месте долго стоять нельзя». «Почему?» – спросил Валера, помогая Еве выбраться из куста и отцепить от колючек косу. Сова, свернув голову на 180 градусов, принялась следить за ними немигающим взглядом. «Потому что нечего в этих местах человечкам делать», – произнес Блуд. «За что вы так ненавидите людей?» – поежившись, спросила Ева. «А за что вас любить?» – тут же откликнулся Блуд. «Что хорошего хоть один из вас сделал для мира? Насчет вашего мира не знаю, а вот в нашем…» – начала Ева и замолчала, потому что придумать, что хорошего для волшебных существ сделали люди в ее мире, так и не смогла. Отчего-то вспомнились искусственно выведенные соловей-разбойник и водяной, которых превратили в неразумных домашних животных. «То-то же», – удовлетворенно сказал Блуд и пошел еще быстрее. Лес стал гуще. Если раньше по тропинке можно было спокойно идти, то теперь кое-где приходилось пробираться через поваленные деревья и отводить от лица ветви. Первой не выдержала Лика. Она повернулась к Валере и, потирая травмированную руку, прошептала. «Кажется, он ведет нас куда-то не туда». «А у нас вообще здесь нет никакого туда», – устало ответил Валера. «Мы в сказке, Лик, и чтобы куда-то здесь прийти, мы должны воспользоваться помощью волшебных существ. Но вспомни любую народную сказку. Герой идет туда не знает куда, а ему помогают и указывают путь». «Ага, а герой отдает что-то взамен», – заметила Ева. Блуд успел отойти на приличное расстояние и теперь остановился, чтобы их подождать. Его одежда, на лугу напоминавшая по оттенку травы и цветы, сейчас выглядела так, будто он с ног до головы был покрыт мхом, что делало его едва заметным среди деревьев. «Мы обещали ему помочь», – сказал Валера. «Но беда в том, что мы понятия не имеем, сможем ли выполнить это обещание», – зло сверкнув глазами, прошипела Лика. «У нас все равно нет другого выхода», – развел руками Валера и, обойдя Лику, пошел догонять Блуда. «Мне тоже все это не нравится», – призналась Ева в ответ на Ликин взгляд. «Мы пришли!» – крикнул издали Валера, и уханье сов вновь разнеслось по лесу. Стоило им выбраться из-за деревьев, как они оказались на краю небольшой поляны. Справа виднелось то ли заросшее озеро, то ли болото. Слева росла корявая яблоня, выглядевшая на фоне дубов совершенно неуместно. А на противоположном краю полянки стояла... «Да ладно! Настоящая? На курьих ножках?» Для человека, который ненавидит волшебство, в голосе Лики было слишком много восхищения.

0: сравнение с домом на детской площадке почти такая же была, только меньше. Лика направилась к избушке, возле которой уже стояли Валера и Блуд. «И прям как в сказке, к лесу передом, а к нам задом», – заметила Ева, не спеша разделять восторг Лики. Она подозревала, что в отличие от той избушки, по которой лазила Лика в своем беззаботном детстве, к этой прилагалась Баба-Яга. «Вы уверены, что это хорошая идея?» – спросила Ева, нервно оглядываясь по сторонам. Вблизи избушка выглядела, мягко говоря, негостеприимно. Бревна растрескались от старости, крыша перекосилась, на стене под стрехой висел череп какого-то крупного животного с намотанными на него разноцветными нитями. А еще на полянке было так сумрачно, будто пока они шли по лесу, успел наступить вечер. «Я не уверена», — сказала Лика, — «чё-то вблизи она мне не нравится». «Ну, если Женька там, то нам придется войти», — нервно заметил Валера, разглядывая избушку. «А он там?» Ева повернулась к Блуду и заметила, что черты его лица опять бешено мельтешат. «Там человечек». Нехотя, будто против воли, ответил Блуд. «Нужно только с Егой поладить». «А вы уверены, что она договороспособная?» Неизвестно у кого, уточнила Лика. «Я уже ни в чем не уверен», – устало сказал Валера и обратился к Блуду. «А как принято с Бабой Егой разговаривать?» «Так знам, а как? Почтительно в пояс кланяясь. Не то мигом жабой станешь». Словно в подтверждение его слов, со стороны болота раздалось многоголосое кваканье. «Только не говорите, что это все незадачливые путники», – поежилась Лика. «Избушка, избушка, повернись ко мне передом, а к лесу задом!» – громко сказала Валера.
1: Авторское прочтение на маяке.

0: В Москве 20 часов.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Кадровые проекты для участников специальной военной операции доказали свою эффективность и должны развиваться при поддержке региональных властей, как в целом инструменты реабилитации, трудоустройства и правовой поддержки ветеранов СВО, заявил Владимир Путин в режиме видеоконференции на встрече с избранными главами регионов. Президент на встрече поздравил их с победой на выборах и подчеркнул, что опора на ветеранов спецоперации стала неотъемлемой частью кадровой политики на всех уровнях власти, в том числе благодаря федеральной программе кадровой подготовки «Время героев» и ее региональным аналогам. Владимир Путин отметил, что стойкость и мужество российских бойцов в зоне СВО должны служить важнейшим моральным ориентиром для всех, кто работает в сфере государственного управления, заявил президент.
2: Победители были определены в первом туре с существенным перевесом. Безусловно, такой уровень поддержки в первую очередь означает еще большую ответственность. Люди, наши граждане, по факту дали свою оценку тем результатам, которых вы уже добились, и заявили, что рассчитывают на продолжение взятого курса и в стране в целом, и в их регионах, родных городах и поселках. Очень важно оправдать полученное доверие. Вместе со своими управленческими командами планомерно и с полной самоотдачей трудиться в интересах людей. Всегда слышать их надежды и чаяния. Постоянно получать обратную связь, в том числе за счет диалога со всеми фракциями, представленными в региональных парламентах, с общественными и волонтерскими объединениями. И, конечно, важнейшим моральным ориентиром для всех, кто работает в сфере государственного управления, должны служить стойкость и мужество наших бойцов в зоне специальной военной операции.
0: Общей задачей глава государства назвал дальнейшее укрепление суверенитета России. Речь идет как об обороноспособности и безопасности, так и о наращивании собственных промышленных, научных и технологических компетенций. Создание устойчивого социально-экономического прогресса значит демографического развития и повышения качества жизни. Владимир Путин, выступая сегодня на первом пленарном заседании Госдумы 9-го созыва, также отметил, что эффективность власти зависит от того, насколько она отвечает запросам общества. Российское законодательство должно соответствовать требованиям времени, а также устремляться в будущее, чтобы предоставить гражданам наилучшие возможности. Владимир Путин рассчитывает, что в Госдуме ключевые для страны решения будут приниматься консолидированно при поддержке всех партий и депутатов. Подразделение группировки войск «Севера» сжимает кольцо окружения формирования ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяет внешнюю зону контроля. В результате освобожден населенный пункт Шабельное. Кроме того, силами бойцов этого же подразделения было освобождено Толстодубово под Сумами. Населенный пункт Егоровка в Запорожской области был сегодня взят под контроль группировка войск «Восток». Эвакуационный рейс эмиратской авиакомпании «Fly Dubai» из Саудовской Аравии с израильтянами на борту приземлился в Тель-Авиве. Рейс выполнялся на другом самолете, прибывшем из Дубая. Ранее пассажирский борт «Fly Dubai» подал сигнал о захвате. Позже он приземлился в Саудовской Аравии. Как сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании, все пассажиры в безопасности. По версии 12 канала израильского телевидения, причиной инцидента стала драка между двумя пилотами. По некоторым данным, один из них был ранен ножом. Самолетом управляли пилоты из Арабских Эмиратов и Омана. По версии израильских СМИ, виновником инцидента был оманец. Именно он мог попытаться намеренно устроить авиакатастрофу. Этому помешал второй пилот, который, по информации канала, является гражданином Арабских Эмиратов. Посол Дании в Москве Рольф Хольмбо был вызван в российское дипведомство. Как говорится в сообщении МИД России, в датской стране заявлен решительный протест в связи с непрофессиональными и провокационными действиями вертолета ВВС Дании типа «Феннес» в отношении корвета Балтийского флота «Сообразительный», имевшими место 14 сентября в нейтральных водах в юго-западной части Балтийского моря. Россия расценивает опасные маневры вертолета ВВС Дании в отношении российского корабля как грубое нарушение конвенции ООН по морскому праву. Повторение подобных действий может привести к эскалации и создать риск возникновения серьезного инцидента, заявили в российском дипведомстве. Двум гражданам Таиланда, обвиняемым в убийстве 26 июля россиян, брата и сестры Романа и Дианы Назимова, грозит смертная казнь, сообщили РИА Новостям в полицейском участке пригорода Паттайи, где велось следствие. Ранее сообщалось, что в среду прокуратура Паттайи предъявила подозреваемым обвинение, а провинциальный суд Паттайи принял дело об убийстве россиян к рассмотрению. 17-летний Роман и 22-летняя Диана Назимова исчезли ночью 26 июля после того, как выехали из дома на мотоцикле. В ходе поисков, которые продолжались несколько дней, был обнаружен закопанный в землю частично разобранный мотоцикл. Затем были найдены и задержаны двое местных жителей, подозреваемых в похищении россиян. Теплая погода вернется в столичный регион уже в начале следующей недели. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Завоченков. Однако, по его словам, до этого жители Москвы и области ожидает арктическое вторжение.
1: В центральной России вероятность осадков сохранится небольшой, но это не значит, что регион минует арктическое вторжение. Завтра в столице еще аномальные плюс 13, к субботе в мегаполисе похолодает до плюс 9, а в ночь на воскресенье даже ударят заморозки до минус 2. Но для бабьего лета это хороший симптом. Из-за похолодания антициклон усилится, и в условиях солнечной погоды уже в начале новой недели в регион вернется аномальное тепло.
0: Это был ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Завоченков. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, завтра в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность без осадков, днем 14-16 тепла. В Москве сейчас около 15 градусов, предстоящую ночью столбики термометров опустятся до 5-7 градусов, выше нуля, завтра днем в Москве 11-13 и без осадков.

0: сотворения мира.
1: Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков. Передо мной лежит текст, один из редких текстов, который я читал еще до периода, когда вообще начал залпом читать книги. Это повесть вам известного британского писателя Роберта Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Этот текст хрестоматиен, на самом деле, очень известен. Я им заинтересовался просто потому, что я слушал русский рэп, и был такой рэпер мистер Хайд, и я решил прочитать эту повесть. Меня она тогда очень сильно захватила, хотя, конечно же, ничего путного я тогда и не понял. Но вот в этом году я со старшеклассниками читал этот текст в школе и подумал, что было бы любопытно принести его вам, поделиться с вами определенными мыслями, которые у меня родились, и надеяться на то, что родятся новые мысли. Эту же книгу мы разыграем по итогам двух эфиров, на этой неделе и на следующей. Я постараюсь читать минимум текста и побольше разбирать прочитанное с вами, чтобы победителю книги было интересно ее потом читать. Эту книгу вы можете получить, если будете делиться тоже вашими мыслями, задавать вопросы, а возможно у вас родятся какие-то истории. Пишите их 967-103-5533 в любой мессенджер, который у вас существует. Практически 967-103-5533. Значит, странная история доктора Джекила и мистера Хайда. Текст 1886 года. И он сразу в себе соединяет несколько жанровых таких свойств. С одной стороны, это готический текст, готический роман, есть такой жанр, да. С другой стороны, здесь присутствуют элементы научной фантастики. А с третьей стороны, он устроен как детективная история. Поэтому, чтобы придерживаться интриги Стивенсона, сегодня я буду говорить не о всем замысле, да, произведения, а как-то подводить к нему, чтобы через неделю мы смогли во всей красе, да, увидеть, что именно Стивенсон пытается раскрыть перед читателем. Какие тайны человеческой души он пытается проиллюстрировать этой историей. Давайте вот как поступим. Я буду читать отдельные отрывки. Как и текст любого большого английского прозаика, как и любой текст, этот текст написан очень хорошо и очень увлекательно. Я, как уже не раз говорил, англичане, на мой взгляд, лучшие рассказчики. Эта история рассказана всегда неспешно, довольно много каких-то событий, они свернуты в такой драматический клубок, и очень много деталей, поэтому я постараюсь зачитывать в эфире только какие-то ключевые совершенно отрывки. Собственно, так и называется «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Сегодня мы познакомимся с двумя, но не очень сначала будет понятно, кто же они такие, если вы не читали текст. Значит, рассказчик у нас подает историю через, ну, повествователь, если хотите, да, это, конечно, сам Стивенсон, через призму, через фигуру адвоката мистера Аттерсона или Уттерсона, как вот в переводе, который у меня перед глазами. И вот, значит, этот Уттерсон гуляет со своим старым другом Ричардом Энфилдом, и вот что происходит. Как-то раз по Лондону они гуляют. Они зашли в глухую улицу торговой части Лондона. Эта узкая улица была, что называется, очень спокойной. Однако в течение недели на ней кипела торговля. Ее обитатели, по-видимому, жили недурно и надеялись со временем зажить еще лучше. Избыток доходов они тратили на украшения лавок, которые действительно казались приветливы и походили на ряд улыбающихся продавщиц. Даже в воскресенье, когда закрывались привлекательные витрины, улица представлялась красивой в сравнении со своими грязными соседками и сияла точно огонь в лесу. Она нравилась прохожему заново выкрашенными ставнями своих домов, хорошо вычищенной медной отделкой дверей и окон, вообще чистотой. Идя по торговой улице в восточном направлении, прохожий мог заметить, что через два подъезда от угла левая линия ее домов прерывалась входом во двор, в глубине которого стояло мрачное, неуклюжее здание. Это мы с вами запомним. В его фасаде, обращенном к улице, не блестело окон, и была только одна дверь. Второй этаж представлял собой глухую, побуревшую от времени стену. Все здание носило на себе следы полного запустения. Входная дверь без звонка или молота сильно покоробилась и была покрыта пятнами. В ее нише ютились оборванцы, зажигавшие спички о ее порог. Дети играли на ступенях, которые вели к ней. Школьник пробовал нож на украшениях стен старого дома. И никто не прогонял этих случайных посетителей и не поправлял следов, причиненной ими порчи. Мистер Энфилд и адвокат были на другой стороне улицы. Но когда они поравнялись со входом во двор, Энфилд указал тростью на мрачный дом и спросил: «Замечали ли вы когда-нибудь эту дверь?» Утерсон ответил утвердительно, и Энфилд прибавил: «В моем уме она соединяется с очень странной историей». Собственно, и повесть, да, называется «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». «Неужели?» — сказал Утерсон слегка изменившимся голосом. «А в чем дело?» И у нас получается рассказ в рассказе, да? «Вот в чем», — ответил мистер Энфилд. «Однажды я возвращался домой издалека. Было около 3 часов утра. Погода стояла хмурая, темная, только бесконечные фонари мерцали во мгле. Из улицы я переходил в улицу, все они были освещены, точно в ожидании процессии и пусты, как церковь. Наконец я пришел в такое настроение, когда начинаешь прислушиваться к малейшему шороху и желать встретить полицейского. И вот я увидел 2 человеческие фигуры. Крошечный человечек шел на восток очень быстрой походкой, а вдоль поперечной улицы бежала девочка 8 или 10. И вот, сэр, они столкнулись на углу. Тогда-то произошло нечто ужасное. Прохожий спокойно наступил на упавшую девочку и пошел дальше, не обращая внимания на ее стоны. Слышать об этом одно, но действительная картина произвела на меня адское впечатление. Прохожий показался мне не человеком, а каким-то отвратительным чудовищем. Я закричал, схватил за ворот моего джентльмена и привел его обратно к месту происшествия, где вокруг стонавшего ребенка уже собралась толпа. Он был совершенно спокоен, не сопротивлялся и только взглянул на меня таким отталкивающим взглядом, что холодный пот покатился по моему лицу. Люди, окружавшие девочку, были ее родственниками. Вскоре появился и доктор, за которым бежала бедная малютка. Ребенку было не особенно худо, он больше перепугался. Вы, вероятно, думаете, что этим дело кончилось? Однако следует упомянуть об одном странном обстоятельстве. С первого взгляда мой джентльмен внушил мне отвращение. Был противен он и семейству девочки, что было вполне естественно, но меня поразил доктор. Он походил на обыкновенного аптекаря. Ни его лета, ни его наружность не заставляли обращать на него особенного внимания. Говорил он с сильным эдинбургским акцентом и казался отзывчивым, как волынка. «Слушайте же, сэр, доктор бледнел от желания убить. Доктор Соубанс разделял всеобщие чувства, и каждый раз, когда он взглядывал на моего пленника, то бледнел от желания убить его. Я понимал, что происходило в его уме, как он понимал, что творилось у меня в душе. Но так как об убийстве не могло быть речи, мы поступили иначе. Сказали моему джентльмену, что поднимем такой скандал, который опозорит его имя во всем Лондоне. Мы объявили ему, что если у него есть друзья и честное имя, он потеряет их после огласки истории. Говоря ему все это с большим жаром, мы в то же время старались не подпускать к нему женщин, потому что они были раздражены, как гарпии. Я никогда в жизни не видывал столько лиц, полных ненависти, и посреди их стоял странный человек с выражением какого-то мрачного, насмешливого спокойствия на лице. Я видел, что он испуган, что он скрывал свои чувства, точно сатана. Если вы хотите воспользоваться этим случаем и нажить капитал, — сказал он, — я, конечно, бессилен. Всякий порядочный человек избегает подобных историй. Скажите вашу цифру. Ну-с, мы назначили ему 100 фунтов в пользу семьи ребенка. Он, очевидно, хотел поторговаться, но в глазах многих из окружавших его людей светилась такая злоба, что он, наконец, согласился. Теперь следовало получить деньги. И куда бы вы думали, он провел нас? К этому дому, к этой двери. Он вынул из кармана ключ, открыл им дверь, вошел в здание и сейчас же вернулся назад с 10 фунтами золота и чеком на банк Коутса, нападателя. Чек был подписан именем, которого я назвать не могу, хотя в этом-то и заключается одна из важнейших сторон моей истории. Следует только заметить, что это очень известное имя, часто повторяемое в печати. Мы назначили крупную сумму, но с такой подписью можно было получить гораздо больше. Я осмелился заметить незнакомцу, что дело походит на обман, что в обыкновенной жизни люди не входят в погреба в 4 часа утра и не возвращаются оттуда с чужими чеками. Однако он не смутился и насмешливо сказал: «Будьте спокойны, я останусь с вами до открытия банка и сам получу деньги по чеку». Итак, все мы, доктор, отец девочки, наш приятель и я сам отправились ко мне и провели остаток ночи в моей квартире. Когда настало утро, мы позавтракали у меня и пошли в банк. Я сам подал чек и сказал, что имею все причины думать, что подпись подделана. Ничуть не бывало. Чек оказался настоящим. Вот та часть, которая нас с вами интересует, да, и на момент, когда Утерсон спросил, каков он был на вид, этот человек, Энфилд ему ответил: «Его нелегко описать. В наружности Хайда есть что-то нехорошее, что-то неприятное, что-то прямо отталкивающее». Да, как вы понимаете, это был мистер Хайд. «Я никогда на свете не видывал человека, который был бы мне противен до такой степени, но я с трудом могу сказать, почему именно. Вероятно, в Хайде есть какое-нибудь уродство. Он производит впечатление урода, но определить, в чем заключается его безобразие, не могу. У него очень странная наружность, но я не в силах указать на ее особенности. Нет, сэр. Невозможно, я не могу описать его. И это не вследствие недостатка памяти, потому что я так и вижу мистера Хайда». Ну и возникает первый вопрос, который я вам хочу адресовать, и на который я пока не буду давать собственного предположительного ответа. Как это объяснить? Что мы с вами можем видеть человека, что мы запоминаем его лицо в деталях, но при этом не можем его описать. Ну, то есть, в любом случае, можно сказать, у него был крупный нос, там, да, какие-то там пухлые губы, я не знаю, оттопыренные уши. Что-то про внешность любого человека можно сказать. Если на нем уродство какое-то там, да, шрам или, я не знаю, косоглазие, это тоже можно назвать. Но удивительное дело, лица мистера Хайда никто не может назвать, описать. Я, даже если вперед мы забежим, мы не единожды встретимся с тем, что лица этого человека никто не может описать. Это первый вопрос, который я вам хочу задать. Что же такое с этим лицом мистера Хайда, что его никто не может описать? Как это вообще такое возможно? Какие ваши версии? Пишите 967-103-5533. А мы пока идем по сюжету, да? Мне нужно собрать определенную массу информации, чтобы о ней разговаривать. Ну что ж, потом что у нас происходит? Во второй главе этот Аттерсон понимает, что фамилию мистера Хайда он уже встречал. Глава вторая «Поиски мистера Хайда» называется. В этот вечер мистер Аттерсон вернулся в свой холостой дом в очень мрачном настроении духа и сел обедать без удовольствия. Обычно по воскресеньям после обеда адвокат садился поближе к огню с томом какой-нибудь сухой материи на пюпитре и читал, пока часы соседней церкви не били 12 ударов. Тогда он скромно ложился спать с благодарностью в душе. Но в этот вечер, едва с обеденного стола убрали скатерть, как Аттерсон взял свечу и отправился в свой кабинет. Там он отпер несгораемый шкаф и из самого его потайного ящика вынул документ. На папке стояла надпись «Завещание доктора Джекила». С нахмуренным лицом адвокат принялся изучать содержание бумаги. Завещание было написано собственноручно Джекилом, потому что, хотя Аттерсон и принял его на хранение, но отказал в своей помощи при его составлении. В документе говорилось, что в случае смерти Генри Джекила, доктора медицины, записываем, да, члена королевского общества, доктора юриспруденции и так далее, все его имущество должно перейти в руки его друга и благодетеля мистера Хайда. Кроме того, там упоминалось, что в случае исчезновения доктора Джекила или его необъяснимого отсутствия в течение 3 календарных месяцев, названный Эдуард Хайд должен вступить во владение имуществом названного Генри Джекила без малейшего промедления, что Эдуард Хайд не повинен платить по каким бы то ни было обязательствам доктора Джекила и только обязан выдать несколько небольших сумм слугам доктора. Этот документ уже давно служил предметом огорчения для мистера Аттерсона. Он оскорблял его как адвоката и как приверженца здоровой, правильной жизни, для которой все фантастическое было несносным. Прежде его негодование увеличивалось от того, что он не знал мистера Хайда, теперь он негодовал, узнав его. Плохо было, когда это имя предоставляло для адвоката один пустой звук. Стало еще хуже с тех пор, как имя Хайда оделось в отталкивающие атрибуты, а через пелену тумана неизвестности вырисовывалось определенное предчувствие, которое говорило, что этот Хайд – существо адски злобное, враждебное. «Я считал это завещание безумием», – сказал он себе, – пряча оскорбительную бумагу в шкаф. А теперь начинаю бояться, что оно позор. Аттерсон задул свечу, надел плащ и направился к цитадели медицины Кавендиш-скверу. Там жил его друг, великий доктор Ленайон, принимавший в своем доме многочисленных пациентов. Если кто-нибудь знает суть дела, то именно Ленайон. Но Ленайон говорит, что он никогда не слыхал ничего о Хайде. И вот с этого времени, читаю далее, Аттерсон начал часто бывать у двери зданий в маленькой торговой улице. Адвоката можно было видеть на его излюбленном месте утром до начала его конторских занятий, в полдень, когда дело кипело, а времени не доставало, ночью при свете окруженной туманом луны, во всякое время, при всяком освещении, во все часы. Если он мистер Хайд, то я мистер Сик. Ну, Хайд энд Сик, да, прятки. Хайд – прятаться, Сик – искать. Да, глагол, игра такая. Ну и, наконец, терпение Аттерсона было вознаграждено. Здесь мы с вами поставим паузу, да, то есть этот Аттерсон выходит на следствие, и более того, он одержим идеей увидеть этого самого Хайда и понять, что же это за человек. Вот такая завязка этого рассказа, этой повести. Пишите 967-103-5533, мы вернемся обязательно после новостей и продолжим распутывать или пока что запутывать наш клубок повествования.
0: Сотворение кумира. Музыка – это организованный формы звук, к которому мы относимся эстетически, то есть как к самоценному, а не как к средству решения какой-то практической задачи. Юрий Виноградов. Музыкант. Композитор.
2: Так говорит маяк.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
5: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Москве 20:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Дежурные средства ПВО с 8 до 20 часов сегодня перехватили и уничтожили 123 украинских беспилотника самолетного типа. Как сообщили в Минобороны России, дроны были нейтрализованы над Курской, Брянской, Белгородской, Калужской, Орловской, Тюменской, Смоленской областями, Пермским краем, а также Московской областью, Крымом и над акваторией Черного моря. Под контроль вооруженных сил России за последние сутки перешли Шабельная в Харьковской области, Толстодубова в Сумской области и Егоровка в Запорожье. Области. По данным военного ведомства, также ведутся бои за населенные пункты Грачевка, Нестерная, Рубленная и Резникова Харьковской области. Эффективность власти зависит от того, насколько она отвечает запросам общества, заявил Владимир Путин, выступая сегодня на первом пленарном заседании Госдумы 9-го созыва. Как отметил президент, российское законодательство должно соответствовать требованиям времени, а также устремляться в будущее, чтобы предоставить гражданам наилучшие возможности.
2: Нам нужно вместе укреплять законодательную базу страны, преимущества национальной юрисдикции, шаг за шагом идти к достижению лидерства по всем основным направлениям развития. Смелее убирать устаревшие нормативные регуляторные барьеры для предпринимательства, прорывных идей научного новаторского поиска. Дорогие друзья, на наших глазах жизнь страны и людей, как и во всем мире, существенно меняется. В эпоху стремительного развития технологий Россия должна быть в авангарде таких перемен. Все возможности, заделы, внутренние ресурсы у нас для этого имеются, есть. И наше законодательство должно отвечать требованиям времени, быть устремленным в будущее, служить людям, российским семьям, поощрять и поддерживать талант, инициативу, творческую энергию нашего народа. Речь идет о раскрытии колоссального потенциала всей страны, Дальнего Востока, Сибири, Русского Севера, центральных областей, Крыма, Донбасса, Кавказа и Урала. Всех без исключения регионов.
0: Владимир Путин рассчитывает, что в Госдуме ключевые для страны решения будут приниматься консолидированно при поддержке всех партий и депутатов. Президент на встрече по видеосвязи также сегодня встретился с избранными главами регионов. По словам президента, главам регионов необходимо оправдать оказанное гражданами доверие. Владимир Путин также заявил, что кадровые проекты для участников и ветеранов СВО, среди которых федеральная программа «Время героев» и ее региональные аналоги, доказали свою эффективность. Стойкость и мужество российских бойцов в зоне спецоперации должны служить важнейшим моральным ориентиром для всех, кто работает в сфере государственного управления, отметил Владимир Путин. Правительство установило на 3 года экспериментальный правовой режим для эксплуатации высокоавтоматизированной спецтехники в ряде российских аэропортов, говорится в постановлении Кабмина. В документе уточняется, что пилотный режим устанавливается в аэропортах Краснодара, Пашковские, Красноярска, Москвы, Внуково, Санкт-Петербурга, Пулково, Сочи, Адлер и Южно-Сахалинска, Хомутово. В петербургском аэропорту ранее рассказали, что запускается тестирование беспилотной техники на аэродроме. Как уточнили в пресс-службе, на первом этапе полевые испытания пройдут беспилотный тягач для перевозки багажа, автономная машина для уборки снега на взлетно-посадочных полосах и покоса травы. Снижение заболеваемости ОРВИ среди всех возрастов фиксируется в Москве. Эпидемиологическая ситуация в городе оценивается как стабильная, рассказали в столичном управлении Роспотребнадзора. Уточняется, что рост заболеваемости в столице, зафиксированный в начале сентября, был обусловлен циркуляцией респираторных вирусов негриппозной этиологии с преобладанием риновируса. Наиболее активно инфекция распространялась среди школьников. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте vesti.ru.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБа, в Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность без осадков. Днем 14-16 градусов. В Москве сейчас около плюс 15 градусов. Предстоящую ночь похолодает до 5-7. Завтра днем в столице 11-13 и преимущественно будет без осадков.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с волейбола. Административный совет Европейской конфедерации волейбола на Генеральной ассамблее принял решение допустить мужскую и женскую сборные России до соревнований под эгидой организации. Все подробности у Даниила Моногарова.
2: После опровержения новости о возвращении наших клубов в Еврокубки у российского зрителя все-таки появился повод для радости. Административный совет Европейской конфедерации волейбола в рамках Генассамблеи принял решение допустить мужскую и женскую сборные России к соревнованиям под эгидой организации. Причем решение распространяется и на классический, и на пляжный волейбол. Конкретные условия и механизм допуска будут разработаны и представлены на утверждение позднее. Президент Всероссийской волейбольной федерации Станислав Шевченко подтвердил, что в 2027 году российские команды будут принимать участие во всех турнирах на взрослом уровне с национальной символикой. Уже в октябре будет опубликовано расписание ближайшего турнира Лиги наций. Интересно посмотреть, в какой форме к этому старту подойдут наши спортсмены. Результаты в последних контрольных матчах пока обнадеживают. В августе мужская сборная победила в спаррингах с командами Ирана, Белоруссии и Кубы с общим счетом 9-1. Как будет в официальных встречах, покажет время.
1: Президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри пожелала организаторам Международного форума «Россия – спортивная держава» успеха в его проведении. Об этом заявил министр спорта Российской Федерации, председатель Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев. Форум «Россия – спортивная держава» пройдет в Красноярске с 21 по 23 октября при поддержке правительства Российской Федерации и Министерства спорта страны. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня очередные матчи. Автомобилист дома обыграл «Ладу» со счетом 3-1. В эти мгновения «Акбарс» «Барыс» 3-1, «Локомотив» «Сибирь» 0-1, «Спартак» «Трактор» 1-1, «ХК» «Сочи» «Салават» «Юлаев» 1-1, «Шанхайские драконы» «Металлург» 0-0. Баскетбол. В регулярном чемпионате единой лиги ВТБ сегодня также очередные матчи. «Автодор» дома уступил «Уралмашу» 75-80. Шахматы. Сегодня был опубликован новый рейтинг ФИДЕ. У мужчин Ян Непомнящий 21-й, Дмитрий Андрейкин 25-й. Лидирует Магнус Карлсон. У женщин лидером рейтинга остается Хоуи Фань. Россиянка Александра Горячкина с 7-й строчки переместилась на 5-ю. Полина Шувалова 10-я, Екатерина Лагно 11-я. Футбол. Главный тренер Галатасарая Окан Бурук планирует перестроить игру команды в атаке после паузы на матче сборных и изменить роль российского полузащитника Алексея Батракова. Как сообщает издание «Фанатик», Бурук рассматривает возможность использования Батракова в роли десятки перед двумя опорниками. Цель состоит в том, чтобы эффективнее использовать креативность, качество передачи и угрозу воротам со стороны российского игрока. Скандал в сборной Португалии. Нападающий Криштиану Роналду покинул тренировку национальной команды после заявления главного тренера Жорже Жезуша на пресс-конференции об отсутствии между ними конфликта, сообщает португальское издание «Абола». Ранее информировалось о том, что Роналду и Жезуш провели сегодня встречу в отеле в Мальме и уладили конфликт. Криштиану остался недоволен тем, что не вышел на поле в победном матче Лиги наций против Норвегии. С тех пор он тренировался отдельно от команды. И пока это все новости спорта.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: сотворения кумира.
1: Ну что ж, продолжим наше путешествие по повести Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Мне вот Станислав из Новокузнецка пишет, что сегодня день переводчика. Поздравляю всех переводчиков. Желаю вам хорошо переводить интересные тексты, чтобы у вас получалось складывать слова в предложения, чтобы казалось бы, не связанные языки благодаря вам находили бы точки соприкосновения. С праздником. Джордж пишет, у Хайда фамилия такая, Скрыватов он. А если серьезно, то, наверное, оно было очень ровным и симметричным, лицо Хайда. То есть не за что зацепиться взгляду, ни шрама, ни скособочья. Скособочья никакого нет. Елена отвечает на мой вопрос, почему лицо Хайда никто не мог описать, хотя все его запоминали. Лицо, образ нельзя было описать, потому что у героя были такие изумительные глаза, что всем казалось, что они смотрят в зеркало. Сотворение кумира, передача, которая идет в данный момент. Вот такой комментарий от Елены. Ольга, добрый вечер, Артем. Спасибо за этот эфир. Очень нравится эта повесть. Впервые познакомился с ней в театре Моссовета и с Домогаровым в главной роли. Мне интересна тема раздвоения личности. Почему же никому не удалось описать лицо мистера Хайда? Интересный вопрос. Может, потому что он сам не давал возможность себя рассмотреть и запомнить? Не попадал на хорошее освещение, не открывал лицо, кутаясь в шарф и низко надвигал шляпу? Только догадки. Интересно послушать ваше мнение. Ольга из Санкт-Петербурга. Так, я пока дальше не буду читать, но нет, лицо Хайда очень хорошо будет рассмотрено. Как раз мы остановились на том моменте, когда мистер Утерсон или Атерсон, я его буду и так называть, чтобы мы как синхронизировались, его все-таки подкарауливает возле его дома. Стояла прекрасная сухая ночь, морозила, улицы морозило. Улицы были чисты, как бальный зал и так далее, и так далее. Шаги быстро приближались и внезапно раздались громче. Адвокат выглянул из ворот и увидел, с какого рода человеком ему предстояло иметь дело. Он был мал ростом, отметили, одет просто, и вся его наружность даже на этом расстоянии внушала наблюдателю антипатию. Желая сократить время, незнакомец пересек мостовую и, приближаясь ко двору, вынул ключ из кармана, точно человек, возвращающийся домой. Утерсон выступил вперед, и когда незнакомец проходил мимо него, слегка дотронулся до его плеча. Мистер Хайд, вероятно. Хайд отступил. Из его груди вырвалось свистящее дыхание. Но его страх моментально прошел, и хотя он не смотрел адвокату в глаза, но ответил довольно спокойно. «Да, это мое имя. Что вам угодно?» «Я вижу, вы идете в дом», — продолжал адвокат. «Я старый друг доктора Джекила, Атерсон с улицы Гаунт. Вы, вероятно, слыхали обо мне, и, встретив вас так кстати, я думал, что вы меня примете». «Вы не застанете доктора Джекила, его нет дома», — возразил Хайд, продувая ключ. Потом внезапно, но не поднимая глаз, он спросил, «Как вы узнали меня?» «Со своей стороны», — сказал Атерсон, — «не сделаете ли вы мне одного одолжения?» «С удовольствием», — произнес Хайд. «В чем же дело?» «Вы позволите мне взглянуть вам в лицо?» — попросил адвокат. Хайд, по-видимому, колебался, потом, точно поддаваясь внезапному решению, поднял голову с вызывающим видом, и они несколько секунд пристально смотрели друг на друга. «Теперь я вас узнаю», — сказал Атерсон. «Это может оказаться полезным». «Да», — ответил Хайд, — «так же, как и наша встреча. Апропо, вам нужно дать мой адрес». И он назвал улицу в Сохо и номер дома. «Боже мой!» — подумал Атерсон. «Неужели он в эту минуту тоже подумал о завещании?» Однако адвокат ничего не сказал, а только проворчал что-то в ответ на данный ему адрес. «Теперь», — сказал Хайд, — «объясните, как вы меня узнали?» «По описанию», — был ответ. «Кто мог вам описать меня?» «У нас есть общие друзья», — сказал Атерсон. «Общие друзья», — повторил Хайд немного хриплым голосом. «Кто?» «Джекил, например», — сказал адвокат. «Он не говорил вам обо мне», — крикнул Хайд с внезапным приливом гнева. «Я не думал, что вы умеете лгать». «Ну», — сказал Атерсон, — «так говорить не годится». Хайд захохотал грубо, дико и через минуту с необычайной быстротой открыл дверь и исчез в доме. Когда Хайд исчез, адвокат некоторое время постоял на улице, и вся его фигура выражала собой тревогу. Потом он ушел. «В Хайде должно быть что-то особенное», — сказал себе встревоженный адвокат. «В нем есть что-то, а что именно, не знаю». Прости меня, Боже, он кажется не человеком, а представляется полутроглодитом, если так можно выразиться. Или это старая история доктора Фелля, или низкая душа просвечивает в нем наружу и преображает его материальную оболочку. Я думаю, последнее верно, потому что, о, мой бедный Генри Джекил, если когда-нибудь я видел печать сатаны на человеческом лице, то именно на лице твоего нового друга. Вот такой мы с вами прочитали отрывок. То есть, что мы вообще с вами видим здесь? Давайте обратим внимание на определенные вещи. Во-первых, наш повествователь Аттерсон, да, нотариус, рассудительный, сдержанный, полагается только на факты, не склонен к фантазиям. Кроме того, Аттерсон слышит какие-то странные истории, не спешит делать выводы, да, он сам хочет доискаться до истины. И вот этот пазл, да, он собирает сам. Сначала случай со стоптанной девочкой, потом, значит, подозрительное завещание, а потом встреча с самим Хайдом, да, и каждый раз это факт. Да, и он пытается этих фактов сложить картину, но она как-то плохо будет складываться, как мы с вами увидим. Вообще надо понимать, что вот Стивенсон 80-х годов абсолютно существовал в русле вот этого неоромантического, мистического феномена в европейской литературе конца 19-го, начала 20 века. Интерес к романтизму, да, интерес к мистификации пространства, к тому, как лиминальное пространство, да, потустороннее, ввергается в реальность. При этом, если раньше мистическое было связано именно с эзотерикой какой-то, да, с дьявольщиной, если так угодно, как у Гоголя, скажем, то уже начиная с конца 20 века, с конца 19 века, все глубже и глубже именно технология порождала фэнтези, что интересно. Ну, вы можете вспомнить более ранние текст, скажем, Франкенштейна, да, Мэри Шелли, который, в принципе, точно, ну, тоже с помощью, да, технологий рассказывает довольно мистическую историю. Ну, воскрешение из мертвых, то есть, мысль-то вообще какая, да, я ее озвучу. То есть, технология, которая, с одной стороны, уводит человека от божественного, потому что, ну, это не радуга, это интерференция света, да? Это не какие-то там... Это не Илья Пророк там на колеснице огненный шар, подвешивает. И это такая звезда, у нее такая температура и так далее. Понятно, да? То есть наука, в принципе, объясняет картину мира взамен религиозной, да, то есть секуляризация идет. Но мы видим в европейской, вообще мировой литературе обратный эффект от прихода научной точки зрения на мир. Это то, чем мы сегодня с вами живем, страхами, что искусственный интеллект поработит человека. Мы об этом говорили с Владом в прошлый четверг. Собственно, та же самая тема, что вот, то есть это же мистическая история, что человека может поработить машина. Это на самом деле мистицизм. Вот эта фантазия именно сама по себе, но она основана на технологическом каком-то прорыве. То же самое вы можете встретить и в начале 20 века, в любые периоды, когда технология прорывается, матрица та же самая, да, как история. Я думаю, понятно, что я имел в виду. Напомню, вы можете писать 967-103-5533 в любой мессенджер за самый интересный вопрос, комментарий. Я в конце следующего эфира, где я буду продолжать чтение и рассуждение вокруг странной истории доктора Джекила и мистера Хайда, вручу книгу, вот. Итак, следующая глава. Доктор Джекил спокоен. То есть до сего момента этот Аттерсон с Джекилом не говорил. Теперь, естественно, читателю хочется, чтобы... Что вообще на это скажет Джекил, да? Напомню, кто такой Джекил. Джекил – доктор медицины, юриспруденции, член королевского общества, человек, у которого 250 тысяч фунтов стерлингов лежат в банке, это огромная сумма, у которого роскошный, шикарный дом, собственной лаборатории со слугами, у него собственная карета, ну, понимаете, очень статусный человек, да, вот что нам нужно с вами понимать. Я не много что, конечно, не читаю. Я читаю процентов 10 текста только. Итак, глава 3, доктор Джекил спокоен. Называется вот их диалог. Мистер Атерсон говорит: мне хотелось поговорить с тобой, Джекил. Ты помнишь твое завещание? Мой бедный Атерсон, сказал Джекил, клиент вроде меня для тебя несчастье. Я никогда не видывал человека в таком отчаянии, как ты. Ну и так далее, и так далее. И он уводит разговор в сторону, но Атерсон возвращает его. Так что по поводу завещания? Да, да. И тогда... Атерсон говорит: я узнал кое-что о молодом Хайде. Красивое лицо Джекила побледнело так, что даже его губы побелели, и под его глазами появились черные тени. Да, представляете, как Стивенсон с помощью портрета, да, нам демонстрирует не только эмоциональность Джекила, но и отражает как бы его глубинные чувства, потому что именно о глубинных чувствах и написана эта повесть. Я пока немножко темню, как вы слышите, да, потому что не хочу раскрывать сразу все карты, но всему свое время. Пишите. А я уйду пока на рекламу. 967-103-5533.
0: Сотворение кумира. Жизнь прекрасна.
2: В воздухе этих комнат был разлит тонкий аромат тишины. До того вкусной, до того сочной, что, приближаясь к ней, я не мог ее не предвкушать. Особенно в первые, еще холодные пасхальные утро, когда чутье на запахе камбре не успело у меня притупиться. Я шел к тете поздороваться, и меня просили чуточку подождать в первой комнате, куда солнце, еще зимнее, забиралось погреться у огня, уже разведенного между двумя кирпичиками, пропитывавшего всю комнату запахом сажи и вызывавшего в воображении большую деревенскую печь или камин в замке, около которых возникает желание, чтобы за окном шел дождь, снег, чтобы разбушевались все стихии от того, что поэзия зимнего времени придает еще больше уюта сидению дома. Я прохаживался между скамеечкой и обитыми тесненным бархатом креслами, связанными накидками на спинках. А между тем огонь выпекал, словно тесто, аппетитные запахи, от которых воздух в комнате сгущался и которые уже бродили и поднимались под действием влажной и пронизанной солнечным светом утренней свежести. Огонь их слоил, подрумянивал, подбивал, вздувал, делал невидимый, но осязаемый провинциальный, огромных размеров слоеный пирог. И я, едва успев отведать более пряных, более тонких, более привычных, но и более сухих ароматов буфета, комода, пестрых обоев, всякий раз с неизъяснимой жадностью втягивал сложный, липкий, приторный, непонятный фруктовый запах вышитого цветами покрывала.
0: Марсель Пруст. В сторону Свана.

0: сотворение кумира.
1: Дочитаю, собственно, диалог. Итак, Джекил меняется в лице, говорит, что ничего не хочет об этом слышать, а потом говорит следующее. «Только право, все это не то, что ты воображаешь, Атерсон. И дело далеко не так уж дурно. Чтобы успокоить твое доброе сердце, скажу тебе одну вещь. Я отделаюсь от мисс

взять его под свою защиту и оградить его права. Я думаю, ты исполнил бы это, если бы ты знал все о своем обещании, ты снял бы тяжесть с моей души. Я не могу сказать, что он всегда будет мне нравиться, сказал адвокат. Я и не прошу этого. Я прошу только справедливости, я прошу только помочь ему ради меня, когда меня больше не станет. Аттерсон невольно вздохнул. Хорошо, сказал он, обещаю. Ну, как вы поняли, Аттерсон, Джекил и еще третий доктор Лайонел, они старинные друзья. А вот следующая глава, и казалось бы, да, зритель, читатель должен быть немножко успокоен, потому что, ну, Джекил вроде бы в курсе, кто такой Хайд, он действительно несет за него ответственность, он понимает, что он называет Хайда бедным, да, но при этом он в нем очень заинтересован, и как бы градус тревоги, да, Аттерсона, мы через аттерсоновскую призму, напомню, эту историю воспринимаем, он падает. Но потом глава четвертая называется «Убийство Кэрри». Я успею прочитать начало. Прошло около года, и в октябре 1800 какого-то Лондон был поражен необычайно жестоким убийством. Высокое общественное положение жертвы делало злодейство еще более значительным. Подробностей было мало, но они возбуждали всеобщий ужас. Одна служанка, жившая невдалеке от реки, пришла к себе в комнату около 11 часов вечера. Хотя на рассвете над городом появился туман, но в ранние часы этой ночи небо было безоблачно, и улица, на которую выходило окно девушки, заливал свет полной луны. По-видимому, эта служанка обладала романтически настроенным воображением, потому что она села на сундук под окном и задумалась. «Никогда», — так говорила она, рассказывая об ужасном происшествии, обливаясь слезами, «никогда не чувствовала она в себе такого доброго расположения ко всем людям, никогда не испытывала такого добродушия по отношению к миру. И вот она увидела старого красивого господина с белыми волосами, который подходил к ее дому, а навстречу ему двигался другой человек, очень маленького роста. Сперва она обратила на него мало внимания. Когда они поравнялись, что произошло как раз под окном девушки, старик поклонился и подошел к встречному с очень вежливым и любезным видом. Вероятно, он спросил его о чем-то маловажном. По движению руки старика казалось, что он только расспрашивал о дороге. При свете луны девушка смотрела на него. Черты старика дышали невинной старозаветной добротой, но вместе с тем на них лежал отпечаток заслуженного довольства собой. Потом взгляд служанки перешел на его собеседника, и она с удивлением узнала в нем мистера Хайда, как-то раз навестившего ее господина. Еще тогда он очень не понравился ей. Хайд держал в руке тяжелую трость и помахивал ей. Он ничего не отвечал старику и, по-видимому, слушал его с плохо скрытым раздражением. Вдруг он пришел в ярость, топнул ногой, поднял палку вообще, по словам девушки, точно обезумел. Старик отступил от него, казалось, он был изумлен и обижен. В эту минуту Хайд совершенно потерял голову и свалил несчастного на землю. Через мгновение он со злобой аспида стал топтать ногами свою жертву и осыпать ее градом ударов, от которых слышался треск костей, а беспомощное тело подпрыгивало на мостовой. Слыша и видя эти ужасы, девушка лишилась чувств. Около 2 часов утра она очнулась и позвала полицию. Убийца давно ушел, но на улице лежало невообразимо обезображенное тело жертвы. Палка Хайда из очень плотного, дорогого и тяжелого дерева сломалась пополам. Одна половина откатилась в соседний водосток, другая, без сомнения, осталась в руках безумного злодея. На жертве были найдены золотые часы и кошелек, но ни карточек, ни бумаг, кроме запечатанного конверта, который он, вероятно, нес на почту. На конверте стояло имя и адрес мистера Аттерсона. Этот конверт подали на следующее же утро адвокату, когда тот еще лежал в постели. Едва посмотрел на него и выслушал рассказ об убийстве старика, как произнес торжественно: «Я ничего не скажу, пока не увижу тело. Дело может быть очень серьезно. Будьте так добры, подождите, пока я оденусь». Ну и потом он едет на место преступления, ему же нужно убедиться. Он уточняет, был ли этот Хайд малоростом, и действительно понимает, что это Хайд, и он говорит, где квартира Хайда, они туда едут, естественно, в Лондоне в это время туман, очень сумрачная погода, и вот описание жилища Хайда. Во всей квартире не было ни души, кроме старухи. Хайд занимал немного комнат, но они были убраны очень роскошно и с большим вкусом. В кладовой хранилось много вина, блюда были из серебра, столовое белье очень элегантно, на стене висели хорошие картины, как предположил Аттерсон, полученные от Генри Джекила, который считался знатоком живописи. На полу лежали большие ковры прекрасного рисунка. Однако в данную минуту комнаты были в сильном беспорядке. Очевидно, в них кто-то рылся наскоро. На полу валялось платье с вывернутыми наружу карманами, комоды стояли с незадвинутыми ящиками, а в камине лежала пригоршня серой золы. Точно в нем было сожжено множество бумаг. Инспектор достал из пепла корешок зеленой чековой книжки, пощаженной огнем. За дверью нашлась вторая часть трости, и так как это подтвердило подозрение полицейского, он пришел в полный восторг. Посещение банка, в котором на имя убийцы

0: лежало несколько тысяч фунтов, окончательно развеселило его. Однако, значит, Хайда знали немногие. Даже господин служанки, ну и вот его не могут найти, рассказавший об убийстве, видел его всего два раза. Напасть на следы Хайда было невозможно. Он никогда не фотографировался. Немногие же, видевшие его, сильно расходились в своих описаниях, как это обыкновенно случается с очевидцами. Только в одном отношении все были единодушны. Все говорили, что в его наружности проглядывало что-то уродливое, несообразное, но в чем именно крылось это уродство, никто не мог определить. И еще раз вам этот вопрос задаю. Почему лицо Хайда никто не может описать, запомнить и описать, да, как-то сфокусироваться на нем, поймать это лицо. Напишите ваши мысли, попробуйте поглубже, да, задать себе вопрос, а почему вообще что-то можем не описать, что нам не позволяет что-то узнать, да, это подсказки, у меня просто есть версия. 967-103-5533, вернемся после новостей.
1: Сотворение у мира.

0: В Москве 21 час.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин на встрече по видеосвязи с избранными главами регионов отметил, что им необходимо оправдать оказанное гражданами доверие. Особое значение в работе имеет взаимодействие с правительством, федеральными органами власти и координация между регионами. Выборы глав регионов прошли конкурентно. За голоса избирателей боролись представители различных политических партий, отметил президент.
2: Речь идет как об обороноспособности и безопасности, так и о наращивании собственных промышленных, научных, технологических компетенций. О создании условий для устойчивого, уверенного социально-экономического прогресса. А значит, для демографического развития, для повышения качества жизни наших граждан, российских семей. Механизмы достижения этих целей заложены в национальных проектах, а успех их реализации бесспорно напрямую зависит от того, как идет работа на местах, прежде всего на региональном уровне. Рассчитываю, что все вопросы, связанные с нацпроектами, будут находиться в зоне вашего каждодневного контроля. Поставленных целей мы можем добиться только вместе. И здесь особое значение имеет ваше эффективное взаимодействие с правительством, федеральными органами власти, плотная координация между регионами, тесная увязка всех региональных проектов и инициатив с общенациональными планами стратегического развития.
0: Ранее глава государства сегодня также выступил на первом пленарном заседании Госдумы 9-го созыва. Как отметил президент, эффективность власти зависит от того, насколько она отвечает запросам общества. Вся Россия сегодня участвует в реализации программ комплексного развития Донбасса и Новороссии. Президент подчеркнул, что в этой работе также участвуют общественные, волонтерские организации, предприниматели и компании, люди разных возрастов и политических взглядов.
3: И сегодня мы сражаемся вместе. А также вместе восстанавливаем, возрождаем Донбасс и Новороссию. В реализации программы их комплексного развития участвует вся страна. Шефскую помощь оказывают субъекты федерации. Самоотверженно, подчас с риском для жизни. И я хочу это особенно подчеркнуть. Это не фигура речи. Именно рискуя собой, своей жизнью, трудятся строители и работники коммунального хозяйства. Водители автотранспорта и железнодорожники, учителя и медицинские работники. Проводятся сборы народных средств, общественные и волонтерские организации, предприниматели и компании, граждане разных возрастов и политических взглядов помогают Донбассу и Новороссии. В этой работе участвуют и все парламентские партии. Спасибо вам за такой патриотический настрой. Вы собираете страну. Каждое ваше решение на этом направлении имеет исторический характер и внесет свой вклад в историю российского парламентаризма. Благодарю вас.
0: Владимир Путин, выступая в Госдуме, также заявил, что закон о бюджете должен быть сбалансированным, необходимо исключить популизм. Президент отметил, что, сохраняя макроэкономическую стабильность, надо профинансировать все национальные проекты, государственные и федеральные программы. Должны быть выполнены в полном объеме социальные обязательства государства перед нашими гражданами. Владимир Путин поручил к марту 2027 года выработать механизм доступа к программному обеспечению с применением российских технологий для искусственного интеллекта научных работников. Президент также поручил Кабмину обеспечить сбор, обработку и предоставление информации для обучения суверенных и национальных моделей искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба Кремля. Состояние раненого в результате конфликта во время полета в Израиль капитана самолета эмиратской авиакомпании Fly Dubai было тяжелым. Нападавший был замечен с перевязанной рукой. После посадки его забрали медики, рассказали РИА Новостям пассажиры рейса. В среду самолет Fly Dubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и через некоторое время совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. Позднее в авиакомпании подтвердили, что между пилотами произошла драка во время полета. По версии израильских СМИ, виновник участником инцидента был оманец. Именно он мог попытаться намеренно устроить авиакатастрофу. Этому помешал второй пилот, который является гражданином Арабских Эмиратов. Эвакуационный рейс эмиратской авиакомпании «Fly Dubai» из Саудовской Аравии с израильтянами на борту сегодня вечером приземлился в Тель-Авиве. Рейс выполнялся на другом самолете, прибывшем из Дубая. Управление гражданской авиации Эмиратов анализирует операционную деятельность и вопросы безопасности, чтобы выяснить причины чрезвычайной ситуации на рейсе «Fly Dubai». Власти Эмиратов призвали не распространять неофициальную информацию о мотивах инцидента на рейсе до завершения расследования. Президент США Дональд Трамп подтвердил вывод последних американских войск из Ирака, назвав операцию «Непоколебимая решимость» очень дорогостоящей экскурсией в ад. Соответствующую публикацию он разместил в своей социальной сети. По его словам, вывод американских войск знаменует собой победу США и Ирака и поражение ИГИ, это террористическая организация «Исламское государство», запрещенное в России. Глава Белого дома также отметил, что в отличие от Афганистана, где было оставлено много оружия и прочего, где погибли 13 военнослужащих, а многие были ранены, этот организованный вывод сил и техники коалиции с авиабазы в Эрбиле означает завершение очень дорогостоящей экскурсии в ад, добавил американский лидер. Трамп, говоря о решении завершить международную миссию в Ираке, отметил, что пришло время вернуть домой американских военных, поскольку все цели достигнуты. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается переменная облачность без осадков, днем 14-16 градусов. В Москве сейчас около 14 градусов тепла, предстоящую ночью похолодает до 5-7, завтра днем 11-13 и преимущественно без осадков.

начав свою дорогу где-то за Балканами, от дома за 5000 км, с разбитыми стаканами, связанными в простыню, с матрасами рваными, с милым рай в шалаше, между котлованами, тайга, застройка, снег, нефтяные скважины, друзья назвали дураками, родители отважными, в поисках крыши, что станет для детей спасительной, всю молодость оставили, вагончики строительным, ремни затянуты туго, расходы минимальные, в праздник абрикосы, ужин, орехи миндальные, Пасха, Рождество, дни рождения, годовщина, время раскрашивало лица в мешки и морщины, и вот она цена моего здоровья и счастья, молодость родителей, разбитая на части, мама мела дворы, батя 30 лет водителем, герои моих комиксов, мои родители.

0: сотворения мира.
1: Дорогие мои, мы продолжаем с вами, Артем Новиченков. Сегодня мы читаем странную историю доктора Джекила и мистера Хайда Роберта Стивенсона, английского писателя, которого вы знаете по «Клубу самоубийц» и «Острову сокровищ», наверное, так? Странная история доктора Джекила и мистера Хайда в свое время, то есть в конце, на рубеже 19-20 века, была абсолютным бестселлером и хитом, абсолютно отражающим дух времени. Сегодня мы обращаемся к ней, потому что, как мне кажется, эта история касается каждого из нас. В каждом из нас есть фигура под названием мистер Хайд, как бы мы это ни прятали. Буквально сейчас в перерыве я совершенно случайным образом зашел в один чат в мессенджере, увидел там какого-то человека в усах, нажал на его аватарку, и в описании этого человека написано было: актер, хороший человек. Вот эта вот фраза «хороший человек» сразу же меня как-то обратила к теме сегодняшнего нашего эфира, потому что когда человек подписывается «я хороший человек», здесь возникает, ну, как минимум, сомнение, да, зачем хорошему человеку подчеркивать, что он хороший человек. Видимо, есть у него самого сомнения на этот счет, и ему нужно лишний раз утверждаться в этом. Поэтому любая манифестация нас самих, какими бы мы ни были, да, что бы мы ни манифестировали, говорит всегда чуть больше, чем непосредственно сам текст, да, который мы озвучиваем или пишем. Мы с вами сегодня прочитали уже, обсудили где-то треть этой повести. Моя задача — дойти до самого конца практически и обсудить именно разрешение через неделю этой трепещущей истории. Вы пишете ваши сообщения и отвечаете на вопрос, который я подвесил в прошлом часе, почему лицо Хайда никто не мог описать. Я прочту несколько ваших ответов. Значит, ну я так и другие комментарии прочту. Ольга пишет: когда читала историю доктора Джекила и мистера Хайда, Хайд представлялся в образе Шарикова из советской экранизации «Собачьего сердца». Видимо, искусственно созданный, не божественным промыслом, человек оставляет такое неприятное впечатление и внешность, которую невозможно описать. Значит, Ольга говорит, что это искусственно созданное, поэтому незапоминаемое. И тем не менее, мы даже роботов можем с вами описать. Александр, интересный комментарий, пишет: есть такая книга «Удияна» или «Путь искусства». 10 глава называется «Пустое лицо», и в ней приводится одноименная техника. Она дает адепту своеобразную невидимость в людных местах, суть которого – это состояние пустоты и безмолвия. И тогда окружающий человек видит, но не видит, и не могут вспомнить. Может, у Стивенсона что-то подобное, или уже он предвосхищает Юнга, у которого безликость – символ бессознательного, или просто люди видели в этом лице отражение себя, самых темных и потаенных своих сторон, и не хотели задерживаться на таком зеркале взглядом ни на мгновение, моментально панически вытесняли его из памяти. Очень интересный комментарий, Александр, и мне он очень отзывается. Вообще вот эта «Удияна» меня заинтересовала книга. Альбина, можешь, пожалуйста, мне записать название этой книги? Я хотел бы ее запомнить. «Удияна» или «Путь искусства». Посмотрю. Значит, что касается Юнга и тени, это то, о чем мы будем говорить с вами через неделю. Но действительно, я вот, правда, наверное, прочту еще один комментарий. Или несколько. Владимир пишет: как вы вовремя упомянули раздвоение личности, я только что посмотрел «Ивана из братьев Карамазовых». Что значит, посмотрели фильм, что ли, есть про «Ивана из братьев Карамазовых»? Станислав пишет: по следам своего чтения «Американцев» узнал о новом авторе для себя, Шервуде Андерсоне. А вы его читали? Можете рекомендовать? Станислав, не хочу сейчас в лекцию об Андерсоне опускаться, но это вообще как бы отец всего вот этого пула американских писателей от, скажем, от Фицджеральда и Хемингуэя до там Стейнбека и Селлинджера даже. То есть Шервуд Андерсон — это один из важнейших вообще писателей американской литературы 20 века. Главный учитель для целого ряда писателей. Конечно, его надо читать. Уайнсбрук Огайо. Еще у него там есть один замечательный текст, название сейчас не припомню. Да, советую. Следующий комментарий Елены. Наверное, когда человек улыбается, его трудно описать. Вот и наш герой всегда улыбается. Нет, Елена. Вот Александр написал: добрый вечер, Артем. Возможно, люди не могут описать лицо мистера Хайда, потому что боятся узнать в его лице себя. Мне тоже понравился этот комментарий. Джордж пишет, может, он вызывает животный страх, и все съеживается, все съеживаются и не соображают. Интересно, что в сюжете сделало необходимым именно такого героя. Добрый вечер, пишет Надежда. Читал когда-то данное произведение, много размышлял после прочитанного. Люблю такие книги, где много всяких тайн. Насчет того, почему люди не могли описать мистера Хайда, может, из-за страха и панического состояния, которое испытывали, находясь рядом с ним. У меня такое было, когда в страшном сне не могла описать монстра, который предстал передо мной. Значит, смотрите, у меня такая мысль, да, я просто задался этим вопросом, поэтому и вам его предложил. Вообще, как такое может быть, что мы одновременно видим и не видим? Да, ведь лицо мы это видим, оно конкретно перед нами, но мы не можем описать. Вопрос тут в узнавании, что вообще мы можем узнать в другом? Вот я смотрю на лицо и говорю, там, глаза раскосые, там, брови вздернуты, да, почему я могу называть то, что я вижу? Потому что у меня есть аппарат для описания этого, у меня есть язык. Я знаю, что такое, там, крупный нос, да, или, там, не знаю, впалые щеки, допустим. У меня есть аппарат, это узнавание, я могу себе позволить и озвучить его. Но в данном случае я вижу, но не могу описать, следовательно, у меня нет аппарата. Соответственно, я как бы вижу, но не вижу. Соответственно, Хайд представляется тем, что люди не знают. Понимаете, да? То есть, что значит «не знают»? Не имеют такого понятийного аппарата внутри себя. То есть, с этим не сталкиваются. То есть, если мы с вами перенесемся из языка описательного, да, как бы вот вещного мира или портрета, описание портрета, в язык описания чувств, то если, например, вы никогда не сталкивались с тревожностью, да, и вам кто-то скажет, мне что-то тревожно, у меня тревожность, вы не поймете, что говорит человек. То есть, даже если слово это в словаре вам встречалось, вы знаете слово «тревожность», но что именно за состояние стоит за этим чувством, вы не сможете описать, да? Понятно, о чем я говорю? То есть, на мой взгляд, Хайд отражает все то вытесненное или неназванное, неузнанное, что люди от себя либо скрывают, либо просто этим никогда не встречались. И, встретив Хайда, они как бы эмпирически видят перед собой человека, и он вполне конкретен, но что именно за человек, они не могут описать. Другой вам пример с книгой. Возьмем книгу. Бывает же такое, что сложность книги, да, выше вашего понимания, и вы понимаете каждое отдельное слово. Ну, у меня так, например, когда-то было с «Критикой чистого разума» Канта. Я помню, в университете взял эту книжку, сижу, читаю, я понимаю все слова. Я могу складывать их в предложения, то есть знание мое каждого слова работает, но понимание не рождается. То есть из суммы знаний я не могу родить понимание. То же самое, на мой взгляд, происходит с лицом Хайда. То есть я как бы узнаю, что это человек, да, я узнаю, что у него есть лицо. Но я не могу понять, что кроется за этим лицом. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть мне нужно в себе сначала разглядеть Хайда, чтобы узнать этого Хайда. То есть что такое вообще «я разбираюсь в людях» фраза, скажем, да? Это значит, что мое чувствилище может себе позволить иметь внутри себя вот состояние или структуру личности вот этого человека. То есть, например, человек лжет, да, и я могу его осуждать, но любое осуждение — это отказ от восприятия, да, отказ от попытки понимания. Вообще, если мы что-то осуждаем, значит, мы это не понимаем. В противном случае мы бы не могли это осуждать, потому что мы бы понимали, что это такое, а там, где есть понимание, как у Христа, а Христос понимает все и понимает любого, поэтому Христос никого не осуждает. Ни убийцу, ни насильника, ни педофила, никого, потому что это невозможно, потому что там есть понимание. Прекрасно, кстати говоря, Ларс фон Триер в фильме «Нимфоманка» эту сцену описывает, когда главная героиня встречает педофила, ну, такого латентного можно назвать, да? Гениальная совершенно сцена, я не могу ее пересказывать в эфире, потому что это 18+. Но суть именно в этом. То есть, когда мы нечто вытесняем из себя самих, мы не можем это воспринимать, потому что, чтобы воспринять, принять в себя. Что такое воспринять? Принять в себя, да? То есть, надеть на себя эту личину, мы скажем, нет, это за пределами меня, я не готов себе позволить такое великодушие, да? Как это я могу понять убийцу? Я не хочу понимать убийцу, мне это не нужно. Я просто оценю его как то, что не должно существовать, да, то есть выдам оценку негативную. Но то же самое бывает и в отношении позитива, да, когда человек радуется, а ты, например, не готов позволять себе радость, тебе нужно быть скорбным, тяжелым человеком, и тогда ты точно так же не будешь воспринимать и радующегося человека. То есть это работает в обе стороны, просто вот эти теневые аспекты, да, все то, что в нас подавляется, это агрессия, гнев, жестокость, ненависть, желание к насилию, оно есть в каждом человеке, не отрицайте, оно как бы, ну, прячется в дальний угол, то, что называется скелет в шкафу. В этом смысле дети куда более как бы раскрыты, чем взрослые, потому что они себе позволяют быть разными и очень неудобными, и порой даже жестокими. Дети поэтому жестокие, это нас, родители, нас, взрослых, часто пугает. Да? Нам кажется, что они просто не цивилизованы, это правда. Да? Цивилизованность на самом деле не решает вопрос нашей внутренней агрессии, гневом, да, и ненавистью, да? Как бы с нашим злом, давайте так грубо назовем, а оно просто позволяет нам его ограничивать, ограждать и в худшем случае подавлять это зло, да, то есть оно во мне есть, но я просто не позволяю ему быть, но оно при этом никуда не девается. Я вам расскажу одну историю, имен я называть не буду, это моя знакомая, давнишняя знакомая, я с ней работал, и она была на очень высокой должности, очень высокую зарплату получала, ходила в пиджаке, потому что ее начальство, ее коллеги хотели видеть в ней мужское начало, с которым бы можно было бы взаимодействовать по рабочим вопросам на равных. Тем более в среде руководства, в той корпорации, в которой она работала и до сих пор работает, все-таки хотят видеть мужчин больше, а не женщин. Да? И вот она была такой отличницей, дома у нее всегда был порядок, она сама была очень педантична, но внутри она была не удовлетворена, у нее начинались определенные жизненные сценарии разворачиваться. В общем, росла неудовлетворенность от жизни, и со здоровьем начались проблемы. В какой-то момент она разошлась с мужем, потом в ее жизни еще случались ряд событий, а когда я с ней встретился, она мне рассказала, что теперь она, наконец, счастлива, потому что по выходным она танцует на шесте в ночных клубах в маске. Это то, чего она всегда хотела, но она стыдилась этого, подавляла. И теперь она как бы вот эту свою часть, которую она подавляла, да, ну как это так, серьезный человек, там условно топ-менеджер с очень большой зарплатой, на которой большая ответственность сидит, лежит, да, будет танцевать на шести или позволять себе что-то, что не должен позволять человек, в данном случае Генри Джекилл, член Королевского общества, например, да, ну уважаемый человек. И вот она нашла способ как бы интеграции вот этих вот частей своей личности, и она, причем она еще мне рассказывала, что иногда ее коллеги или даже начальники заходят как бы в клуб, где она танцует, и это добавляет как бы такой остринки, да, то есть она научилась разглядывать вот это вытесненное и недозволительное, да, и как-то с этим взаимодействовать, то есть она обрела полноту, которой ей не доставало на протяжении долгих и долгих лет. Да, понятно, то есть позволив себе вот это раскрепощение, у нее ушла и вот это вот ушло презрение к женщинам, которые позволяли себе раскрепощение, да, понятно. Вообще, то есть именно поэтому нас что-то и может бесить, потому что мы это в себе игнорируем как минимум. Так. Еще пришли комментарии. Добрый вечер, лицо Хайда имеет диспропорции, но не бросающие в глаза, ничего нельзя выделить, это пугает. Или лицо идеальное, пишут. И Владимир пишет, дети жестоки от силы, с годами сила пропадает, человек искупляет свою былую жестокость принятием. Ну, у кого как. Игорь пишет, добрый вечер, знаете, я думаю, что мистер Хайд это темная сторона каждого, кто о нем говорит. Каждого героя плохой истории. Я не могу описать его лицо попросту потому, что не могу признаться другим в том, что это были они. Вот так Игорь подводит как бы итог, да, под сказанным. Короче говоря, именно потому, что мы в себе не видим Хайда, мы не можем увидеть Хайда, да, как такового. Ну что ж, следующая сцена, то есть напомню, мы остановились на том, что Мистер Хайд убивает человека, и Аттерсон бежит к Джекилу выяснять, в чем дело. И Джекил уверяет его, что с мистером Хайдом покончено, и его больше никогда никто не увидит. И доктор Джекил передает конверт со своим почерком. Мы не будем вдаваться в подробности. И этот конверт как бы с письмом лежит у Аттерсона. К Аттерсону приходит его товарищ, мистер Гест, который занимается почерками. И выясняется, что почерк мистера Хайда и почерк доктора Джекила – это почерк, просто измененный одного и того же человека. Что в конец запутывает Аттерсона, нотариуса, и он приходит к единственному логичному выводу, что Генри Джекил подделывает письма для убийц. А дальше происходит удивительная вещь. Доктор Ленайон, перенесший чудовищное, ужасное потрясение, умирает. Причем он говорит, что моя смерть — это вопрос нескольких недель, моя жизнь была приятна, она нравилась мне, но иногда я думаю, что если бы мы знали все, мы умирали бы охотнее, говорит Лайонель, то есть его что-то очень поразило. Про Джекила он говорить не хочет, он не хочет видеть доктора Джекила и так далее, и, собственно, передает в итоге конверт, да, с записями, записями Аттерсона, и говорит, что этот конверт можно будет прочитать только в случае, если доктор Джекил будет мертв. Короче говоря, да, история становится все загадочнее и загадочнее. Аттерсону, с одной стороны, хочется выяснить, что же именно происходит, с другой стороны, он нотариус, он порядочный человек, он дает слово. Если на конверте написано «не открывать до смерти или исчезновения Генри Джекила», значит, он не будет этого делать, да? И у нас как бы подвешивается вот эта интрига. Я, как вы понимаете, пересказываю большую часть сцен. Следующая глава называется «Встреча у окна», седьмая, и здесь происходит еще более странное событие. Аттерсон гуляет со своим другом Энфилдом, они случайно заходят в глухую торговую улицу, оба останавливаются, смотрят на дверь, в которой жил Хайд, и, судя по всему, они говорят, мы больше никогда не услышим о Хайде, потому что он исчез после убийства мистера Кэррио, вот того высокопоставленного чиновника, известного человека. И вдруг они видят доктора Джекила в окошко и говорит, пойдем погуляем. Но Джекил говорит, мне очень плохо, слава богу, я недолго протяну. Странная история. Было два доктора, два уважаемых человека, они рассорились, и оба еще и планируют умирать. Лайонел уже умер, а Джекил вот-вот умрет. И адвокат говорит, ты слишком много сидишь в комнате, возьми шляпу, пойдем с нами. Джекил говорит, ты очень добр, мне было бы приятно пройтись с вами, но нет, это совершенно невозможно, я не смею. Однако я так рад видеть тебя, Аттерсон, так рад. Я попросил бы тебя, мистер Энфилда, зайти ко мне, да только эта комната не годится для приема гостей. Почему бы нам не поставить под окном и не поговорить с тобой, спрашивает Аттерсон. Я только что хотел об этом просить. Но вдруг лицо Джекила искажается, едва он произнес последние слова, как улыбка исчезает с его лица и заменяется выражением такого ужаса и отчаяния, что кровь застывает в жилах Аттерсона и его родственника. «Боже, помилуй нас! Боже, помилуй!» — пробормотал Аттерсон. И я тоже подвешиваю интригу, что же там происходит. Вернемся после новостей и продолжим обсуждение. 967-103-5533, пишите.
0: Сотворение у мира.

0: Москве 21:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин на встрече по видеосвязи с избранными главами регионами отметил, что им необходимо оправдать оказанное гражданам доверие. Особое значение в работе имеет взаимодействие с правительством, федеральными органами власти и координация между регионами. Выборы глав регионов прошли конкурентно, за голоса избирателей боролись представители различных политических партий, отметил президент. Глава государства также подчеркнул, что вся страна проходит сейчас очень сложный, ответственный путь развития и укрепления своей государственности. Однако, по его словам, жители приграничья проходят очень особый период, при этом они проявляют мужество и героизм. Президент особо подчеркнул, что страна перед ними в долгу.
2: На Белгородчине, ну и других приграничных территориях люди находятся под особым давлением. И мы перед ними в долгу. Надо все делать для того, чтобы оказать помощь и конкретным людям, семьям, бизнесу, возрождать утраченную или поврежденную инфраструктуру. Это большая очень работа. И правительство Российской Федерации будет ориентировано на то, чтобы решать эти задачи вместе с вами.
0: Ранее глава государства сегодня также выступил на первом пленарном заседании Госдумы 9-го созыва. Как отметил президент, эффективность власти зависит от того, насколько она отвечает запросам общества. Владимир Путин отметил, что необходимо слышать надежды граждан, получать обратную связь, в том числе за счет диалога со всеми фракциями, представителями, представленными в региональных парламентах, с общественными и волонтерскими объединениями. Механизмы достижения этих целей заложены в национальных проектах, а успех их реализации бесспорно напрямую зависит от того, как идет работа на местах, прежде всего на региональном уровне, добавил Путин. Дежурные средства ПВО с 8 до 20 часов сегодня перехватили и уничтожили 123 украинских беспилотника самолетного типа. Как сообщили в Минобороны, под контроль вооруженных сил России за последние сутки перешли Шабельное в Харьковской области, Толстодубово в Сумской области и Егоровка в Запорожской области, сообщила Минобороны. Владимир Путин поручил к марту 2027 года выработать механизм доступа к программному обеспечению с применением российских технологий искусственного интеллекта для научных работников. Утвержденное президентом перечень поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию, прошедшего 11 августа, размещен на сайте Кремля. Глава государства также поручил на территории Сириуса проработать введение экспериментального режима для апробации российских решений в области развития искусственного интеллекта и полностью реализовать проекты развития национальных центров генетических ресурсов. Путин, кроме того, поручил обеспечить формирование комплексного подхода к созданию сети объектов уникальной исследовательской инфраструктуры. В России также может появиться центр разработки программно-аппаратных технологий автономных систем. Об этом также говорится в перечне поручений президента. Продажа сим-карт, оформленных на других абонентов, будет запрещена, заявил Вестям директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры России Татьяна Скворцова. По ее словам, это пресечет незаконную продажу номеров в интернете и лишит мошенников возможности использовать чужие сим-карты в своих целях. Зампред правительства Дмитрий Григоренко ранее пояснил, что сим-карты должны продаваться через уполномоченные организации. Минцифра запретила физическим лицам и индивидуальным предпринимателям заключать договоры об оказании услуг связи от имени оператора. Дилер может быть только юридическое лицо. Вертолет, на борту которого находились 7 членов, потерпел крушение в Зимбабве. В катастрофе никто не выжил, сообщил постоянный секретарь Министерства информации и служб вещания Зимбабве. По его словам, на борту вертолета находился крупный бизнесмен, еще 4 пассажиров и 2 пилота. Место происшествия не разглашается, сообщает ТАСС. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность без осадков, днем 14-16 градусов тепла. В Москве сейчас около плюс 13 градусов, предстоящую ночь в городе похолодает до 5-7, завтра днем 11-13 и без осадков.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри пожелала организаторам международного форума «Россия. Спортивная держава» успеха в его проведении. Об этом заявил министр спорта Российской Федерации, председатель Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев. Форум «Россия. Спортивная держава» пройдет в Красноярске с 21 по 23 октября при поддержке правительства Российской Федерации и Министерства спорта страны. Административный совет Европейской конфедерации волейбола на Генеральной ассамблее принял решение допустить мужскую и женскую сборные России до соревнований под эгидой организации. Условия участия российских команд Европейской конфедерации волейбола определит позднее. Исполком Российского футбольного союза утвердил стратегию развития футбольной национальной лиги до 30 года. Отмечается, что ФНЛ планирует сосредоточиться на четырех основных направлениях: развитии спортивного продукта, взаимодействии с аудиторией, коммерческой деятельности и финансах, а также корпоративном управлении. При реализации стратегии особое внимание будет уделено развитию продукта соревнований для аудитории, а также строительству и обновлению футбольной инфраструктуры в регионах России. Нападающий Александр Соболев стал лучшим игроком «Зенита» в сентябре по итогам голосования болельщиков. В прошлом месяце 29-летний форвард выходил в старте во всех четырех матчах «Зенита», забил 4 мяча и сделал одну результативную передачу. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня состоялись очередные матчи. Акбарс дома обыграл Борис 4-1, автомобилист был сильнее Лады 3-1. Тем временем нападающий Никита Гусев близок к подписанию контракта с хоккейным клубом «Сочи». Об этом пишет сегодня «Спортэкспресс». Напомню, последние 3 сезона Гусев провел в московском «Динамо». Ранее он не договорился об условиях нового контракта с этим клубом. 34-летний хоккеист находится в статусе свободного агента. Чемпион мира по дзюдо россиянин Матвей Коньяковский временно отстранен. Как сообщается на сайте Международного агентства тестирования, в допинг-пробе спортсмена обнаружили запрещенный препарат лигандрол. Отстранение отсчитывается с 10 апреля. Мы рассчитываем на объективное и всестороннее рассмотрение всех обстоятельств дела в соответствии с установленными антидопинговыми процедурами, отметил президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик. В завершение о баскетболе. Сегодня состоялись 2 матча в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. «Уникс» дома разгромил «Динамо» из Владивостока 117-75. «Автодор» дома уступил «Уралмашу» 75-80. И пока это все новости спорта.
2: Главное вокальное шоу на телеканале «Россия».
3: Просто невероятно! Вы зарядили всех нас!
4: Вы свели с ума всех нас! Браво!
5: Возьми мою любовь!
6: Инопланетная, внеорбитная, потрясающая!
7: Такой бархатный и такой богатый голос!
8: 100 баллов! Вау! Супер!
2: Новый сезон! Ну-ка все вместе! Каждую пятницу в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 12+.

0: сотворения кумира.
1: Получил комментарий от Александра. Узнают и не могут описать, потому как наподобие метафоры. Видеть свою темную сторону, но кто ж ее пишет вслух и явит на обозрение явление только в режиме хайд без имени. Спасибо за этот комментарий, Александр, потому что меня это натолкнуло на мысль. Да? Если мы что-то можем описать, то самим актом описания мы подтверждаем, что мы действительно смогли это воспринять и таким образом отражаем это в себе. То есть в этом смысле, почему я вообще могу читать вот эти тексты? Что текст про о мышах и людях? Что странную историю доктора Джекила и мистера Хайда? Это неприятные тексты, да? Или Достоевского того же. Многие вообще Достоевского не хотят читать и понимать, потому что Достоевский демонстрирует самые порой темные, потаенные уголки человеческой души. По той простой причине, что если на что люди, во-первых, боятся впустить в себя это, люди боятся, что если я это впущу и назову, оно станет реальностью, как будто бы без называний это нереально. Ну, так уж устроена, да, наша психология. А я не боюсь, потому что всегда с этим как-то имел дело. Не знаю, откуда это, смотреть страху в глаза, наверное, потому что так уж жизнь моя сложилась, да. Я хочу прочитать сегодня, успеть, еще 8 главу, которая называется «Последняя ночь». Как-то раз, когда Аттерсон после обеда сидел у камина, к нему пришел Пул. Пул, напомню, это слуга доктора Джекила. «Что случилось, Пул? Что с вами? Не болен ли доктор? Мистер Пул, дело плохо. Я буду читать без авторских ремарок, мы так побыстрее будем двигаться. Сядьте, и вот вам стакан вина. Скажите мне спокойно, в чем дело? Вы знаете жизнь доктора, сэр, и знаете так же, как он запирается в своем доме. Ну-с, он опять затворился в кабинете, и это мне очень не нравится. Сэр, право, хоть убейте меня, не нравится, мистер Аттерсон, сэр, я боюсь. Милейший Пул, прошу вас, говорите яснее, чего вы боитесь? Целую неделю я боялся и больше не могу выносить страха. Больше я не могу этого выносить», — повторил слуга. «Ну, я вижу, что у вас есть какие-то действительные причины бояться. Я вижу, что в доме доктора что-то очень неладно. Постарайтесь же объяснить мне, что происходит. Мне кажется, что совершается гнусное дело». «Гнусное дело? Какое именно? Что вы хотите сказать?» «Не осмеливаюсь, сэр. Но не согласитесь ли вы пойти со мной взглянуть сами?» Вместо ответа Аттерсон поднялся с места, взял шляпу и накинул плащ. С удивлением он заметил успокоение, выразившееся на лице дворецкого. Также удивило его и то обстоятельство, что стакан, который слуга поставил обратно на стол, был полон. Ну а дальше? Холодный резкий августовский вечер, бледный месяц и так далее. Да, вот эта неоромантическая, мистическая, гротескная, готическая картина Лондона и так далее. «Ну, сэр, вот мы пришли, дай бог, чтобы не оказалось никакой беды. Аминь, Пул». Слуга постучался очень осторожно, дверь открыли. «Это вы, Пул?» «Да, откройте дверь». Когда они вошли в приемную, эта комната оказалась ярко освещенной, в камине горел огонь, и перед ним собрались все слуги Джекила, мужчины и женщины, скучившись, как стадо овец. При виде Аттерсона горничная истерически захныкала, а кухарка вскрикнула. «Слава богу, это мистер Аттерсон!» — бросилась к нему, точно желая его обнять. «Что это вы все здесь?» — сердито заметил адвокат. «Это не дело, это неприлично. Ваш хозяин был бы очень недоволен». «Они все боятся», — заметил Пул. Вот это, заметьте, фраза «это неприлично», да, вот так вот себя вести. Аттерсон до сих пор еще стоит на таких рельсах благочестия, рациональности, здравого смысла, да, утверждения вот этого внешнего правила, как правильно себя вести, как достойно себя вести или неправильно и недостойно. Наступило мертвое молчание, никто не говорил, только горничная плакала во весь голос. «Да замолчите же!» — крикнул ей Пул с бешенством, говорившим, что его нервы сильно расшатались. «Теперь», — продолжал дворецкий, — «дайте мне свечку, и мы сразу закончим дело. Идите-ка, сэр, идите как можно тише, то Аттерсон, я желаю, чтобы вы слышали, но не хочу, чтобы вас слышали. И смотрите, сэр, если бы он позвал вас к себе, не ходите». Неожиданный конец речи так подействовал на нервы Аттерсона, что он едва не потерял самообладание, но, собрав все свое мужество, прошел за дворецким в здание лаборатории. Миновал анатомический театр с его хламом, опилками остановился перед лестницей и так далее. «Сэр», — «Мистер Аттерсон желает вас видеть», — сказал он и в то же время жестом предложил адвокату хорошенько слушать. Изнутри послышался жалобный голос, произнесший: «Скажите ему, что я не могу никого видеть». «Слушаюсь, сэр», — произнес Пул с каким-то торжеством и, подняв свечу, повел Аттерсона назад через двор в большую кухню, в которой горел яркий огонь, а искры так и сыпались на пол. «Сэр», — сказал он, глядя адвокату прямо в лицо, — «был ли это голос моего господина?» «Он очень изменился», — ответил Аттерсон, сильно бледнее, но не опуская глаз. «Изменился?» — переспросил дворецкий. «Мне кажется, что я не мог бы, прослужив 20 лет в доме доктора, не узнать его голос». «Нет, сэр, голос моего господина замолк неделю тому назад, когда мы слышали, как он в последний раз громко вскрикнул, призывая имя Бога. И кто в кабинете вместо него, и почему он остается в доме доктора, дело непонятное, взывающее к небесам». «Вы говорите странные вещи, Пул». «Дикие вещи», — заметил Аттерсон, покусывая палец. «Предположим, вы правы. Предположим, что доктор Джекилл, ну да, убит. Что же может заставить его убийцу жить в этом доме? Ведь это же нелепо». «Вас трудно убедить, мистер Аттерсон, однако слушайте», — заметил Пул. «Всю эту неделю словом, то, что находится в этой комнате, день и ночь требовало одного лекарства, и все находило того, что ему было нужно. Иногда он, то есть мой господин, писал приказания на куске бумажки, клал их на лестницу. Всю эту неделю мы только видели, что исписанные листки да запертую дверь. Кушанья ставились сюда и съедались, когда никто не смотрел. Ну, сэр, каждый день и даже по два, по три раза в день я получал приказания, и мне приходилось бегать по всем лучшим аптекарским складам города. Едва я приносил лекарство, как получал записку, говорившую, чтобы я вернул порошок назад, так как он нечист, и новое приказание идти в другой аптекарский склад. Лекарство необходимо, а зачем, неизвестно, сэр». «У вас не сохранилось этих записок?» — спросил Аттерсон. Пул пощупал карман и вынул из него смятую записку. Адвокат нагнулся к свече и внимательно рассмотрел ее. В ней говорилось: «Доктор Джекилл свидетельствует свое почтение господам Мау. Он заявляет им, что последний присланный ими порошок нечист и совершенно неприменим для его цели. В 1800 таком-то году доктор Джекилл купил большое количество этого медикамента у господ Мау. Теперь он просит их тщательно поискать соль прежнего качества. Если их поиски увенчаются успехом, немедленно доставить ему это вещество. Расход не играет роли. Важность упомянутой соли для доктора Джекила очень велика». Смотрите, какой текст хороший, да? Человек, который умирает или в помешательстве, такой текст бы не написал. Это мой комментарий. До этого места письмо было написано довольно гладко, но здесь виднелось чернильное пятно, как бы от брызга расщепившегося пера, и волнение писавшего прорвалось наружу в словах. Кстати, вот это расщепившееся перо – важный образ, мы его тоже с вами запомним. Итак, что дальше написано? «Ради бога, найдите мне хоть немножко старого порошка». «Странная записка», — сказал Аттерсон и прибавил довольно резко. «Почему у вас в руках не запечатанный листок?» «Приказчик Мау раздражительный человек, сэр. Он бросил в меня бумажку, точно ком грязи», — заметил Пул. «Это, несомненно, почерк доктора?» — спросил адвокат. «Да, мне показалось», — хмуро ответил слуга и переменившимся тоном прибавил. «Да что говорить о почерке? Я видел его».
2: «Видели его?» — повторил Аттерсон. «Как?»
1: «Вот как», — начал Пул. «Я нечаянно вошел в зал из сада. По-видимому, он вышел из кабинета за своим лекарством, потому что дверь была открыта, и он разбирал что-то в дальнем конце комнаты. Когда я вошел в зал, он взглянул на меня, вскрикнул и бросился по лестнице в кабинет. Я видел его только одно мгновение, но волосы поднялись у меня дыбом. Сэр, если это был доктор, зачем он надел маску на лицо? Если это был доктор, зачем он запищал, как крыса, и побежал от меня? Я достаточно долго служил ему, и потом...» Дворецкий замолчал и повел по лицу рукой.
2: «Все это очень странно», — заметил Аттерсон. «Но мне кажется, я начинаю видеть просвет. Пул, ваш господин страдает болезнью, которая мучает и обезображивает больного. Вот причина изменения его голоса, вот причина маски и уединения, вот причина страстного желания купить вещество, благодаря которому бедняк надеется излечиться. Дай бог, чтобы он не обманулся. Вот мое объяснение. Оно грустно, Пул, и страшно, но просто и избавляет нас от сверхъестественного ужаса. Сэр, — сказал дворецкий, снова смертельно побледнев. «Это был не доктор. Мой господин...» — тут он оглянулся и продолжал шепотом. «Мой господин высокий, хорошо сложенный человек, а этот больше походил на карлика». Аттерсон пытался возражать. «О, сэр!» — воскликнул Пул. «Неужели вы думаете, что, прослужив 20 лет в доме доктора, я не знаю его? Неужели вы думаете, что я не знаю, до какого места кабинетной двери достигает его голова, когда я каждое утро видел его в этой двери? Нет, сэр, фигура в маске не доктор Джекил. Бог знает, что это было, только не доктор Джекил, и я убежден, что здесь совершилось убийство».
3: «Пул», — заметил адвокат, — «раз вы это говорите, я обязан проверить ваше подозрение. Хотя я хотел бы щадить чувства вашего господина, хотя я поражен запиской, которая, по-видимому, доказывает, что он еще жив, я считаю своим долгом силой войти в эту дверь».
2: Они решают пойти с силой туда, берут топор, кочергу там и так далее. И адвокат говорит: «Да, как-то раз я говорил с ним, по поводу Хайда они разговаривают». И Пул говорит: «Значит, вы знаете, как и все мы, что в этом господине есть что-то странное, что-то поражающее каждого. Я не могу хорошенько объяснить этого впечатления», вновь, да, та же самая формулировка, «но мне кажется, что при виде его человек чувствует, как в его мозг проникает тонкая, холодная струя». «Действительно, я сам испытал нечто подобное», — заметил Аттерсон. Короче говоря, они идут и подходят к двери и начинают подслушивать, а потом, собственно, они туда и проберутся. Но об этом мы уже с вами прочтем после рекламы. Пишите еще, можете успеть, 967-103-5533.

сотворения кумира. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, в 7 часов вечера, в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
1: Всем привет, я Василий Стрельников, и на «Маяке» я веду программу «Иновещание». Что это такое? Музыка. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Вы присылаете письмо, рассказываете о себе, передаете привет, а я читаю это и ставлю вашу песню в эфир. Радио, как в старые добрые времена. Прекрасная музыка, сообщество слушателей, атмосфера. Иновещание каждую пятницу в 20.07 на «Маяке».
0: Хочу все знать о том, как все было на самом деле.
2: Ришелье очень часто изображали шахматистом, но игра, в которую он играл, была потруднее. Представьте себе три шахматные доски, которые вращаются одна вокруг другой, и при этом фигуры время от времени меняют цвет. А время от времени то, что вы считали фигурой на этой доске, внезапно воплощается в игроках. И вот эти три шахматные доски — это три разных измерения, в которых вращался и интриговал кардинал.
0: История. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на «Маяке». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру». Деньги – зло. Но главное их качество – это их количество. Маргарита Митрофанова, радиоведущая.
3: Так говорит «Маяк».

0: сотворения кумира.
1: «Теперь, — сказал Аттерсон, — пойдемте, Пул», и, взяв кочергу, двинулся к флигелю. Облако закрыло месяц, и на дворе было совсем темно. Ветер, порывами налетавший в этот колодец между зданиями, колыхал пламя свечи. Наконец они вошли в лабораторию и стали молчаливо ждать. За стенами глухо гудел Лондон, но тут вблизи тишина прерывалась только звуком шагов человека, ходившего взад и вперед по кабинету. «Итак, целый день, сэр», — шепнул Пул. «И даже большую часть ночи, только когда из склада приносит новый запас соли, шаги прекращаются. О, да, нечистая совесть прогоняет сон и покой. О, сэр, каждый из этих шагов говорит о подло пролитой крови. Но прислушайтесь повнимательнее, со всем усердием, мистер Аттерсон, и скажите мне, неужели это походка доктора?» Раздавались легкие, странные шаги, как бы слегка колебавшиеся, хотя ходивший двигался очень медленно. Действительно, они не напоминали тяжелой походки Генри Джекила, от которой, бывало, дрожал пол. Аттерсон вздохнул.

0: ужаса от удара, а красная дверь подпрыгнула на петлях и на замке. Из кабинета раздался вопль животного ужаса. Топор работал, доски двери расщеплялись. А дверная рама вздрагивала. 4 раза ударил топор, но дерево было крепко, а петли сделаны в отличной мастерской. Только после 5-го удара замок с шумом сломался, и изуродованная дверь упала на ковер кабинета. Аттерсон и Пул, сами испуганные поднятым им шумом и внезапно наступившей тишиной, немного отступили и смотрели в открывшуюся комнату. Посреди кабинета ничком лежало тело человека, сведенное судорогой, и еще вздрагивало. Аттерсон и Пул подошли к нему на цыпочках, перевернули на спину и увидели лицо Эдуарда Хайда. Он был одет в слишком широкое платье доктора. Мускулы его лица еще вздрагивали, но жизнь уже покинула его. Раздавленный пузырек в руке мертвого и сильный запах, стоявший в воздухе, сказали Аттерсону, что перед ним тело самоубийцы. «Мы пришли слишком поздно», — мрачно заметил адвокат. «Не в наших силах осудить или помиловать его. Хайд убил себя, и нам остается только найти тело вашего господина». «Ну, они начали искать, и нигде не нашли, естественно, тело Генри Джекила». «Я ничего не понимаю, Пул», — заметил адвокат. «Пойдемте назад в кабинет». Они там нашли порошки, подошли к камину. Аттерсон в изумлении узнал сочинение, которое Джекил почитал. Значит, там книги разные были и так далее. Осматривая комнату, подошли к большому трюмо и с невольным ужасом взглянули в него. Это зеркало видело страшные вещи и так далее. «У меня голова идет кругом», — сказал адвокат. «Все последние дни завещание было в руках Хайда. Он не мог меня любить. Он, конечно, выходил из себя от бешенства при виде того, что его лишили наследства, а между тем не уничтожил документа». То есть там есть документ, где Хайда лишают наследства.
1: «Почему же вы не прочтете записки, сэр?» — спросил Пул.
0: «Потому что я боюсь», — торжественно возразил адвокат. «Дай бог, чтобы мой страх оказался неосновательным». И он наклонился над листком бумаги и прочитал. «Мой дорогой Аттерсон, когда эта записка будет у тебя в руках, я исчезну, при каких условиях, не могу предвидеть, но мой инстинкт и все обстоятельства моего невероятного положения говорят мне, что конец близок. Когда это свершится, прочитай прежде всего рассказ Лена Айона, который он, по его словам, передал тебе. Если же ты захочешь знать больше, прочти исповедь твоего недостойного несчастного друга». И вот после этого Аттерсон начинает читать 2 рассказа, а их мы прочтем уже через неделю. Спасибо вам большое за внимание. Вот с такой интригой я прощаюсь с вами до следующей недели. Артем Новиченков был эти 2 часа в эфире. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Говорящий тростник» и смотрите внутрь себя, как в зеркало. До свидания.
2: Сотворение кумиров.

0: В Москве 22 часа.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Кадровые проекты для участников специальной военной операции доказали свою эффективность и должны развиваться при поддержке региональных властей, как и в целом инструменты реабилитации, трудоустройства и правовой поддержки ветеранов СВО, заявил Владимир Путин в режиме видеоконференции на встрече с избранными главами регионов. Президент поздравил их с победой на выборах и подчеркнул, что опора на ветеранов спецопераций стала неотъемлемой частью кадровой политики на всех уровнях власти, в том числе благодаря федеральной программе кадровой подготовки «Время героев» и ее региональным аналогам. Владимир Путин отметил, что стойкость и мужество российских бойцов в зоне СВО должны служить важнейшим моральным ориентиром для всех, кто работает в сфере государственного управления.
2: Победители были определены в первом туре с существенным перевесом. Безусловно, такой уровень поддержки в первую очередь означает еще большую ответственность. Люди, наши граждане, по факту дали свою оценку тем результатам, которых вы уже добились, и заявили, что рассчитывают на продолжение взятого курса и в стране в целом, и в их регионах, родных городах и поселках. Очень важно оправдать полученное доверие. Вместе со своими управленческими командами планомерно и с полной самоотдачей трудиться в интересах людей. Всегда слышать их надежды и чаяния. Постоянно получать обратную связь, в том числе за счет диалога со всеми фракциями, представленными в региональных парламентах, с общественными и волонтерскими объединениями. И, конечно, важнейшим моральным ориентиром для всех, кто работает в сфере государственного управления, должны служить стойкость и мужество наших бойцов в зоне специальной военной операции.
0: Владимир Путин, выступая сегодня на первом пленарном заседании Госдумы 9-го созыва, также отметил, что эффективность власти зависит от того, насколько она отвечает запросам общества. Российское законодательство должно соответствовать требованиям времени, а также устремляться в будущее, чтобы предоставить гражданам наилучшие возможности. Владимир Путин рассчитывает, что в Госдуме ключевые для страны решения будут приниматься консолидированно при поддержке всех партий и депутатов. В своем выступлении глава государства также назвал среди задач, которые стоят перед депутатами Госдумы, вопросы демографии и повышения благосостояния российских семей. Общие задачи глава государства отметил дальнейшее укрепление суверенитета России. Под контроль вооруженных сил России за последние сутки перешли Шабельное в Харьковской области, Толстодубово в Сумской области и Егоровка в Запорожской области, сообщила Минобороны. Вооруженные силы за сутки также нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в ВСУ, складом боеприпасов и радиоэлектронного оборудования. Потери киевского режима за сутки составили более 1500 военнослужащих в зоне спецоперации. Дежурные средства ПВО с 8 до 20 часов сегодня перехватили и уничтожили более 120 украинских беспилотников самолетного типа. Авиакомпания Fly Dubai не может раскрыть гражданство пилотов рейса Дубай-Тель-Авив, совершившего экстренную посадку в Саудовской Аравии. Об этом сообщила эмиратская газета National со ссылкой на представителя перевозчика. По словам источника, полная картина произошедшего прояснится только после того, как следователи получат доступ к бортовым самописцам. Представитель компании также добавил, что в результате инцидента был поврежден руль направления самолета, однако никто из пассажиров серьезно не пострадал. Утром 30 сентября пассажирский борт авиакомпании Fly Dubai подал сигнал о захвате и совершил экстренную посадку в саудовском городе Табук. По данным израильских СМИ, в кабине пилотов произошла драка, в ходе которой один из пилотов получил ножевое ранение. Телеканал Channel 14 утверждал, что виновником инцидента был оманец, который пытался разбить самолет, а помешал ему второй пилот, подданный Арабских Эмиратов. Пентагон подписал контракты практически на всю сумму утвержденного Конгрессом пакета помощи Украине в 400 миллионов долларов всего за день до истечения срока действия финансирования. В США финансовый год заканчивается 30 сентября. Как передавало ранее агентство Рейтер, план Пентагона предусматривал выделение 200 миллионов долларов на оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, еще 100 миллионов долларов на транспортные средства, запчасти и оборудование и столько же на логистику и транспортировку техники. При этом, по информации Рейтер, несмотря на настойчивые просьбы Киева о дополнительных поставках, в США не включили в данный пакет военной помощи ракеты-перехватчики для систем ПВО «Патриот». Работа угольной шахты «Распадская» в Кузбассе приостановлена после возгорания в демонтажной камере. Об этом сообщили в ГУМЧС по региону. Ранее сообщалось об эвакуации более 300 человек из-за возгорания в демонтажной камере на шахте в Кузбассе. Десятки тысяч пациентов смогут пройти курс лечения вакцины Аллергарда перед сезоном цветения в 2027 году, заявили в ФМБА. Как уточнили в центре, разработанный препарат снижает проявление аллергии на пыльцу березы и сопутствующую пищевую аллергию в 7 раз. При этом Аллергарда не только временно облегчает симптомы, но и формирует иммунологическую толерантность к аллергену. Как отметила глава ведомства Вероника Скворцова, вакцина ФМБА Аллергарда требует 5 подходов. Кожных введений вместо 30 стандартных при обычной антиаллергенной терапии. Препарат предназначен для пациентов старше 18 лет и должен применяться только по назначению врача, уточнили в ФМБ. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС Санкт-Петербурга, завтра ожидается переменная облачность преимущественно без осадков, днем 14-16 градусов. В Москве предстоящую ночь похолодает до 5-7 градусов, сейчас в городе около 14 градусов, завтра днем без осадков и максимум плюс 13 градусов.

0: вашему дому! Мир вашему дому!
1: Аудио сторис.
2: Коммерческие сорта бананов уже сталкивались с угрозой исчезновения. В середине 20 века сорт «Большой Майк» был уничтожен панамской болезнью. Однако сегодня и он находится под угрозой из-за нового штамма этого же грибка. Этот патоген поражает корни, закупоривает сосуды растения, лишая его питания, что неизбежно ведет к гибели. Главная проблема Кавендиша, как и его предшественника – генетическая однородность. Все экспортные бананы являются стерильными клонами, что лишает их иммунитета к новым болезням. Новый штамм грибка уже нанес ущерб плантациям в Азии и Австралии и был обнаружен в Африке и на Ближнем Востоке. Пока он не достиг ключевых регионов экспортеров в Латинской Америке, но его появление там грозит быстрым распространением из-за монокультурного земледелия. Ученые ведут срочную работу по скрещиванию Кавендиша с дикими видами для создания устойчивых сортов.
1: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: В Южной Корее придумали, как рационально использовать дождевую воду. Передовые города, например, Сеул, внедрили систему, которая работает по принципу губки. По улицам скрыты массивные резервуары, которые собирают дождевую воду для стратегического использования. Главная инновация – охлаждение города. В дни экстремальной жары накопленную воду распыляют на дорожное покрытие. Испаряясь, она забирает тепло у бетона и асфальта, что помогает существенно снизить температуру воздуха вокруг. Кроме того, эти резервуары удерживают избыток воды и не дают ей подтапливать города. Эту же воду используют для полива парков, что помогает сохранить питьевую воду.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Королевский замок – главное здание и историческое сердце Калининграда. Его заложили в 1255 году, и на протяжении многих веков он оставался символом городской власти. Во время бомбардировок 1944 года и штурма города годом позже замок серьезно пострадал. В послевоенное время его руины окончательно разобрали. В 1970-х годах на месте замка начали строить Дом Советов. Самый противоречивый объект города, символ советской эпохи и самый известный долгострой. Дом Советов был ярким образцом архитектуры в стиле советского брутализма. Строительство началось в 1970 году. В этой части города грунт недостаточно прочный для возведения высотного здания, поэтому практически сразу появились проблемы. К концу 70-х годов 20 века здание было готово наполовину, а 10 годами позже строительство преодолело отметку в 95%, но работы были приостановлены, здание законсервировали. В 2024 году так и недостроенный Дом Советов разобрали. Сегодня на месте Королевского замка находится пустырь.
0: Audio Stories.
2: Вот опять нелетная погода, вот опять нашла на солнце тень. Кажется, что ждем уже полгода, так он долог, мутный этот день. Поезда ушли по расписанию, и над ними редко вьется дым. Под Москвой, Казанью и Рязанью на аэродромах мы сидим. Льет дождик с небосвода, грохочут желоба. Нелетная погода, нелегкая судьба.

судьба. Вы, наверное, ждать меня устали, там, где светит месяц голубой.

будто на соседнюю звезду. Льет дождик с небосвода, грохочут желоба. Нелетная погода, нелегкая судьба. Но взревут моторы однотонно, разгоняя волнами траву.

мы рванемся, где-то оставляя ваши медленные поезда. А пока все дождь и дождь без края, мелкая холодная вода. Льет дождик с небосвода, грохочут желоба. Нелетная погода, нелегкая судьба. Нелетная погода, нелегкая судьба.

0: В Москве 22:30.
1: Новости.
0: Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин на встрече по видеосвязи с избранными главами регионов отметил, что им необходимо оправдать оказанное гражданами доверие. Особое значение в работе имеет взаимодействие с правительством, федеральными органами власти и координация между регионами. Выборы глав регионов прошли конкурентно. За голоса избирателей боролись представители различных политических партий, отметил президент.
2: Победители были определены в первом туре с существенным перевесом. Безусловно, такой уровень поддержки в первую очередь означает еще большую ответственность. Люди, наши граждане, по факту дали свою оценку тем результатам, которых вы уже добились, и заявили, что рассчитывают на продолжение взятого курса и в стране в целом, и в их регионах, родных городах и поселках. Очень важно оправдать полученное доверие. Вместе со своими управленческими командами планомерно и с полной самоотдачей трудиться в интересах людей. Всегда слышать их надежды и чаяния, постоянно получать обратную связь, в том числе за счет диалога со всеми фракциями, представленными в региональных парламентах, с общественными и волонтерскими объединениями. И, конечно, важнейшим моральным ориентиром для всех, кто работает в сфере государственного управления, должны служить стойкость и мужество наших бойцов в зоне специальной военной операции.
0: Владимир Путин, выступая ранее сегодня в Госдуме, также заявил, что закон о бюджете должен быть сбалансированным, необходимо исключить популизм. Президент отметил, что, сохраняя макроэкономическую стабильность, надо профинансировать все национальные проекты, федеральные программы. Должны быть выполнены в полном объеме социальные обязательства государства перед нашими гражданами. Почти 6,5 триллионов рублей будет направлено на реализацию национальных проектов технологического лидерства и развития инфраструктуры в 2027-2029 годах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина. Кроме того, регионам со сложными бюджетами будет дополнительно направлено 100 миллиардов рублей в виде дотации на сбалансированность. Сегодня правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2027-2029 годы. Согласно документу, дефицит бюджета в текущем году ожидается на уровне 3,2% ВВП или более 7 триллионов рублей, следует из материалов Минфина России. Основным источником финансирования бюджета и в этот трехлетний период станут государственные заимствования. Суммы пособий по временным нетрудоспособности, беременности, родам, а также ежемесячного ухода по уходу за ребенком увеличатся в 2027 году. На эти цели будет направлено более 1,5 триллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства России. Украина пытается договориться с европейскими странами и производителями вооружений о покупке десятков тысяч снарядов для истребителей F-16. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их информации, боеприпасы калибра 20 мм используются для стрельбы из орудий истребителей. В отличие от ракет для систем ПВО, Патриот, такие снаряды имеются в наличии у многих стран, однако Киеву они нужны в огромных количествах. Собеседники агентства не уточняют конкретные страны и компании, с которыми Украина ведет переговоры. В Новокуйбышевске тушит пожар в многоквартирном доме. Огонь охватил квартиру на 5-м этаже и кровлю дома на площади более 1200 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС. К ликвидации возгорания привлечены более 80 человек и 28 единиц техники. Жители дома были эвакуированы, организован пункт временного размещения. Два человека обратились за помощью к медикам из-за шока, полученного при пожаре в жилом многоквартирном доме в Новокуйбышевске, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается переменная облачность без осадков, днем 14-16 градусов. В Москве сейчас около плюс 13 градусов, ночью похолодает до плюс 7 градусов, завтра днем в городе 11-13 и без осадков.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Административный совет Европейской конфедерации волейбола на Генеральной ассамблее принял решение допустить мужскую и женскую сборную России до соревнований под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола. Решение распространяется как на классический, так и на пляжный волейбол. Условия участия российских команд Европейская конфедерация волейбола определит позднее. Ближайшим официальным стартом, в котором смогут принять участие сборные России по классическому волейболу, является Лига наций. Спортивный арбитражный суд все еще не получил апелляцию на решение Международного союза конькобежцев отозвать нейтральный статус у российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КАС. Ранее стало известно о том, что спортивный арбитражный суд уже получил апелляцию от фигуриста Марка Кондратюка на решение отозвать нейтральный статус и от выступающих в танцах на льду Александра Степановой и Ивана Букина на отказ в его выдаче. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня состоялись очередные матчи. Отмечу следующие результаты. «Металлург», который был лидером турнирной таблицы до среды, на выезде неожиданно уступил «Шанхайским драконам» 1-4. Этим поражением «Магнитки» воспользовался «Локомотив», который в Ярославле с таким же счетом 4-1 обыграл «Сибирь» и возглавил турнирную таблицу. У «Локомотива» 18 очков, у «Металлурга» 17. «Акбарс» также со счетом 4-1 обыграл «Барыс» и догнал «Нефтехимик», который идет на третьем месте в турнирной таблице. У «Нефтехимика» и «Акбарса» теперь по 15 набранных очков. Новости футбола. Скандал в сборной Португалии. Криштиану Роналду покинул расположение национальной команды и близок к тому, чтобы завершить свои выступления за сборную Португалии. Причиной стали резкие слова главного тренера национальной команды Жоржа Жезуша. Цитирую. «Я тренер. Я сказал игроку, что он не будет играть. Я посажу тебя на скамейку запасных. Ни один футболист не заставит меня изменить свое решение». Конец цитаты. Ранее сегодня сообщалось о том, что Роналду и Жезуш провели встречу и уладили конфликт. Криштиану остался недоволен тем, что не вышел на поле в победном матче Лиги наций против Норвегии. С тех пор он тренировался отдельно от команды. Главный тренер Галатасарая Окан Бурук планирует перестроить игру команды в атаке после паузы на матче сборных и изменить роль российского полузащитника Алексея Батракова. Как сообщает издание «Фанатик», Бурук рассматривает возможность использования Батракова в роли десятки перед двумя опорниками. Цель состоит в том, чтобы эффективнее использовать креативность, качество передач и угрозу воротам со стороны российского футболиста. В завершении шахматы сегодня был опубликован новый рейтинг ФИДЕ. У мужчин Ян Непомнящий 21-й, Дмитрий Андрейкин 25-й. Лидирует норвежец Магнус Карлсон. У женщин лидером рейтинга остается китаянка Хоу Ифань. Россиянка Александра Горячкина с 7-й строчки переместилась на 5-ю. Полина Шувалова занимает 10-е место, Екатерина Лагно 11-е. И пока это все новости спорта.

0: Audio Stories.
1: Мука – это не просто кулинарный ингредиент, но и потенциально опасное вещество, способное стать причиной мощного взрыва. В 1980-х годах на мукомольных предприятиях ежегодно фиксировалось по 10-15 подобных случаев. Так, в 1981 году в Твери взрыв полностью уничтожил шестиэтажное кирпичное здание хлебокомбината, унеся жизни сотрудников двух смен. В следующем году аналогичная трагедия на Ачинском хлебкомбинате привела к гибели десятков человек. Опасность кроется в химическом составе продукта. Мука богата крахмалом, который содержит сахара, легко воспламеняющиеся вещества. Однако для возникновения взрыва недостаточно просто наличия муки. Необходимо сочетание трех критических факторов – кислорода, который является окислителем, источника огня и высокой от 35 граммов на метр кубический концентрации муки в воздухе. Обычным потребителям волноваться не стоит. В домашних условиях достичь температуры воспламенения муки невозможно. Поэтому ни гореть, ни тем более взрываться она не будет.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Имена осени. Сентябрь.
1: Мы давно привыкли называть 1 сентября днем знаний, поскольку в этот день начинается новый учебный сезон. Но с конца 15 и почти до самого начала 18 века, времени Петровской календарной реформы, 1 сентября считался днем начала Нового года. Назывался этот праздник «Новолетие», а сам сентябрь, соответственно, считался первым месяцем года. Имена осени.
0: Месяц за месяцем. Воспитательный знак.
2: Столь частое явление. Ребенок провинился, разбил окно. Он должен чувствовать, что виноват. Когда справедливо ему выговариваешь, реже встречаешь раскаяние, чаще бунт, гневно насупленные брови, взгляд из-под лобья. Ребенку хочется, чтобы воспитатель именно тогда проявил доброту, когда он виноват, когда он плохой, когда его постигло несчастье. Разбито стекло, пролиты чернила, порвано платье. Все это – результат неудачных начинаний, которые затевались, может быть, даже несмотря на предупреждение. Ну а взрослые, просчитавшись и потеряв на сделке, как воспримут претензии? Гневом и бранью.
0: Януш Корчик. Врач, педагог, писатель.

Нам бы всем на дно. Там бы пить вино. Там под океаном мы трезвые или пьяны, не видно все равно.

0: каши особую текстуру и вкус. В Украине качана каша особенно популярна в Диканьском и Зиньковском районах Полтавской области. Здесь она считается усовершенствованной версией каши «затирки». В России аналогичное блюдо можно встретить в селах Роговатое, Старооскольский городской округ Белгородской области и Россош, Репьевский район Воронежской области. Качана каша традиционно готовилась на важные семейные события, а также при строительстве новых домов. Это блюдо символизирует достаток и благополучие в семье, а его приготовление часто сопровождается семейными традициями и обрядами.
1: Аудио сторис.

0: В Москве 23 часа.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. На встрече с избранными главами регионов России Владимир Путин назвал общей задачей дальнейшее укрепление суверенитета страны. По словам президента, для этого необходимо объединять усилия всех уровней власти, бизнеса и гражданского общества.
2: Речь идет как об обороноспособности и безопасности, так и о наращивании собственных промышленных, научных, технологических компетенций. О создании условий для устойчивого, уверенного социально-экономического прогресса. А значит, для демографического развития, для повышения качества жизни наших граждан, российских семей. Механизмы достижения этих целей заложены в национальных проектах, а успех их реализации бесспорно напрямую зависит от того, как идет работа на местах, прежде всего на региональном уровне. Рассчитываю, что все вопросы, связанные с нацпроектами, будут находиться в зоне вашего каждодневного контроля. Поставленных целей мы можем добиться только вместе. И здесь особое значение имеет ваше эффективное взаимодействие с правительством, федеральными органами власти, плотная координация между регионами, тесная увязка всех региональных проектов и инициатив с общенациональными планами стратегического развития.
0: Также сегодня глава государства поручил проработать введение на территории Сириус экспериментального режима апробации российских решений для развития искусственного интеллекта. Как отмечает ТАСС, соответствующий доклад должен быть представлен до 1 мая 2027 года. Ответственными назначены глава правительства Михаил Мишустин и председатель Совета федеральной территории Сириус Елена Шмелева. Бойцы группировки войск «Запад» поразили живую силу и технику трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Бои прошли в ряде районов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Подробнее о действиях «Запада» на брифинге Минобороны доложил старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров.
3: Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Грушовка, Березовка, Осиново, Изюмская Харьковской области, Волчий Яр, Пришип и Маяки Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, боевая бронированная машина «Хамби» производства США, 13 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав».
0: Как добавили в военном ведомстве, подразделения южной группировки войск в минувшие сутки атаковали формирование четырех механизированных мотопехотной аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад морской пехоты. Столкновения с противником произошли в районах Краматорска, Дружковки, Семеновки, Николаевки, Васильевской пустоши и Высокоивановки Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли 195 боевиков, ликвидированы канадская боевая бронемашина «Сенатор», 20 автомобилей и пушка. Российским регионам могут позволить самостоятельное регулирование популяции хищников, а бурых медведей, возможно, уберут из числа лимитированных видов. Об этом говорили сегодня на оперативном совещании у вице-премьера Дмитрия Патрушева.
4: В частности, в трехдневный срок необходимо сформировать перечень субъектов, которым требуются дополнительные средства для регулирования численности этого хищника. Кроме того, со стороны правительства России подготавливаются изменения в нормативную базу, которые позволят субъектам оперативно принимать решения в отношении регулирования популяции медведей. По данным государственного мониторинга, за последние 30 лет численность бурых медведей, которые являются основным видом России, выросла более чем в два раза. И сейчас их насчитывается более 300 тысяч особей.
0: Нашествие медведей в российских регионах уже превратилось в настоящее бедствие. От встреч с агрессивными животными на этот момент погибли 22 человека. Карта нападения медведя на человека растянулась от Камчатского края до Новгородской области. Официально отменены концерты американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Они были запланированы на 10 и 11 октября. Об этом сообщило агентство Say Agency, которое выступало организатором выступлений. В своих соцсетях представители агентства с сожалением известили поклонников, что шоу не состоится в заявленные даты, и пообещали вскоре сделать официальное заявление о дальнейших планах проекта. Возврат денег за билеты начнется 12 октября. Ранее Say Agency анонсировала планировала два выступления на «Газпром-арене», однако в пресс-службе стадиона ТАСС сообщали, что договор аренды площадки с организаторами не заключен, и без него концерт состояться не может. Сегодня в московский регион придут ночные заморозки и туман. Как сообщили в гидрометцентре, в Москве будет от 3 до 5 градусов тепла, а по области плюс 2, плюс 7. В следующие три ночи в Подмосковье возможно похолодание до минус 3. Кроме того, сегодня из-за тумана в Москве и области будет объявлен желтый уровень погодной опасности до 9 утра. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В этот четверг, 1 октября, в Петербурге без осадков, днем в городе на Неве от 14 до 16 со знаком плюс. В Москве ожидается переменная облачность, осадков синоптики не предсказывают. Днем в российской столице от плюс 11 до плюс 13.

Доброй ночи. Я Василий Стрельников. И мы встречаемся каждое воскресенье в 23.07. Иногда чужой голос говорит о нас точнее, чем родной. Поделитесь такой историей. Сон собака радиомаяк.ру

0: Audio Stories.
1: Кратер Далол на северо-востоке Эфиопии остается активным. Последнее крупное извержение произошло в 1926 году, но до сих пор здесь выходят горячие газы и действуют гидротермальные источники, которые постоянно меняют облик местности. Регион отличается высокой сейсмической активностью, что делает его еще более опасным. Когда-то на краю кратера жили представители народа Афар, полукочевого племени Восточной Африки, которые традиционно занимались скотоводством. Однако из-за крайне суровых условий поселок Далол был покинут и считается заброшенным с начала 2000-х годов. Сегодня сюда приезжают только те, кто хочет увидеть необычные, почти инопланетные пейзажи, которые напоминают поверхность спутника Юпитера Ио. В кратере есть живописные озера, но их воды насыщены кислотой и источают резкий запах, а из-за жары это место кажется настоящим адом. Купаться в них категорически запрещено.
0: Audio Stories.
2: Наполним музыкой сердца, устроим праздники из будин своих мучителей, забудем вот сквер, пройдемся ж до конца, найдем любимейшую дверь, за ней ряд кресел золоченых, куда с восторгом

пышный зал. Нас гений издали приметил и, разглядев, кивком отметил и даль иную показал.

0: Audio Stories.
1: Вдоль чилийского побережья находится Атакама, самая сухая пустыня на Земле. В некоторых ее частях дожди не выпадали 400 лет. Мир Атакамы суров и безжизненен. Лишь камни, соль да редкие кактусы нарушают монотонность пейзажа. Но человек и здесь нашел свой дом. Люди селятся у кромки океана, в зеленых островках у реки Лоа и среди шахт, где добывают медь и соль. Их главный секрет выживания – умение ловить воду из воздуха с помощью специальных туманоуловителей.
0: Audio Stories.
2: Я к этому привык, я к этому привык. Нас пропасть разделяет безграничная.

0: Audio Stories.
1: На островах Питкэрн, британской заморской территории, нет ни аэропорта, ни даже морского порта. Сюда добираются только на баркасах. Единственный поселок, Адамстаун, считается самой маленькой столицей в мире. Здесь постоянно живут около 40 человек, а также несколько приглашенных специалистов. Врач, учитель, полицейский, часто со своими семьями. Местные зарабатывают на жизнь туризмом, сельским хозяйством, производят на экспорт мед, почтовые марки и сувениры. Для поддержания порядка и благоустройства предусмотрены общественные работы. Основной транспорт – квадроциклы. Несмотря на отсутствие рек, у жителей есть водопровод. Вода собирается во время дождей, а бытовые удобства вполне современные. Однако молодежь, повзрослев, уезжает в Новую Зеландию и редко возвращается.
0: Audio Stories.

чего ж оно хитро, да чего ж оно хитро, да чего ж оно все здорово придумано в метро. В нем и мрамор, и стекло, в нем просторно и светло. Летом в нем прохладно, а зимой тепло. Хоть весь мир обширно красиво.

прощаю с нами поздний час. Вы нам успеха пожелайте, и в поездах подземных мчас вы эту песню напевайте. Да чего ж оно хитро, да чего ж оно хитро, да чего ж оно все здорово придумано в метро. В нем и мрамор, и стекло,

0: Audio Stories.
1: В 2013 году муниципалитет Кататумба в Венесуэле был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как место с самой высокой в мире плотностью атмосферных электрических разрядов. Примерно 250 молний на 1 квадратный километр в год. Этот регион, известный как мировая столица молний, получил такое признание как от местных властей, так и от специалистов НАСА. По данным ученых, ежегодно в долине реки Кататумба происходит более миллиона электрических разрядов. Их свечение видно на расстоянии до 400 километров, благодаря чему явление получило название «Маяк Маракайба» и в прошлом использовалось для морской навигации. Пик активности молнии приходится на период с мая по октябрь. Этот феномен объясняется уникальным сочетанием рельефа и климата. Горная цепь Анд задерживает теплые влажные ветры с Карибского моря, которые, встречаясь с холодным воздухом с гор над озером, формируют мощные грозовые облака. Дополнительным фактором считается метан, который поднимается с болотистых почв и усиливает электрические разряды. Кататумба называют природной фабрикой озона, поскольку многочисленные молнии, по некоторым оценкам, способствуют образованию значительной части тропосферного озона. Ранее рекорд по плотности молний принадлежал региону Кифука в Демократической Республике Конго, где этот показатель составляет около 158 ударов на 1 квадратный километр в год.
0: Аудио сторис.

закаты в дыму. Жил паренишка кудрявый,

света добрых слов не слыхал. Знал он горькое лихо, знал безрадостный труд.

рабочее дело, он ушел воевать. Но порубанный саблей он на землю упал, кровь ей отдал до капли, на прощанье сказал: умираю, но скоро наше солнце взойдет.

0: Audio Stories.
1: В самом сердце национального парка Морн-Труа-Питон на острове Доминика скрывается одно из самых грозных чудес природы – кипящее озеро. Это не просто красивое название. Вода в нем действительно кипит, достигая у берегов температуры 82 градуса Цельсия, а в центре – пугающих 100 градусов Цельсия. Подземный жар магмы заставляет воду неистово бурлить. Поверхность озера клокочет и испускает пар, что превращает пейзаж в сюрреалистическую картину, которая напоминает декорации к фантастическому фильму о далеких планетах. Однако эта красота смертельно опасна. Воздух вокруг пропитан ядовитыми сернистыми газами, которые затрудняют дыхание. Приближаться к кромке воды без должной защиты значит рисковать получить тяжелые ожоги или отравление. Поэтому для туристов созданы специальные безопасные маршруты и смотровые площадки.
0: Audio Stories.
2: И в жару, и в любой холод, где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит, мальчик Купидон.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: «Маяк». Имена собственные. Герой Советского Союза, военный летчик Алексей Моресьев. 4 апреля 1942 года во время одного из боевых вылетов молодой лейтенант был сбит над вражеской территорией. Получив серьезные травмы ног, 18 суток пробирался через линию фронта. Начавшаяся гангрена конечностей угрожала жизни летчика, но врачи спасли его, ампутировав обе ноги. Еще в госпитале Моресьев начал тренироваться, готовясь к тому, чтобы летать с протезами. Меньше чем через год после роковых событий он прошел медицинскую комиссию и добился отправки на фронт. Всего за время войны Моресьев совершил 86 боевых вылетов, сбил 11 вражеских самолетов, 4 до ранения и 7 после. Летчик Алексей Моресьев стал прообразом главного героя книги Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». Это мы. Это про нас. Маяк.
1: Совершенно не все, что написано где-то черным по белому на русском языке, является правдой или истиной, или вообще чем-то заслуживающим внимания. Текст уже должен как-то о себе заявить, он должен быть кем-то порекомендован, неважно, это какие-то блогеры, или это специальная выкладка в магазинах, или друзья, или там радиопередачи. Ну, то есть мы как-то об этом узнаем.
0: Тексты, которые рекомендованы вам. В подкасте «Человек читающий». Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: биосферных резерватов ЮНЕСКО. Вода в озерах отличается чистотой и прозрачностью, а вокруг раскинулись густые хвойные леса и величественные горные вершины. Купаться в Кальсайских озерах запрещено. Это необходимо для сохранения уникальной и хрупкой экосистемы. Кроме того, вода здесь очень холодная, даже летом, в самом доступном для туристов Нижнем озере, ее температура не превышает плюс 8 градусов Цельсия. Гостям предлагают любоваться красотой природы с воды, катаясь на лодках или катамаранах, а также отправляться в пешие походы и устраивать пикники в специально оборудованных местах.
1: Аудио сторис.

0: новости. В студии «Вестей» Алексей Петров. Здравствуйте. Бегать по всему миру и с протянутой рукой клянчить подачки Россия не станет, заявил Владимир Путин, выступая на первом заседании Госдумы 9-го созыва. По его словам, это унизительно, бессмысленно и не нужно, поскольку российская финансовая система и экономика чувствуют себя уверенно.
1: Качество любого закона, его работоспособность еще важнее. Это касается, как я уже говорил, и закона о бюджете. Он должен быть сбалансированным, реалистичным. Прошу вас абсолютно исключить любой разрушающий нас изнутри популизм. Ошибки, особенно сейчас, абсолютно недопустимы. Россия, как некоторые, не будем показывать пальцем, не может бегать по всему миру и унизительно клянчить подачки с протянутой рукой. Во-первых, потому что, как я уже сказал, это унизительно. Во-вторых, нам никто не подаст, мы это хорошо знаем. А в-третьих, это самое главное, нам этого не нужно. Российская финансовая система и экономика чувствуют себя уверенно. Главное не допускать никаких ошибок. И подходить к решению задач в этих чрезвычайно важных сферах ответственно.
0: Как подчеркнул глава государства, активное участие граждан в прошедших выборах в Госдуму и итоги кампании в очередной раз продемонстрировали сплоченность российского общества перед значимыми историческими вызовами. Кабинет министров внес в Госдуму проект бюджета на ближайшие 3 года. Приоритетами стали социальные обязательства, поддержка участников специальной военной операции, а также обеспечение обороны и безопасности страны. В документе заложено значительное повышение доходов граждан. Прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда в 2027 году вырастут почти на 7%. Средний размер пенсии по старости к концу следующего года достигнет почти 30 тысяч рублей, при этом страховые пенсии проиндексируют дважды. На развитие здравоохранения только в следующем году направят более 7 триллионов рублей. Также увеличатся пособия по беременности и уходу за ребенком, а материнский капитал проиндексируют с учетом реальной инфляции. Бойцы группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Егоровка Запорожской области. В ходе боев поражена живая сила и техника штурмовой 2 десантно-штурмовых бригад, 2 штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты. Подробнее о действиях «Востока» за минувшие сутки на брифинге Минобороны доложил старший офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Егоровка Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой 2 десантно-штурмовых бригад, 2 штурмовых полков и бригады морской пехоты войск в районах населенных пунктов Чаплина, Никольского, Малиновки, Демурина и Коломийцев. Бойцы потеряли более 280 военнослужащих и 4 автомобиля.
0: В военном ведомстве добавили, что группировка войск «Днепр» за сутки атаковала формирование 2 механизированных горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ. Бои прошли в районах Орехово, Преображенки и Юльевки Запорожской области. Уничтожены 35 боевиков ВСУ и 7 автомобилей противника. На рейсе самолета Fly Dubai, который подал сигналы о ЧП и захвате, не было граждан России и Украины. Лайнер совершил экстренную посадку в саудовском Табуке. На борту находились около 180 человек, все остались живы. С подробностями шеф израильского бюро ВГТРК Сергей Пашков.
3: Мы уже с самого утра с удивлением наблюдаем сообщения, хотя уже около полудня посольство России сообщили, что на борту не было граждан нашей страны. Но, тем не менее, некоторые телеграм-каналы и агентства продолжали выбрасывать эту информацию о том, что пилот России и Украины управляли этим авиалайнером. После того, как стало ясно, что все-таки нет, что пилот, капитан был из Индии, а непосредственно второй пилот, который оказался террористом, был из Омана. Начали вбрасывать информацию о том, что внутри самолета в качестве пассажиров летели 2 гражданских пилота из России и Украины, и они сумели спасти уже падавший лайнер. И то, и другое — это абсолютный фейк и полная ложь. Известны имена всех, кто принимал участие в спасении самолета, кто участвовал в этом инциденте, и граждан России среди них нет. Хотя русскоязычные израильтяне в составе пассажиров самолета были, и мы с ними сегодня разговаривали в аэропорту.
0: Состояние командира экипажа рейса Fly Dubai, получившего ножевое ранение в полете, оценивается как стабильное. Об этом сообщило посольство Индии в Саудовской Аравии, где пилот сейчас проходит лечение. По данным израильских спецслужб, приоритетной версией остается попытка самоубийства второго пилота с террористическим мотивом. Он мог планировать направить самолет в один из небоскребов Израиля. Главное управление гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов призвало общественность не распространять неофициальную информацию о мотивах случившегося до завершения расследования. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: В Петербурге 1 октября без осадков, днем в городе на Неве до плюс 16 градусов. В Москве синоптики прогнозируют переменную облачность и осадков не предсказывают. Днем в российской столице от плюс 11 до плюс 13 по Цельсию.

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

детства. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

вставать. Я диктор Стрельников. Программа «Бессонница». Каждое воскресенье в 23.07. Ночь стирает границы. Остается только чувство. Если оно у вас есть, напишите. Сон собака радиомаяк.ру.

0: человеком. Стань человеком. Стань человеком.
1: Аудиосторис.
2: Lost Lake, или «Исчезающее озеро». Уникальный природный объект, расположенный в штате Орегон, США, недалеко от вулкана Джефферсон. Оно стало знаменитым благодаря своей необычной особенности. Каждую весну и лето оно практически полностью исчезает, превращаясь в луг. Причина этого явления – наличие под дном озера лавовых трубок. Лавовые трубки – это природные подземные каналы, которые формируются при извержении вулканов. Когда поток лавы движется по поверхности, его внешние слои остывают и затвердевают, а горячая лава продолжает течь внутри, постепенно вытекая и оставляя после себя пустоты – трубки. В районе Lost Lake такие трубки появились около 3000 лет назад, когда здесь были активны небольшие вулканы. На дне Lost Lake есть большое отверстие, через которое вода уходит в лавовую трубку. В сезон дождей и весной озеро наполняется водой, но с приходом тепла уровень воды снижается, и вся она постепенно уходит под землю через эту природную воронку. В особо засушливые годы озеро исчезает полностью, а на его месте появляется луг. Вода, просачиваясь через лавовые трубки и пористые вулканические породы, пополняет подземные водоносные горизонты, которые питают источники в других частях леса и даже используются для водоснабжения. Купаться в озере опасно из-за нестабильного дна и мощных потоков воды, уходящих в подземные полости. Иногда люди пытаются закрыть отверстие мусором или какими-то предметами, но это может привести к затоплению дороги и нарушению природного баланса. Точное место, куда уходит вода из лавовых трубок, до конца не изучено. Возможно, она пополняет подземные резервуары, питающие родники каскадных гор.
1: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: Сараевский выстрел. Это убийство 28 июня 1914 года в Сараево эрцгерцога Австро-Венгрии Франца Фердинанда и его супруги герцогини Софии Гогенберг. Его совершил сербский гимназист Гаврила Принцип. Политической целью покушения было отделение южнославянских территорий от Австро-Венгрии и их последующее присоединение к Великой Сербии или Югославии. Это убийство стало формальным поводом для начала Первой мировой войны. После покушения Австро-Венгрия предъявила Сербии ультиматум, который был частично отклонен. В ответ на это Австро-Венгрия объявила Сербии войну. Это вызвало цепную реакцию. Россия начала мобилизацию в поддержку Сербии. Германия объявила войну России и Франции, а затем в конфликт были втянуты и другие страны. Так Сараевский выстрел стал катализатором масштабного военного конфликта, охватившего Европу и весь мир, и привел к гибели более 20 миллионов человек.
0: Аудио сторис.

0: если я в жизни упаду, подберет музыка меня.
1: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о сложных словах. Не в смысле трудных, а именно сложных, то есть образованных сложением с помощью двух или более корней. Таких, как, например, «самолет» или «двухэтажный». Но наши примеры будут, конечно, и потруднее, и поинтереснее. И первое сложное слово представит ведущий программы Ассамблеи автомобилистов Игорь Ружейников и эксперт той же программы Федор.
3: Сегодня поговорим о том, что и трехцилиндровый мотор может очень хорошо и долго служить.
4: Я недавно из Грузии до Москвы проехал на трехцилиндровом моторе. Так он был 900 миллилитров.
3: Всего. 900 миллилитров. Видишь, и хватило.
2: У меня две новости. Одна хорошая и одна плохая. Начну с плохой. Дважды прозвучало трехцилиндровый, но это неверно. Правильный вариант – трехцилиндровый. А теперь хорошая новость. Федор Буцко и сам об этом вспомнил. И буквально через несколько минут сказал следующее.
3: Машина, собственно, с дизельным моторчиком. Моторчиком небольшим, трехцилиндровым, подчеркиваю. Мы же сейчас видим, что они делают и большие бензиновые моторы. Да. Шестицилиндровый, восьмицилиндровый. Да.
2: А вот здесь все верно. Трехцилиндровый, шестицилиндровый, восьмицилиндровый, сколько угодно цилиндровый. Всегда ударение ставим на слог «ли», как и в исходном прилагательном без первой части цилиндровый. И у нас на очереди еще одно сложное прилагательное, и в нем, кстати, тоже первая часть числительная. Этот пример представит Андрей Прохоров, гость программы «Как знать».
5: При этом по линии отца родственником Петра Аркадьевича был Михаил Юрьевич Лермонтов. Петр Аркадьевич приходился нашему великому поэту троюродным братом.
2: Троюродный брат. Это неверно. Правильно? Троюродный. Ударение ставим на гласную «ю». Брат троюродный. И сестра, кстати, тоже троюродная. А теперь вишенка на торте. Мы разберем очень интересный пример от Марата Сафарова, гостя программы «Физики и лирики».
6: Первоначально это, конечно же, все, что связано с природой. Это природосообразность человека. Многие народы до сих пор сохранили вот эту черту. Они до сих пор природосообразность сохраняют и в Поволжье, Марийцы, например. Поэтому природосообразность – это, конечно, первое, что в праздниках появилось.
2: Конечно, меня заинтересовали слова «природосообразность» и «природосообраз». Я не могла такое пропустить. Начнем с того, что таких слов в русском языке нет. То есть перед нами явные неологизмы. Но зато в русском языке есть слово «сообразность». Именно с таким ударением – «сообразность». Поэтому мне кажется, если мы образуем от этого слова «новое», прибавляя какую-то первую часть, то ударение исходного слова все-таки следует сохранить. Я бы сказала «природосообразность». Ну и на этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами, но ненадолго. Ведь ошибки, к сожалению, не заканчиваются. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против маяка.

0: Маяк.
1: Ты засмейся весело скорее, а грустить, пожалуйста, не надо. Просто пляшет дождик у твоих дверей.

дожди по крышам, и только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим, и только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим. Все у нас по-прежнему, поверь, просто осень бродит где-то рядом, так что хмурить незачем зазря, правей, наступило время листопада, тревогам всем придет конец, и отстучат дожди по крышам, и только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим, и только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим.

с тобой спокойно и светло. Не тревожь ни сердце, ни взгляда, просто небо в тучах просто вдруг пришло.

0: стучат дожди по крышам, и только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим. И только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим. И только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим.
1: Аудиосторис.
2: Озеро Бросна расположено на Валдайской возвышенности в Тверской области. Это самое глубокое озеро в регионе. Его глубина достигает 43 метров. Оно славится не только своей глубиной, но и множеством легенд, связанных с ним. В частности, о загадочном чудовище, известном как Бросня. Ученые предлагают более рациональное объяснение странным явлениям, происходящим на озере. На дне Бросна происходят выбросы горючих газов, таких как метан и сероводород, которые накапливаются в придонных слоях. Эти выбросы могут вызывать бурление на поверхности воды, громкие звуки и переворачивание небольших лодок. Купание в озере Бросна считается опасным из-за риска надышаться токсичными газами или попасть в зону активного выброса газа. Таким образом, озеро Бросна представляет собой не только природный объект, но и место, где наука и легенды переплетаются, создавая уникальную атмосферу загадки и опасности.
1: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Исчезновение неандертальцев, наших ближайших вымерших родственников, остается одной из ключевых загадок антропологии. Существует около сотни гипотез, объясняющих их вымирание. От пандемий, вызванных вирусами, принесенными Homo sapiens из тропиков, до внутреннего каннибализма. Ранее популярной была теория о геноциде со стороны наших предков, однако современные данные ее опровергают. Неандертальцы, обладавшие большей физической силой и адаптированные к жизни в северных широтах, не могли конкурировать с сапиенсами по одной простой причине – численности. Сапиенсов было просто больше. Неандертальцы находились в состоянии медленного угасания, и наши предки лишь ускорили этот процесс своим численным превосходством. Однако решающий удар по популяции был нанесен природной катастрофой. Извержение супервулкана Флегрейские поля в Италии и вулканов на Кавказе около 40 тысяч лет назад привело к резкому сокращению их численности до критического уровня. Это событие, произошедшее за 12 тысяч лет до их полного исчезновения, поставило точку в их истории. Перед этим наши предки успели вступить в контакт с неандертальцами и их ассимилировать. Следы этого процесса сохранились в геноме современного неафриканского населения, которое в среднем несет около 2% неандертальской ДНК. Можно предположить, что без этого вулканического катаклизма история человечества пошла бы по иному пути, и современные люди могли бы быть более физически крепкими и лучше приспособленными к холоду.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса.
1: Как знать.
0: Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм пластинки приближается к 500 метрам.
1: Как знать, как знать.
0: По-русски северное сияние называется пазыри. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг с 2 часов дня. На маяке.
2: Картины прошлого живые опять встают перед тобой, когда история включает плейлист, составленный судьбой. Неизвестный автор.
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Наиболее глубокие и яркие, художественно совершенные типы героев созданы фольклором, устным творчеством трудового народа. Максим Горький.
3: Вот это было характерно для романтических путешествий, для, когда были партии геологов. Помните, вся вот эта вот история,
4: да,
3: про советское невероятное.
5: В свитере, да.
3: Гитары, свитер, песни. И вдруг внезапно в кустах шорох. А кто это?
5: Оказалось.
3: А может быть, Йети. И начинается.
5: А оказалось, что это такой же чувак в свитере, да. Просто отошел.
3: Лопата.
4: Отошел в кусты.
5: Отошел немножко, да, передохнуть.
0: Физики и лирики. Фольклор. Вот как это было в любое

где среди пампасов бегают бизоны, а над баобабами закаты словно кровь. Жил пират угрюмый в дебрях Амазонки, жил пират, не верящий в любовь. Но когда однажды после канонады, после страшной битвы возвращался он домой, стройная фигурка цвета шоколада помахала с берега рукой. Там, где любовь, там, где любовь, там, где любовь, там всегда проливается кровь. Словно статуэтка девушка стояла, и пират корабль свой к ней направить поспешил. И в нее влюбился, и ее назвал он птичкой на ветвях своей души. Но однажды ночью с молодым ковбоем стройную крёлку он увидел на песке, и одной пулей он убил обоих и бродил по берегу в тоске.

0: И тогда под утро плачь от елки.
1: Понял он, что в сердце страсть не может потушить. Выстрелил в себя, чтоб навек умолкла птичка на ветвях его души.

0: Audio Stories.
1: Затерянное высоко в Гималаях, на высоте более 5000 метров, ледниковое озеро Ропкунд имеет мрачную особенность. Большую часть года оно сковано льдом, но когда тот тает, на дне становятся видны сотни человеческих скелетов. Это место получило название «Озеро скелетов». Обнаруженное в 1942 году, оно сразу стало объектом пристального внимания ученых. Согласно преданию, на его дне покоятся останки царя и его свиты, которые разгневали богиню Парвати. Якобы правитель отправился в паломничество, чтобы вымолить прощение за оскорбление богини, но взял с собой танцовщиц, что привело к новому гневу. Разъяренная Парвати наслала смертельную бурю с градом, которая погубила всех путников. Исследователи выдвигали и более прозаичные версии. Причиной гибели мог стать внезапный град,

0: индейцев оказалось в индийских Гималаях в 18 веке. Но купаться в озере запрещено, потому что это место является охраняемым памятником истории.
1: Аудио Stories.

0: В Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. В своем обращении к избранным главам регионов Владимир Путин заявил о необходимости оправдать оказанное доверие. По его словам, вместе со своими управленческими командами важно с полной отдачей трудиться на благо людей. Президент отметил, что голосования проходили в конкурентных условиях и при высокой явке.
2: Победители были определены в первом туре с существенным перевесом. Безусловно, такой уровень поддержки в первую очередь означает еще большую ответственность. Люди, наши граждане, по факту дали свою оценку тем результатам, которых вы уже добились, и заявили, что рассчитывают на продолжение взятого курса и в стране в целом, и в их регионах, родных городах и поселках. Очень важно оправдать полученное доверие.

0: со своими управленческими командами планомерно и с полной самоотдачей трудиться в интересах людей. Всегда слышать их надежды и чаяния. Постоянно получать обратную связь, в том числе за счет диалога со всеми фракциями, представленными в региональных парламентах, с общественными и волонтерскими объединениями. И, конечно, важнейшим моральным ориентиром для всех, кто работает в сфере государственного управления, должны служить стойкость и мужество наших бойцов в зоне специальной военной операции.
1: Глава государства также добавил, что бюджет страны на следующие 3 года должен предусматривать достаточно средств на решение демографических задач и поддержку семей с детьми. Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета до 2029 года. Приоритетами документа стали выполнение социальных обязательств, поддержка участников СВО, а также обеспечение обороны и безопасности страны. Значительные средства направят на развитие социальной сферы. Прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда в следующем году вырастут почти на 7%. Средний размер пенсии по старости к концу года достигнет почти 30 тысяч рублей. На развитие здравоохранения только в 2027 году выделят более 7 триллионов рублей. Также предусмотрены крупные инвестиции в образование. 201 миллиард рублей пойдет на капитальный ремонт школ, а еще около 73 миллиардов на строительство и обновление детских садов. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Шабельное в Харьковской области. Как сообщает Минобороны, ведутся бои за населенные пункты Грачевка, Нестерная, Рубленная и Резникова. Кроме того, формирования противника уничтожаются в районах Нефедовки, Николаевки и Хатнево. Подробнее о действиях «Севера» за минувшие сутки доложил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения формирования ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. В ходе решительных наступательных действий в кольце окружений освобожден населенный пункт Шабельная Харьковской области. За сутки потери ВСУ в кольце окружения составили более 30 военнослужащих. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за освобождение населенного пункта Приколотная Харьковской области. В Сумской области в результате активных наступательных действий освобожден населенный пункт Толстодубово. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 340 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 25 автомобилей.
1: Как добавили военные, бойцы западной группировки поразили подразделения 3 механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Бои прошли в районах Грушевки, Березовки, Осиново, Изюмского, Харьковской области, Волчьего Яра, Пришиба и Маяков в ДНР. Противник потерял 200 боевиков, ликвидирована американская боевая бронемашина, 13 автомобилей, 3 пушки и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Минцифры разместила для общественного обсуждения 3-й пакет мер по борьбе с интернет-преступниками. Как рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко, акцент сделан на борьбе с криминальными схемами с сим-картами.
3: Первое, на чем мы сосредоточены, это на том, чтобы продажа сим-карт могла быть реализована только через операторов либо уполномоченных организаций с соответствующей лицензией, чтобы исключить возможность продажи сим-карт неустановленными лицами. Второе, это усиление защиты персональных данных граждан, чтобы в смс-рассылках и в другой информации нельзя было использовать конкретные имена абонентов. Мы планируем ввести законопроект в Государственную Думу до конца этого года.
1: Григоренко добавил, что сим-карты для мошенников являются анонимным орудием преступлений, и правительство планирует лишить их такого инструмента. Сегодня в России вступает в силу закон о лицензировании торговли табачной и никотинсодержащей продукцией. Однако сам запрет на работу без лицензии начнет действовать только весной следующего года. Срок выдачи документа составит до 5 лет. Чтобы получить разрешение, компаниям придется уплатить госпошлину и погасить налоговые долги, если они превышают 3000 рублей. В правительстве пояснили, что эта мера сделает рынок прозрачнее, сократит долю нелегального оборота и защитит несовершеннолетних от вейпов и сигарет. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
1: В Санкт-Петербурге в этот четверг, 1 октября, без осадков, днем в городе на Неве от плюс 14 до плюс 16 градусов. В Москве синоптики предсказывают переменную облачность и осадков не ждут. Днем в российской столице температура от плюс 11 до плюс 13 градусов.

0: Two Stories.
1: Ларинканада – самый высокогорный населенный пункт в мире. Это город шахтеров, расположенный в перуанских Андах. Находится на высоте около 5100 метров над уровнем моря. Несмотря на наличие горной дороги, он считается одним из самых труднодоступных мест на планете. Из-за разреженного воздуха содержание кислорода составляет лишь половину от нормы, что заставляет организм вырабатывать почти вдвое больше эритроцитов и требует долгой акклиматизации. Климат, кстати, суров. Среднегодовая температура держится на отметке всего плюс 1 градус Цельсия, а ночные заморозки случаются даже летом. Инфраструктура практически отсутствует. В городе нет ни централизованного водопровода, ни канализации. Улицы завалены тоннами мусора, который никто не вывозит. А неочищенные сточные воды и повсеместное ртутное загрязнение делают окружающую среду крайне опасной для здоровья. Однако население Ларинканады по разным оценкам составляет от 7 тысяч официально до 50 тысяч человек неофициально. Главный магнит – это золото. Местные шахты, часто неформальные и нелегальные, привлекают тысячи людей, которые мечтают разбогатеть. Условия труда здесь крайне суровы. Шахтеры работают около месяца без фиксированной зарплаты. Затем наступает их свободный день. В течение суток или нескольких они могут добывать руду для себя. Однако ценность найденного – это всегда вопрос удачи. Город существует практически автономно. Здесь нет полиции, больницы или почты. Точное количество добываемого золота неизвестно. При этом продолжительность жизни здесь на 20 лет ниже, чем в среднем по Перу, что является прямым следствием отравления токсичными веществами.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Ледниковые периоды на Земле случались несколько раз, однако самыми суровыми, вероятно, были два. Гуронское оледенение, самое продолжительное из известных, произошло около 2,5 миллиардов лет назад и длилось 300 миллионов лет. В это время жизнь на планете уже существовала, но лишь в зачаточном состоянии, в виде бактерий. Особенно пострадать было больше некому, поскольку микроорганизмы хорошо приспосабливаются к экстремальным условиям и могут обитать, например, на глубине океана. Для более сложных существ выживание оказалось бы гораздо труднее, ведь им необходима более длинная пищевая цепочка, а также тепло и солнечный свет. Еще одно крупное оледенение произошло примерно 720 миллионов лет назад. Почти вся планета покрылась толстым слоем льда, а морозы на экваторе достигали минус 43 градусов Цельсия. К тому времени уже существовали простейшие многоклеточные организмы, похожие на губку, а также крошечные водоросли-бактерии. Ученые считают, что, несмотря на экстремальный холод, островки жидкой воды сохранялись вблизи экватора у геотермальных источников и на вершинах гор. Именно это позволило нашим далеким предкам пережить зиму.

Доброй ночи. С вами диктор Стрельников. Мы встречаемся каждое воскресенье в 23:07. Программа «Бессонница». Есть музыка, которую понимаешь, даже не зная слов. Расскажите о ней.

0: Audio Stories.
1: Траппы представляют собой извержения, которые происходят не через вулкан, а непосредственно из земли. Подобное явление случилось примерно 252 миллиона лет назад на территории современной Сибири, которая в то время располагалась на севере суперконтинента Пангея. По оценкам ученых, объем извергнутого базальта превысил 5 миллионов кубических километров. Масштаб катастрофы можно представить, если взглянуть на современное среднесибирское плоскогорье с его высокими каньонами, которые и являются застывшей лавой тех времен. В атмосферу было выброшено огромное количество пепла и ядовитых газов. Неудивительно, что именно в этот период произошло самое массовое вымирание в истории планеты. Исчезло 96% морских видов животных и 70% наземных позвоночных. Это также единственный известный случай массового вымирания насекомых, когда погибло 57% родов и 83% видов. Событие получило название «Пермского вымирания». Если бы его не произошло, эволюция могла бы пойти по другому пути, и, возможно, люди не появились бы. Тем не менее, современные биологи считают, что одни лишь извержения не могли стать единственной причиной столь масштабного вымирания. Как и в случае с другими массовыми вымираниями, основными факторами были внутренние процессы биосферы.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Гамбийская хомяковая крыса. Это зверь размером с кошку, длина которого достигает 90 сантиметров вместе с хвостом, и обладающий интеллектом, которому могут позавидовать некоторые домашние собаки. В конце 90-х годов 20 века бельгиец Барт Видженс основал организацию, в рамках которой обучали крыс поиску мин. Но оказалось, что эти крысы полезны и в медицине. Туберкулез остается серьезной угрозой, особенно в Африке, где лаборанты вручную ищут бактерии в мокроте под микроскопом. Процесс долгий, утомительный и с точностью зачастую не превышающий 50%. Именно здесь на помощь пришли крысы-саперы. Их обучают так, чтобы специфический запах летучих соединений, выделяемых бактериями туберкулеза, ассоциировался с наградой. Почувствовав запах, крыса нажимает на кнопку или царапает стекло и получает кусочек банана или орешек. В результате то, на что у лаборанта уходит 2 дня, крыса проверяет за 7 минут, а одна особь за утро способна обработать до 100 образцов. Более того, крысы находят болезнь даже там, где микроскоп ничего не показывает. В некоторых клиниках Танзании после перепроверки крысами выявляемость туберкулеза увеличивалась на 40%. Прежде чем крысу допускают к реальным анализам, она проходит строгую аттестацию. В ходе слепого теста крысе предъявляют ряд из 30 образцов, часть из которых заведомо положительные, а часть здоровые. Ни тренер, ни сама крыса не знают, где что находится. Чтобы получить диплом диагностической крысы, животное должно обнаружить 100% больных образцов и допустить не более 10% ложных срабатываний на здоровых. Если крыса пропускает хотя бы одного больного, ее отправляют на пересдачу и дополнительные тренировки. Ведь ошибка здесь может стоить человеческой жизни. Проект официально поддерживается Всемирной организацией здравоохранения и крупными фондами.
0: Аудио Stories.

0: Маяк. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам в 8 часов вечера. Жизнь прекрасна.
1: На этом перегоне ему не удалось перегнать ни одной из трех упряжек, что шли впереди. Но и те гонщики, нарты которых сбились в кучу у 60-й мили, не догнали его. Собаки весело и дружно бежали вперед, подчиняясь малейшему окрику, и управлять ими было легко. Смок лежал ничком, крепко держась за передок. То полный мрак окружал его, то вспыхивал свет костров, возле которых грелись собаки, и закутанные в меха люди поджидали своих хозяев. Он покрывал милю за милей, не слыша ничего, кроме однообразного визга нарт. Нарты то кренились на бок, то подскакивали в воздух, налетев на ледяной бугор, то раскатывались на поворотах. Но смока не так-то легко было вытряхнуть в снег. Привычка позволяла ему держаться в нартах без всякого усилия воли, почти машинально. По временам он забывался, и три лица вставали тогда перед ним без всякой видимой связи. Лицо Джой Гастел, смеющееся и отважное, лицо малыша, осунувшееся и постаревшее во время гонки по ручью Мона, и лицо Джона Белью, суровое и непреклонное, как бы выкованное из стали. Ему хотелось петь и кричать, когда он вспомнил редакцию «Волны», серию рассказов, которую ему так и не удалось окончить, и всю прочую канитель своей прежней бессмысленной жизни.
0: Джек Лондон. Смок Белью.

0: Audio Stories.
1: В 1920 году в доме Эрла Диксона, сотрудника компании Джонсон и Джонсон, царил вечный аврал. Его супруга Жозефина обладала уникальным талантом. Она умудрялась травмировать пальцы на кухне с завидным постоянством. Порезы и ожоги стали для нее почти ежедневной рутиной. В те годы первая помощь была сродни акробатическому трюку. Чтобы перевязать рану, требовалось отрезать кусок марли, приложить его к повреждению и закрепить все это с помощью липкой ленты. Самостоятельно справиться с такой задачей, да еще и одной рукой, было практически невозможно. Повязка либо сползала, либо намертво прилипала не к тому месту. Диксон решил подойти к проблеме как настоящий инженер и создать решение, которое упростит жизнь всем. Взяв за основу длинную полоску

сантиметров и длиной полметра, и совершенно не пользовались спросом. Прорыв случился лишь тогда, когда компания начала выпускать их уже нарезанными на удобные кусочки. Настоящий бум начался после маркетингового хода. Johnson & Johnson бесплатно раздали тысячи упаковок бойскаутам. Дети с вечно разбитыми коленками стали лучшей живой рекламой. И к 1924 году станки уже работали на полную мощность, выпуская пластыри миллионными партиями. Аудио Stories.

0: В Москве 2 часа.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин, выступая на заседании Госдумы 9-го созыва, заявил, что депутаты Государственной Думы должны осознавать свою огромную ответственность перед теми, кто за них голосовал. По словам президента, страна должна и будет полностью выполнять социальные обязательства перед гражданами.
2: Вы представляете их жителей, многонациональный народ России, в высшем представительном органе страны, в Государственной Думе. И в фокусе вашего внимания всегда должна быть задача повышения уровня и качества жизни наших граждан. Это занятость, здравоохранение и образование, экология и культура. Все, что важно для человека. Ведь именно запросы, исполнение, точнее, запросов общества, наказов избирателей определяют эффективность власти, включая и законодательные органы. При этом ваша миссия, вы это, конечно, знаете, не только в принятии законов. Долг каждого депутата – держать постоянную связь с избирателями. Знать, что происходит на земле, знать нужды людей, быстро на них реагировать. Добиваться справедливого решения волнующих людей вопросов. То есть быть действительно народными представителями.
0: Глава государства выразил надежду на консолидированную работу новой Государственной Думы. Он подчеркнул, что все парламентарии являются единомышленниками и соратниками в главном стремлении к успеху, безопасности и процветанию Отечества.

0: Правительство внесло в Государственную Думу проект федерального бюджета до 2029 года включительно. В основе расчетов лежит базовый прогноз, согласно которому экономика страны вырастет в следующем году на 1,5%, а к концу периода ускорится до 2,5%. Расходы бюджета постепенно увеличатся с 48 до 54 триллионов рублей, сохраняя сбалансированность для стабилизации инфляции. Приоритетами стали социальные обязательства, поддержка участников специальной военной операции, оборона и безопасность. На здравоохранение только в следующем году направят более 7 триллионов рублей, а общий детский бюджет на 3 года превысит 10 триллионов. Продолжатся выплаты единого пособия, а материнский капитал проиндексируют по уровню фактической инфляции. Подразделения южной группировки войск в минувшие сутки атаковали формирование 4 механизированных мотопехотной аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и 2 бригад морской пехоты. Столкновения с противником произошли в районах Краматорска, Дружковки, Семеновки, Николаевки, Васильевской пустоши и Высокоивановки Донецкой Народной Республики. Подробнее об этом рассказал начальник пресс-центра «Юга» Вадим Астафьев.
1: Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 4 механизированных мотопехотной аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и 2 бригад морской пехоты в районах Краматорска, Дружковки, Семеновки, Николаевки, Васильевской пустоши и Высокоивановки. Противник потерял свыше 195 военнослужащих, боевую бронированную машину «Сенатор» канадского производства, 20 автомобилей и артиллерийское орудие.
0: Как сообщили в Минобороны, бойцы группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Егоровка Запорожской области. В ходе боев поражена живая сила и техника штурмовой 2 десантно-штурмовых бригад, 2 штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах Никольского Запорожской области, Чаплина, Малиновки, Демурина и Коломеец Днепропетровской области. Противник потерял 280 боевиков, ликвидированы 4 автомобиля ВСУ. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху высоко оценил мужество индийского пилота Смита Мачхара, который спас жизни 174 человек на борту самолета Fly Dubai. Он отметил, что капитан, несмотря на тяжелые ножевые ранения, смог оказать сопротивление нападавшему коллеге. Мачхар открыл дверь кабины, что позволило пассажирам и экипажу обезвредить злоумышленника и предотвратить катастрофу. Рейс, следовавший из Дубая в Тель-Авив, был вынужден совершить экстренную посадку в Саудовской Аравии после сигнала о чрезвычайной ситуации. В авиакомпании подтвердили факт драки между пилотами во время полета. Петербургский аэропорт Пулково готов начать тестирование беспилотной техники непосредственно на перроне. Об этом сообщила управляющая компания воздушной гавани. На первом этапе в реальных условиях испытают автономный багажный тягач и машины для уборки снега с взлетно-посадочных полос. Это стало возможным благодаря специальному правовому режиму, утвержденному правительством России для эксплуатации такой техники в аэропортах. Ранее более года беспилотный тягач тестировали на закрытом полигоне. Генеральный директор Пулково Леонид Сергеев отметил, что аэропорт стал первой в стране площадкой для таких испытаний и позиционирует себя как цифровая лаборатория. В перспективе четверть всей управляемой техники, а это около 83 машин, может стать полностью автономной. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в этот четверг, 1 октября, без осадков, днем в городе на Неве от плюс 14 до плюс 16 градусов. В Москве переменная облачность, осадков синоптики не предсказывают. Днем в столице от плюс 11 до плюс 13 градусов.

сбудется точно в срок. Поутру ровно в восемь вновь зазвенит звонок. Здравствуй, учитель, здравствуй.

есть ответы и на любой вопрос. Юных друзей секреты должен хранить всерьез.

из них поймет. Сам не заметишь скоро, ты их проводишь в путь. В дремлющей тихой школе, может, взгрустнешь чуть-чуть, но оглянись украдкой,

призванием, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер. Он по жизни шагал на

Траховки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет, чуть левее наклон. Все равно не спасти, но должно быть ему очень нужно пройти 4/4 пути. И лучи его жить.

без страховки идет. Чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но теперь ему меньше осталось пройти. Уже три четверти пути. Ах, как жутко, как смело, как мило. Бой со смертью три минуты, раскрыв в ожидании.

над славою бренной, но хотел быть только первым. Такого попробую кровь не попробовала и над ареной. Он по нервам, нам по нервам шел под барабанную дробь. Посмотрите, вот он без страховки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше четверти пути. Закричал дрессировщик из звери, клали лапы на носилки. Но прост приговор и суров, был растерян он или уверен. Но в опилке, но в опилке он пролил досаду и кровь. И сегодня другой без

0: Audio Stories.
1: Голосовые складки – это два мышечных выроста на стенках гортани. В расслабленном состоянии они приоткрыты и позволяют воздуху свободно проходить. При напряжении они распрямляются, смыкаются и начинают вибрировать, создавая звуковую волну. Громкость зависит от силы этих колебаний, а высота голоса – от их частоты. Севший голос отличается тремя признаками. Он становится тихим, амплитуда колебаний мала, низким, частота колебаний снижена, и хриплым, связки смыкаются несинхронно, создавая грязный, дрожащий звук. Чаще всего проблемы с голосом возникают из-за отека голосовых связок. Обычно это следствие воспаления, например, при простуде. Иммунная реакция вызывает приток жидкости к тканям, связки увеличиваются в размере и их становится трудно сомкнуть. Отек также может быть вызван забросом желудочного сока или раздражением от табачного дыма. Лечит отек противовоспалительными средствами, теплом и обильным питьем. Вторая причина – проблемы с мышцами, которые натягивают связки. Обычно это происходит из-за усталости или сильного стресса. В этом случае решением будет отдых и покой. И третья, более редкая причина – нарушение передачи нервных импульсов к голосовым связкам. Это наблюдается при частичном параличе или болезни Паркинсона. Такие проблемы решить сложнее, они требуют помощи врача, а иногда и операции.
0: Audio Stories.

Василий Стрельников. Ночь – это универсальный язык. Бессонница – каждое воскресенье в 23:07. Напишите нам, что вы чувствуете прямо сейчас.

0: Audio Stories.
1: И утка, и курица – выводковые птицы. Их птенцы появляются на свет зрячими, опушенными и уже через несколько минут готовы следовать за матерью. Однако их поведение в выводке заметно различается. Утята двигаются гуськом, строго друг за другом, голова к хвосту. Такой порядок помогает им не потеряться по дороге, держаться вместе в опасных местах и эффективно преодолевать открытые пространства и густую траву. Только добравшись до безопасного места, например, до края камышей, выводок может рассредоточиться. Это связано с тем, что главная задача мамы утки – доставить птенцов к водоему, где они смогут найти корм и укрыться от хищников. Курица не водит свой выводок на дальние расстояния. Ее задача – показать птенцам доступный корм на небольшой территории. Цыплята окружают маму или идут за ней рассеянной группой. Это позволяет им активно искать пищу, знакомиться с окружающим миром и подавать голос, чтобы не потеряться. Если бы цыплята двигались гуськом, те, кто оказался в конце, могли бы остаться голодными. Поэтому для них важнее не строй, а доступ к еде.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Большинство деревьев имеет коричневую кору, но березы выделяются своей необычной белой окраской. Белый цвет в природе часто служит для привлечения опылителей или маскировки, но у растений он обычно создается не пигментом, а воздушными пустотами между прозрачными клетками. Однако кора должна быть плотной, поэтому такой способ не подходит для деревьев. Береза же содержит редкий белый пигмент – битулин. Чем его больше, тем светлее кора. Точная функция битулина до конца не ясна, но он защищает дерево от грибков. Белый цвет – скорее побочный эффект. Битулин изучают и в медицине. Он способен запускать гибель опухолевых клеток, уменьшать атеросклеротические бляшки и даже способствовать снижению веса. Аудио сторис.

0: отношения – это та вещь, которая встраивает нас как оправа драгоценный камень. И если мы создали такой мир, в котором можно ни к чему не принадлежать, то мы оказываемся камешком, который не закреплен в этой самой оправе. Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
1: Так говорит Маяк.
2: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Audio Stories.
1: Майонез – это эмульсия, которая состоит из растительного масла, яичного желтка, уксуса или лимонного сока, сахара и соли. Уксус и лимонный сок, по сути, разбавленные водные растворы кислот, то есть с оптической точки зрения – вода. Сахар и соль также растворены в воде, а в яичном желтке содержится лецитин – природный эмульгатор, похожий по действию на мыло или шампунь. Его молекулы имеют жирный хвостик и водорастворимую головку. Матово-белый цвет майонеза объясняется тем, что из-за малого размера и высокой концентрации капелек жира свет не проникает глубоко, а многократно преломляется и отражается в разных направлениях. Это воспринимается как белый цвет. Желтый оттенок желтка и масла почти не влияет на общий цвет, лишь придавая легкий кремовый оттенок. Аналогично объясняется белый цвет молока или сока одуванчика. Когда майонез высыхает, вода испаряется, капельки жира сливаются в единую массу с небольшими вкраплениями водного раствора. Свет проникает глубже, и вместо белой эмульсии появляется прозрачный, слегка мутноватый слой более насыщенного желтого цвета.

0: листья жгут, листья прошлогодние.
1: Аудио сторис.
2: В 1950 году Советский Союз начал строительство грандиозного канала длиной 1200 километров и шириной 100 метров. Амбициозный проект должен был связать Волгу с Амударьей, оросить пустыни для выращивания хлопка и включить в себя сеть каналов, 2000 водоемов и 3 гидроэлектростанции. К 1953 году здесь трудилось свыше 17 тысяч человек, вольнонаемные и заключенные, и более 10 тысяч единиц техники. После смерти Сталина Лаврентий Берия остановил стройку, а позже ее признали нерентабельной. В песок Туркмении буквально закопали более 21 миллиарда советских рублей. Это почти 3 триллиона современных денег. От былого величия остались лишь бетонные блоки, которые сегодня торчат из раскаленного песка.
1: Аудио сторис.

прямо беда, прямо беда. Пору ей Богу да утопиться, только в реке, нынче холодная водица, вот и пою себе, а она сидит в кино.

совсем другое дело. Клавиши, клавиши, этого не трясти.

Я не пойму, я не пойму, чем же я парень да нехороший. Мне говорит дядин свояк, что я пою почти как Трошин-то.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. В начале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Хорошо темперированный клавир – Бах, Иоганн Себастьян. Хорошо темперированный эфир – Маяк, Иваге, Сивумя.
1: У нас очень, конечно, расконцентрированное внимание из-за того, что в кармане постоянно булькают разные устройства. Мы очень рассеянные, вот, и мы совершенно разучились музыку слушать. Нам нужно, чтобы все было очень и очень быстро, и постоянно что-то листать. Это, конечно, заставляет музыкантов каким-то образом подстраиваться под наш вот такой вот изменившийся образ жизни. И пока, мне кажется, для музыки хороших новостей немного.
0: Хорошо темперированный эфир. Вечером по выходным на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: В 14 лет жизнь Джеймса Харрисона висела на волоске. Сложнейшая операция на грудной клетке потребовала переливания огромного объема крови – 13 литров донорского материала. Три долгих месяца борьбы в больнице навсегда изменили его мировоззрение. Выйдя из клиники, он дал себе клятву – как только ему исполнится 18, он станет донором и вернет этот долг жизни. В 1954 году Джеймс впервые пришел на станцию переливания. Анализы показали, что в его плазме содержатся уникальные редкие антитела к резус-фактору – ключ к спасению детей от гемолитической болезни, при которой эритроциты плода разрушаются антителами матери из-за несовпадения резус-фактора в крови. Так началась великая миссия длиной в 64 года. Каждые 3 недели Харрисон приходил на процедуру, чтобы отдать свою бесценную плазму. За это время он сделал это 1173 раза. На основе его крови был создан препарат, благодаря которому на свет появилось более 2,5 миллионов здоровых малышей. Среди спасенных оказалась и его собственная внучка. Ценность его дара была настолько высока, что австралийские власти застраховали кровь Джеймса на $1 миллион. Сам же он никогда не искал славы и говорил, что просто делал, что мог. В мае 2018 года, достигнув установленного законом возрастного лимита, он сдал кровь в последний раз. А в феврале 2025 года, в возрасте 88 лет, Джеймс Харрисон тихо скончался во сне. Вся Австралия скорбела о потере национального героя, человека с золотой рукой, который предпочитал оставаться в тени, не требуя наград и памятников.
0: Audio Stories.

0: 3 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин, выступая на первом заседании Госдумы 9-го созыва, заявил, что основная задача депутатов заключается не только в законотворчестве, но и в поддержании постоянной связи с избирателями и помощи гражданам. По словам президента, сохраняя макроэкономическую стабильность, надо профинансировать все национальные проекты и федеральные программы.
2: Нам нужно вместе укреплять законодательную базу страны, преимущества национальной юрисдикции, шаг за шагом идти к достижению лидерства по всем основным направлениям развития, смелее убирать устаревшие нормативные регуляторные барьеры для предпринимательства, прорывных идей научного новаторского поиска. Дорогие друзья, на наших глазах жизнь страны и людей, как и во всем мире, существенно меняется. В эпоху стремительного развития технологий Россия должна быть в авангарде таких перемен. Все возможности, заделы, внутренние ресурсы у нас для этого имеются, есть. И наше законодательство должно отвечать требованиям времени, быть устремленным в будущее, служить людям, российским семьям, поощрять и поддерживать талант, инициативу, творческую энергию нашего народа. Речь идет о раскрытии колоссального потенциала всей страны, Дальнего Востока, Сибири, Русского Севера, центральных областей, Крыма, Донбасса, Кавказа и Урала. Всех без исключения регионов.
0: Как добавил глава государства, Россия, в отличие от некоторых, не станет бегать по всему миру с протянутой рукой и клянчить подачки. Путин сказал, что, во-первых, это унизительно, во-вторых, нам никто не подаст, а в-третьих, и это самое главное, нам это не нужно, поскольку российская финансовая система и экономика чувствуют себя уверенно. Приоритетами федерального бюджета на период до 2029 года стали выполнение социальных обязательств, поддержка участников СВО, а также обеспечение обороны и безопасности страны. Проект документа внесен правительством на рассмотрение в Госдуму.